0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Мечтите, обрящите» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александра Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуется такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 16 года, а окончательно присоединились уже даже в мае 17-го. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди. То есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала. Он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа. Ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось. И, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать, осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты. У Саши где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. Ну, в общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году. Поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж. В принципе, нет, спорта в моей жизни не было. Ну, а ситуация примерно очень похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного да. Не было.
3: Все как обычно. Ну, а в процессе, конечно же, учебы в школе, учебы в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельность привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще, была такая идея развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавая что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это многое значит на самом деле. А уже я не говорю о вкусе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, со сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активной, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполнена, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно, и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, и вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать. Да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. Как раз таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас с Станиславом Беловым, может, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную, интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. Вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь. Уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем пусть. Наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственного педагогического университета, это институт социальных технологий, институт искусств сейчас в этом году присоединился.
2: А если говорить об основной команде проекта, вот о тех людях, которые, ну, костяк проекта, да? Кто эти люди, в общем, и подробнее о команде проекта «Твой километр» расскажите.
3: Основной костяк нас, получается, 5 человек. Ну, в общем-то, 5-6 человек. Там один у нас просто когда стабильно, когда нет, он просто еще работает параллельно. Коллектив наш полностью состоит из незрячих людей. Это люди, живущие действительно самостоятельно. То есть это мы с Александром, двое нас из Иркутска. Это наш руководитель Станислав Степанович Белов. И два Даниила. Данил Скупко и Данил Соколкин. Данил Скупко, он еще у нас совсем молодой. Ему только 17 лет будет в декабре, но очень перспективный. У нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Данил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно. То есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор. Потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится, вот фестиваль, да, по ориентированию. И у нас, естественно, свой человек на звуке сидит. Свой звукооператор. И вот сейчас у нас Данил Соколкин. Он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Соколкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать, ассистировать будет Станислав Степанович.
2: Совсем недавно вот команда проекта «Твой километр» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства. Это краткий курс. Вот давайте поговорим подробнее о нем, что в него включается. И вот когда я впервые о нем услышала, меня такой вопрос заинтересовал. Вот, допустим, человек живет, ну, в отдаленном каком-то районе, в городе не имеется ни центра реабилитации, ни инструктора по ориентировке. Вот человек взял в руки этот курс, изучил его. Возможно ли по прохождении данного курса овладеть навыком ориентировки, не имея рядом инструктора?
3: Если есть желание, если есть серьезная мотивация к этому, если у человека поставлены определенные цели, и он к этим целям идет, и всей душой стремится, то, конечно, есть. Потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
4: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушивать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
3: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить, как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
4: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
3: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть, что в этом пространстве находится, там, парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какой-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
4: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
3: Это все приходит с опытом.
4: Но опыт у каждого по-разному приходит, то есть это промежуток может быть, в принципе. Кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
3: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются, когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что он, ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
4: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, дороги практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
3: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
4: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
3: Ну, конечно, да, приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем, мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
4: в тактичной форме,
3: потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там, вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
4: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека. Человек вроде бы он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
3: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно, копнуть глубже. Вот ваш опыт лично в стратегии всегда был позитивным? Или наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
4: И ломали трости, и все было. Тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
3: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск. И там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется и по лицу дать некоторым, потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
4: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать.
2: Да. Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
3: Ну, как работа складывалась? Интересная была действительно работа. То есть Станислав Степанович, он писал все тексты. Мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту. Все эти дополнения коллективно обсуждались, что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
4: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
4: У курса авторов много. Основных два, а дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
3: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну и для всех, для нас с Александром, наверное, Саша тоже было ново, в принципе, потому что работа необычная для нас.
2: тема ориентирования не новая. Наверное, учебных пособий по данной теме немало, да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? Вообще как-то с ними контакты поддерживаете? Или наоборот не поддерживаете и своим путем идете?
3: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было выдано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник, очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
4: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
3: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда ведь насколько проще все было и в ориентировке, и во многом другом. Сейчас все сложнее.
2: А зарубежный опыт как изучали?
3: Зарубежный опыт – это есть зарубежный. Мы только зарубежными тростями пользуемся. Зарубежный опыт в российском ориентировании не получится его использовать даже. Потому что у России, у нее вообще свои условия. Умом Россию не понять, сами знаете.
2: Ну что ж, а мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда я изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя, на зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В таком случае они нас боятся, мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мамы ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы. Люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. То, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вот только посмотрите. Пара-премьера театральная. Пара-спорт. Пара-фестиваль там про пара-спортом чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада, но при чем тут спортивный фестиваль, параспорт, вот это вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы. Штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, вот, по вашему мнению, берутся?
1: Кто-то говорит, что из Советского Союза, ну, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: Ну и сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, ну просто, не нас знаю, люди просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что вот просто такое ощущение, что нам сейчас вот памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Ну действительно, просто складывается такое впечатление. А мы просто живем, вот выигрывают чемпионат России, становятся чемпионом России, они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выигран как минимум, я не знаю, чемпионат Европы. Ну что, ну Россия, да сколько их таких чемпионов России, ничего в этом такого вот уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ну, ребят, ну что за темнота? А фантазию, если включить, и как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. А, ну они ж такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какую-то еще фигню занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах. Об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все так, скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы. Они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, да вот они такие вот беспомощные, что с них взять. Вот отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия – это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: Ну и слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Ну что, мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным? Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ну, ребята, это называется, может, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять, герои, инклюзия, ну, не знаю. Такое вот неоднозначное отношение у нас к этому.
1: А вот вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас вот такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат это плохо, что интернат это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать, ох, интернат это так страшно, люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернет это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем,
1: ребенок.
2: Как и данный ребенок, неважно там, с какой патологией, но это коллектив, они учатся общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то там практическими навыками, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, там не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже, у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... Никто не думает о том, как вот все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы вот я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, ну, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, там что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Ну, особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Ну что, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов от зрячих людей получаем. Даже от журналистов интересных, таких у нас есть просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый ставит свое мнение во всем этом.

0: Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может река? А может быть ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять наши сомнения, он вышел на улицу, чтобы осмотреться вокруг. Но ничего похожего на воду он так и не увидел. Тогда я сам решил выйти из машины, подышать, а заодно и размяться. Трость брать не стал. Шел, стараясь ориентироваться на журчащий звук. Но далеко уйти мне не далось. Асфальт кончился, и дорогу мне преградили кусты. Пока я размышлял, куда можно повернуть, недалеко от меня я услышал два голоса. Один мужской, другой женский. Я насторожился и прислушался. Мужчина сказал: «Я тут видел человека. Мне кажется, он не видит». «С чего ты это взял?» – спросила женщина. В тишине были отчетливо слышны их неторопливые шаги. Голоса приближались. «Ну как с чего? Он шел-шел, пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь?» Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь, тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном. В том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верить не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два, в кавычках, Горыныча, которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение. Решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом. Что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас? Я не скрывал своей радости. Рассказал, как к нам попасть. Дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей. Им и без того страшно. В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья. Крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным. Реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно. Самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. И, конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, которому 17 лет будет, он тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные. Свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы заполучить независимость от всех окружающих. Вот. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой обстановке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Ну, таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди, что возможно сделать, попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего, их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: это данность, которая, к сожалению, не изменишь. Да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души. Вот, скажем так, если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, деление, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид – это ведь, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждениях. Тогда, когда это нужно. Но говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно. Другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ и смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал, инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот. То есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации этого слова нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий и могучий, не зря его таким называют. Главное, обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. Наверное, вернее, то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... Когда это необходимо, есть когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже должна быть школа, оказывается, отдельная для общения. Это все вот эти вот благодаря штампам, которые у нас сейчас активно используются в СМИ.
1: Вопросы возникают самые разные, причем когда человек впервые сталкивается. Я тоже помню, когда стала посещать воскресную школу при храме, и тоже молодые девушки, которые для них впервые вот сталкивались, они, да тоже много вопросов было. Показала озвученный ноутбук, это тоже было такое для них дело необычное, наверное. Возникают такие вещи от того, что человек впервые с нами сталкивается. И опять же, наверное, не всегда зрячие люди такое значение придают тому, насколько мы адаптированы. Ну, опять же, не всегда именно это играет роль, хотя это тоже...
2: Это играет
3: большую роль.
2: Ведь если они видят, что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно. Как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, а что бы я сделал? А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут. В прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать. Это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Но поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать, да, вот, ну, посмотрите, там, художественную самодеятельность, там, выставки наши, нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш, Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогают где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывает таким, уже не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелый очень труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот, ну, такие беседы с ними вели когда-нибудь?
2: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям. То есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я иногда смотрю, мне говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно. И все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестивали по ориентированию, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
2: Фестивали по ориентированию, их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. Два дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды. В каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется, применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города, и все как бы в реальных условиях будто бы проводится, и показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитная доска большая. И на нее выкладываются детали в виде асфальта, в виде домов, деревьев. Там асфальт, причем есть плитки, есть газоны, есть, короче говоря, разный рельеф там можно было найти. Нужно было создать маршрут от дома до остановки в течение 7 минут. Затем идет Даниил. В течение 1 минуты ему нужно было запомнить маршрут Владика. Маршрут этот убирают волонтеры. И Даниилу нужно было его воспроизвести в точности, вот прямо до миллиметра. И Даниил у нас успешно с этой задачей, естественно, справился. Для волонтеров это тоже был очень полезный опыт. Они дали очень высокую оценку данному мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы вот народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно с кем, с данным человеком рядом и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год Также в октябре тоже планирую проводить онлайн-ориентирование. И уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
2: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал.
2: Нет, конечно, аудио. Нет, потому что кто же видео-то снимать будет, если он сам идет. У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, и мы ведь работаем для незрячих.
3: Именно правильно? Для незрячих, потому что для незрячих вот им тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
2: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще...
2: Стартовая площадка пока Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, но в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, но парадайвингу пока еще нет материала.
2: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный, и многие мне спрашивают, а вообще это реально, вот скалодром для слепых, это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала. С нами маршрут это, по сути, прокладывала. То есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Ну, это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение

0: девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу. А наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открывается, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
1: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
0: Да.
1: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, ну, скажем, акробатически немножечко. Ну, тогда, в общем, на батутах будет успех.
2: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому, а для скалодрома такой подготовки не требуется?
1: Для скалодрома она, в общем-то, тоже должна быть элементарной физической подготовкой. Я не говорю о том, чтобы человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
0: Первая трасса легко дастся многим. Скалодром, понимаете?
1: Идет очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
0: Его фишка в том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика, очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке, ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами, все возможные выступы. Я поняла, что да, моторику развивать на скалодроме – это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки это более-менее еще простое задание. Вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки, нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
2: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
0: Я здесь дам краткое описание, а так мы всех приглашаем на сайт твойкилометр.ру в раздел «Стадион для всех». Называется файл «В движении и жизнь», и там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы. Да, вроде оно кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны. Внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе, ничего не сломать. Пружина. Очень мощная пружина. Когда даже заходишь на середину батута, ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешь за руки. И главное соблюдать синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более или менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь,

0: ну, наполовину как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог. Он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну а как вот в нормальной, в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно. Либо группируешься, либо еще как-то.
1: Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и в общем, родных местах.
0: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
2: Опять же, есть минеральные воды тоже, да. Тоже туда же, там вариантов много.
0: Байкал, это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Стараемся там ничего не оставлять, конечно.
2: Ну, бывает, что и прибираем за остальными, да.
1: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
0: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Тоже рядом все, 70 километров до Байкала.
1: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях вы нам вкратце расскажете. Вот. Самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
0: Да, увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот, Саша, любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Аршан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
2: Который оставил очень большой след в нашей душе.
0: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож. Вот по запаху, снега, по запаху...
2: Скорее даже на Аршан он похож.
0: Все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Ну, не, ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный, и несмотря на снежную зиму, в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть, и музей, музыка, и время, кстати, уникальное местечко. Там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать, чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
2: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
1: На Волге тоже были?
2: На Волге я как бы не то что был, я там жил в городе Самара, в общем-то прожил до 23 лет. Потом переехал в Иркутск.
1: Тогда, конечно, родные места всегда дорогие и памятны. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа. Много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале. И, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезна, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
0: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера «Радио Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
1: Да, будем надеяться на сотрудничество. Будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Нас уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александра Боброва. Я желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего вам самого доброго.
3: Кольчужно закутались скалы.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех Валентин звучит «Валентина Твист», посвященный космонавту Валентине Терешковой. Твист этот родился в Польше в 1963 году. Музыка – Ян Яниковский, слова – Владимир Патушинский. Слушаем ансамбль «Филиппинки».

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Звучит ансамбль «Дружба», солистка Эдита Пьеха, эх, переведу. Пан Твардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина! Валентина! Звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины твист. Валентина, Валентина – это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». Пан Двардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина! Валентина! Звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». А теперь надо кое-что объяснить. Пан Твардовский – это главный герой польской старинной версии легенды о Фаусте, осужденный за договор с дьяволом пребывать до страшного суда на Луне.

Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист. Валентина твист на эстонском языке поет Клара Коттер.

0: В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. У каждого имени есть своя музыка. Заглядывайте на огонек. Будем слушать именные песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Добрые годжины, дродзи пршиячели.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 14.
2: «Принял», — сказал Харри и переключил рацию на прием. Тед, закончивший доклад, принялся отчитываться о планах.
3: «Дальше только скалы, там делать нечего даже Кевину»,
2: — слышался его чуть искаженный динамиком рации голос.
3: «Мы с Тони осмотрим северо-западные квадраты и, наверное, будем сворачивать по направлению к третьей группе».
2: «И мы пойдем в ту сторону», — решил Харри. Он показал карту, очертив нужное направление, и Феникс кивнул.
3: «Возможно, мы заночуем еще раз», —
2: предупредил Тикс.
3: «Тут черт ногу сломит, лошадей кое-где приходится вести в поводу».
2: «Хорошо, только осторожней, предупреждайте о перемещениях и скидывайте координаты».
3: «Не волнуйся за нас»,
2: — быстро ответил Тикс.
3: «Все, отбой».
2: «У нас 8 часов, чтобы выйти к дороге». Харри убрал рацию. «Нужно идти довольно быстро».
1: «Нужно, значит, пойдем», — согласился Феникс.
2: Утром они снова погрузили все тяжелое снаряжение на лошадей. В их рюкзаках были вода, по банке консервированной ветчины, упакованный в вакуумный пакет и хлеб и шоколад. Идти с такой поклажей было нетрудно, но хороший сытный обед был обеспечен. Феникс провел не самую лучшую ночь в своей жизни, но все оказалось не так плохо, как могло бы. Изолирующие маты обеспечили ровную поверхность без неожиданностей вроде впившихся в задницу шишек, а спальник защитил от холода. В какой-то момент Фениксу даже стало жарко, и он до половины расстегнул молнию. Самыми громкими звуками были лошадиные фырканья, да чей-то храп. Точно не Харри, он спал на удивление тихо, едва слышно посапывая. Логика предполагала, что храпун Балок. У него явно был сломан нос, но, исходя из опыта, Феникс ставил на Тикса. От малышей стоит ожидать самых больших сюрпризов. Впрочем, проснулся он не от храпа, а от ощущения спеленутости. За ночь он умудрился запутаться в перекрутившемся спальнике и подкатиться к Харри почти вплотную, так что тот прижался щекой к его макушке, все-таки найдя таким образом себе подушку. Осторожно отодвинувшись, Феникс кое-как расправил спальник и еще с полчаса лежал без сна, дожидаясь звонка будильника, вспоминая разговор с отцом Эстебаном и размышляя о том, как избирательно общественное мнение в маленьких городках. Харри был прав, Феникс ознакомился с досье жителей Мадди Крига, по крайней мере тех, кто попадал в жернова правоохранительной системы. На Франческу Андервуд досье было очень подробным. Ей было 20, когда она убила своего отчима, хладнокровно разрядив в него обойму Глока. Потом сама вызвала полицию, принесла из кухни стул, села напротив убитого и просидела, глядя на него, пока к дому не подъехала патрульная машина. Заслышав сирену, встала, открыла первую дверь и показала, что безоружна. Несколько раз повторила это, пока полицейские взламывали дверь. Она стояла напротив, подняв руки. Юл Закари женился на матери Франчески через 3 года после смерти ее первого мужа. Он забрал жену и приемную дочку в Бивер, где у него был большой дом. Юл слыл богобоязненным человеком, свято чтущим законы, но у него был один секрет – страсть к деньгам и картам. Но, как и все лудоманы, он гораздо больше проигрывал, чем выигрывал. А проиграв, вымещал злость на жене и падчерице. Если бы Франческа пырнула его ножом в 12, когда он чуть не задушил мать в порыве ярости, продав ранее все ее украшения, чтобы закрыть долг, или забила молотком для мяса в 15, тогда он вспылил и чуть не зарезал жену и приемную дочь ножом, так как спустил на игру все деньги для покупки фургона. А может, всадила портновские ножницы в живот в 18? Он гнался за ними по ночным улицам, угрожая расправой после того, как они потеряли дом из-за его махинации с кредитками. Чтобы спастись, им пришлось выбежать едва ли не в одном белье. В таком случае это была бы самооборона. Но она ничего этого не сделала. После потери дома отчим на пару лет затих, даже на терапию ходил и похвалялся значками за чистые от лудомании дни. Про насилие же никто и вовсе не знал. Взяться за оружие Франческу заставил подслушанный разговор. Отчим говорил кому-то о том, что грех это, когда у жены такая большая страховка, а она упрямится и не дает в нее залезть. Что тело человеческое хрупкое, а машина у нее старая. Чего доброго откажут тормоза, а дороги здесь опасные. Часто вдоль обрывов проложены, и обочины ненадежные. Несмотря на обвинение покойного Юла в подготовке покушения, Франческу все равно осудили бы за убийство первой степени, ведь в тот момент ее матери ничего не угрожало, и достаточно было просто обратиться в полицию и заявить на отчима. Но Юл, панически боявшийся, что кредиторы подошлют к нему вышибал, педантично записывал свои телефонные разговоры. Конечно, запись именно этого разговора, где он рассказал, что уже предпринял кое-какие меры, была бы им удалена сразу по его окончании, но сделать это Юл не успел. К записи разговора адвокат Франческо приложил видео, сделанное полицейским экспертом, осматривавшим семейный автомобиль. По его заключению, тормозная система была испорчена намеренно и вышла бы из строя через считанные километры пробега. Присяжные Франческу оправдали. Она вернулась в Мадди Крик, взяла суду в банке и выкупила убыточный бар. Собственноручно сделала ремонт, сама стояла за прилавком и сумела не только удержаться на плаву, но и выйти на прибыль. История Дональда Грейнса была прозаичнее. Вооруженный грабеж в составе банды. 3 трупа. В теле одной из жертв нашли пулю, следы на которой совпали со стволом, бывшим в кармане Грейнса. Его судили за убийство первой степени и дали пожизненное. Апелляцию он начал подавать практически сразу, но удача улыбнулась ему лишь когда изменились законы, касающиеся привлечения к ответственности несовершеннолетних. Бензоколонку Грейнс купил на наследство. Пока он сидел, его родители умерли, оставив ему больше 200 тысяч долларов. Люди Мадди Крига, конечно, все знали, но это не мешало им заправлять машины у Грейнса, покупать пиво в заведении Франчески и даже голосовать за ее кандидатуру в члены городского совета. Убийство для Мадди Крига было куда меньшим злом, чем отличающиеся от общепринятых взгляды на жизнь. Феникс буквально ждал, когда же его мысли наконец прервет звон будильника, но, как оказалось, никто из его спутников о нем и не подумал. Первым проснулся Тикс и сразу пошел миловаться со своим ненаглядным конем. Потом из палатки выполз Баллок. Феникс слышал их негромкий разговор. Последним проснулся Харри. Он был хмур и чересчур сосредоточен с самого утра. О причинах такого настроения можно было только гадать. И Феникс решил, что тот не рад затянувшимся поискам. А ведь еще не факт, что они найдут Кевина сегодня. Сообщение от Ребекки пришло в середине дня, когда телефон внезапно поймал сеть. Она сообщала, что возраст трупов подтвердили официально. Все, как она и предполагала. Также сообщался возраст жертв. Все, кроме первой, Эллен Кул, были не старше 20. А еще Эллен была матерью Кевина. Она уехала из города, когда мальчику было уже почти 8. Маловероятно, если не фантастично, предполагать, что Кевин причастен к ее смерти. Шагая за Харри, Феникс пытался погрузиться в образ мыслей убийцы, понять его мотивы. Ребекка написала, что эксперты-психологи начали работать над психологическим портретом преступника. Но при наличии всего 2 опознанных жертв, и при том, что одна из них вообще не вписывается в серию, дело предполагалось трудным и долгим. «Мне кажется, или лес меняется?» — спросил Феникс, когда под ногами все чаще стали попадаться невысокие кусты. Мох сменился травой, а высокие голые стволы разбавились молодыми деревцами. «Да!» — Харри рассеянно кивнул, что-то высматривая. «Смотри, вон там!» — он махнул рукой. «Там какая-то странная чаща». «Да», — согласился с ним Феникс. «У меня ощущение, что это дело рук человека, а не природная прихоть». Природа, конечно, была щедра на выдумку и иногда выкидывала такие номера, что человеку и не снились. Но тут неправильным было все. И раскидистые колючие кусты, Феникс до этого таких в лесу не видел, и подозрительно равномерное их расположение. Не сговариваясь, они с шерифом потянулись к оружию, но тут ожила рация.
4: «Харри, мы с другой стороны», —
2: шепотом сказал Тикс.
4: «Видим вас и забор».
2: «Ты уверен, что это забор?» — уточнил Харри, тоже понизив голос.
4: «Да, с лошади видно»,
2: — уверенно ответил Тикс.
4: «Что делать?»
2: «Ждать», — распорядился Феникс. «Давайте понаблюдаем».
4: «Шериф!»
2: — прорвался голос Андервуд.
4: «Третья группа в одном квадрате от вас. Какие будут распоряжения?»
2: «Подтягивайтесь», — ответил Феникс. «Только осторожно».
4: «Я встречу их»,
2: — вызвался Тед.
4: «Тони, подержи Роя».
2: Последняя фраза прозвучала глухо. Тикс говорил уже не в рацию, но забыл отпустить кнопку. «Держите оружие наготове», — распорядился Харри. «Но первыми огонь не открывайте». «Поищем вход?» — спросил он, повернувшись к Фениксу. «Нет, нам лучше дождаться группу». Феникс показал на лес, окружающий странную рощу. «Если у Кевина есть камеры наблюдения, он нас непременно заметит. Тут только атаковать сразу со всех сторон. Кому повезет, тот первым проникнет внутрь».
5: «Вокруг лес», — возразил Харри.
2: «Если не шуметь, можно обойти по широкой дуге. И он заметит нас только, если неотрывно сидит перед монитором. Но я вообще сомневаюсь, что у него они есть. Здесь нет стационарного электричества».
5: «Хорошо», — согласился Феникс. «Я за тобой».
2: Здесь, в лесах, Харри был куда компетентнее, чем он. И Феникс не испытывал проблем с подчинением, так что с легкостью согласился быть ведомым. Харри был прав. К запрятанному в лесу домику, а они, едва пройдя несколько десятков метров, разглядели засыпанную листьями крышу, не тянулись никакие провода. А вот тропинка нашлась, едва различимая, тоненькая, но она безошибочно указала, где стоит искать дверь.
5: «Что теперь?»
2: Харри утянул Феникса за заросший кустарником ствол дерева.
5: «Тебя нужно прикрыть, это я знаю, но если Кевин нападет, мне стрелять в него?»
2: «Желательно ранить его, не смертельно. Но действуй в рамках общих рекомендаций», — сказал Феникс.
5: «В любом случае, нам надо дождаться остальных и понаблюдать. Может, он решит уехать или наоборот, сейчас он где-то в лесу».
2: Феникс огляделся. «Займем позицию вот здесь, и нас не видно, и мы все видим».
5: «Хорошо».
2: Харри тихо стянул с плеч рюкзак и бросил его на землю, удобно вставая коленями на ту часть, где был спальник. Он проверил пистолет и вдруг отложил его, чтобы вытереть руки о штаны.
5: «Я никого не убивал», — признался сдавленно.
2: «Нас учили, и стреляю я хорошо, но в человека никогда не стрелял, особенно в знакомого».
5: «Я тоже», — признался Феникс, хотя меня тоже учили.
2: «Наверное, это был стереотип. Раз морпех, значит, руки твои в крови, и каждый день во время службы ты кого-то убивал. Раз агент ФБР, то в каждом расследовании у тебя бывает перестрелка». Но мир изменился. Войсковые операции часто проходили без единого выстрела и капли крови. Подавляющее большинство арестов, проводимых агентами, даже не требовали наручников. Харри нервничал, хоть и старался не подавать вида. Феникс видел это потому, как тот то и дело проверял пистолет, по хмурой складке между бровей и напряженным взглядом на закрытую калитку, скрытого кустами забора.
5: «Там ведь могут быть девушки, да?» — спросил Харри через несколько минут. «Неужели прямо в клетках на земле?»
2: «Или под землей», — предположил Феникс. «Снаружи опасно. Вдруг кто-то увидит с воздуха». Ребекка предположила, что девушек держали в плену от 2 до 3 лет. Убивал маньяк примерно раз в год, так что сейчас в его клетках могла быть одна, а может и 2 девушки.

0: Он держал девушек временно. Привозил незадолго до убийства, сажал каждую в отведенную ей клетку, а пустые были его личной аллеей славы. Вариантов было бесчисленное количество, но все это были лишь теории, пока Кевин Кул не взят под стражу и не допрошен.
1: «Шериф!»
0: У рации был максимально уменьшен звук, и шепот Франчески больше походил на шорох листьев.
1: «Мы на месте. Видите нас?»
0: Харри выглянул из кустов, огляделся и махнул рукой. «Да, Франческо», — ответил он. «Передаю рацию агенту Ричмонду». «Франческо, слышите меня?» Феникс забрал рацию и, дождавшись утвердительного ответа, приказал. «Все гражданские исключительно на подстраховке. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Внутрь входим сначала мы с шерифом, сразу за нами Тикс и Балок. Ваша задача — контролировать выход снаружи, если Кевин попытается сбежать. Слишком близко стоять не стоит, займите места так, чтобы можно было открыть огонь, но не попасть при этом друг в друга. Справитесь?»
1: «Да, агент»,
0: — уверенно ответила Франческа.
1: «Если что, стрелять по ногам?»
0: «Да, если попадете». Феникс запоздало вспомнил, что в отличие от городских, местные в большинстве своем умеют стрелять лучше, чем иные его коллеги. «Тикс, Балок, вы не геройствуете. Ваша задача — прикрыть нас. Если объект попытается сбежать, садитесь на лошадей и догоняйте».
1: «Принято».
2: «Принято»,
0: — ответили Тед и Тони по очереди. «Хорошо, тогда на позиции». Феникс убрал рацию в карман и кивнул Харри. «За мной». К калитке они подошли почти бесшумно. Она оказалась невысокой, но очень прочной на вид.
3: «И что теперь?»
0: — едва слышно спросил Харри.
3: «Ее хрен выломаешь».
0: На принятие решения ушло совсем немного времени. «Подсади меня». Не дожидаясь ответа, Феникс ухватился за доски и поднял ногу. Харри подставил ладони для опоры, и Феникс сумел заглянуть внутрь огороженного участка. Внутри никого не было, лишь дом, пустая вытоптанная площадка по центру и клетки вдоль забора, на вид тоже пустые.
3: «Все чисто», — шепнул Феникс.
0: «Я открою дверь и сразу заходите». С этими словами он оттолкнулся, подтягиваясь, и перемахнул через калитку. Приземлился на мягкую землю, огляделся. По-прежнему никого. Держа пистолет перед собой, Феникс сделал шаг назад к непонятной бесформенной куче. И, не глядя, откинул засов. Харри его услышал. Дверь тут же подалась назад, и шериф встал рядом. «Обходим дом с двух сторон», — приказал Феникс. «Следи за окнами». Прежде чем пойти вперед, он повернулся к клеткам, чтобы убедиться, что они пусты. И в этот момент то, что выглядело как куча мусора, накрытая мешком, вдруг задвигалось. Сначала появились две когтистые лапы, затем круглые уши и подвижный мокрый нос. Феникс оцепенел, если в первое мгновение у него еще была надежда, что это всего лишь собака, ее не осталось, когда животное поднялось на ноги. В академии его учили обезвреживать вооруженных противников, стрелять на поражение из-за укрытия в упор, драться с несколькими нападающими сразу и уходить из всевозможных захватов. Но никто и никогда не говорил ему, что делать, если вместо человека перед тобой неожиданно оказывается свирепый дикий зверь. А через пару мгновений большой мохнатый медведь встал перед Фениксом на задние лапы, шумно принюхиваясь.
3: «В сторону!»
0: Кто именно рявкнул у него над ухом, Феникс не понял. Тело среагировало само, как и учили на бесконечных тренировках, он упал на землю и ушел с линии огня длинным кувырком. Тут же раздались два оглушительных выстрела и отчаянный рев раненого зверя. Поднявшись на ноги, Феникс увидел, что медведь бьется на земле, размахивая лапами, и скалится, пытаясь дотянуться до шерифа, Баллока и Тикса. Последний держал зверя на прицеле и пытался поймать момент для финального выстрела в голову.
3: «Нет!»
0: Еще один страшный крик прокатился по лесу, на этот раз со стороны дома. Феникс резко развернулся и наставил пистолет на всклокоченного черноволосого мальчишку, выскочившего на крыльцо в одних трусах.
3: «Биара!»
0: Не обращая внимания на наставленное на него оружие, он бросился к медведю.
3: «Отойдите, не трогайте, оставьте ее!»
0: Он попытался приблизиться к животному, но обезумевший медведь

0: или, судя по всему, медведица, огрызнулась, едва не схватив его огромными в палец толщиной зубами.
1: «Девочка моя, Биара, это я!»
0: По красивым высоким скулам парня покатились слезы, и он все-таки упал на колени рядом с медведицей, рискуя поплатиться за это жизнью.
1: «Биара!»
0: Медведица оглушительно заревела и отпихнула его лапами, оставляя глубокие царапины на худой груди.
1: «Не смейте ее трогать, слышите?»
0: Заорал тогда Кевин. Очевидно, это был именно он, и, спотыкаясь, убежал обратно в дом.
2: «Черт побери!»
0: Выдохнул Балок и обхватил впавшего в ступор Тикса, отводя его подальше от зверя. Харри растерянно посмотрел на Феникса и убрал пистолет. Кевин вернулся через минуту, таща в руках целую батарею шприцов.
1: «Помогите мне!»
0: — крикнул он, непонятно к кому обращаясь, и Тикс отмер.
3: «Куда колоть?»
0: — спросил он, выхватывая у него сразу два шприца.
1: «Лапы, бедро!»
0: Кевин бросил шприцы на землю и сорвал с первого попавшегося защитный колпачок.
1: «Подержите!»
0: — рявкнул он, обернувшись к шерифу, и Харри подбежал к ним, хватая медведицу за заднюю лапу. Балок поспешно стянул с себя куртку и, накинув ту медведю на морду, ухватил ее в прочный захват, не давая никого покалечить.
2: «Матерь Пресвятая Дева Мария!»
0: раздалось над ухом, и только теперь Феникс вспомнил о еще троих пришедших с ними. «Франческо, Дональд, отец Эстебан, возвращайтесь в Мадикрик», сказал он самым ровным и спокойным тоном, на какой был способен. «Свяжитесь с остальными группами, дайте отбой, поиски закончены».
2: «Хорошо», — кивнула Франческо.
0: За спиной снова зарычала Биара, протяжно, отчаянно. Феникс обернулся и увидел, что Тикс и Кевин буквально шпигуют ее содержимым шприцов. «У мальчишки тут питомник, что ли?» — поинтересовался Дональд.
2: «Неважно»,
0: — вместо Феникса ответил Эстебан.
2: «Идемте. Наша работа выполнена».
0: Он бросил только один взгляд на Кевина и первым двинулся к калитке. Франческо и Дональд пошли за ним. Глава 15. Феникс закрыл калитку, задвинул засов и поспешил к медведице.
1: «Хватит пока!»
0: — рявкнул Кевин, когда осталось два шприца.
2: «Пусть подействует».
0: «Это транки?» — спросил Тикс. Кевин не ответил, лишь посмотрел на него отчаянным взглядом.
1: «Телефон!» — крикнул он неожиданно громко. «Дайте телефон!»
0: «Вот, держи». Тони быстро вытащил из куртки мобильник. Удивительно, но связь он поймал, видимо, убежище строилось с учетом и этой особенности.
2: «Нужно позвонить матери»,
0: — глухо сказал Тед, но Кевин уже набирал номер, пачкая экран смартфона кровью.
1: «Сеймур!»
0: — всхлипнул он, едва сигнал приняли.
1: «Сеймур, это я, приезжай скорее, пожалуйста, приезжай!»
0: — проговорил он скороговоркой.
1: «Биару подстрелили, тут шериф и остальные, я вколол транквилизатор и сейчас прижму рану. Приезжай скорее, пожалуйста!»
0: «Дай мне», — тихо сказал Харри и протянул руку за телефоном. «Я объясню, где мы».
1: «Она знает!»
0: — буквально прорычал Тикс, вставая на ноги.
1: «Моя мать знает, куда надо ехать. Так ведь, Кул?»
4: «Проваливай отсюда!»
0: — проорал Кевин вместо ответа.
1: «Это ты стрелял! Ублюдок! Заткнулись оба!»
0: Чеканя каждое слово, приказал Феникс. «Кевин Кул, информирую вас об ответственности за содержание потенциально опасных животных. Теодор Тикс действовал на основании моей санкции. Я агент Федерального бюро расследований Феникс Ричмонд». Он достал из кармана значок, продемонстрировал его смертельно бледному Кевину. «И я пришел, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве 9 женщин, включая Молли Коннорс и Эллен Кул».
2: «Что?»
0: Кевин непонимающе хлопнул глазами, а потом медленно осел задницей на землю.
2: «Предъявляйте»,
0: — прошептал затем.
1: «Делайте, что хотите, только дайте вылечить Биару. Она никого не убивала», — вскинулся затем. «Она не выходила за забор одна, клянусь, посмотрите сами, она едва ходит, калечные все!»
0: Он схватил уснувшую медведицу за лапы, пытаясь что-то показать под густым мехом.
1: «Видите? В детстве попала в капкан. Из-за этого ручная совсем. Калечная, понимаете?»
0: «Кевин». Харри умоляюще глянул на Феникса, словно прося проявить понимание, и накинул свою куртку на голые плечи Кула.
1: Мы не думаем, что девушек убила медведица. Но скажи, что мы найдем, когда обыщем клетки и дом?
2: Енотов.
1: Кевин посмотрел на него, явно не понимая, зачем они вообще об этом говорят. Их уже купили, но заберут на следующей неделе. И волчицу.
2: А зачем вам?
1: Он недоуменно оглянулся на Феникса. Это дикие животные, они не убивают людей, а бумаги... Он замялся, а потом покосился на Теда и признался.
2: Бумаги оформлены на Seymour Tix, с ними полный порядок, все легально.
1: Тед вполне предсказуемо вскинулся, сжал выпачканные в медвежьей крови кулаки, но в присутствии Феникса и Хари не решился открыть рот.
2: Что ж, уже дело.
1: Tix, Кул, окажите медведице первую помощь. Распорядился Феникс, потому что вся земля под спиной животного пропиталась кровью.
2: «Шериф, мы с вами осмотрим здесь все. Балок, на тебе охрана задержанного».
5: «В доме есть теплая одежда?»
1: — спросил Харри у Кевина и остановил его, когда тот дернулся было встать.
2: «Будь здесь, я принесу».
1: Тут зазвонил телефон Балока, и тот, глянув на экран, передал трубку Кевину.
2: «Да, Сеймур»,
1: — выдохнул тот, прижав телефон к уху.
2: «Хорошо. Я понимаю. Скажи, что делать?»
1: И он склонился над уснувшей медведицей. Феникс кивнул Харри, и они пошли по кругу, внимательно осматривая клетки.
2: «Медведица — инвалид», — сказал Харри, когда они приблизились к дому. «Поэтому не напала бы. Диких хищников опасно держать как питомцев, если они здоровы. Но больные не нападают на хозяев, понимают свою ущербность. Скорее всего, она просто хотела поздороваться с новым человеком».
1: Феникс сморгнул, пытаясь прогнать из памяти то, как Кевин рвался к раненой медведице.
2: Странно, почему-то страдания животных трогают куда больше, чем людское горе.
5: «Я об этом не знал, но даже если бы мне об этом сказали, все равно бы испугался», — ответил он. И Тед действовал правильно, хотя теперь, похоже, сожрет себя живьем.
1: В прутьях клеток застряли перья, клочки шерсти. В маленькой, с погнутыми прутьями лежала большая кость. Приглядевшись повнимательнее, Феникс понял, что это череп оленя, причем с рогами. В одной действительно обнаружился волк, а в другой семейство невозможно любопытных енотов. Поглядев несколько секунд, как они отталкивают друг друга от прутьев клетки, уверенные, что люди вот-вот дадут им лакомство, Феникс вытащил из кармана телефон. «Ребекка, проверь, какие организации оформлены на Seymour Tix, главу городского управления Мадди Крига. Как можно быстрее, пожалуйста».
6: «Жди»,
1: — бросила Ребекка и отключилась.
2: «Могу поспорить, в доме мы никого не найдем». Харри распахнул дверь и кивнул, приглашая Феникса зайти первым. «Кроме, возможно, покалеченного ворона». Феникс все-таки вытащил пистолет. Все доводы были за то, что Кевин невиновен, но никогда ни в чем нельзя было полагаться на ощущение мнения. Дом состоял из прихожей, крохотной кухни и спальни. Большую часть помещения занимала сколоченная из грубо обработанных досок кровать, явно рассчитанная на двоих. Вдоль одной стены стоял обычно запертый на замок, но сейчас распахнутый настежь шкаф с лекарственными препаратами. У другой теснился большой сейф, тоже запертый. Феникс прошелся по комнате и хотел было заглянуть в шкаф, когда зазвонил телефон шерифа.
5: «Это Seymour Tix». Харри показал ему экран и, приняв вызов, поставил громкую связь.
2: «Да, Seymour, я тебя слушаю».
6: «Харри, ты с Кевином?»
1: У главы городского управления был глубокий, низкий голос. Но сейчас тот дрожал от волнения.
6: «Я прошу тебя, Харри, дождитесь меня. Какова ни была причина, почему вы пришли туда? Уверена, что Кевин ни в чем не виноват».
1: «Мы дождемся тебя, Seymour», — пообещал Харри. «Ты скоро?»
6: «Я подъезжаю к дому, сяду на лошадь и через полчаса буду у вас. Харри...»
1: Миссис Tix гулко сглотнула.
6: «Тед с вами?»
5: «Да». Харри вздохнул и переглянулся с Фениксом. «И боюсь, именно он подстрелил медведицу».
1: Seymour молчала долго, потом заговорила, и ее голос звучал очень глухо.
6: «Насколько все плохо?»
1: Феникс выглянул в окно. Напряженный, это было видно даже отсюда, Баллок стоял столбом. Тед и Кевин суетились над медведицей. Кажется, пуля вошла куда-то в плечо, потому что именно там они сжимали пропитавшуюся кровью шкуру.
2: Биара спала, но никто не снял с ее морды куртку. Наверное, это было правильно, но от этого медведицу было еще больше жалко.
5: «Я не знаю», — тоже после паузы ответил Харри.
2: Тикс побоялся стрелять сразу в голову, выстрелил, кажется, в плечо. Но выстрелов было два, я не видел, куда пришелся второй. И Сеймур, он слышал ваш разговор.
6: «Ясно».
2: Тикс снова замолчала почти на минуту.
6: «Я подъехала к дому, скоро буду у вас»,
2: — добавила сдавленно. «Сеймур», — позвал Харри быстро, прежде чем Тикс положила трубку.
5: «Я тебя не осуждаю, и Тед поймет. Не сразу, но поймет».
2: IQ Феникса был 129 баллов, но ему все равно потребовалось не меньше минуты, чтобы расположить все имеющиеся данные так, чтобы выстроилась картина. Проблемы с самоопределением Кевина, нежелание Сеймур вступать в повторный брак и отсутствие у нее отношений, совместный бизнес, номер телефона, который Кевин помнил наизусть. И, наконец, эта широкая кровать.
5: «Как думаешь, это у них давно?» — спросил Феникс.
2: «Надеюсь, что не больше 7 лет», — отозвался Харри. Он стал убирать телефон в карман, но промахнулся и чуть не уронил его. «Кевину 25». Пояснил он свою мысль и снова посмотрел на кровать. Та была разобрана, и выстрелы наверняка разбудили Кевина. А на прикроватной тумбочке лежала длинная лента презервативов.
5: «Даже если больше, Кевин вряд ли придет к тебе с заявлением о домогательстве».
2: Феникс рассмотрел контрацептивы, открыл ящик тумбочки. Внутри лежали аккуратная стопка полотенец, очки и какой-то журнал по ветеринарии.
5: «Что мы имеем в сухом остатке?» — спросил у Харри и сам же ответил.
2: «Кевин даже не понял, что мы пришли, чтобы предъявить ему обвинение в убийствах. У него на уме только его животные. Больше того, он не среагировал на имя матери. Каким бы прожженным циником и психопатом ни был человек, это имя всегда вызывает отклик».
7: «Я думаю, он просто не понял», — вздохнул Харри.
2: Он открыл шкаф, застыл на мгновение, увидев висящую вперемешку мужскую и женскую одежду. Достал брюки и футболку из тех, что были явно большего размера. И вдруг горько усмехнулся. «Ну надо же! Первый член городского управления и такой мезальянс!» «Чем светлее фасад дома, тем темнее в его кладовых», — криво улыбнулся Феникс. «Прости, очередная несмешная шутка. Я правильно понимаю, что Сеймур никак не высказывалась на тему твоего развода, но и не приструнила сына его друга?»
5: «Пыталась, но разве ж их остановишь?» — Харри вздохнул.
2: «Но когда я вернулся в Мадди Крик, думаю, именно Сеймур сделала так, чтобы меня оставили в покое. И на должность шерифа первой меня выдвинула именно она».
5: «Еще бы! На твоем счету гипотетическая порча оленей и порно на компьютере. А у нее реальная связь с ровесником ее сына».
7: «Ну, на 3 года старше, не суть».
2: Феникс снова глянул в окно. Балок все еще изображал столб. Тед и Кевин планомерно ощупывали тело медведицы. Кажется, искали вторую рану. «Пойдем, надо заставить Кевина одеться, да и посмотреть, насколько сильно Биара распахала ему грудь. А потом убедить сдать материал для генетической экспертизы». Зазвонил телефон.
6: «У Сеймур Тикс ветеринарная практика и частный питомник»,
2: — отчиталась Ребекка.
6: «Лицензия на отлов, разведение и продажу волков, лис, енотов, пернатых. По налоговой части все чисто. По обороту сильнодействующих лекарств тоже».
2: Ясно. Зацепка оказалась сложной, хотя Феникс сочувствовал разоблаченным любовникам, этот факт его не радовал. «Кевин Кул чист. Они с Тикс вместе занимаются животными. Для этого клетки и лекарства. Продолжаем искать».
6: «Поняла тебя».
2: Ребекка явно тоже не обрадовалась, но никак не показала этого.
6: «Да, Феникс, еще кое-что. Эллен Кул умерла от удушения, а на ребрах остальных девушек следы от ножа».
2: «Два убийцы?» — спросил Феникс.
6: «Или, как вариант, он сменил почерк после первого»,
2: — предположила Ребекка.
6: «Я передам результаты психологам, пусть они думают, вписывается ли эта версия в портрет или нет».
2: «Хорошо», — согласился Феникс. «Будут новости, звони». И Ребекка сбросила вызов.
5: «На самом деле, самая большая наша проблема сейчас — это Тед», — вздохнул Харри и указал кивком на окно.
2: Все трое парней стояли над медведицей и о чем-то ожесточенно спорили.
5: «Точнее, моя проблема», — поправился Харри и быстро вышел, не забыв прихватить одежду.
2: Сеймур, видимо, гнала коня галопом от самого дома. Кевин только успел натянуть штаны, когда в калитку постучали. Раз, два, раз, раз, два, три.
8: «Это Сеймур», — сказал Кевин. Ричмонд уже объявил вслух, что у ФБР к нему нет претензий, но парень все равно опасался делать резкие движения.
5: «Я открою», — сорвался с места Балок.
2: «Миссис Тикс, добрый день». Он вежливо поздоровался с матерью друга.
5: «Вот это да, он в мыле весь», — присвистнул, глянув Сеймур за спину.
8: «Поводи его», — сухо попросила она. «Всем добрый день».
2: Харри шагнул вперед и пожал Тикс руку, а вот Тед не шелохнулся, даже не кивнул. Кевин, вскочивший на ноги, едва дверь распахнулась, замялся, топчась на месте и неотрывно глядя на Сеймур. Его желание броситься к ней, обнять, спрятаться ото всех в ответных объятиях, чувствовалось буквально физически, но парень держал себя в руках.
8: «Я не знаю, правильно рассчитал дозу», — наконец выдавил он. «И запаса осталось немного, на еще одну не хватит».
5: «У меня дома есть еще», — успокоила его Сеймур и сунула ему портфель.
8: «Принеси мой фартук и начинай стерилизовать инструменты».
2: «Да». Кевин мгновенно оживился и бросился к дому.
5: «На ней не было таблички «Не жру людей», — выдавил Тед.
8: «А что, ты бы стал читать?»
2: — спокойно спросила Сеймур. Быстро собрав в косу растрепавшиеся волосы, такие же черные, как у сына, она обошла спящую Биару по кругу, присела на корточки у ее морды, оттянула губу, проверила слизистые.
8: «Куда попал?»
5: «Плечо».
2: Харри видел, что Теду отчаянно хочется поджать губы и промолчать, считая себя оскорбленным. Но Сеймур была первой в коротком списке людей, кому Тед не решался перечить.
5: «Одна на вылет, вторая где-то внутри, но кости вроде целы».
8: «Хорошо».
2: Сеймур стянула с себя куртку и принялась закатывать рукава. Руки у нее были не по-женски крепкими. «Запиши список лекарств, что я назову, и привези мне их как можно быстрее. Где лежат, ты знаешь».
5: «Понял». Тед полез за телефоном. Открыл приложение для заметок. «Слушаю».
2: Сеймур говорила быстро. Название, дозировка, количество. Иногда добавляла какие-то пояснения вроде «Этот препарат лежит в холодильнике, положи его в термосумку». Тед послушно записал, засунул телефон обратно в карман.
5: «Я быстро».
2: Бросил короткий взгляд на медведицу, оглушительно свистнул и побежал к калитке. Из-за забора послышалось лошадиное ржание, затем тихий шорох сминаемых копытами листьев.
5: «Нужна помощь?» — неожиданно подал голос Феникс.
8: «Да», — Сеймур благодарно кивнула ему. «И твоя, Харри, тоже. Ее нужно положить на спину ровно. И подстелить ткань, я сейчас принесу».
5: «Командуй», — согласился Харри, — «мы все сделаем».
2: Сеймур Тикс снова кивнула и стянула с морды медведицы куртку. Теду пришлось гонять коня дважды. Едва он вернулся, выяснилось, что нужен специальный интубационный набор для крупных животных. С дозой транквилизаторов Кевин и правда намудрил, и медведице пришлось помогать дышать. Черный, как смоль, конь с готовностью подставил спину седоку и тут же сорвался с места. Будто не отмахал только что километров 15, если не больше. Балок развел бурную деятельность, ухаживая за конем Сеймур. Сначала пропал на полчаса. Как пояснил Харри, лошади останавливаются медленно, и их надо поводить шагом после долгой скачки. И все это потребовалось, хотя лошадь проскакала вдвое меньшее расстояние, чем конь Теда. И сейчас ему предстояло еще два конца на полной скорости. Или конь у мальчишки двужильный, или следом за медведицей придется лечить и его. Балок пришел спросить у Кевина какое-нибудь одеяло, чтобы укрыть успокоившегося коня.
8: «За домом сарай, там есть попоны», — вместо Кевина ответила Сеймур. «Привяжи у забора, ему там привычно».
5: «А разве не надо его напоить?» — поинтересовался Феникс.
8: «Ну, в кино у коновизи всегда колода с водой стоит».
5: «Пока что нельзя», —
9: — покачал Тони головой. «Это даже я знаю. Опой, может быть. Ноги потом заболят».
2: Он увел коня, а Феникс не стал расспрашивать подробности. «Опой так опой. Напоят, когда будет можно».
9: Когда Тед вернулся во второй раз, черный жеребец был взмылен, но выглядел вполне бодро. И, чтобы тот успокоился и отдышался, ходя шагом в поводу, хватило четверти часа.
2: «Еще надо что?» — буркнул Тед, вернувшись.
9: Сеймур уже зашивала рану, а медведица мерно дышала через установленную трубку.
2: «Нужно будет попытаться перенести ее в клетку», — ответила Сеймур, не отрываясь от своего занятия. «Ну или оставить здесь, но чтобы во дворе никого не было. Агент Ричмонд, вы собираетесь забрать нас с Кевином в участок?»
9: «Нет, но я был бы признателен, если бы вы разрешили вымыть руки».
2: Феникс показал окровавленные ладони. Ему, конечно же, не пришлось держать инструменты или что-то в этом роде, но ворочить окровавленную медведицу, не испачкавшись, не получилось.
9: «Кевин, я хотел бы получить ваш генетический материал», — вспомнил он, зачем они с Харри изначально хотели найти Кула. «Следствие полагает, что одна из найденных жертв — ваша мать. Мы будем проводить генетическую экспертизу».
4: «Моя мать?»
2: — переспросил Кевин, подтверждая догадку Харри. В первый раз он то ли не расслышал, то ли не понял Ричмонда.
9: «Как такое возможно?»
2: От потрясения у Сеймур сел голос. Она смахнула со лба волосы, даже не заметив, что оставила на коже кровавый след.
9: «Почему вы думаете, что это Эллен?»
2: «Это закрытая информация, следствие еще не закончено. Но мистер Кул — предполагаемый сын жертвы. Вы — глава города, где все случилось, так что, думаю, я могу показать».
9: Феникс открыл галерею фото на телефоне.
2: «Одежда на одной из жертв совпадает по описанию с той, что была на миссис Кул в день предполагаемого отъезда».
9: «И волосы», — он показал следующее фото. «По воспоминаниям очевидцев, только у нее была такая коса».
2: Кевин явно унаследовал волосы от матери. Истинно черные, густые, они падали ему на лоб и шею тяжелыми гладкими прядями. А еще от Эллен он перенял ее высокие скулы и яркие полные губы. Откровенно говоря, в Кевине мало что было от Берти, бесцветного и некрасивого.
9: Кевин глянул на экран и отшатнулся.
4: «Мама»,
9: — выдохнул он и попятился к Сеймур. В этот момент так долго удерживаемый барьер рухнул. Она шагнула вперед, обхватила его руками, и Кевин немедленно развернулся, пряча лицо на ее груди и стискивая Сеймур изо всех сил.
4: «Не смей!»
9: — прорычал Тед. Он побледнел, только на щеках алел болезненный румянец и мелко дрожал.
4: «Ты не имеешь права!»
9: «Не имею права на что?»
2: Сеймур удержала дернувшегося было Кевина и успокаивающе погладила его по спине.
9: «В этом мире, Теодор, каждый имеет право на счастье, и не понимаю, почему мы его не заслуживаем».
2: «Тед», — позвал было Тони, но в этот раз его тихий голос не возымел действия.
9: Тед дернул плечами и бросил на Баллока яростный взгляд.
4: «Что, Тед?»
2: — спросил он, и Феникс с изумлением понял, что парень из последних сил борется со слезами.
4: «Это не тебя на помойку выкинули в погоне за молодым любовником!»
2: Это было так резко, так отчаянно, зло и неожиданно больно, что Харри дернулся, как от удара, и вместе с ним точно так же вздрогнули все. И Кевин, и Сеймур, и потерявшие всякие краски на лице Балок.
9: «Тед».
2: Харри в свою очередь шагнул вперед, но Тед вдруг развернулся и бросился в потемневший в ожидании сумерек лес. Немедленно послышался топот копыт. Конь без команды рванул за хозяином.
9: «Его надо догнать», — как ни странно, первым обрел дар речи Кевин.
2: «Сэйми, он дел натворит».
4: «И пусть», — ответила Сеймур.
2: В свете заходящего за горизонт солнца ее волосы казались седыми. Под глазами и вокруг рта залегли тени, будто морщины испещрили кожу. Сеймур выглядела дряхлой старухой, хотя на самом деле ей было немногим за 40. «Ему пора взрослеть».
9: «Все равно», — не унимался Кевин. «Он же не в себе сейчас».
2: «Я догоню», — бесцветным голосом сказал Баллок и деревянной походкой двинулся к калитке. В нее уже заглядывала лошадь, на которой он приехал, как бы спрашивая, куда умчался ее черный приятель.
9: Позади них в клетке завыл волк, отчаянно и жалобно. Наверное, зверь был голодным, а может, его растревожили голоса, выстрелы и запахи крови и лекарств.
10: «Нам стоит поспешить вернуться в город», — сказал Харри после нескольких секунд гнетущей тишины. «Или вам еще нужна наша помощь?» — спросил он у Тикс.
9: «Нет, все в порядке», — покачала та головой. «Хотите, возьмите лошадь. Потом просто отпустите ее, она вернется сюда или домой».
2: Феникса не слишком впечатляла перспектива трехчасовой прогулки по лесу глубоким вечером. Но от одной мысли, что надо будет ехать верхом, по всем этим крутым спускам и подъемам через поваленные деревья, «пожалуй, мы пройдемся пешком». Он подошел к своему рюкзаку, достал оттуда запечатанный набор для взятия образцов.
9: «Кевин, поводите ватной палочкой по внутренней стороне щеки и опустите ее в пробирку».
2: Из другого отделения достал бланк, а это согласие на процедуру. Кевин кивнул и пригласил их в дом. Пока он их заполнял, Феникс выглянул за калитку. Темнота стремительно сгущалась. Оставалось уповать на то, что в офисе шерифа регулярно меняют батарейки у штатных фонариков. Наконец они выбрались из полосы густого подлеска. Идти по ровной почве было легко даже в темноте. Фонари исправно освещали путь, и Харри рассчитывал, что если в кустах не зашуршит кто-то крупнее ежа, и Ричмонд не удерет в панике, куда глаза глядят, то через час они должны были вернуться в Мадди Крик.
11: Джаред отзвонился, пока Кевин возился с документами и пробой. Сообщил, что в участке порядок. Упомянул, что приходил Коннорс. Принес еще успокоительных чаев, но Джаред предполагал, что старику было невыносимо торчать в аптеке.
9: «Святой отец хотел к нему зайти, но мы рекрутировали его на поиски», — прокомментировал Феникс. «Надеюсь, завтра он найдет время, или я предложу вызвать штатного психолога».
2: Харри кивнул, ничего не ответив. Наверное, в ФБР и этому учили, как общаться с семьями жертв, как реагировать на нештатные ситуации с подчиненными. Харри такими талантами не обладал. В офисе горел свет, и это не добавило оптимизма. Пепси не любила задерживаться, а Джаред мог нести свою вахту и из отеля, благо от офиса до него было полквартала. «Что-то засиделись твои сотрудники». Феникс тоже озадачился происходящим и невольно прибавил шаг. Похоже, в выносливости агент Ричмонд мог поспорить даже с морпехом. В ответ Харри нахмурился и тоже ускорился. Но только до тех пор, пока не разглядел сквозь большое окно силуэт ожидающего в приемной человека.
9: «Смит!» — процедил он. «Этого еще не хватало!»
2: И рывком распахнул дверь. Чертов Смит подскочил, как ужаленный.
9: «Шериф!» — Пепси выглядела непонятно испуганной. «Я говорила, что сегодня приема не будет, но он...»
2: «Я хочу заявить об исчезновении человека!» — рявкнул Смит. Он уставился на Харри мерзким злобным взглядом, а потом посмотрел на Феникса.
12: 9 трупов, верно? Вы нашли 9 тел. Я уверен, она среди них».
9: «Кто?» — спросил Феникс, холодно прищурившись.
2: «Мередит Олборн», — произнес Смит едва ли не по слогам и снова повернулся к Харри.
12: «Давай, отвечай. Куда делась твоя жена?»
2: Глава 16. Убийца среди нас. Жители Мадди Крига. День назад в лесах возле нашего города была сделана страшная находка. Из достоверных источников стало известно, что в заброшенной шахте недалеко от фермы Уотсов было найдено 9 женских тел. И имена двух жертв неизвестного убийцы уже раскрыты. Это несчастная Эллен Кул и бедняжка Молли Коннорс. Сам факт этой страшной находки будет леденить наши сердца еще многие годы, но самое страшное, что убийца до сих пор среди нас. Он ходит с нами по одним улицам, ест за соседним столиком, улыбается нашим детям. Возможно, вы только что здоровались с ним за руку, в то время как очередная жертва томится в его плену.
4: И в свете этой ужасной мысли я хочу задать вам вопросы, и я обещаю, что продам газету и уеду из города, если вы сможете дать ответ хоть на один из них. Задумайтесь, кто-нибудь видел, как Мередит Олборн покидала город? Кто-то из вас видел ее на автостанции или голосующей автостопом? А может, мы знаем это только со слов шерифа Олборна? Вспомните, кто-то видел подписанные ею документы о разводе? Все мы знаем, что она подала заявление в муниципалитет, но что дальше? Никто из супругов не присутствовал на процессе. Олборн подписал документы и сказал, что отправил их Мередит. Кто-то видел почтовые квитанции или расписку в получении? Или все это снова известно нам со слов шерифа Олборна? Поинтересуйтесь у знакомых, как давно Мередит сообщала кому-нибудь о том, как у нее дела. Она прожила в Мадди Криге много лет, была участницей множества общественных организаций. В конце концов, она ходила в церковь. И вот такая женщина все бросает, переезжает в Техас и ни разу никому оттуда не звонит. Но нет, подождите, а кто вообще сказал, что она уехала именно в Техас? Случайно не шериф Олборн? И, к слову, существуют ли легитимные доказательства службы Харриса Олборна в армии Соединенных Штатов Америки? Почему после двух контрактов и неоднократных командировок в зону реальных боевых действий у Олборна нет ни одной награды и об этом нет ни единого упоминания в сети? Но главный вопрос даже не в этом, а в том, где и как проводил солдат Харрис Олборн свои отпуска эти 7 лет. Те самые 7 лет, в течение которых были убиты несчастные девушки. По одной каждый год. В лесах, который знает только местный житель. Тот, кто родился тут и вырос. Тот, кто знал каждую из этих женщин. И тот, кто, возможно, высматривает сейчас новую жертву. Кто этот человек? Может, стоит спросить шерифа Олборна?
11: Джаред сидел на стуле и рассматривал свои руки.
10: Уже 5 минут этим занимался, будто бы сличал отпечатки каждого пальца. Пепси даже не шелохнулась, когда у нее пискнул телефон, смотрела в окно. Сегодня ее белокурые волосы, обычно падавшие на плечи в художественном беспорядке и обрамлявшие хорошенькое личико крупными кольцами, были безжалостно стянуты в тугой хвост. Тикс с огромными мешками под глазами смотрел в стену. Феникса так и подмывало спросить, что там такого интересного. Харри в бесчисленный раз просматривал почту. Баллок отсутствовал. Не опаздывал, до начала брифинга было еще 5 минут. На доске, прямо поверх старательно написанных Пепси имен, магнитами был закреплен сегодняшний выпуск «Вестника Мадди Крига».
4: Он разбил окно и влез в подсобку. — говорила Пепси. — Специально врезался в кусты возле офиса, бросил машину. Пока я вышла посмотреть, он...
10: Она всхлипнула. Она повторяла это все утро, с тех самых пор, как ее отец нашел на газоне газету. Сначала по телефону, позвонила Харри и разрыдалась. Потом здесь, в офисе, когда они обнаружили разбитое окно и документы, в которых явно торопливо копались.
11: — Мерзавец. — процедил на этот Джаред.
10: «Пепс, не убивайся. Он бы все равно залез. Так хоть попал на 1000. Бампер для его корыта, небось, дефицит».
11: «Тел 9». Нарушил тишину Тикс. Слова он буквально выплевывал по одному.
4: «Каждый, кто закончил первый класс и умеет считать, поймет, что если тел 9, а лет 7, это очень хреновая математика. Никто не будет даже задумываться, Тед».
10: Спокойно, удивительно спокойно сказал Харри. Кто захочет, поверит. Кто не захочет и без лишних усилий поймет, что это бред. Тед окинул его тяжелым, полным ярости взглядом, но ничего не сказал.
4: Фениксу показалось, что Тикс ничего не ел со вчерашнего обеда. И похоже, что не ложился спать. Сеймур позвонила Харри рано утром, сообщила, что с Биарой все в порядке, хотя какое-то время понадобится на восстановление. Предупредила, что до обеда останется в питомнике.
11: Уже когда Харри собрался положить трубку, спросила про Теда.
10: Харри ответил, что ничего не слышал о нем по возвращении и предположил, что это наилучшая новость. По крайней мере, глупостей Тед не наделал.
13: «Может, подать на Смита в суд?» Этот вопрос Пепси уже тоже задавала. «За клевету?»
14: «Для этого у нас должны быть доказательства, что он врет», — мягко ответил ей Джаред.
13: «А нам с тобой их точно не дадут. Разве что на запрос агентства ответят». Он обернулся к Фениксу. «Агент Ричмонд, а вы можете сделать такой запрос? Кулаки чешутся разбить рожу Смиту, а потом заставить сожрать все экземпляры его газетенки, сколько я смогу найти, а напоследок налепить на лоб распечатки из Министерства обороны.
14: Нет никакого смысла собирать доказательства невиновности по крупицам, если достаточно отправить запрос по Мередит Олборн», — покачал головой Феникс. «Это я уже сделал. Понадобится пара дней максимум. Но если нужно, запрошу информацию из армии, но на это могут уйти недели».
11: Он уже получил из архивов сведения о Харе, так же, как и о самом Джареде, Тикси-старшем и остальных двух членах городского управления.
13: Вот только беда в том, что Феникса интересовал сам факт службы, а не алиби.
14: «Да хоть годы!»
11: Джаред стукнул кулаком по колену.
14: «Главное, размазать ублюдка!»
13: «Харри прав», — бросил Тед сухо. «Смиту никто не поверит».
14: «Один раз уже поверили», — заметил Феникс. «Хотя если он, как и в прошлый раз, решит не ограничиваться одной статьей, то непременно заврется». Послышался негромкий писк, потом стук закрывшейся двери. Баллок опоздал на 10 минут, но Феникс не думал, что Харри станет делать за это выговор. Тони, как обычно, шел быстро, но Феникс заметил и его бледность, и круги под глазами. В руках у Баллока были бумажные пакеты из кафе Бэнксов.
15: «Эта чертова газета повсюду!»
13: — вздохнул Баллок, глянув на доску. Сгрузил пакеты на стол, принялся распаковывать. Булочки, сэндвичи, кофе. «Харри, держи», — протянул ему стакан. Потом дал кофе Фениксу, довольно хмыкнувшему Джареду, Пепси. Она грустно улыбнулась и встала, чтобы взять себе булочку. Баллок рассеянно кивнул и подошел к Теду, держа в руках последние два стакана. «С сахаром и двойными сливками, как всегда», — сказал тихо, протягивая стакан Теду. Повисшее напряжение можно было, казалось, пощупать руками. Несколько секунд Тикс сидел, глядя в пол перед собой, а потом посмотрел на протягиваемый стаканчик и, наконец, поднял глаза на Тони.
15: «Пошел к черту!»
13: — отчеканил он по слогам.
15: «Со своим гребаным кофе!»
13: Баллока будто ударили, причем сначала под дых. Феникс видел, как под тонким свитером поджался худой живот, а Тони сутулился. А потом, тут же, не дав даже перевести дух, добавили по спине. Баллок резко выпрямился и весь словно заледенел.
15: «Ну, к черту так к черту!»
13: Сухо, будто в горло ему натолкали песка и одновременно неожиданно громко в повисшей тишине сказал Баллок. На деревянных ногах дошел до урны, бросил в нее стакан, предназначавшийся Теду. Крышка открылась, и содержимое потекло на пол. Урна представляла собой сетчатую корзину. Баллок, не замечая учиненного им бардака, присосался к своему стакану. Выпил залпом, запрокинув голову. Потом смял стакан, бросил в урну и вышел, чеканя шаг.
15: «Ну и идиот же ты, Тикс», — заключил Джаред.
13: «Харри, я курить». Харри отрывисто кивнул и напряженно потер переносицу.
14: «Подожди», — хрипло окликнула Бэнкса Пепси. Хрипло окликнула Бэнкса Пепси и, накинув куртку, тоже выскочила за дверь.
13: «Что нужно сделать сегодня?» — осведомился Тикс, сжав кулаки. Феникс переглянулся с Харри и ответил. «Требуется отвезти образцы ДНК Кевина в лабораторию. Будет быстрее, если кто-нибудь съездит в город, чем ждать, пока пришлют человека».
14: «Я съезжу!»
13: Тикс встал, с такой силой оттолкнувшись от стула, что тот едва не упал.
16: «Тед, поговорим?» — тихо спросил Харри.
13: Тикс мотнул головой и требовательно посмотрел на Феникса.
16: «Давайте образцы и адрес».
13: Феникс достал телефон.
16: «Диктуй номер, скину координаты», — сказал, едва удержавшись от вопроса.
13: «А в Солт-Лейк-Сити Тикс тоже на лошади поедет?» Когда с формальностями было покончено, Тикс забрал документы, запакованную в герметичный пакет пробирку, и ушел.
16: «Что у них произошло?» — спросил Феникс у Харри.
13: «А вы не знаете?» — вместо Харри ответила Пепси.
17: Тони выиграл литературный конкурс. И призом была стипендия в Йельском университете. Его ждут в следующем учебном году.

0: не намылился в Коннектикут?» — присвистнул Джаред. «А как же Тикс? Он ведь без своего некровного близнеца тут совсем с катушек слетит». «Уже слетел, как видите». Пепси обняла себя за плечи. Тони целый месяц пытался найти подходящее время, чтобы сказать.
1: «И выбрал самое неудачное», — понял Феникс.
0: Видимо, Тед решил, что вслед за матерью его бросил и единственный друг.
1: «Прости, это все очень не вовремя, я понимаю», — нарушил затянувшуюся паузу Харри.
0: Он опустился на стул, вздохнул. «Но если нет срочных дел, я не буду возвращать Тони на работу сегодня». «Не вопрос, мы все равно ждем результатов экспертиз, психологического портрета и сообщений от граждан, не дозвонившихся до своих родственниц». Феникс присел на край стола, пальцами зачесал волосы назад, посмотрел на доску, встал, сорвал газету с выводящей из себя статьей и, приподняв урну, бросил ее на грязно-коричневую лужу. Дешевая бумага тут же впитала жидкость, уничтожая напоминание о произошедшей сцене. «Но нужно съездить к Улу-старшему, просто поговорить, попросить фотографии жены».
1: «Хорошо».
0: Харри кивнул и покатал в руках стаканчик с кофе. «Допью и поедем». Берти Кул не сказал ничего полезного. Когда Харри и Ричмонд приехали к нему на ферму, он возил тачки с сеном, бормоча под нос какую-то песню. О случившемся вчера, как и о тайном бизнесе и романе своего сына, он ничего не знал, и Харри не стал его просвещать. А вот фотография трупа с косой произвела на несчастного неизгладимое впечатление.
2: «Кажется, это действительно Эллен», — сказал Харри Фениксу в машине на обратном пути.
0: Назад фото у Кула забрать не удалось, он вцепился в него мертвой хваткой, прижимая к груди и рыдая навзрыд.
2: «Столько лет прошло, а он, вероятно, все еще любит ее», — заметил Феникс.
0: И кажется, мысль о том, что она где-то строит счастье с другим мужчиной, позабыв не только о муже, но и о сыне, причиняла ему меньше боли, чем правда. Ни о чем другом Кул говорить уже не мог, так что пришлось оставить его в покое на какое-то время и вернуться в офис. Там Ричмонд ушел в кабинет писать отчеты, а Харри наконец-то смог уделить время обычным делам города. Мелкие, несрочные... Все они все равно требовали внимания, и это было как раз то, что нужно, чтобы отвлечься от ощущения безысходности, витавшего в воздухе. Бэнкс уехал на дорожную аварию, Майк, 15-летний приемный сын Франчески Андервуд, въехал в столб на машине матери. Набил шишку на лбу, помял капот. Вернувшись, поспешил на ссору на стоянке дальнобойщиков, там двое водителей выпили лишнего и расквасили друг другу носы. Пепси вызвала стекольщика, и когда тот явился, ушла вместе с ним в кладовую. Тони так и не появился. Харри не стал ему звонить, но отправил сообщение с предложением поговорить, если тот захочет. В ответ Балок прислал сухое «Спасибо, все в порядке». Наконец наступил вечер, и, не дотянув до конца рабочего дня 20 минут, Харри постучался к Ричмонду. «Ты поедешь со мной?» — спросил он. «Домой?» Феникс зачесал упавшие на лоб волосы, потянулся. «Да, у меня ощущение, что я уже по третьему кругу каждую мысль обдумал». «От Ребекки нет новостей?» «Материал Кевина уже приняли в работу. С лечением ДНК Лаям и Молли Коннорс вот-вот закончат. И, возможно, завтра будут результаты», — ответил Феникс. На горячую линию поступило больше полусотни звонков по поводу пропавших девушек, но уже три десятка из них отсеяли. Это мамам и папам они не отвечали, а сотрудникам агентства с готовностью.
2: А насчет писем, которые посылала лже-Молли?
0: Харри уже догадывался, что услышит, и Ричмонд подтвердил его подозрения. «Динамический IP, невозможно найти концы».
2: «Чертов Смит!»
0: Харри едва не сплюнул на чистый кафельный пол. «Если бы не он, убийца мог бы снова прислать письмо, и можно было бы попробовать что-то сделать. А теперь весь город знает о могильнике».
2: «Вряд ли», — признался Феникс. «Смит ответственный за панику здесь, в Мадди-Криге».
0: «Но убийца вряд ли изменит свои планы. Психологи еще работают, но Ребекка скинула мне первые черты портрета. Непревзойденное упорство в достижении поставленных целей. Сказал, буду есть землю, значит, сожрет целую тачку».
2: «Ясно», — Харри вздохнул.
0: «Ладно, поехали. Нужно еще в магазин заскочить, но это быстро. Впрочем, если не хочешь ждать, можешь взять вторую машину».
2: «Что-то я не видел в Мадди Криге ни одного Уолмарта. Так что не думаю, что устану ждать, пока ты делаешь покупки».
0: Феникс выключил принадлежащий шерифскому управлению компьютер, который Харри выделил ему для работы, быстро навел порядок на столе, убрал распечатки в закрывающийся на ключ ящик стола. «Поехали». Walmart – крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Магазинчиков и ловчонок в Мадди Криге было несколько, но вся фермерская продукция – мясо, молоко и овощи – свозилась в центральный магазин Ральфа Шварца. Поганое настроение отчаянно хотелось заесть хорошим стейком, да и свежих овощей не мешало прикупить, раз уж в доме гостил постоялец. Ричмонд не стал сидеть в машине и вышел вместе с ним. Харри коротко рассказал ему о монополии Шварца и толкнул тяжелую дверь с колокольчиком. Магазину было, конечно, далеко до Уолмарта, но все равно он был большим. Собственно, именно поэтому, а также благодаря отличным дорогим витринам холодильникам, Шварц сумел выиграть конкурентную гонку за мясную продукцию. Войдя внутрь, Харри первым делом направился к стейкам. В магазине было немало народа, и все они разом обернулись на него. «Добрый вечер», — сказал он и даже выдавил некоторое подобие улыбки. Он уже приметил особо аппетитную пару стейков и потянулся, чтобы открыть дверцу холодильника, когда рядом вдруг возникла мощная фигура хозяина магазина.
2: «Товар недоступен к продаже, шериф Олборн», — процедил он и придержал рукой дверцу.
0: «В каком смысле недоступен?» Харри непонимающе на него посмотрел.
2: «В смысле, что вам я ничего не продам?»
0: Шварц оттер Харри от витрины и скрестил руки на груди.
2: «И прошу ничего не трогать руками».
3: «Как ты вообще осмелился сюда прийти?»
0: Подхватила старая миссис Бэнкс, тетка Джареда и мать Рональда.
3: «После этого!»
0: И она указала на газету, прибитую к доске, где обычно красовались объявления о распродаже.
3: «Поди прочь!»
0: Указующий палец метнулся в сторону двери. Она говорила что-то еще, потом кто-то из покупателей начал возражать, кто-то в спешке покинул магазин, все это Харри слышал и видел лишь краем сознания. Основная же его часть перенеслась в прошлое, когда в этом же магазине люди шептались и тыкали в него пальцем. Ничего не изменилось. Его служба, его работа, забота об этих людях и решение их проблем – все это весело меньше клочка бумаги. Той самой, что была пришпилена к доске. Наверное, нужно было ответить. Лежа ночами в душной казарме, Харри сочинял целые тирады, которые должен был обрушить на головы недалеких жителей Мадди Крига, позволивших себе тыкать в него пальцем. Но сейчас в голове не было ни единого слова. Поэтому Харри развернулся и вышел из магазина молча. «Да, Ребекка, спасибо». Феникс включил планшет, открыл почту. «Работа колоссальная, твоя команда просто супер». Польщенная Ребекка усмехнулась и сбросила вызов. Феникс открыл письмо, помедлил секунду, а потом загрузил приложенные к нему файлы. Это были результаты компьютерной реконструкции внешности на основании костей черепа. Не самый точный способ. Судебные художники, хорошие, по крайней мере, руками чувствовали особенности внешности и ухватывали мельчайшие детали, являющиеся той самой изюминкой, но на создание каждой такой реконструкции уходили недели, а когда трупов сразу 9, это заняло бы месяцы. Программа работала по усредненным алгоритмам, но справлялась за несколько часов. Эллен Кул выглядела чуть более грустной, чем на фотографиях, а Молли Коннорс — наивнее. Реальных снимков остальных девушек Феникс не видел, тела по-прежнему не были опознаны. И у них могли быть совершенно иные прически. Но всех жертв объединяли несколько факторов. Они были молоды, невероятно красивы, и у них впереди была целая жизнь. По возвращении из магазина Харри сказал, что в морозилке есть суп и мясная запеканка, и ушел к себе. Феникс ограничился чаем и печеньем с арахисовым маслом и поднялся в свою комнату, чтобы переговорить с Ребеккой. Он успел закончить разговор, изучить снимки и даже прочитать найденный в сети опубликованный рассказ Уинстона Баллока.
2: а из комнаты Харри не раздалось ни звука. Феникс отложил планшет. Рассказ был неплох, более того, он был очень даже хорош, но тишина в доме давила на уши. Накинув свитер, к вечеру в комнате стало прохладнее, видимо, Харри забыл включить котел отопления, Феникс спустился в кухню. Там было темно и пахло кофе. Феникс потянулся было включить свет, когда разглядел темную фигуру у окна. Харри стоял, обхватив себя за плечи, и смотрел на любимую лавочку и бересклет, но почему-то не спешил выйти во двор. Феникс замер. Во всем, в позе Харри, в так и не выпитом кофе, уже давно остывшем, в темноте, во всем чувствовалась боль. Не глухая, как от давно сломанной ноги, беспокоящей на перемену погоды, а острая, раздирающая, душащая, как от осколка ребра, проткнувшего легкое. Психология маленького города. С таким авторским курсом приезжал в Куантика какой-то очень именитый профессор. Феникс не запомнил его имя, он и на лекцию пошел, потому что не хотел идти на занятия по административному праву. Но в память Феникса врезалось каждое слово, прозвучавшее в аудитории. Профессор, худенькая невзрачная женщина лет 50 с лишним, рассказывала, почему одно и то же событие может иметь противоположные результаты, почему люди склонны помнить плохое и что такое память города, применительно к населенным пунктам, где все друг друга знают. События в магазине не совсем укладывались в ее теорию. Харри не грозил самосуд. Мнение горожан разделилось примерно поровну, по крайней мере, Феникс был склонен засчитать тех, кто ушел из магазина, тоже проголосовавшими за невиновность шерифа. Но все равно так много людей поверили статейке очень плохого журналиста, до сих пор видящего в Харри соперника. Передумав включать свет, Феникс пересек кухню. Он не таился, но Харри не обернулся и как будто даже не слышал его. Кажется, он ушел в себя, глядя на лавочку и куст. Харри купил этот дом, купил доски для лавки и саженец бересклета, но ему так и не позволили считать это своим. Феникс подошел со спины, коснулся рукой локтя, обозначая свое присутствие. Нарушать тишину и окликать Харри не хотелось. Кажется, тот все-таки его слышал. От прикосновения он не вздрогнул, не обернулся, лишь поплотнее обхватил себя руками за плечи. «Презумпция невиновности», — прошептал он срывающимся шепотом. «Где она? Грёбаная презумпция невиновности?» И развернулся к Фениксу, заглядывая ему в глаза так, будто искал там ответ. «Здесь». Феникс коснулся своего виска, всмотрелся в лицо Харри. Глаза у того были больные, воспаленные, искусанные губы ярко выделялись на бледном лице. «И здесь». Феникс показал себе на грудь. «Ты меня не знаешь», — Харри горько усмехнулся, — «но ты мне веришь». «Человек из ФБР мне верит. А они...» Его голос преломился, и он резко отвернулся, пряча искаженное болью лицо. Феникс знал только один способ, как дать понять человеку, что он не один. Как разделить боль, поддержать, доказать, что мир не кончается на границе Мадди Крига, и мнение какой-то тысячи человек не так уж и важно. И сейчас, в темноте просторной кухни, он просто не мог остаться равнодушно стоять в стороне, а потому шагнул к Харри и положил ему руку на плечо. Харри вздрогнул. Он повернулся и взглянул на Феникса, будто не веря, что к нему действительно прикоснулись. За окном зашумел ветер, кажется, собирался дождь. Часы над плитой негромко щелкнули, извещая о начале нового часа. «Я собирался выпить кофе», — сказал тогда Харри, кивнув на давно остывший напиток. «Присоединитесь, агент Ричмонд». «С удовольствием, Харри», — согласился Феникс. Кофе они пили молча, но боли Феникс уже не чувствовал. В доме Харри было тихо, тепло и уютно, даже несмотря на непогоду за окном. Глава 17. Утро только занималось над лесом, когда Харри вышел на кухню. В раковине стояли две грязные чашки, вчера ни он, ни Феникс не стали их мыть. Сполоснув посуду, пока грелась кофемашина, Харри подставил чашку под носик и нажал кнопку. На шум кофемолки явился агент Ричмонд. Все так же молча Харри протянул ему приготовленный кофе, а себе сделал новую чашку.
0: Молчание не было тягостным, скорее оно, как и вчера, оберегало.

0: И тут вдруг зазвонил телефон самого Харри. Феникс уставился на лежавший на краю стола телефон, как на опасное животное. Харри подвинул аппарат к себе, посмотрел, кто звонит, и замер. На экране светились забытые номеры фото, которые он не видел много лет.
1: «Мередит», — выдохнул он и показал телефон Фениксу. «Это моя жена?»
0: «Да, Ребекка сказала мне, что они ее нашли». Феникс сбросил собственный вызов, не договорив. Она много лет провела в Европе и совсем недавно вернулась в Штаты. Телефон звонил и раздраженно вибрировал, будто собирался выпрыгнуть из руки. И Харри, наконец, отмер, приняв вызов. И сразу ткнул в кнопку громкой связи.
2: «Мэри!»
0: Голос почему-то прозвучал хрипло.
3: «Харри! Харри, это ты?»
0: Голос бывшей жены тоже изменился, стал ниже, спокойнее.
1: «Здравствуй, Мэри».
0: Не зная, что еще сказать, Харри покосился на Феникса.
3: «Слава богу!»
0: Он буквально увидел, как Мередит быстро перекрестилась, как всегда делала в моменты облегчения.
3: «Мне звонили из ФБР, сказали, что в Мадди Криге какое-то расследование, спросили, как давно ты связывался со мной. У тебя все в порядке? Я так забеспокоилась, что сразу тебя набрала».
0: «У меня все хорошо». Харри нисколько не покривил душой. Прямо сейчас у него действительно все было хорошо и даже отлично. И следующая фраза тоже была чистой правдой. «Рад тебя слышать».
3: «Я тоже».
0: Мэри замешкалась.
3: «Как ты?»
0: Феникс поднял чашку с кофе, сделал большой глоток и уставился на экран, будто бы хотел увидеть Мередит. Но звонок был обычным, по сотовой связи, так что в активе был только голос. «Все хорошо, правда». Харри чуть кривовато усмехнулся. «Ты где? Мне сказали, ты уезжала из страны».
3: «В Нью-Йорке. Пытаюсь преодолеть джетлаг и как могу воздаю создателю благодарности, что он позволил мне благополучно пересечь океан».
0: Мередит зевнула.
3: «Надо попробовать уснуть на пару часов, иначе ничего не соображаю».
0: Вздохнула, снова зевнула.
3: «Все кажется, что на урок опаздываю. Я проработала 5 лет учителем в школе в Палермо, во время каникул путешествовала по Европе, но соскучилась по родным местам, решила вернуться».
0: «Ты возвращаешься в Мадди Крик?» Новость буквально оглушила, хотя Харри не мог понять почему.
3: «Да, хватит с меня отелей и съемных квартир».
0: В голосе Мередит послышалась усталость.
3: «И мне так надоело чужое небо, вот до слез. На самолете больше не полечу, не хочу свыше необходимого испытывать судьбу. Но вечером у меня поезд, и через 2,5 суток я буду в Солт-Лейк-Сити. Там возьму машину на прокат и приеду. Я получила права, представляешь?»
0: От Мэри отказались все автошколы в округе. И Харри много раз пытался сам ее научить, но Мередит страшно пугалась любой нестандартной ситуации и бросала руль, принимаясь неистово креститься. «Неужели?» — Харри против воли улыбнулся. «Рад за тебя, а я...» Он хотел было сказать, что отслужил, стал шерифом, расследует преступления с агентом ФБР, но вдруг понял, что все это не важно. Возможно, интересно, но уже не важно. «Я буду рад повидаться». «Наконец», — сказал он. «Извини, мне пора. Напиши, как приедешь».
3: «Хорошо»,
0: — протянула Мэри слегка растерянно.
3: «Харри, у тебя точно ничего не случилось? Может быть, мне нужно самой позвонить в ФБР?»
0: «Нет, не нужно». Харри хмыкнул и покосился на Феникса. «До встречи. Хорошо добраться».
3: «Храни тебя, Создатель»,
0: — мягко произнесла Мередит и разорвала связь. Экран давно погас, а Харри все смотрел на телефон. Как давно Мередит не прощалась с ним этими словами. Пожалуй, с того дня, как увидела ту папку. В кафе Бэнксов их с Харри обслужили без проблем. Алисия сказала, что с удовольствием сделает 5 стаканов кофе на вынос. «Пепси пьет какао», — заметила с веселой укоризной. «Мол, вот ты, Харри, начальник, а вкус в сотрудников до сих пор не знаешь». Рональд добавил к заказу пакет со свежайшей выпечкой. Под колесами Рэма шелестел гравий. В окно задувал прохладный утренний ветер. Солнце уже встало над горизонтом, и день обещал быть теплым. Харри молчал, но в отличие от вчерашнего безысходного молчания у окна, сейчас от него исходило ощущение умиротворения и гармонии с собой. Почти такой же, как в день, когда они познакомились, но без примеси напряжения перед незнакомым.

0: знакомым человеком из ФБР. Феникс надеялся, что это настроение шериф Олборн сможет сохранить до вечера, и намеревался делать для этого все, что зависело от него. Угловатую фигуру пешехода Феникс заметил, как только Рэм вынырнул из-за очередного поворота. Мужчина с темными волосами шел по направлению к ним, опустив голову, словно в задумчивости. «Кажется, кто-то слишком хорошо погулял вчера и сегодня с нетерпением ждет, когда откроется магазин». Феникс показал на раннюю пташку. «Явно идет за дешевым вином подлечить голову». Харри нахмурился было и прибавил скорости, но тут Смит, а шериф явно узнал его раньше Феникса, повернулся на звук и продемонстрировал истинно черный синяк на пол лица. Присвистнув, Харри быстро проехал мимо, но потом взглянул в зеркало заднего вида. «Да уж, голову ему явно не мешает подлечить», — протянул он злорадно. «И кажется, этим утром в Мадди Криге есть кто-то, кто мается с рукой», — заметил Феникс, рассмеялся. «Приложили его знатно, тут без перелома запястья бы и обошлось». «Я даже думаю, что искать долго не придется», — протянул Харри загадочно и свернул к офису. Уже было почти 9, но на рабочем месте нашлась только половина команды. Удивительно хорошенькая сегодня Пепси, по случаю солнечной погоды сменившая джинсы на коротенькую юбочку-клёш, и чем-то довольный Джаред. «Утро!» — громогласно поздоровался он. «Доброе!» — протянул Харри и многозначительно опустил взгляд на его руки. «Что?» Джаред вздернул вверх густые брови и потер вздутые синеватые костяшки правой руки. «Не нужно было», — покачал Харри головой, но тут же испортил воспитательный момент. «Но спасибо».
1: «А что, Джаред? Джаред, ничего!»
0: С жаром вступилась за Бэнкса Пепси. «Бедняга Смит так упал неудачно». «Или удачно», — заметил Феникс. «Я так понимаю, Ченнинг Смит не придет заявлять о побоях?»
2: «Пусть рискнет», — прошипела Пепси и сжала крохотные кулачки.
0: Джаред окинул Пепси довольным взглядом, а потом потянул носом. «Босс, я чую запах булочек и кофе», — спросил, алчно поглядывая на пакеты с логотипом кафе.
2: «Закатай губу, кофе и булочки после брифинга, а до него надо отыскать Балок и Тикса», — остудила его пыл Пепси.
0: «Они не появлялись еще?» Харри немедленно нахмурился и тут же, как по заказу, хлопнула дверь. Балок был хмур и казался словно еще больше похудевшим за эти сутки. Не глядя ни на кого, он коротко кивнул в знак приветствия и подошел к Харри. «Можно тебя?» — спросил хрипло и, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет шерифа.
1: «Чего это он?»
0: — вполголоса поинтересовалась Пепси, когда за Харри и Балоком закрылась дверь.
2: «Наверное, пришел отпуск просить», — пожал плечами Бэнкс.
0: «Или за ночь какую идею надумал?»
2: «Страшно гениальную!»
0: Он закатил глаза. Феникс подумал о том, что, скорее всего, Балок пришел, чтобы сдать значок. Тони вылетел из кабинета, не задержавшись там и минуты. Едва не сшиб Феникса с ног и выскочил на улицу, кажется, утирая глаза. Пепси с Джаредом переглянулись, а Феникс, помедлив, зашел в кабинет. Харри сидел за столом, на котором белел листок бумаги, придавленный небольшой серебряной звездой, значком помощника шерифа. Строго говоря, помощникам не полагались значки. Официально была утверждена только золоченая звезда шерифа. Но на откуп каждому городскому управлению отдавалось право утверждения знаков отличия для заместителей или помощников шерифа. Фениксу довелось повидать разные проявления фантазии градоначальников. И похожие на полицейские значки бляхи, и что-то наподобие бейджей с фотографиями. В Мадди Криге в ходу были копии шерифского значка, отличающиеся цветом и размером. Ушел. Феникс не спрашивал, а уточнял. Не сказал, куда собирается. Харри покачал головой. «Охолонет немного, поговорю с ним», — вздохнул он. «Но думаю, это будет бесполезно». «Думаю, он решил не ждать следующего года, а уехать прямо сейчас», — предположил Феникс. «Возможно, в Солт-Лейк-Сити, может, и дальше. Что будет делать? Писать свои рассказы? За них ему стипендию платить не будут».
2: «Я не знаю», —
0: Харри устало потер лоб. От утреннего хорошего настроения не осталось и следа. И он сам, уверен, не знает. Тут в приемной раздались голоса, и, выглянув, Феникс увидел Тикса. Пепси что-то сердито выговаривала ему. «Это Тед? Можешь, пожалуйста, позвать его?» Попросил Харри.
2: «Да, сейчас»,
0: — кивнул Феникс. Но вместо того, чтобы выйти в коридор, закрыл дверь, вернулся к столу Харри. «Уверен, ты найдешь правильные слова». И поспешил в приемную. Тикс шагнул в кабинет с таким видом, будто собрался драться с Харри, если придется. За что и почему, было уже делом десятым. Разговаривать с ним сейчас было совершенно бесполезно. Проверено годами жизни в одном городе и несколькими годами совместной работы. Поэтому Харри просто молча подвинул ему заявление Тони, жестом предлагая прочитать. Впрочем, Тед все понял, едва увидел звезду. Побелел, отшатнулся и сжал кулаки так, что казалось, на костяшках вот-вот лопнет кожа. Харри встал из-за стола и подошел к двери.
2: «Он уже собрал вещи», — сказал тихо, поравнявшись с Тиксом. «На твоем месте я бы хоть попрощался».
0: Тикс снова дернулся, будто Харри ударил его наотмашь. Не сказал ни слова, только уставился на стол, где лежали поблескивающие на солнце звезда и лист бумаги. Харри решил, что сегодня брифинг можно провести в кабинете. Народу слишком мало, чтобы тащиться в зал и слушать там эхо. Надо только попросить Джареда принести стулья для Пепси и Феникса. Сам Бэнкс с удовольствием устроится на подоконнике, а Тиксу хватит стула для посетителей. Решив так, Харри убрал значок и заявление в ящик стола и пошел звать остальных. «Основная новость на сегодня. Мередит Олборн жива, здорова и через два дня будет в Маде-Криге», — оповестил всех Ричмонд. Он рассказал также о программе, с помощью которой в лаборатории воссоздали предполагаемые портреты жертв, показал эти фото, объяснил, что их прогоняют сейчас по имеющимся базам данных.
2: «Никого вроде больше не узнаю», — выдохнула Пепси, не скрывая облегчения.
0: Протянула стопку фотографий Джареду.
2: «Но у нас, кажется, и не пропадал больше никто».
3: «Все верно. Мы работаем с населенными пунктами в радиусе 200 миль от Маде-Крига», — сказал Ричмонд. «Но дело идет медленно, ведь приходится охватывать период в почти четверть века».
4: «Да уж, разброс немалый», — согласился Бэнкс.
0: Он протянул фотографии Тиксу, но тот сидел, уставившись в стену. Джареду пришлось пихнуть его в бок, чтобы привлечь внимание. «А сколько времени пролежал...» Он глянул на Пепси, осекся и быстро поправился. «Когда было самое недавнее убийство?»
2: «Эксперты говорят о прошлом лете, возможно, прошлой весне», — ответил Ричмонд.
0: «Скоро будут новые данные, но пока можете продолжать заниматься обычными делами».
4: «Ладно, тогда я съезжу к Уотсам».
0: Джаред поднялся.
2: «У них ночью сбежал бык, и непонятно, то ли поймали уже, то ли так и гоняют его по всем пастбищам.
0: Тикс, ты со мной?» Тед продолжал перекладывать фотографии и не слышал вопроса, погруженный в свое занятие.
2: «Тикс, прием!»
0: Джаред забрал у него снимки. Тед сделал еще пару движений пальцами, прежде чем понял, что в руках ничего нет.
2: «Поехали, говорю, на быка Уотсов глянем. Если эта тонна живого мяса с рогами и яйцами в город выберется, всем хана!»
0: На мгновение показалось, что Тикс наконец-то включился в реальность. Он встал, посмотрел на Харри, глянул на молчавшую весь брифинг Пепси, а потом вдруг отпихнул Ричмонда от стола и бухнулся на столешницу животом, забираясь в тот самый ящик, куда Харри убрал заявление и значок.
4: «Тикс!»
0: Харри шагнул было вперед, но было уже поздно. Клочки заявления полетели на пол, а значок Тикс сунул в задний карман джинс. А потом, спрыгнув со стола, умчался, оглушительно хлопнув входной дверью.
2: «А я смотрю, отпуск-то не балоку нужен», — протянула Пепси.
0: Джаред поднял один из клочков бумаги, задумчиво посмотрел на него.
2: «Пепс, пойдем-ка кофе с булочками выпьем, да я к Уотсам смотаюсь», — сказал, аккуратно положив обрывки на стол.
4: «Сфоткаешь мне его?» — вдруг спросила Пепси. «Эту тонну с яйцами».
2: «Снимок сведет на нет весь эффект. На такие экземпляры нужно собственными глазами смотреть».
0: Джаред перевел взгляд на Харри.
2: «Босс, отпустишь Пепс на часок?» «Обещаю, к быку ее близко не подпущу. К обеду верну. В качестве компенсации с меня фирменные бургеры и салат из кафе Бэнксов. «Обойдемся как-нибудь без твоей компенсации», — улыбнулся Харри.
4: «Езжайте, у меня все равно нет срочных дел в городе». «И вообще дел в этом чертовом городе», — добавил он мысленно и взялся собирать обрывки заявления Баллока.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите первую часть рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресение».

Нашу программу открыла композиция «Воскресение». Композиция взята мною с магнитоальбома «Воскресение 2», записанного группой «Воскресение» в 1981 году. Весной 1979 года музыканты «Машины времени» Евгений Маргулис и Сергей Кавагоя покинули группу и решили создать свою собственную команду. В поисках нового музыкального направления ребята обратились к уже известному в рок-тусовке гитаристу, автору песен и певцу Алексею Романову. Цитата. «Расход машинистов 79 года до сих пор непонятен. Я не присутствовал рядом с ними в тот момент, поскольку заканчивал институт, где проучился 10 лет, и затем сразу отправился в военные лагеря. Когда вернулся в мае, ко мне неожиданно явились Кава с Женей и сказали: «Нет ли у тебя песен каких-нибудь? Давай группу сделаем». Мы ушли из машины. «Ну, давайте. Раз так, почему нет? Только у нас же, говорю, ни базы, ни инструментов. Правда, у меня дома есть пианино и 12-струнная гитара. Приходите, придумаем какие-нибудь аранжировки». А у Кавы уже, видимо, созрела стратегия сделать то же самое, что когда-то сделала машина. Записать более-менее качественно десяток вещей и на бобинах разбросать по всей стране, по студиям звукозаписи. Японцам, как мне кажется, всегда двигало честолюбие. Конец цитаты. Звучит композиция Алексея Романова «Мои песни», взятая мною с первого магнитоальбома группы «Воскресенье», записанного в 1979 году.

Новая группа стала называться «Воскресение». Ее репертуар в основном складывался из композиций, написанных Алексеем Романовым, бывшим лидером группы «Кузнецкий мост». Соло-гитаристом «Воскресенье» стал давнишний знакомый Романова Алексей Макаревич. Первый магнитоальбом «Воскресенье» был записан осенью 1979 года в учебной студии ГИТИСа, где звукооператором работал бывший участник «Машины времени» Александр Кутиков. С этого альбома послушаем композицию Алексея Романова «Кто виноват?».

0: Стратегия, предложенная Сергеем Кавагое, дала результаты. Композиции «Воскресенье» разошлись по студиям звукозаписи и быстро стали очень популярными. Например, композиция «Кто виноват», которая только что прозвучала, заняла 5-е место в списке популярности московского комсомольца, обойдя «Машинный поворот». Песни «Воскресенье» зазвучали в эфире Всемирной службы Московского радио на английском языке. В записи первого магнитоальбома группы «Воскресенье» принял участие вокалист и гитарист группы Стаса Намина «Цветы» Андрей Сапунов. В репертуаре «Воскресенье» появились песни знакомого Андрея Сапунова Константина Никольского. Вот одна из них.
1: Повесил свой сюртук

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

Стиль композиций первого магнитоальбома «Воскресенье» — это сочетание авторской песни с мягким арт-роком. Участники первого состава «Воскресенье» — это музыканты с разными музыкальными взглядами и амбициями. Осенью 1979 года Евгений Маргулис покинул группу. На бас-гитаре его заменил Андрей Сапунов. Но уже в январе следующего, 1980 года, Маргулис вернулся в коллектив и привел с собой двух музыкантов – трубача Сергея Кузьминка и саксофониста Павла Смеяна. Саунд «Воскресенье» стал более насыщенным и многослойным. Несмотря на это, внутренние разногласия в группе обострялись. Евгений Маргулис, цитата. «Тогда, в далеком 80-м, я обратил внимание на то, что на концертах менялись только залы и наше настроение. В остальном, все было похоже на дурацкий сон. Публика та же. Поклонники вместе с нами перетекали с одного сейшена на другой. И это не могло не достать меня. Тем более, что непрофессионализм Лёшки Макаревича давал себя знать». Да и Кава своими глупыми придирками довершал унылость репетиций. Конец цитаты. В сентябре 1980 года группа «Воскресенье» распалась. С первого магнитоальбома группы «Воскресенье» послушаем композицию «Так бывает».

Евгению Маргулису поступило заманчивое предложение от группы «Аракс». Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич решили отойти от музыки. Алексей Романов остался в одиночестве. Казалось, на этом история проекта «Воскресенье» окончена. Но звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды –

Только что в исполнении группы «Воскресенье» прозвучала композиция Константина Никольского «Сон», солист Андрей Сапунов. Константин Никольский уже имел творческий багаж и опыт работы в ансамбле «Фестиваль» Максима Дунаевского. Еще в армии он написал песню «Музыкант», которая уже прозвучала в исполнении группы «Воскресенье». Мелодии Никольского легко запоминались. Его тексты отличались высокой поэтичностью и ясностью образов. Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа записала второй магнитоальбом под названием «Воскресенье 2». С этого альбома послушаем композицию «Один взгляд назад». Запись 1981 года.

Продолжение рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресенье» вы услышите в нашей следующей программе.

А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении популярнейшего эстрадного дуэта Марии Мироновой и Александра Минакера послушайте, пожалуйста, интермедию «Дурные примеры».

0: нельзя. Обязательно будет неудача. Интересно, что тут смешного? Ну, что смешного я сказала?
1: Да нет, я себе представил такую картину. Ты пришла в театр получать зарплату, и вдруг кассир объявляет. Не буду сегодня деньги выдавать, понедельник тяжелый день, обязательно просчет будет. Ты же первая в стенгазету заметку напишешь. Кассир под гнетом суеверий.
0: Остроумно. Неудачный пример.
1: Ну, в общем, я пошел.
0: Не ходи.
1: Что такое?
0: Не ходи, я сегодня и сон нехороший видела, не ходи.
1: Ну какой еще сон? Что такое?
0: Ты понимаешь, я видела во сне лошадь. А лошадь это нехорошо, это ложь, обман, не ходи.
1: Позволь, но я-то тоже сегодня сон видел, и с твоей точки зрения прекрасно. Я мусор во сне видел.
0: Мусор?
1: Да, мусор.
0: Мусор это хорошо, мусор это к деньгам.
1: А, в том-то все и дело, причем вот такую кучу мусора видел, так рублей на 500.
0: По-новому?
1: По-новому. И потом объясни, почему это я должен, так сказать, ориентироваться на твою лошадь, а ты не должна ориентироваться на мой высококачественный мусор?
0: Потому что твои сны никогда не сбываются. Скажи, пожалуйста, сколько раз тебе мусор снился, а денег у нас нет и нет?
1: А, ну, миленькая, при твоих тратах никаких мусорных ящиков не хватит. А. Ну, в общем, я пошел. Привет.
0: Алло? Верочка, здравствуй, милая, я хотела тебе... Да... Верочка, слушай, вот лошадь во сне видеть, лошадь, я говорю, во сне видеть, это обман, ложь, да? Ага. А если она, серо-зеленая, нет, такая зеленовато-синяя, ага. Нет, а если она в клеточку? Да нет, лошадь. Ага. Ну, понимаешь, она вроде она как... Настоящая, понимаешь, с одной стороны. А с другой стороны, она вроде не совсем настоящая. Ну, в общем, ну, ты подумай, деточка, да? Подумай и позвони мне, а то я очень волнуюсь. Что такое? Что ты вернулся?
1: Да ну, забыл заявление взять. Где оно?
0: Ну вот, вернулся, пути не будет. Что ж ты сразу не вернулся?
1: Ну, я вышел из дома и встретил в переулке, и наткнулся на какую-то черную кошку там.
0: Дорогу перебежал.
1: О, да. Минут 15 с этой тварью я бился. Она туда, и я туда, она сюда, и я сюда. Вот чуть под машину из нее не угодил. И все из-за тебя.
0: Да при чем же я-то?
1: А потом еще подошел милиционер и оштрафовал.
0: Кого?
1: Кого? Меня, конечно, а не кошку.
0: О. Да? Как уехал? Директор уехал.
1: Ну?
0: Да? Ага. Ждал нас, не дождался и уехал. Скажите, пожалуйста, а он надолго уехал? На 2 недели? Так. Ну что ж, наша поездка сорвалась.
1: Да. А ведь вот если бы мы не спорили из-за этих дурацких суеверий и примет... Я бы успел вовремя к директору, и все было бы в полном порядке. Значит, кто был прав?
0: Я.
1: Ты.
0: Я,
1: ты.
0: Потому что я говорила, что понедельник тяжелый день.
2: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
3: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
4: Артур Конан Дойль. Знаменитый клиент.

0: Теперь это никому не повредит.
1: Именно так заметил мистер Шерлок Холмс, когда вот уже в который раз за много лет я попросил у него разрешения опубликовать ниже следующий рассказ. Итак, наконец, мне было позволено изложить на бумаге историю, которая в известном смысле была вершиной карьеры моего друга.

0: 3 сентября 1902 года, день, с которого начинается мой рассказ. Я спросил моего друга, чем он теперь занят. И вместо ответа он вытащил свою длинную нервную руку из окутавших его простыней и достал из внутреннего кармана, висевшего рядом пальто, какой-то конверт. Письмо было отправлено из Карлтон-клуба и датировано вечером вчерашнего дня. Вот что я прочитал. «Сэр Джеймс Демери свидетельствует свое почтение мистеру Шерлоку Холмсу и настоятельно просит принять его завтра в 16:30. Сэр Джеймс также просит передать, что дело, по которому он хочет посоветоваться с мистером Холмсом, весьма деликатное и очень важное, поэтому он выражает уверенность, что мистер Холмс найдет возможность встретиться с ним и сообщить о своем решении по телефону в Карлтон-клуб».
1: Нужно ли говорить, что я дал свое согласие, Ватсон? Знаете ли вы что-нибудь об этом Демере?
0: Только то, что его имя хорошо известно в свете. К этому я мало что могу добавить. В какой-то степени он имеет репутацию человека, способного уладить щекотливое дело, когда требуется избежать огласки.
1: В таком случае я жду вас в 16:30. А пока мы можем выбросить эту историю из головы.
0: В то время моя квартира находилась на улице Королевы Анны, но я успел обернуться и к назначенному часу был на Бейкер-стрит. Ровно в 16:30 нам доложили о приходе полковника сэра Джеймса Демери.
2: Вы когда-нибудь слышали о бароне Грюнере?
1: Вы имеете в виду австрийского убийцу?
2: От вас ничего не ускользает, мистер Холмс. Прекрасно. Значит, вы уже составили о нем мнение, как об убийце.
1: Следить за преступностью на континенте – моя профессия. Тот, кому доводилось читать о том, что случилось в Праге, едва ли может усомниться в виновности этого человека. Его спасла чисто юридическая формальность, да подозрительная смерть свидетеля. Я настолько уверен, что это он убил свою жену во время так называемого несчастного случая на перевале Шплюген, будто видел все собственными глазами. Мне также известно, что он перебрался в Англию, и я предчувствовал, что рано или поздно он задаст мне работу. Так что же затеял барон Грюнер на этот раз? Полагаю, это не продолжение той старой трагедии?
2: Нет, мистер Холмс. Дело намного серьезнее. Ведь гораздо важнее предотвратить преступление, чем вершить правосудие. Вы не откажетесь помочь моему клиенту, интересы которого я представляю?
1: А я и не понял, что вы только посредник. Кто же главное действующее лицо?
2: Умоляю вас, мистер Холмс, не спрашивайте. Я пообещал, что доброе имя этого человека никоим образом не будет замешано.
1: Мне очень жаль, но я привык, чтобы тайна покрывала только одну сторону дела. Иметь ее с обеих сторон слишком сложная задача. Боюсь, сэр Джеймс, я ничем не смогу вам помочь.
2: Вы едва ли представляете последствия вашего отказа, мистер Холмс. Я стою перед серьезнейшей дилеммой. У меня нет никаких сомнений, что вы почли бы за честь взяться за это дело, если бы я выложил вам все факты. Но я дал слово. Могу ли я, по крайней мере, рассказать вам все, что мне дозволено?
1: Разумеется. Но при условии, что меня это не связывает никакими обязательствами.
2: Прежде всего, вы, несомненно, слышали о генерале Демервилле.
1: Вы говорите о герое Хайбера? Да, я слышал о нем.
2: У него есть дочь Виолетта, молодая, красивая, образованная леди, прекрасная во всех отношениях. И именно ее, эту славную невинную девушку, мы должны спасти от когтей дьявола.
1: Барон Грюнер имеет на нее какое-то влияние?
2: Самое сильное из всех влияний на свете – любовь. Он, как вы, наверное, слышали, необычайно красив. У него изысканные манеры, приятный голос и какой-то романтический таинственный вид, который так много значит для женщины. Говорят, будто бы весь слабый пол в его власти, и он сполна этим пользуется.
1: Но как ему удалось познакомиться с леди, занимающей такое положение, как мисс Виолетта де Мервиль?
2: Это случилось во время путешествия по Средиземному морю. На яхте собралось великосветское общество. Несомненно, те, кто организовал плавание, ничего не знали об истинной репутации барона Грюнера, пока не стало слишком поздно. Негодяй расположил к себе леди и полностью завоевал ее сердце. Едва ли можно выразить те чувства, сказав, что она любит его. Она его обожает. Она им попросту одержима.
1: Знает ли она о том, что случилось в Австрии?
2: Хитрый дьявол рассказал ей обо всех публичных скандалах своей прошлой жизни, но при этом всякий раз выставлял себя невинной жертвой. Она верит ему без оглядки и не хочет слушать других.
1: Ах, вот как. По всей видимости, вы неумышленно выдали имя вашего клиента. Несомненно, это генерал де Мервиль.
2: Я бы мог солгать вам, мистер Холмс, но это не так. Мой клиент один из тех, кто хорошо знал генерала и много лет был его другом, а также проявлял отцовскую заботу о его дочери еще с той поры, когда она была ребенком. Он не может смотреть, как эта трагедия близится к своему завершению. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что с вашими выдающимися способностями вы сможете легко выследить моего клиента через меня, но должен просить вас, ибо это вопрос чести, не делать попыток разоблачить его инкогнито.
1: Пожалуй, в этом я могу вас твердо заверить. А кроме того, сэр Джеймс, должен признаться, что ваше дело заинтересовало меня. Я попытаюсь в нем разобраться. Как можно связаться с вами?
2: Через Карлтон-клуб. Но в случае крайней необходимости у меня есть и частный телефон. 20-31.
3: Холмс записал номер и, все еще улыбаясь, уселся, положив на колени раскрытую записную книжку.

0: Итак, Ватсон, что вы об этом думаете?
1: Вероятно, вам было бы лучше повидаться с самой леди.
0: В вашем предложении что-то есть. Мы воспользуемся им, если все другие попытки потерпят неудачу. Думается, за дело нужно браться иначе. И я надеюсь, что здесь нам поможет Шинвилл Джонсон.
1: До сих пор мне не приходилось упоминать в своих записках о Шинвилле Джонсоне, поскольку я редко рассказываю о делах, связанных с последним периодом карьеры моего друга. В начале века он стал незаменимым помощником Холмса. Должен признаться, что в свое время имя его числилось в списке опасных преступников, и он даже провел 2 срока в заключении в Паркхорсте, но в конце концов раскаялся и, встретившись с моим другом, стал его агентом в лондонском преступном мире.
0: Джонсон уже где-то рыскает. Возможно, ему удастся раздобыть кое-какие сведения в дебрях преступного мира.
2: Да.
0: Если у барона Грюнера есть свои тайны, то их нужно искать именно там, в этом рассаднике зла и насилия.
1: Но если леди отказывается верить тому, что нам уже известно, почему вы думаете, что какие-то новые сведения заставят ее изменить свое решение?
0: Кто знает, Ватсон. Сердце и разум женщины – неразрешимая загадка для мужчин. Они могут простить и оправдать убийство, и в то же время будут терзаться из-за других, более мелких поступков. Барон Грюнер сказал мне...
1: Сказал вам?
0: А, да. Да, я не посвятил вас в свои планы. Так вот, Ватсон, я люблю вступать в единоборство со своими врагами. Мы встретились с глазу на глаз. Я увидел, из какого теста сделан этот человек. После того, как я дал инструкции Джонсону, я взял кэп и направился в Кингстон, где нашел барона в самом приветливом расположении духа.
1: Он узнал вас?
0: Это было нетрудно, ведь я послал ему свою визитную карточку. Превосходный соперник, Ватсон. Холодный, как лед, ядовитый, как кобра, но в то же время удивительно мягкий и вкрадчивый. У него отличные манеры, настоящий аристократ преступного мира, но от его светской обходительности веет могильным холодом. Я рад, что столкнулся с таким человеком, как барон Адальберт Грюнер. Представьте себе урчащего кота, который думает, что видит перед собой мышь. Иногда любезность – более верный признак опасности, чем непристойная грубость. Это черта его характера.
3: Я предполагал, что рано или поздно повстречаюсь с вами, мистер Холмс. Вас, конечно же, нанял генерал де Мервиль, чтобы расстроить мой брак с его дочерью. Не так ли? Милостивый государь, вы только испортите свою заслуженную репутацию. Это дело вам не по зубам. Зачем браться за бесполезный труд, к тому же далеко не безопасный? Настоятельно прошу вас, мистер Холмс, немедленно убирайтесь с дороги.
0: Вы так считаете?
3: Я это знаю. Позвольте объяснить вам, что вообще происходит, мистер Холмс. Мои карты настолько сильны, что я могу запросто раскрыть их перед вами. Мне выпала удача завоевать расположение мисс де Мервиль, и это несмотря на то, что я весьма доходчиво рассказал ей обо всех печальных инцидентах моей прошлой жизни. Я также предупредил ее, что найдутся злые, коварные люди, надеюсь, вы узнаете себя, мистер Холмс, которые будут приходить к ней и попытаются представить все в ином свете. И объяснил, как в таком случае следует с ними обращаться. Вы когда-нибудь слышали о гипнозе? Что ж, вы увидите, как он действует. Человек незаурядный может овладеть искусством внушения без грубых манипуляций или позерства. Она готова к встрече с вами, и она, несомненно, примет вас, так как во всем согласна со своим отцом, кроме одного дела. Между прочим, мистер Холмс, вы, должно быть, знали Лебрюна, вашего коллегу из Франции. Его избили апаши на Монмартре, он остался калекой на всю жизнь. А ведь всего за неделю до этого он начал расследовать мое дело. Странное совпадение. Не повторяйте его ошибки, мистер Холмс. Удачи вам не видать.

0: Вот так, Ватсон. Теперь вы в курсе дела.
1: Да. Кажется, весьма опасный тип.
0: Слишком опасный. Я равнодушен к его хвастовству, но все же он из тех людей, которые делают гораздо больше, чем о себе говорят.
1: Нужно ли вам вмешиваться в это дело? Какое имеет значение, женится он на этой девушке или нет?
0: Я уверен, что он убил свою последнюю жену. А раз так, то это очень важно. А кроме того, наш клиент... Нет, не будем обсуждать этот вопрос. Когда вы допьете кофе, пойдемте ко мне домой. Весельчак Шинвилл, наверное, уже ждет нас со своим докладом.
1: И в самом деле мы застали его там. Это был дюжий, малый, неотесанный. В его наружности только пара живых черных глаз свидетельствовала об изворотливом уме. Рядом с ним на диване красовалась его добыча. Хрупкая, нервная девушка с бледным застывшим лицом, на котором житейские невзгоды оставили свой неизгладимый след. Молодая, но уже погрязшая в пороках и хлебнувшая горя.
2: Вот, это мисс Китти Винтер. Что она знает? Вот, ну, в общем, она сама скажет. Это я ее вот первым делом отыскал, мистер Холмс. Сразу, как только получил ваши инструкции.
3: Да уж, найти меня нетрудно. Я не вылезаю из лондонских притонов, черт меня побери. Так же, как и Порки Шинвилл. Ведь так, Порки? Мы же с тобой старые приятели, но черт меня возьми, мистер Холмс. Кое-кого не мешало бы упрятать в местечко похлеще нашего, если бы была справедливость на свете. Того, за кем вы охотитесь.
0: Я вижу, наши намерения совпадают, мисс Винтер. Вы знаете, как обстоит дело?
3: Порки Шинвилл мне все рассказал. Он нашел еще одну глупую дурочку и хочет теперь на ней жениться. Ну, а вы хотите ему помешать. Вам, наверное, много чего известно об этом негодяе. Ни одна порядочная девушка не пойдет с ним под венец, если она, конечно, в своем уме.
0: К сожалению, она не в своем уме. Она его страстно любит. Что бы ей о нем ни говорили, она и знать ничего не хочет.
3: И об убийстве говорили?
0: Да.
3: Да у нее, видать, крепкие нервы.
0: Она считает, что его оклеветали.
3: Да разве нельзя предъявить доказательства?
0: А вы сможете помочь нам в этом?
3: Помочь вам? Ага, вот если бы я пришла к ней и рассказала, что он со мной сделал.
0: И вы пойдете на это?
3: Пойду ли я? Да, конечно же, да. Я докажу, что он рассказал ей далеко не все. Я сама мельком видела одно или два убийства. И это если не считать того, что наделало столько шума. Он бывало говорил, что кто-то стоит у него на пути, а спустя месяц спокойно смотрел мне в глаза и заявлял, что тот человек умер. Это была не пустая болтовня, нет. Но я почти ничего не замечала. Да-да, потому что я любила его. Что бы он ни делал, я во всем с ним соглашалась, так же, как эта бедная дурочка. Вот только одна вещь поразила меня. Это книга. Коричневая книга в кожаном переплете с замочком и с его золоченым вензелем на обложке. Думаю, он много выпил в ту ночь, а то он не показал бы мне ее.
0: Что это была за книга?
3: Говорю вам, мистер Холмс, что этот человек собирает женщин, как собирает бабочек и мотыльков, да еще гордится этим. Все они, все эти загубленные души в этой книге. Фотографии, имена, каждая подробность. Отвратительная вещь. Я знаю, где он ее держал. Он же педант и чистюля. Так что, может быть, она все еще там? У него в кабинете? В старом бюро?

0: Я встретился с Холмсом на следующий день, когда он обедал в том же ресторане на Стрэнде. Он только пожал плечами, когда я спросил его, как прошла встреча, а затем описал события минувшего дня. Я привожу его рассказ, слегка смягчив бесстрастное сухое изложение.
1: Добиться свидания было нетрудно. Леди упивается тем, что показывает дочернюю покорность в разного рода мелочах, пытаясь искупить свою вину за тот разрыв отношений со своим отцом, который был вызван ее помолвкой. Не знаю, как вам описать ее, Ватсон. Она наделена какой-то неземной красотой, свойственной людям, безумно преданным своим идеалам, чей разум оторван от мирских забот. Такие лица я видел на картинах средневековых мастеров. Не могу себе представить, как этот негодяй мог касаться ее своими гнусными лапами. Он и она — две крайности. Животное и добродетель. Пещерный человек и ангел. На вашей памяти еще не было более грязного дела.
2: Ваше имя мне хорошо знакомо, мистер Холмс. Насколько я понимаю, вы пришли, чтобы оклеветать моего жениха, барона Грюнера. Я согласилась встретиться с вами лишь потому, что меня попросил об этом отец. И хочу предупредить вас заранее. Все, что вы мне скажете, не будет иметь ни малейшего значения.
1: Мне было жаль ее, Ватсон. На мгновение я представил себе, что она моя собственная дочь. Вы знаете, я не часто бываю красноречив и привык работать головой, а не сердцем. Но, право, я умолял ее такими теплыми словами, какие только мог отыскать в своей душе. Я обрисовал ей то ужасное положение, когда женщина начинает постигать истинный характер мужчины лишь после того, как становится его женой. Когда она обречена покорно сносить ласки кровавых рук и распутных губ. Я не щадил ее. Я говорил ей про стыд, ужас, душевные страдания, безнадежность такого положения, но все мои пылкие слова не окрасили ни единым оттенком ее щеки цвета слоновой кости. И ни малейшего волнения не отразилось в ее отрешенных глазах. Я вспомнил, что барон говорил мне о гипнозе. В самом деле, можно было подумать, что эта девушка парила над землей, одержимая какой-то восторженной мечтой. В ее ответе все еще не было ничего определенного.
2: Я терпеливо слушала вас, мистер Холмс. Но, как я и говорила, вам не удалось переубедить меня. Я отдаю себе отчет, что мой жених Альберт провел бурную жизнь. И, случалось, навлекал на себя и ожесточенную ненависть, и самую несправедливую клевету. Ах, если его благородной душе в какой-то момент и пришлось упасть, то, может быть, я специально не спослана ему, чтобы поднять его до истинной, недосягаемой высоты. Однако мне не совсем ясно, кто эта молодая леди.
1: Я уже готов был ответить, как мисс Винтер ворвалась в наш разговор, словно вихрь. Если вы когда-нибудь видели, как соприкасаются лед и пламень, то вы можете себе представить этих двух женщин.
3: Я скажу вам, кто я такая. Я его последняя любовница. Я одна из сотен, которых он соблазнил, обесчестил и выбросил на мусорную свалку. И с вами он сделает то же самое. Да только ваша-то свалка больше походит на могилу. И может, это и к лучшему. Я говорю вам, вам, глупая женщина, что если вы выйдете за него замуж, то он погубит вас, разобьет сердце или свернет шею, одно из двух. Я говорю это не из любви к вам, потому что мне совершенно наплевать, что с вами будет, но из ненависти к нему, из желания досадить ему и сделать с ним то же самое, что он сделал со мной. И не смотрите на меня так, моя милочка. Может быть, для вас это закончится еще хуже, чем для меня.
2: Мистер Холмс, прошу вас, закончим наш разговор. Я подчинилась воле моего отца и встретилась с вами, но не заставляйте меня выслушивать бредни этой особы.
1: Мисс Винтер рванулась вперед, готова разразиться проклятиями. И если бы я не схватил ее за запястье, она вцепилась бы в волосы леди. Я потащил ее к двери и с облегчением вздохнул, когда усадил ее в кэб, радуясь, что мне удалось избежать скандала. Мисс Винтер была вне себя от бешенства. В какой-то степени я был взбешен, Ватсон, поскольку испытал неописуемую досаду от спокойного равнодушия и надменной вежливости женщины, которую мы пытались спасти.
4: Да.
1: Теперь вы знаете, как обстоит дело. И, очевидно, я должен продумать наши дальнейшие действия, раз первый шаг оказался неудачным. Я буду держать с вами связь. Возможно, вам придется принять участие в игре, хотя не исключено, что в следующем акте спектакля задавать тон будем уже не мы.

0: случилось. Они нанесли свой удар. Вернее, он. Ибо я никогда не смогу поверить, что леди имела к этому какое-то отношение. Думаю, и теперь я мог бы показать ту самую мостовую, где стоял в тот момент, когда взгляд мой упал на рекламную афишу, и внезапная острая боль пронзила мое сердце. Это произошло 2 дня спустя после нашей последней встречи между Гранд-отелем и Чаринг-Кроссским вокзалом, где одноногий газетчик выставлял свой товар, на желтых страницах которого чернел зловещий заголовок «Разбойное нападение на Шерлока Холмса». Заметка гласила: «Мы с прискорбием узнали, что мистер Шерлок Холмс, известный частный детектив, сегодня утром стал жертвой разбойного нападения, которое имело для него опасные последствия». Нужно ли говорить, что, не успев дочитать заметку, я вскочил в двуколку и помчался на Бейкер-стрит? Я неслышно прошел в затемненную комнату. Раненый бодрствовал, и в его хриплом шепоте я расслышал свое имя.
1: Все в порядке, Ватсон. Что вы так смотрите? Я не так плох, как кажется.
0: Благодарите Бога.
1: Как вы знаете, я немного фехтую. Обороняясь, я применил несколько приемов, но одолеть 2 мне было не по силам.
0: Что я могу сделать, Холмс? Ведь этих разбойников натравил на вас проклятый барон. Скажите только слово, и я выведу его на чистую воду.
1: Дорогой Ватсон, мы ничего не сможем поделать, пока полиция не выйдет на него. Но они хорошо замели следы, будьте уверены. Подождите немного. У меня есть кое-какие соображения.
0: Да.
1: Первое, что нам нужно предпринять, преувеличить тяжесть моего состояния. Да-да-да. Они придут к вам за новостями. Придумайте что-нибудь вроде контузии, бреда, ну, на ваш вкус. Не бойтесь переусердствовать.
0: Но сэр Лесли Оксшот...
1: О нем не беспокойтесь. Он увидит меня в худшем состоянии, об этом я позабочусь.
0: Что-нибудь еще?
1: Да. Скажите Шинвиллу Джонсону, чтобы он спрятал мисс Винтер. Им, конечно, известно про нее. Если они осмелились напасть на меня, то вполне вероятно, с ней могут обойтись не лучшим образом. Все это необходимо сделать сегодня же вечером.
0: Я встретился с Джонсоном в тот же вечер и попросил его отвезти мисс Винтер в какой-нибудь тихий пригород, где она могла бы затаиться, пока не минует опасность. В течение 6 дней все были в полной уверенности, что Холмс находится на грани жизни и смерти. Бюллетени были самые угрожающие, а в газетах то и дело появлялись зловещие заметки. Мои постоянные визиты убеждали меня, что на самом деле все не так уж серьезно. Выносливый организм и воля Холмса творили чудеса. Временами у меня были подозрения, что он поправляется гораздо быстрее, чем мне кажется. Удивительная скрытность была отличительной чертой его характера. И хотя она не раз приводила к печальным последствиям, даже мне, его ближайшему другу, приходилось только догадываться, какие мысли возникали у него в голове. Он довел до крайности аксиому, что самый опасный интриган – тот, кто плетет интриги в одиночку. Я был ближе к нему, чем кто бы то ни было, но, тем не менее, всегда осознавал, что между нами лежит огромная пропасть. На 7-й день швы были сняты. Но, несмотря на это, вечерние газеты опубликовали сообщение о рожестом воспалении. Там же появилась заметка, которую я был обязан, хотелось мне того или нет, показать моему другу. В ней говорилось, что среди пассажиров парохода «Руритания» компании «Кьюнард» который в пятницу отправляется из Ливерпуля, будет находиться барон Адальберт Грюнер, чьи финансовые дела вынуждают его обосноваться в Соединенных Штатах еще до свадьбы с мисс Виолеттой де Мервиль, единственной дочерью и прочее, прочее. Холмс выслушал эти новости с холодным вниманием и сосредоточенным выражением лица, и я понял, что для него это был сильный удар.
1: Пятница. У нас есть только 3 дня. Кажется, негодяй собрался свернуть с опасной дороги. Но черт меня побери, Ватсон, ему это не удастся. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня.
0: Я здесь для того, чтобы вы располагали мной, Холмс.
1: В таком случае посвятите следующие 24 часа интенсивному изучению китайской керамики.
0: Мой друг не дал мне никаких объяснений, и я ни о чем не спросил. Долгий опыт научил меня беспрекословно повиноваться его воле. Я вышел из квартиры и направился вдоль по Бейкер-стрит, теряясь в догадках, во имя чего я должен выполнять такую странную просьбу. Наконец, я свернул на Сент-Джеймс-сквер в лондонскую библиотеку к своему другу Ломаксу, который работал там и оттуда отправился к себе домой с увесистым томом под мышкой. Впитав нужную информацию, я пришел к Холмсу на следующий вечер. Он уже встал с постели, о чем нельзя было догадаться, читая официальные сообщения, и расположился в своем любимом кресле, подперев рукой перевязанную голову.
2: Если верить газетам, вы при смерти.
1: Это тот самый эффект, на который я рассчитывал. Итак, Ватсон, вы выучили свой урок?
2: По крайней мере, я приложил все усилия.
1: И вы можете поддержать осмысленный разговор на эту тему?
2: Думаю, что смогу.
1: Тогда передайте мне маленькую коробочку, что стоит на камине. С этим нужно обращаться очень осторожно. Перед вами подлинный экземпляр фарфора периода династии Мин.
2: Ого.
1: Да-да, на аукционе Кристи никогда не видели ничего подобного. Полный набор такой посуды стоил бы целое состояние. И в сущности весьма сомнительно, что подобный сервиз можно найти за пределами императорского дворца в Пекине. Один вид этого блюдца может свести с ума любого коллекционера.
2: Что я должен с ним делать?
0: Холмс протянул мне визитную карточку, на которой было написано «Доктор Хилл Бартон, Халфмун-стрит, 369».
1: Это ваше имя на сегодняшний вечер. Вы отправитесь к барону Грюнеру. Я немного знаю его привычки и думаю, что в 8:30 он будет свободен. В письме вы заранее предупредите его, что хотите встретиться и что принесете с собой предмет из совершенно уникального сервиза эпохи династии Мин. Вы представитесь врачом, так что эта роль вам удастся без труда, и скажете, что вы коллекционер. И что к вам в руки попал этот сервиз. Вы слышали, что барон интересуется подобными вещами, и поэтому не против продать ему свой экспонат?
2: Но если он не захочет меня видеть?
1: Не беспокойтесь, захочет. Он самый настоящий маньяк по части собирательства, особенно если речь идет о предмете, в котором он считается признанным авторитетом. Садитесь, Ватсон. Я продиктую вам письмо. Ответа ждать не нужно. Вы просто скажете, что пришли, и объясните, зачем.

0: Письмо было составлено замечательно. Краткое и учтивое, оно способно было разжечь любопытство любого знатока. Окружной посыльный быстро доставил его по назначению, и в тот же вечер, взяв драгоценное блюдце и положив в карман визитную карточку доктора Хилла Бартона, я пустился в свое рискованное предприятие. Превосходный дом и великолепные газоны указывали на то, что барон Грюнер, как и говорил сэр Джеймс, был человеком немалого достатка. Дворецкий, который мог бы украсить и епископскую скамью, провел меня внутрь дома и передал роскошно одетому лакею. С ним я прошел в комнату барона. Хозяин дома стоял перед огромным шкафом, расположенным между окнами, в котором размещалась часть китайской коллекции. Он держал в руке маленькую коричневую вазу и повернулся ко мне, едва я вошел.
1: Умоляю вас, доктор, садитесь.
0: Благодарю.
1: Я только что осматривал свои сокровища и думал, смогу ли я в самом деле чем-нибудь пополнить такую коллекцию. Вот вещица периода Тан, датируется 7 веком. Она, вероятно, заинтересует вас. Уверен, что вам не доводилось видеть более мастерской работы и более великолепной глазури. Вы принесли с собой блюдце, о котором писали?
0: Я осторожно развернул его и передал барону. Он сел за стол, подвинул к себе лампу, поскольку уже смеркалось, и принялся внимательно разглядывать мой товар. Барон был удивительно красив. Его внешность вполне заслужила европейскую известность. Он был среднего роста, элегантен и ловок. Смуглое, почти восточное лицо и большие томные глаза зачаровывали. Черные с блестящим отливом волосы были недавно острижены, тщательно уложены. Можно было бы залюбоваться его правильными чертами, если бы не его рот. То был рот убийцы, жестокий, безжалостный, с прямыми тонкими губами. Он походил на страшную глубокую рану на прекрасном лице. Светлая полоска кожи отделяла рот от маленьких усиков, так что выглядел он как сигнал опасности, предупреждающий о смертельной угрозе. Голос барона был на редкость приятным, а манеры в высшей степени изысканными. На вид я бы дал ему немногим больше 30, хотя на самом деле, как потом выяснилось, ему было 42 года.
1: Превосходно! В самом деле просто превосходно. И вы говорите, что у вас есть сервиз из 6 аналогичных приборов. Однако меня приводит в недоумение, что я никогда не слышал о таком замечательном экземпляре. В Англии мне известен единственный образец, равный этому, но он, конечно же, не может быть пущен в продажу. Не будет ли нескромным спросить вас, доктор Бартон, каким образом он попал к вам в руки?
0: Разве это имеет значение? Вы видите, что перед вами подлинник. А что касается его цены, то я удовольствуюсь мнением эксперта.
1: Весьма загадочно. Разумеется, экземпляр подлинный. В этом у меня нет никаких сомнений, но, полагаю, ибо я вынужден принимать в расчет любую возможность. Впоследствии может оказаться, что у вас не было права на продажу.
0: Но я бы мог представить вам соответствующие гарантии.
1: Конечно, но тогда возникает вопрос, чего стоят ваши гарантии?
0: Но на это вам ответят мои банкиры.
1: Пусть так. И все же сделка кажется мне довольно необычной.
0: Вы можете принять мои условия или нет. Вы первый, к кому я обратился, поскольку считал вас знатоком китайской керамики. Но мне нетрудно будет найти других покупателей.
1: Кто вам сказал, что я знаток?
0: Я знаю, что вы написали книгу по этому вопросу.
1: Вы читали ее?
0: Нет.
1: Помилуйте, мне становится все труднее вас понять. Имея в своей коллекции столь ценный экспонат, вы до сих пор не потрудились обратиться к книге, которая растолковала бы вам ее подлинную ценность и значение. Как это объясните?
0: Я очень занятой человек. Моя основная профессия — врач.
1: Это не ответ. Если у человека есть хобби, он отдается ему целиком, чем бы он помимо этого ни занимался. Из вашего письма я понял, что вы не дилетант в своем увлечении.
0: Да, это так.
1: Могу ли я задать вам несколько вопросов, чтобы проверить ваши знания? Должен сказать вам, доктор Бартон, если вы действительно доктор, что ваш визит становится все больше и больше подозрительным. Хотел бы вас спросить, что вы знаете об императоре Сему и какое он имеет отношение к сокровищнице Сесуин около Нары? Помилуйте, неужели это вызывает у вас затруднение? Расскажите мне немного о династии Северная Вэй и о ее месте в истории керамики.
0: Я вскочил, притворившись рассерженным.
2: Это возмутительно, сэр. Я пришел сюда, чтобы сделать вам одолжение, а не для того, чтобы вы экзаменовали меня как мальчишку. Возможно, мои знания уступают вашим. Но я, разумеется, не собираюсь отвечать на вопросы, которые мне задают в такой оскорбительной форме.
0: Некоторое время барон спокойно смотрел на меня, как вдруг глаза его вспыхнули, сверкнула полоска белых зубов.
1: Так вот в чем дело. Вы пришли шпионить за мной. Вы агент Холмса. Все это ловкий трюк. Вы просто разыгрываете меня. Приятель, я слышал, при смерти, поэтому он послал вас следить за мной. Вы пробрались сюда обманом, и бог свидетель, увидите, что выйти отсюда гораздо труднее, чем войти.
0: Он вскочил на ноги, а я отступил назад, приготовившись защищаться. Барон был вне себя от ярости. Возможно, он заподозрил меня с самого начала, а допрос только подтвердил его догадки. Было ясно, что моя уловка провалилась. Он запустил руку в боковой ящик стола, нащупывая что-то, но в этот момент какой-то звук привлек его внимание, и он замер, внимательно прислушиваясь. Два шага отделяли меня от открытой двери, и мое сознание навсегда запечатлело картину, которую я увидел. Окно, выходящее в сад, было широко раскрыто. Рядом с ним, похожее на ужасное привидение с перевязанной головой, осунувшийся и бледный, стоял Шерлок Холмс. В следующее мгновение он перешагнул через подоконник, и я услышал, как затрещали лавровые кусты. С яростным криком хозяин дома бросился за ним. А затем все произошло в какое-то мгновение. Но, тем не менее, я ясно ее разглядел. Это была рука. Женская рука, промелькнувшая среди листьев. В тот же миг барон издал ужасный вопль, который запомнился мне навсегда. Он схватился за лицо, забегал по комнате, стал биться головой о стены, а потом упал на ковер и начал кататься по полу, корчась от боли, в то время как его ужасные крики разносились по дому.
1: «Воды! Ради бога! Воды!»
0: Я схватил со стола графин и бросился на помощь. В комнату вбежали дворецкий и несколько лакеев. Мне запомнилось, что один из них упал в обморок, как только я, опустившись на колени перед пострадавшим, повернул к лампе его ужасное лицо. Серная кислота въелась в кожу и капала с ушей и подбородка. Коль скоро дело приняло такой оборот, я в нескольких словах объяснил, что произошло. Кто-то из прислуги полез в окно, другие побежали по газону, но уже стемнело, и вот-вот должен был полить дождь. Среди воплей барона раздавались ужасные проклятия.
1: Это была Китти Винтер! Ведьма! Проклятая ведьма! Она заплатит за это! Она заплатит! Боже, я
3: не вынесу этих страданий.
2: Я вымыл его лицо маслом, наложил ватную повязку на изъеденную кожу и сделал инъекцию морфия. Все подозрения барона на мой счет рассеялись, и он вцепился в мои руки, как будто я был в силах вернуть зрение его глазам. К этому времени подошел инспектор полиции, которому я показал свою настоящую визитную карточку, так как было бы глупо и бесполезно поступать иначе. Меня или Холмса, несомненно, узнали бы в полицейском участке с первого взгляда. Только после этого я покинул мрачный дом и через час был на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем любимом кресле. Он был очень бледен и выглядел опустошенным. Не говоря уже о его ранах, даже железные нервы моего друга потрясли события сегодняшнего вечера. И он с ужасом слушал мой рассказ о том, что произошло с бароном.
4: Расплата за грехи, Ватсон. Рано или поздно это должно было случиться.
2: Да.
4: Одному Богу известно, сколько грехов было у этого человека. Вот та самая книга, о которой говорила Кити Винтер. Если она не сможет помешать свадьбе, то не сможет ничто. Но она сделает свое дело, Ватсон. Будьте уверены. Ни одна уважающая себя женщина не сможет устоять против этого.
2: Это дневник его любовных похождений?
4: Или дневник его вожделений. Называйте, как хотите. Когда мисс Винтер рассказала нам об этой книге, я понял, какое грозное оружие попало бы к нам в руки. Сумеем мы ее достать. Тогда я не сказал ничего, что могло бы выдать мои мысли, так как женщины не умеют хранить секреты. Я вынашивал свой план. Нападение на меня дало шанс ввести в заблуждение барона. Он считал, что всякие предосторожности против меня излишни. Все шло к лучшему. Я мог бы подождать и дольше, но его намерение уехать в Америку вынудило меня действовать. Он ни за что не оставил бы такой компрометирующий документ. Поэтому нужно было что-то предпринять и немедленно попытаться выкрасть книгу ночью. Бесполезно, но можно было попытать счастье вечером, если бы удалось отвлечь его внимание. Удобный момент настал, когда вы явились к нему со своим голубым блюдцем. Мне необходимо было в точности знать, где находится книга. Я понимал, что в распоряжении у меня всего несколько минут. Время было ограничено вашими знаниями китайской керамики. Поэтому я взял с собой мисс Винтер. Разве я мог себе представить, что за маленький сверток она так осторожно несла под плащом? Я думал, она всего лишь хотела помочь мне, но, казалось, у нее были собственные намерения.
2: Барон догадался, что я пришел от вас.
4: Я опасался этого с самого начала. Однако вы некоторое время держали его в неведении, и я успел взять альбом, хотя мне не удалось скрыться незамеченным. Сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли.
0: Наш великосветский друг явился в ответ на приглашение Холмса. С глубочайшим вниманием он выслушал его рассказ о том, что произошло.
5: Вы сделали чудо, просто чудо. Но если увечья барона настолько серьезны, как описывает их доктор Ватсон, тогда можно считать, что наша цель помешать свадьбе достигнута и без этой ужасной книги.
4: Такие женщины, как мисс де Нервиль, не остановятся перед подобным препятствием. Изуродованного мученика она будет любить еще больше. Нет, нет, нет. Мы должны разрушить нравственный идеал, а не телесный. Только этот альбом сможет вернуть ее на землю. Другого средства нет. Это почерк барона. Она не останется равнодушной к тому, что здесь написано.
0: Сэр Джеймс ушел, прихватив с собой альбом и драгоценное блюдце. Мне тоже пора было уходить, и я спустился вместе с ним на улицу. Полковника Демери ожидала небольшая карета. В ту же минуту я вернулся обратно и поднялся по лестнице в комнату Холмса. Я узнал имя нашего клиента. Помилуйте, Холмс, да ведь это...
4: Это преданный друг и благородный джентльмен. Отныне и навсегда пусть это будет нашей маленькой тайной.
0: Я не знаю, каким образом альбом барона попал в руки мисс де Мервиль. Возможно, сэр Джеймс передал его сам, или, что более вероятно, столь деликатная задача была возложена на отца молодой леди. Во всяком случае, результат оказался самым благоприятным. Через 3 дня в Морнинг-Пост появилась заметка, где говорилось, что свадьба барона Грюнера и мисс Виолетты де Мервиль не состоится. Та же газета поместила первый отчет о слушании дела мисс Китти Винтер по обвинению ее в нанесении увечий серной кислотой. Однако на свет всплыли такие смягчающие обстоятельства, что наказание, насколько я помню, было самым незначительным из тех, которые возможны за подобные преступления. Шерлоку Холмсу угрожали судебным разбирательством за кражу, но если цель благородна, а клиент поистине знаменит, то даже суровый английский закон становится гибким и гуманным. Мой друг избежал скамьи подсудимых.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! На концертах венгерского певца Яноша Коша, гастролировавшего в нашей стране в 1970 году, среди прочих звучала и песенка композитора Гаваши «Черный поезд». Первым исполнителем этой песни на нормальном русском языке с текстом Олега Жукова был ленинградский ансамбль «Поющие гитары». Гитары не любили работать в студии, поэтому их опередили веселые ребята.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Постоянные слушатели радио «Рансис» уже знакомы с проектом «Твой километр». В программе «Грани реабилитации» звучал их репортаж, и в моей программе «Ищите-обрящите» звучал аудиоролик с презентацией данного проекта. Что ж, настало время поближе познакомиться с людьми, которые данный проект реализуют на протяжении 7 лет. Итак, у меня сегодня в гостях Анастасия Александровна Боброва из города Иркутска.
3: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребят, ну вот на протяжении 7 лет реализуется такой серьезный масштабный проект.
3: Ну, небольшую поправочку мы внесем сразу. На протяжении 7 лет его реализует Новосибирск, а мы с Александром присоединились только...
4: Буквально летом.
3: Ну, начали присоединяться в конце 2016 года, а окончательно присоединились уже даже в мае 2017. Окончательно взяли за работу.
2: Ну, я так понимаю, что в подобные проекты не приходят случайные люди. То есть для вас эта работа была уже знакома, и, наверное, был свой личный опыт, на котором все это базировалось.
3: Ну, случайного, естественно, ничего не бывает. Конечно, мы познакомились с руководителем проекта сначала. Он нас замотивировал на многие вещи, в том числе и на создание краткого курса по ориентированию, что мы большим достаточно коллективом Иркутск, Новосибирск, Самара участвуем в создании. Создали этот курс, 4 месяца велась над ним работа. Ну, а с мая месяца мы уже работаем непосредственно с сайтом «Километра».
2: Ну, о сайте, думаю, подробнее поговорим немного попозже, а пока поговорим о личном опыте, который есть у вас, и который вы теперь уже можете передать другим. Ведь начиналось все с череды ваших преодолений, с того, как вы получали такой опыт самостоятельной жизни, потому что человек, который сам подобного опыта не имеет, конечно же, подобный проект реализовать не сможет. Наверное, не так все просто давалось, и, наверное, этот опыт был все-таки довольно непростым, да?
3: Но мы как-то об этом не задумывались, потому что смысл думать о том, там просто или сложно, мы просто выполняли нужные задачи по жизни. Если нужно куда-то уехать самим, значит, мы едем. Если нужно что-то еще сделать, значит, мы делаем. Если у нас не получается, значит, мы интересуемся, как это реализовать и осуществить, чтобы это получилось.
2: Расскажите подробнее о себе, вот этап, скажем так, становления.
3: У обоих школы, интернаты, у Саши где? В Самаре, да? Я в Иркутске, в принципе, всю жизнь. Вот. Все очень-то обычно. Школа-интернат. Понятное дело, что в школе нужно было чем-то заниматься интересным. Я занималась легкой атлетикой. Ну, потом это переросло в профессию. Ну, в общем-то, такая неплохая профессия, наверное, можно сказать. Ну, закончила школу в 2009 году. Поступила учиться в Красноярский медицинский колледж. Ну и, собственно говоря, работаю по специальности.
2: А у вас, Александр, какой был опыт вот ваш? О вашем детстве, увлечениях, может быть, увлекались спортом или чем-то еще увлекались, Александр? Как у вас?
4: После школы я поступил в медицинский колледж. В принципе, нет, спорта в моей жизни не было. Но ситуация примерно очень похожа.
3: То есть, да, история абсолютно банальнейшая. То есть, школа, колледж и ничего такого...
4: Сверхъестественного, да, не было.
3: Все как обычно. Но в процессе, конечно же, учебы в школе, учебы в колледже, естественно, реализуешь какие-то свои возможности, самостоятельность привыкаешь. Вне зависимости от родственников, от окружающих. Это тоже нормальный процесс, естественный, в котором тоже ничего, так скажем, необычного нет, если ты сам к этому относишься как к нормальному процессу, а не как к чему-то уникальному.
2: А спортивные достижения были еще в школьные годы или это пришло позже? Вообще, была такая идея, ну, развиваться именно в спорте?
3: Конечно, идея была, и достижения определенного рода были. Это были чемпионаты России. И на этом, в принципе, все. Потом я решила, что хватит, можно ехать домой и заниматься уже в своей второй профессии, основной, и реализовывать уже здесь свои возможности в этом направлении.
2: По окончании колледжа где удалось устроиться? В настоящее время где работаете?
3: Я любитель свободного графика, мне же нужно частенько куда-нибудь уехать по делам, по разным. Поэтому я любитель частного такого образа работы.
2: А у вас, Александр?
4: Я работаю на родное государство, то есть работаю в бюджетной организации.
2: Тоже массажистом?
4: Да, тоже массажистом.
3: Ну, Саша у нас больше образ домашний ведет, и ему как-то вполне устраивает такой график.
2: А вас, Настя, тянет к путешествиям, к приключениям, к чему-то неизведанному, я так понимаю?
3: Да, конечно, всегда меня тянуло, потому что узнавала что-то новое, интересное в других городах, побывать, почувствовать вкус, запах города нового. Это много значит на самом деле. А уже я не говорю о курсе самостоятельных и действительно передвижений, когда ты ни от кого не зависишь, когда ты просто садишься в поезд и едешь, и ты знаешь, что тебе не нужно ждать, пока тебя отвезут, пока за тобой там кто-то сможет с тобой приехать, сопроводить тебя в другой город. Это вот действительно очень серьезный кайф, очень серьезное ощущение, когда ты можешь передвигаться по стране хотя бы сам. Ну и потом это ведь по работе нужно было, ведь сначала спорт, конечно, связан с передвижениями, с перелетами, со сборами и соревнованиями, это такой процесс интересный. А когда ушла из спорта, конечно, мне уже хочется продолжения чего-то такого движения, двигательной активности.
2: Ребят, вот вы живете активной, интересной жизнью сами по себе. А вот для чего? Зачем вам социальный проект? То есть ведь и без него жизнь, в принципе, наполнена, интересная. Для чего других мотивировать, когда и так все неплохо складывается в жизни?
4: Хочется просто сделать так, чтобы люди не отсиживались многие дома. К сожалению, многие люди проблемами зрения, да, находятся в замкнутом пространстве, и у них нет возможности, допустим, выйти на улицу, просто даже элементарно погулять или куда-то съездить. Мы хотим просто своим примером показать, что выходить нужно, ездить нужно, и, в общем-то, от этого получать большое удовольствие тоже нужно и можно.
3: Причем мы показываем, насколько это возможно, и что для этого нужно сделать, чтобы путешествие было наиболее комфортным для нас, наиболее приятным и так далее. То есть мы пытаемся не просто мотивировать, делайте как мы, вы будете крутыми. Нет, мы просто стараемся показать, что
4: некоторые аспекты.
3: Да, некоторые аспекты этой деятельности, что вот это возможно, и почему это возможно. То есть ничего сверхъестественного тоже мы, конечно же, людям не пытаемся там показать, да и смысла в этом нет.
4: Ну и также в чем-то объясняем, как можно облегчить ту или иную поездку или ту или иную ситуацию.
3: Ну, просто своим личным каким-то примером, опытом, тот же вот материал, там, дорожные хлопоты мы создали летом этого года. Как раз таки с целью, чтобы люди поняли, что без зрячего сопровождения ездить очень даже можно. Ведь ходит достаточно такое распространенное мнение, что да куда ты без глаз? Да никуда. Мы стараемся доказать обратное. Даже не доказать, а, наверное, просто показать обратное.
2: Как пришли в социальный проект? Вот проект «Твой километр», но в другие проекты, социальные проекты. Вот каким образом судьба свела вас со Станиславом Беловым, с кем-то еще? Как вот все это началось?
3: Началось все с того, что когда-то мне очень хотелось работать на радио. Но возможности такой, соответственно, не было. То есть я пробовала делать свои материалы совместно с Иркутским областным радио. Мне давали такую возможность, но это было еще в школьные годы. И потом, соответственно, после моего переезда в Красноярск, потом я вернулась в Иркутск. Ну, все это уже ушло, и контакты с людьми утеряны были, и какие-то возможности были потеряны. А потом, получается, я познакомилась с Маргаритой Мельниковой, и она меня пригласила читать тексты, то есть работать диктором аудиожурнала «Люди, события, творчество». И, получается, с мая 2016 года я начала работать в их проекте. Начала с маленьких текстов, коротеньких, потом стали нам давать более длинные тексты, потом у нас уже появилась возможность там самим тексты искать, мониторить какие-то сайты и так далее, то есть мы просто развивали проект. А потом осенью мы с Александром задумались о том, что было бы интересно создать свой материал, причем не просто там о каком-то событии рассказать или что-то там, ну, такое, а создать какой-то репортаж, то есть взять у кого-то интервью. И стали думать, где бы такого интересного человека взять. И есть у нас в Иркутске одна знакомая, которая мне сказала про вот как раз-таки Станислава Степановича Белова, что он в Новосибирске ведет очень активную, интересную деятельность, он инструктор по ориентированию, и есть у него проект «Твой километр», и можете у него взять интервью, она нас с ним свела. Получается, в начале ноября 2016 года мы взяли у него интервью. Назывался наш репортаж «Человек-водопад». И вот после нашего с ним разговора он мне предложил, так скажем, соавторство в создании аудиокурса по ориентированию в пространстве. Говорит, что так как у нас имеется опыт самостоятельного хождения, мы тоже сможем внести какую-то часть информации в данный текст. Мы стали думать, как это все дело организовать. Создали коллектив авторов. 4 месяца работали. Потом он мне предложил стать редактором сайта и диктором проекта «Твой километр». Ну, я подумала, и, в принципе, я на это дело согласилась. Вот с июня 2017 года, вот я у них уже тружусь, уже сделали первую презентацию в октябре. Посмотрим, что будет дальше.
2: А проект реализуется безвозмездно или все-таки какие-то средства спонсорские или какой-то грант?
3: Мы люди такие самостоятельные, мы на самофинансировании живем полностью, нам никто ничего не оплачивает никогда. То есть за все мероприятия, которые проводятся в Новосибирске, оплачивают наши, все это дело наши организаторы.
4: А поездки, разъездки оплачиваем уже сами мы, то есть себе.
3: Да, то есть мои поездки в Новосибирск регулярные, это я уже тоже за свой счет, соответственно.
2: организаторы выиграли грант? Или вот каким образом они все это реализуют?
3: Нет, организаторы у нас гранты и не пытались выигрывать, не собираются вроде бы как с грантами работать. Это все, так скажем, на энтузиазме, на доброй воле, на волонтерской работе основано. Ну, так решил наш руководитель, мы с ним спорить, соответственно, не будем пусть. Ну, наверное, в чем-то он прав.
4: Проект существует полностью на именно, скажем, собственных желаниях и силах, но плюс нам еще помогает очень много в Новосибирске волонтеров. То есть это ребята-студенты, абсолютно здоровые, то есть они всегда протягивают руку помощи, то есть организация фестиваля, организация вообще каких-либо мероприятий, они всегда, в общем-то, нам с удовольствием помогают.
3: Ну да, это студенты Новосибирского государственного педагогического университета, это институт социальных технологий, институт искусств сейчас вот в этом году присоединился.
2: А если говорить об основной команде проекта, вот о тех людях, которые, ну, костяк проекта, да? Кто эти люди, в общем, и подробнее о команде проекта «2 километра» расскажите.
3: Основной костяк нас, получается, 5 человек. Ну, в общем-то, 5-6 человек. Там один у нас просто когда стабильный, когда нет, он просто еще работает параллельно. Коллектив наш полностью состоит из незрячих людей. Это люди, живущие действительно самостоятельно. То есть вот мы с Александром, двое нас из Иркутска. Это наш руководитель Станислав Степанович Белов. И 2 Даниила. Данила Скупко и Данил Соколкин. А Данил Скупко, он еще у нас совсем молодой. Ему только 17 лет будет в декабре, но очень перспективный. У нас паренек растет. Он перспективный в плане чего? Он, во-первых, ориентируется уже очень и очень хорошо. Я думаю, что даже не все зрячие найдут то, что находит Данил в городе. Без любого навигатора, без чего-либо еще. Он просто находит нужный адрес спокойно. То есть он очень хорошо научился. Он у нас перспективный звукорежиссер в будущем, оператор. Потому что у нас же ведь, понимаете, как мероприятие, допустим, проводится, вот фестиваль, да, по ориентированию. И у нас, естественно, свой человек на звуке сидит. Свой звукооператор. И вот сейчас у нас Данил Соколкин. Он у нас ведет курсы по звукообработке всем нам. То есть вот мы с Александром у него обучаемся, Данил Скупко у него учится. Но так как мы находимся в Иркутске, и нам это, получается, обучение нужно здесь исключительно. То есть мы работаем на звукообработке при создании репортажей там, и так далее. А Данил Скупко, он будет уже в будущем сам озвучивать мероприятие, потому что Данил Соколкин, он уже растет, так скажем, и будет уже будущим инструктором по ориентированию. То есть помогать, ассистировать будет Станислав Степанович.
2: Совсем недавно вот команда проекта «2 километра» создала уникальное аудиопособие по ориентированию пространства, да, краткий курс. Вот давайте поговорим подробнее о нем, что в него включается. И вот когда я впервые о нем услышала, мне такой вопрос заинтересовал. Вот, допустим, человек живет, ну, в отдаленном районе, в городе не имеется ни центра реабилитации, ни инструктора по ориентировке. Вот человек взял в руки этот курс, изучил его. Возможно ли по прохождении данного курса овладеть навыком ориентировки, не имея рядом инструктора?
3: Если есть желание, если есть серьезная мотивация к этому, если у человека поставлена определенная цель, и он к этим целям идет, и всей душой стремится, то, конечно, есть. Потому что в этом курсе максимально мы постарались изложить всю ту информацию, которая может пригодиться человеку, который никогда в жизни не брал в руки трость.
4: Здесь преимущественно, то есть важнейшую роль играет практика. То есть мало просто его прослушать. Нужно прослушать, то есть все равно нужно выходить на улицу в любом случае. Человек учится в процессе слушать окружающий мир, ориентироваться в нем. Здесь помимо курса, то есть важна практика, практика и еще раз практика.
3: Мы даем, получается, только теоретическую базу, и занятия эти 8 штук, они несложные. После каждого занятия можно просто выйти на улицу и попробовать все, что услышал человек, проделать на практике. Те же виды ориентиров посмотреть, как это, что может быть, как выглядит линейный ориентир, как выглядит фигурный ориентир, попробовать определить, как можно определить точечный ориентир, как на него правильно выходить и многое другое. Что такое пространство, какое оно бывает, человек в принципе это должен знать, естественно, тоже, потому что пространство в нашей жизни играет не последнюю роль.
4: Никто не говорит, что, допустим, надо выйти сразу на большой там проспект и идти. Достаточно выйти из подъезда и посмотреть, допустим, территорию, прилегающую к подъезду. Как раз, в общем-то, найдутся все ориентиры, и, в общем-то, даже можно применить практически все 8 приемов на практике. А дальше уже потихонечку выходить дальше.
3: То есть, получается, в собственном дворе можно уже определить и относительно размер пространства, более или менее можно с ним определиться, с наполненностью можно определиться, то есть что в этом пространстве находится, там парковки, лавочки, детские площадки, многие другие объекты. Ну и потихонечку изучать свой маршрут, хотя бы какого-нибудь небольшой, до магазина, до ближайшего, там, до остановки, до соседнего дома, вокруг дома.
4: А дальше все пойдет, и можно будет чувствовать и деревья, и автомобили, то есть на слух. Все это реально.
3: Это все приходит с опытом.
4: Но опыт у каждого по-разному приходит, то есть это промежуток может быть, в принципе. Кто-то сразу практически улавливает, кто-то испытывает с этим трудности, но все равно это приходит, если этим заниматься.
3: Есть еще такая очень серьезная проблема, и многие-многие с ней сталкиваются. Когда человек начинает ходить, ему кажется, что вот если он запомнил маршрут, неважно, по схеме он его учил или самостоятельно он его учил, и по запомненному маршруту он не смог пройти. Он заблудился, бывает. И человек бросает просто учиться, ориентироваться, потому что ему кажется, что он не справится, потому что, ну как, я вот заблудился, значит, я вообще никчемный ориентировщик, я не смогу ничего больше сделать, вот я такой весь бездарный, бесталанный. А нет, такие люди закрываются в себе, обратно уходят домой и больше не выходят никогда с тростью.
4: Нужно помнить просто то, что даже суперпрофессионалы ориентирования, скажем так, они тоже бывают, что лутают. Это в порядке вещей. Допустим, выпал снег, очень большой покров, дороги практически не чувствуют. Это нормально, но бывает как бы со всеми, и руки опускать ни в коем случае не нужно.
3: Главное не стесняться этого, что ты заблудился.
4: Не стесняться обратиться к людям, да. В принципе. Всегда помогут, всегда подскажут.
3: Ну, конечно, да, приходится развивать навыки коммуникабельности, это обязательно. Причем, мало того, что нужно уметь общаться с прохожими, еще нужно уметь не просто общаться, а уметь отказывать им
4: в тактичной форме.
3: В тактичной форме, потому что не всегда прохожий прав. Главное, чтобы прохожий не увел человека незрячего куда-то там. Вот я тебе покажу, как правильно пройти, да ты вот давай я тебя сам проведу. Ни в коем случае этого вообще допускать нельзя.
4: И желательно знать необходимые ориентиры по маршруту по вашему. Потому что, допустим, заблудились, встретили человека. Человек вроде бы он может вас проводить, но он не знает куда. То есть нужно объяснить, что будет по дороге, тогда будет у него возможность направить именно вас с тем маршрутом, которым вы, в общем-то, и должны идти.
3: То есть это либо какой-то адрес конкретный, либо там что-то яркое должно быть запоминающееся, что вы точно знаете, что это есть на данном месте.
2: Сейчас мы говорим о позитивной стороне, да, всего этого. То есть быть самостоятельным – это круто, все здорово, да, легко ориентироваться. Но вот если, так вот сказать, честно, копнуть глубже. Вот ваш опыт лично в стратегии всегда был позитивным? Наверняка же были какие-то моменты не очень приятные, как-то вы с ними справлялись?
4: И ломали трости, и все было. Ну... Тяжело в учении, легко в бою, как говорят.
3: Был опыт, когда мы с Александром вдвоем просто поехали в Кисловодск. И там вообще самостоятельно учились ориентироваться в чужом абсолютно городе, без каких-либо родственников и друзей. Много и там всякого было, и на дорогу выходили, и по частному сектору погуляли, потому что не могли найти определенные объекты. Ну, всякое бывает, конечно, и на людей разных нарываешься, и на хороших, и на плохих, и на совсем плохих. Ну, иногда, конечно, хочется и по лицу дать некоторым, потому что есть за что. Но надо стараться сдерживать себя изо всех сил, хватать себя за руки.
4: Во всяком случае, надо стараться адекватно реагировать. Да.
2: Если говорить о работе над данным курсом, над данным учебником по ориентированию, как эта работа проходила, как складывалась?
3: Ну, как работа складывалась? Интересная была действительно работа. То есть Станислав Степанович, он писал все тексты. Мы их дополняли, писали свои дополнения к этому тексту. Все эти дополнения коллективно обсуждались, что делаем, как делаем, почему мы вот так написали. Он, конечно, спрашивал нас очень много тоже, потому что ему нужны были, так скажем, опытные ориентировщики, которые уже хотя бы как-то ходят.
4: То есть, чтобы мы лично приносили как бы свои дополнения и так далее. То есть, это полностью коллективная работа была.
2: То есть, фактически у курса 3 автора?
4: У курса авторов много. Основных два, а дополняли, в общем-то, у нас люди из нескольких городов, то есть Новосибирск, Самара, Иркутск.
3: Ну вот в Самаре, допустим, там наш курс проверяли на доступность, на реальность, то есть насколько он действительно доступен для начинающих и так далее. То есть мы давали его очень многим людям сначала на тест, как воспринимается информация, чего не хватает, что нужно еще добавить, а что-то, может быть, есть лишнее. Ну да, работа была интересная и трудная, конечно, потому что ну, для меня такой опыт вообще был первый раз в жизни, когда что я участвовала в соавторстве, в создании аудиопособия по ориентированию. Ну да, для меня это было ново. Ну, для всех. Для нас, Александра, наверное, Саша тоже была мова, в принципе, потому что работа необычная для вас.
2: Тема ориентирования не новая. Наверное, учебных пособий по данной теме немало. Да? И Волоколамский ЦРС, и Бийский ЦРС, и теперь Железногорский ЦРС. Вот с теми специалистами не консультировались? И вообще как-то с ними контакты поддерживаете? Или, наоборот, не поддерживаете и своим путем идете?
3: Ну, в данном случае своим путем. То есть у нас есть инструктор по ориентированию, который учился в Бийске. То есть он у нас такой ученый в этом плане. А по поводу того, что есть другие пособия, да, есть. В 80-х годах было выдано последнее аудиопособие. И то вот все учебники по ориентированию – это учебники сугубо для преподавателей, которые не переведены на обычный русский публичный язык. Мы постарались дать информацию именно для обычных читателей, для обычных людей, не преподавателей, чтобы там ничего пугающего, научного, такого страшного не было. Конечно, есть очень хорошие учебники. Наумова есть учебник, очень действительно хороший. Мы включали некоторые вещи из этого учебника, естественно, как же не опираясь на литературу-то. Но все-таки этот учебник больше для преподавателей, чем для простых людей.
4: Мы как бы еще не пытаемся конкурировать с создателями других пособий и учебников. Мы просто, в принципе, опять же, это был, скажем, порыв. В общем-то, решили создать более простую вещь для обычных людей, у которых нет возможности поехать в ЦРС, хоть в Бийск, хоть в Волоколамск, чтобы человеку было это доступно дома.
3: И потом, так как эти учебники уже 30-летней с лишним давности, то есть получается, конечно, мы стремились адаптировать этот учебник под современную жизнь, из чего делаются современные схемы, какие варианты сейчас есть и так далее. Тогда, ведь насколько проще все было и в ориентировке, и во многом другом. Сейчас все сложнее.
2: А зарубежный опыт как изучали?
3: Зарубежный опыт – это есть зарубежный. Мы только зарубежными тростями пользуемся. Зарубежный опыт в российском ориентировании не получится его использовать даже. Потому что у России, у нее вообще свои условия. Умом Россию не понять, сами знаете.
2: Ну что ж, а мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребят, ну вот, к сожалению, Станислав Белов не смог сегодня быть в программе, но когда изучала сайт ваш, вот его очерк, который называется «Рефлексия», очень сильное впечатление на меня произвел. И, наверное, с ним полезно будет познакомиться не только нашим людям незрячим, но, наверное, и в большей степени даже их родным близким.
1: Очерк он создавал как раз-таки для людей зрячих. Это основано все действительно на реальных событиях. Это есть мальчик такой, Данил. Он действительно ходит, действительно учится у него. И вообще у нас просто многие материалы ориентированы непосредственно на зрячего читателя. На зрячих родственников, на зрячих родных, друзей и так далее. Потому что в основном-то вся проблема состоит именно в них. Они блокируют людям свободный доступ к самостоятельной жизни.
2: В всяком случае, они нас боятся. Мы пытаемся сделать так, чтобы нас не боялись.
0: Боятся кто? Мама ваших друзей, которые детей опекают своих? Или кто боится?
2: Боятся многие зрячие люди, потому что мы для них практически, не, скажем так, мало известны. То есть они иногда не знают даже, как с нами разговаривать, как с нами работать. При трудоустройстве есть такие проблемы. Люди просто на самом деле боятся брать на работу незрячего человека, потому что считают, что ему нужна как бы няня или мама или еще кто-то. Поэтому мы пытаемся и показать, и объяснить обычным зрячим людям, что у нас ничего страшного нет, мы не пытаемся, ему не страшно.
1: Просто, понимаете, проблема в том, что зрячие люди в нас не верят. То, что мы вообще можем как-то отдельно от них существовать, отдельно жить, сами можем что-то сделать. И во многом, я считаю, виновата СМИ. Как российская, так и зарубежная. Я ни в коем случае не снимаю вины зарубежных СМИ. Но российские СМИ просто бьют рекорды, как мне кажется. Потому что я сколько вижу статей, у меня иногда складывается ощущение, что мы вообще живем в параллельном мире. Вы только посмотрите. Пара-премьера театральная. Пара-спорт. Пара-фестиваль там про пара-спорт там чего-то связано, да? Почему мы живем в параллельном мире? Нельзя сказать, что там спортивный фестиваль, хорошо, паралимпиада. Но при чем тут спортивный фестиваль, пара, спорт? Вот это вот, вот. И до тех пор, пока к нам такое отношение, все, в принципе, так и будет.
2: Нужно убирать эти штампы. Штампов очень много, к сожалению.
0: Откуда подобные штампы, вот, по вашему мнению, берутся?
1: Ну, кто-то говорит, что из Советского Союза. Ну, в принципе, да, наверное, что-то в этом есть.
2: Потому что инвалидов в то время не было, как и многих других вещей в Советском Союзе.
1: Ну и сейчас вы посмотрите, опять же, если вернуться к СМИ, что сейчас пишут, ведь как про нас подают материалы, это же ужас просто.
2: Любая ситуация жизненная, сравни подвигу, ну просто, не нас знаю, люди просто живут.
1: Да, в нас видят каких-то героев нереальных, что вот просто такое ощущение, что нам сейчас вот памятник на Красной площади можно всем ставить за героические поступки, такое ощущение. Вот действительно просто складывается такое впечатление. А мы просто живем, вот выигрывают чемпионат России, становишься чемпионом России, и они уже начинают писать о тебе в газетах, как будто ты выигран как минимум, я не знаю, чемпионат Европы. Ну что, ну Россия, да сколько их таких чемпионов России, ничего в этом такого вот уникального, удивительного нет. А сколько, допустим, у нас темноты в жизни? Ведь смотрите, прогулка в темноте, жизнь в темноте, забег в темноте, заплыв в темноте. Ну, ребят, ну что за темнота? А фантазию, если включить, и как-то это все по-другому назвать, да? Вот и все. И оттуда все штампы и берутся. А, ну они ж такие, да, они там в темноте бегают, в темноте плавают, в темноте какую-то еще фигню занимаются. Почему бы нет?
2: Темные и странные личности.
1: То же самое я, допустим, могу сказать, если уже говорить еще о штампах. Об инклюзивном образовании сейчас очень много говорится. Причем говорится все, так скажем, не объективно, неоднозначно. А хоть бы мне кто-то сказал, как, допустим, тотально слепые дети будут учиться в обычной здоровой школе среди зрячих детей. Никто этого не говорит. Конечно, будут все штампы. Они просто увидят там слепого ребенка, который просто убьют на перемене, на ближайшей же. А потом будут говорить, да вот они такие вот беспомощные, что с них взять. Вот отсюда и штампы все.
0: То есть вы думаете, что инклюзия – это далеко не всегда благо?
1: Конечно.
2: Ну и слишком часто употребляется это слово. Знаете, уже можно сказать, что я работаю в обычном коллективе, да, в медучреждении. Ну что, мы можем назвать тогда мой коллектив инклюзивным. Куда ни плюнь, везде инклюзия. Ну, ребята, это называется, может, по-другому. То есть, опять же, мы, получается, выделяемся на каком-то общем фоне. Опять герои, инклюзия, ну, не знаю. такое вот неоднозначное отношение у нас к этому.
1: А вот вы, Светлана, меня спросили про инклюзию как благо, да? Просто сейчас вот такая тенденция, что многие начинают осуждать работу интернатов, что интернат это плохо, что интернат это сплошной негатив, и домашнее обучение лучше там, и инклюзивное тем более, это вообще красота. Но просто мы с Александром, учившись в интернате, я не понимаю, как вообще такое можно говорить и выдавать это в СМИ. Или потом, у кого рождаются слепые ребятишки, те родители тоже будут читать эти статьи и думать, ох, интернат это так страшно, но люди же зря писать не будут, правильно?
2: Интернет это своего рода коллектив, пусть таких же, как и, скажем,
1: ребенок.
2: Как и данный ребенок, неважно там, с какой патологией, но это коллектив, они учатся общаться вместе в коллективе. То есть инклюзия не инклюзия, потом все равно человек, если научился общаться, владеет каким-то там практическим навыком, то есть он в жизни, в общем-то, не потеряется в любом случае. И неважно, уже инклюзия это будет или не инклюзия.
0: Как бы там ни было, интернат дает умение общаться, умение как-то договариваться, наверное, взаимодействовать.
2: В том же самом интернате, да, есть зрячие преподаватели. Опять же, это навык общения со зрячими людьми. Так что ничего у них плохого нет. Либо учителя, либо воспитатели, там не суть важна. Но они полностью здоровые люди, да. И получается, опять же, навык общения со здоровыми людьми у них тоже, у детей есть. То есть никто их ни в чем не ограничивает.
1: Потом... Никто не думает о том, как вот все-таки я вернусь к этой теме, потому что раз уж такая у нас пошла передача интересная, такой вопрос открыли. Все-таки, как бы вот я училась в зрячем коллективе, я чувствую, что я бы ушла на домашнее обучение, потому что, ну, обычная девчонка, которую я представляю, что меня бы точно кто-нибудь зашиб на переменах. Представляете, огромная школа, да, я понимаю, когда говорят про слабовидящих детей, с ними вопросов меньше, а с нами. Про это вообще никто не думает. А про то, как вообще детям давать навыки самообслуживания, чтобы они хотя бы могли за собой постирать, помыть, там что-то сделать, приготовить элементарно. Очень я сомневаюсь, что в здоровой школе, в инклюзивном образовании их этому научат. Очень сомневаюсь.
2: А в интернете эти навыки, пожалуй, есть.
1: Ну, особенно если там хотя бы ночевать даже остаешься, то все равно ты какими-то навыками приходится тебе овладевать, хочешь ты этого или нет.
0: Ну что ж, давайте вернемся к очерку, который называется «Рефлексия».
1: Очерк этот Станислав Степанович написал, мы его озвучили, Александр его начитал, составили композицию звуковую соответствующую и выпустили его в жизнь. Да, интересных много отзывов о зрячих людей получаем. Даже от журналистов интересных таких у нас есть, просто знакомые хорошие журналисты, вот они прочитали данный очерк, тоже заинтересовались темой.
0: Ну что ж, тогда мы, я думаю, данный очерк послушаем, и каждый составит свое мнение обо всем этом.

Станислав Белов. Рефлексия. В жизни, как правило, не бывает ничего случайного. В определенный момент на нашем жизненном пути встречаются люди, которые могут ответить на волнующие нас вопросы. Дело было в 2016 году. Нас пригласили на крестный ход в интереснейшее место под Искитимом, Новосибирская область. Место это называется Ложок. Когда-то тут был лагерь заключенных НКВД. Святые предсказывали, что в этом месте появится родник. Чудесным образом он и правда появился. А позже, недалеко от родника, была построена церковь. Теперь здесь частые гости, археологи и другие исследователи. Пригласил нас сюда один журналист. В его задачу входило собрать как можно больше информации об этом загадочном месте. Приехали рано, чтобы было время осмотреться. Мы сидели в душной машине и разговаривали, как вдруг я услышал звук льющейся воды. И сразу посыпались предположения, что это может быть. Может река? А может быть ручей? Или просто маленький ключик? Позже выяснилось, что это был маленький фонтан. Среди нас был зрячий человек. Решив развеять

пока дорога была ровная. А как до кустарника дошел, сразу остановился. Так что же мы медлим? Может, ему помощь какая нужна? Может, чего ищет? Да, вполне вероятно. Но там стоит машина. Мне кажется, что в ней тоже находится незрячие. Иначе его бы отсюда забрали. Давай не будем гадать, а пойдем и сами спросим. Что это за люди? Откуда они? И нужна ли им помощь? Я слушал этот диалог с улыбкой. Как все-таки по-разному реагируют на нас люди. К машине мы подошли уже все вместе. Мы познакомились, и в процессе общения выяснилось, что у мужчины и женщины есть незрячий сын Данил. И, видимо, именно поэтому мы их так заинтересовали. Я видел, что семья очень обеспокоена будущим своего ребенка. Этим людям не безразлично, как их сын будет жить, если их не окажется рядом. Ведь часто с появлением в семье ребенка с каким-либо заболеванием жизнь родителей заканчивается. Они с удовольствием и даже, можно сказать, с упоением играют роль жертвы. И проносят эту роль через всю жизнь, тем самым убивая в ребенке личность. Общаясь с супружеской парой, я думал о том, как же они боятся за мальчика, как глубоко они переживают сложившуюся ситуацию. Я искренне сочувствовал им, видя, сколько в них душевных сил и сердечной теплоты. Началась гроза с ливнем. Люди, заботясь друг о друге, стали укрываться от дождя. Когда дождь стих, зазвонили колокола. И начался крестный ход. Все пошли, и мы тоже. Нам предстояло пройти около 15 километров. День был пасмурным, но идти было легко. Со мной пошел Александр, отец ребенка. По дороге мы разговорились. Говорили о разном. В том числе и о том, как незрячим людям выживать в этом непростом мире. Тема для Александра, понятное дело, очень актуальная. Он спрашивал о том, как я сам одолел этот путь к самостоятельной и независимой жизни. Еще говорили об успехах и поражениях. Александра интересовало, что можно предпринять для успешного развития ребенка. В глубине души я ожидал этих вопросов. Всегда радуюсь, когда люди, столкнувшись с этой проблемой, не замыкаются в своем мире, а пытаются действовать, стремятся найти нужную информацию и применить приобретенные знания на практике. Я рассказал о том, как я начал преподавание ориентирования в городе. Перед глазами пронеслись все мои ученики, их мамы, с которыми мы принимали согласованные решения. И я подвел свой рассказ к выводу. Во что веришь, то и становится реальностью. Если человек верит в свою инвалидность и немощность, через некоторое время он становится иждивенцем, просит, чтобы его жалели. Но это не наш образ жизни. Я рассказал Александру, с какими убеждениями мне приходилось сталкиваться. Родители моих учеников были уверены, незрячие дети не смогут самостоятельно передвигаться по городу, и все. Подобное убеждение – своего рода фильтр, не пропускающий информацию, которая не согласуется с ними. На этой фазе работы необходимо быть особенно внимательным. Важно показывать первые успехи, чтобы родители видели, чего достиг их ребенок. Но в этом случае возникает другая проблема. Верит не в то, что видит, например, как чадо начинает самостоятельно передвигаться по данному маршрутику, а наоборот, видит то, во что давно верят. Ведь так гораздо легче. В родителях все еще присутствует сомнение, и оно преобладает. Александр согласился со мной, но задал логичный вопрос. И как же развеять это сомнение? Я могу объяснить, откуда оно берется, как зарождается. Предрассудок означает суждение вперед. Одна из эффективных стратегий успеха заключается в том, чтобы раньше времени не судить себя и свои способности, пока не применить их в деле. Ведь глубоко укоренившееся представление о себе и своем потенциале может быть ошибочным. Самое худшее убеждение – это ограничивающие убеждения. Они действуют подобно тормозу. Вы считаете, что ваши возможности чем-то ограничены. Вы недооцениваете себя. Вот здесь и зарождаются сомнения и страх. Это два, в кавычках, Горыныча, которые парализуют вас. Александр долго молчал, обдумывая услышанное, а я не мешал ему. Мне казалось, что еще немного, и он на что-то решится. Чувствовалось, что внутри идущего рядом человека происходит борьба, которую, пожалуй, можно сравнить с гражданской войной. Борьба со своими представлениями и сомнениями. Борьба с укоренившимися убеждениями. Александр принимал трудное решение, решение, которое изменит всю жизнь семьи, но самое главное, коренным образом изменит жизнь сына. Наконец, он нарушил молчание вопросом, что нам нужно сделать, чтобы наш ребенок учился у вас. Я не скрывал своей радости, рассказал, как к нам попасть, дал наши координаты. Конечно, где-то внутри еще тлело сомнение, будет ли решение принято окончательно. Разумеется, я даже не подал вида, что хоть чуть-чуть сомневаюсь. Нет смысла пугать людей. Им и без того страшно.
В завершении хочется сказать, что Данил успешно освоил

0: курс по ориентированию и чувствует себя в городе свободно. Я же безгранично рад, что еще один незрячий ребенок смог почувствовать себя своим среди чужих. Я радуюсь, что еще одному человеку удалось подарить крылья. Крылья уверенности в себе и в завтрашнем дне.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Прозвучал очерк Станислава Белова «Рефлексия». А в гостях у меня сегодня участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Боброва из города Иркутска. Мы продолжаем. Ребята, приходилось вот своих друзей вытаскивать, помогать кому-то, вот друзей, знакомых, стать активным, самостоятельным, реально помочь кому-то удавалось на протяжении проекта и вообще?
2: В нашей практике такого пока мы только начинаем работать в этом направлении. В практике же наших новосибирцев, конечно, есть определенные проблемы с родителями, они непременно возникают всегда. Родители боятся, что ориентирование – это опасно. Самостоятельная жизнь – это вообще опасно для жизни и так далее. И, конечно, Станислав Белов проводит очень серьезную работу с родителями. Мотивационные тренинги для этого существуют, как для родителей, для детей проводятся. Конечно, ни одного человека он уже вытащил, таких много. В частности, сейчас вот я говорила про Данила Скупко, которому 17 лет будет, он тоже был когда-то таким ребенком, который вообще еще самостоятельно не ходил никуда, боялся всего. Ну, он стал с ним работать, естественно. Первые шаги они сделали самостоятельные. Свой первый километр прошли. И, собственно говоря, Данил теперь у нас просто ас в ориентировании. Тоже Данил Соколкин. Он тоже боялся ориентироваться сам, но очень хотел. У него было очень большое желание, очень большое стремление к самостоятельной жизни, потому что там всяких проблем у него хватало. Ему хотелось просто хотя бы, ну, заполучить независимость от всех окружающих. Вот. И он был очень сильно замотивирован. Но много было страхов, много было проблем. Но они с Станиславом все успешно преодолевали. И я бы сказала, просто такой колоссальнейший успех, потому что я вижу, как и Соколкин тоже, вот он ориентируется очень и очень хорошо в любую погоду, в любой установке. Есть, конечно, такие проблемные, которые начинают ходить и заканчивают. Ну, таких людей уже не замотивируешь. Им хоть сайт показывай, хоть людей приводи за руку. Вот смотри, какие есть люди. Что возможно сделать? Попробуй это сделать ты. На них не влияет ничего. Их невозможно ничем замотивировать до тех пор, пока они сами не поймут, что это нужно, это важно. Такое, к сожалению, тоже встречается время от времени, но не без этого, это неизбежно. Незрячий человек считает себя инвалидом, причем он это не скрывает, даже очень это слово любит.
3: Многие считают, что действительно быть инвалидом удобно.
1: Это данность, которая, к сожалению, не изменишь, да, то, что первая группа и справочка есть, тут никуда не от этого не денешься.
3: Инвалид – это состояние души, вот скажем так. Если человек себя считает таким, то, пожалуй, да. Если человек имеет какие-то ограничения там, по здоровью, да, там, допустим, зрение, неважно, но он действует, этого человека инвалидом уже очень сложно как бы назвать.
2: Инвалид, по сути, что? Это, по сути, немощный.
1: Есть понятие юридическое, да, вот. Есть более глобальное понимание, да? А что касается вот этого термина, так как бы, ну, с этим, наверное, спорить, инвалид или нет, да, когда вот по факту это есть, наверное, нет смысла, потому что юридически оно так. А уже как бы насколько человек себя ощущает, да, вот насколько вот внутренне, это уже другой немножко аспект, наверное.
3: Светлана, понимаете, этот документ можно достать и положить себе в папочку и предъявлять там в учреждениях. Тогда, когда это нужно. Но говорить о том, что я инвалид и подобные вещи, мне кажется, это неприемлемо.
2: Одно дело юридический документ, действительно. Другое дело уже, когда идет речь непосредственно о какой-то жизненной позиции, о какой-то жизненной ситуации и так далее. А ведь, опять же, если вернуться к СМИ смотреть, что у нас происходит. Вот пишут там, кто-то чего-то сделал инвалид по зрению. Ну, слушайте, а можно сказать незрячий человек? Можно.
3: Инвалид – это, опять же, штамп. Инвалид. И, то есть тебе показали твое место в жизни, вот по большому счету. Вот. То есть инвалид по зрению, ну, не знаю, зачем действительно это указывать, я тоже этого никогда не понимаю.
2: Тем более сейчас, когда мы сами составляем репортажи, свои материалы делаем, мы стараемся это слово вообще принципиально, у нас такой принцип, не употреблять слово «инвалид». Ведь смотрите, у нас даже в презентации этого слова нету, у нас это слово отсутствует. Потому что, в принципе, его можно заменить. Русский язык великий, могучий, не зря его таким называют. Главное обогатить словарный запас, и, в принципе, я думаю, все будет хорошо.
1: И это тоже, да, где-то есть в этом правота. Ну и потом, наверное, не так важно, употребляется это слово или не употребляется это слово. наверное, вернее, то, чего мы реально достигаем, а называют нас при этом там, инвалидом или незрячим. Но формулировка тут не такое уж важное значение имеет.
3: Ну, надо стараться отдаляться от этих штампов, если мы хотим, чтобы на нас люди смотрели по-другому. Нужно немножечко от этого уходить.
2: Просто, понимаете, есть... когда это необходимо, есть, когда в этом нет необходимости. Ведь на нас ведь начинают, реально, на нас очень плохо начинают реагировать. У меня был случай, когда меня спросили, а в какой вы школе учились общаться? То есть есть какая-то школа специальная для общения? То есть понимаете, до чего у нас вообще прогресс доходит, да? То есть у нас даже должна быть школа, оказывается, отдельная для общения. Это все вот эти вот благодаря штампам, которые у нас сейчас активно используются в СМИ.
1: Просто возникают самые разные, причем когда человек впервые сталкивается. Я тоже помню, когда стала посещать воскресную школу при храме, и тоже молодые девушки, которые для них впервые вот сталкивались, они, да, тоже много вопросов было. Показала озвученный ноутбук, это тоже было такое для них дело необычное, наверное. Возникают такие вещи от того, что человек впервые с нами сталкивается. И опять же, наверное, не всегда зрячие люди такое значение придают тому, насколько мы адаптированы. Ну, опять же, не всегда именно это играет роль, хотя это тоже...
2: Это играет большую роль. Ведь если они видят, что человек не адаптирован абсолютно к жизни, они это воспринимают нормально. И очень сильно они удивляются, когда понимают, что человек-то в принципе адаптирован, и он очень многое может и многое умеет. И для них это странно. Как ты можешь это уметь? Ведь ты в теории ничего не можешь уметь. А потому что, ну как, некоторые зрячие, я, допустим, разговаривала опять же с той же своей знакомой журналисткой, она мне говорила, когда я пишу материалы про незрячих людей, я, говорит, пытаюсь внедриться в ситуацию, я пытаюсь представить себя на вашем месте, что бы я сделала в такой ситуации. Только потом, говорит, я создаю определенные материалы. Ведь многие зрячие пытаются представить себя на нашем месте, что бы я сделал. А многие понимают, что если им закрыть глаза, они даже ложку мимо рта пронесут. В прямом смысле этого слова. Поэтому им очень странным кажется, что мы что-то можем действительно сделать. Это как-то странно. Такого быть не должно, по их мнению. Поэтому одно из направлений нашего проекта – мотивировать еще и зрячих людей на правильное общение с нами, на правильную реакцию на нас, чтобы они на нас реагировали хорошо. Ведь у нас проводится огромнейшая работа с волонтерами. Учат работать волонтеров, ребят, студентов, показывают им, какие мы, что мы можем. Причем не просто вот на показуху, как это сейчас принято для галочки делать, да, вот, ну, посмотрите там, художественную самодеятельность, там, выставки наши, нет. Они работают, вот смотрите даже, как работа идет. Инструктор наш Станислав Белов, он работает с волонтерами на задании, на занятии. Волонтеры наблюдают за маршрутом, помогают где-то нужно. Если, допустим, район какой-то сложный для него, еще для Станислава незнакомый, бывают такие, он же не может весь город знать. Они выезжают на место, смотрят этот район, помогают ему по карте составлять схему, помогают при работе с макетами. Работа с макетами – это очень кропотливая, серьезная, это трудная работа такая, тяжелая очень, труд действительно для студентов. И наша задача – их замотивировать на эту работу, чтобы они не просто из жалости ее выполняли, а чтобы они ее с душой выполняли. И ведь у нас даже уже, которые бывшие студенты, ребята, они до сих пор продолжают с нами работать, потому что им интересно то, что мы делаем.
1: Волонтеры, которые приходят к вам в проект, вот для них что открывается и как меняется их точка зрения после вот участия в проекте, после работы с вами? Вот, ну, такие беседы с ними вели когда-нибудь?
2: Я общалась с волонтерами, с девчонками в октябре буквально по этому вопросу. Они мне сказали, что первая мысль была у них просто помогать людям. То есть просто сделать что-то доброе и хорошее. Потом они стали знакомиться с нашими ребятами, им стало просто интересно, что они вообще делают, как они ориентируются сами, как они могут там какие-то еще вещи делать, как мы делаем сами репортажи, как мы работаем со звуком и многое-многое-многое другое. Для того, чтобы это узнать, они приходят в проект, они работают. Но они говорят, что да, действительно, переоценка каких-то ценностей происходит. Они уже по-другому на все начинают смотреть, более позитивно. Им уже не так страшно за нас становится, потому что, ну, вот я с девчонкой с одной говорила, она говорит, я тогда смотрю, мне говорит, кажется, что, ну, как вот вы ходите, так страшно наблюдать за этим. А когда, говорит, внедряешься в работу, ну, все так круто, все на самом деле, все возможно, все реально, все можно. И все не так уж и сложно, как кажется.
1: Если говорить подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «2 километра», давайте о наиболее интересных мероприятиях поговорим подробнее. Что проведено, какие акции, фестиваль ориентирования, что еще вот, из наиболее запоминающихся?
2: Фестивали по ориентированию, их несколько в год проводятся, они разные. Это, по сути, экзамены для курсантов. Но вот я присутствовала только на одном фестивале сама и в нем принимала участие. два дня у нас проводился. Первый день у нас состоялась викторина по ориентированию, которая называлась «Шаг за шагом». Было 5 туров. 3 команды, в каждой команде было по 2 человека. Нужно было ответить на теоретический вопрос, который задавали ведущие, и смоделировать ситуацию по данному вопросу. Моделировать как? Выходишь, берешь трость и реально проделываешь все действия, причем проговариваешь. Ну, допустим, мне нужно было показать тактический прием номер 2. Их всего 7. Вот. Мне нужно было рассказать, где этот прием применяется, применить его там же в помещении. Если, допустим, говорили о приемах, которые применяются на улице, включали звуки города, и все как бы в реальных условиях будто бы проводится, и показывается, и рассказывается. Если принимали участие в ответе и капитан команды, и участник, начислялся, значит, максимальный балл. Если только капитан или только участник, начислялся средний или минимальный балл, это в зависимости от качества ответа и качество моделирования ситуации. Также в первом дне у нас проходил мастер-класс. Вот, кстати, этот мастер-класс был обучающий, он был направлен как раз на работу с волонтерами. Было 2 участника, наш сотрудник Данил Скупко и будущий сотрудник Владислав Пономаренко. Ему 13 лет сейчас. Нужно было создать на конструкторе ориентир, это такой конструктор интересный, магнитная доска большая. И на нее выкладываются детали в виде асфальта, в виде домов, деревьев. Там асфальт, причем есть плитки, есть газоны, есть, короче говоря, разный рельеф там можно было найти. Нужно было создать маршрут от дома до остановки в течение 7 минут. Затем идет Даниил. В течение 1 минуты ему нужно было запомнить маршрут Владика. Маршрут этот убирают волонтеры. И Даниилу нужно было его воспроизвести в точности, вот прямо до миллиметра. И Даниил у нас успешно с этой задачей, естественно, справился. Для волонтеров это тоже был очень полезный опыт. Они дали очень высокую оценку данному мастер-классу. Ну, не только волонтеры, а присутствовали еще преподаватели Новосибирского государственного педагогического университета. На второй день у нас состоялась презентация нашего проекта уже в мраморном зале педагогического университета. И в этот же день состоялось онлайн-ориентирование. Задача ребят состояла в том, что нужно было записать свой маршрут на диктофон. Любой маршрут, там от дома до школы народ записывал или еще там откуда-то. Не просто записать, как ты идешь, а рассказать, какими ориентирами пользуешься, какие приемы тактические используешь, куда поворачиваешь, что ты делаешь. И причем нужно было дать очень грамотное и четкое описание, чтобы вот присутствующие в зале почувствовали, чтобы создать эффект присутствия, вот как будто бы аудиофильм, и ты вот прямо смотришь, слушаешь этот фильм и представляешь, что ты идешь с этим ребенком или с этим, ну, неважно с кем, с данным человеком рядом и совершаешь прогулку вот по его городу вместе с ним. Мы с Александром тоже свои маршруты присылали. На будущий год также в октябре тоже планируют проводить онлайн-ориентирование. И уже будем расширять нашу географию, потому что это было пробное онлайн-ориентирование, первый раз оно проводилось.
1: А видеоматериалы не выкладывали, только аудио?
2: Видеоматериалы чего?
1: Онлайн-ориентирование, то есть прислать не аудио, а видеоматериал.
2: Нет, конечно, нет, потому что а кто же видео-то снимать будет, если он сам идет? У нас, в принципе, работа идет в основном ориентирована на слух. Ну, потому что коллектив незрячий, и мы ведь работаем для незрячих.
3: Именно для незрячих, потому что для незрячих вот именно тотально очень мало материалов, мы стараемся их как бы дополнить.
2: Да, мы стараемся заполнить пробелы.
1: В данном направлении что еще проводилось? В Новосибирске, может, где-то еще...
2: Стартовая площадка пока Новосибирск, но в будущем будут участвовать и в соревнованиях, и в интеллектуальных играх по ориентированию, и в фестивалях по ориентированию, конечно же, ребята из других городов уже. Летом проводился фестиваль тоже по ориентированию, но в другом месте, но в Новосибирске, естественно, но на улице уже. Там все было гораздо сложнее, я, к сожалению, там не присутствовала, но материал по нему был сделан. В декабре планируется детское ориентирование. Я пока программу еще не видела, что там будет, но я думаю, это будет тоже нечто интересное, действительно, потому что неинтересного там еще не было.
1: Также я снимала материалов, посвященных спорту, в частности, вот о скалолазании, да, в Новосибирске, скалодром, да, где занимаются незрячие ребята. Я знаю, что вы упоминали в ролике еще о парадайвинге, там парадайвинга пока еще нет материала.
2: По парадайвингу пока материала нет, мы еще не взяли интервью у человека, который работает в этом направлении. По скалолазанию, да, материал есть. Кстати говоря, для незрячих вид, так скажем, не совсем стандартный, и многие мне спрашивают, а вообще это реально, вот скалодром для слепых, это нечто. Я тоже думала, что это нереально, пока не приехала в августе в Новосибирск. Мне показали все это. У нас была очень грамотная инструктор Софья. Она с нами проделывала, практически всех на маршруте страховала, с нами маршрут это, по сути, прокладывала, то есть она стоит внизу на матах. Человек незрячий на страховке, лезет по отвесной 8-метровой стене с различными камнями разной формы, разный рельеф. И она потихонечку корректирует, где нужно взять правее, где нужно взять левее, где ногой удобнее будет ступить. Но это новичкам. Вот мне нужно было, допустим, так как я первый раз там была, конечно, мне нужно было подкорректировать, потому что я очень плохо представляла строение данной стены. Для нас доступно из 16 данных маршрутов 5 или 6, ну, наверное, даже 5, потому что это самые простые с такой страховкой. А дальше уже все более для профессионалов идет, и там уже все усложнено.
3: И в сущности не надо думать, что скалодром, он именно специально, там, скажем, тактильный для нас. Нет, они, в общем-то, эти скалодромы, они в обычных есть также, в общем-то, альпинистских клубах и так далее. То есть они ничем не отличаются. Просто другое дело, что работа именно инструкторы, ориентированная больше на нас.
2: Это инструктор, девушка, она занимается обычной группой, ведет обычную зрячую группу. А наших она брала вот рано утром, в 10 часов у нее открываются, и первая группа была наша. Пока там народу не очень много, конечно же, берут. Естественно, никакого там, да, специального. Кстати, помимо скалодрома, там упоминался в материале еще и батут. Но это уже... Тема будет посложнее, чем скалолазание. Пострашнее, я бы сказала. Ну вот, по крайней мере, по моим ощущениям, скалодром все-таки более безопасен, что ли.
3: На батутах человек должен быть более подготовленный, то есть уже умеющий работать со своей координацией.
2: Да.
3: Умеющий, во всяком случае, некоторые вещи выполнять, то есть, ну, скажем, акробатически, немножечко. Ну, тогда, в общем, на батутах будет успех.
1: То есть, я так понимаю, для батута нужна специальная подготовка? Ну, нужно, чтобы тело было как-то подготовлено к этому, а для скалодрома такой подготовки не требуется?
3: Для скалодрома она, в общем-то, тоже должна быть элементарная физическая подготовка. Я не говорю о том, что человек должен быть профессионалом, но если он способен выполнять элементарные физические упражнения, значит, ему, в общем-то, и потихонечку, во всяком случае, дадутся первые две трассы точно.
2: Первая трасса легко дастся многим. Скалодром, понимаете?
3: Идет очень большая работа мышц сама по себе на подъем.
2: Его фишка в том, что тут развиваются не только мышцы, тут развивается еще моторика, очень сильно развивается моторика, потому что ты пальчиками цепляешься. Когда я первый раз полезла даже по самой простейшей трассе, я висела на страховке, ну, я, конечно, понимала, что если я сейчас отцеплюсь от стены, я не упаду вниз. Но ощущение такое было, что все равно упаду. И я очень крепко старалась вцепиться всеми пальцами, все возможные выступы. И поняла, что да, моторику развивает на скалодроме. Это самое милое дело. Для батута, понимаете, нужна не просто физическая подготовка, а еще нужны, наверное, определенные данные, чтобы были у человека. Чтобы у него сама по себе здоровая спина была абсолютно. Желательно, чтобы мышечный корсет был хороший, закачанный. Потому что там спинка работает... очень активно. На батутах есть шанс научиться правильно падать. Если вы раньше не умели правильно падать, там вас инструктора этому очень быстро научат. Потому что падаешь, особенно на первой тренировке, постоянно. Я после первого же парного прыжка упала. Ну, парные прыжки – это более-менее еще простое задание. А вот когда начинаются одиночные прыжки, там мое падение было просто обеспечено на каждом практически втором прыжке. Особенно, когда пошли круговые прыжки. Нужно было еще попробовать сориентироваться на местности. Все кружится, голова кружится. В общем, задачка такая, сложноватая. Но зато это, кстати говоря, очень интересно и весело на самом деле.
1: Опишите подробнее снаряд и как это все происходит вот в паре с инструктором или вот когда человек сам это выполняет. Чтобы наши слушатели представили, вот как это все происходит вот в реалии.
2: Я здесь дам краткое описание. Так мы всех приглашаем на сайт твойкилометр.ру в раздел «Стадион для всех». Называется файл «В движении жизнь». И там мы рассказываем об этом более подробно. Значит, это, получается, зал огромный, в котором много-много-много снарядов, среди которых находится батут. Это нечто, мне показалось, круглой формы. Ну, да, вроде оно кругленькой формы. Там вокруг все из матов стены сделаны. Внизу тоже все проложено матами, чтобы, если ты вылетишь нечаянно, ну, не разбить себе, ничего не сломать. Пружина. Очень мощная пружина. Когда даже заходишь на... середину батута ощущение, что стоишь на палубе маленького утлого такого суденышка, которое раскачивается на штормовой волне. Не можешь стоять ровно. Теперь о прыжках. Синхронные прыжки парные мы выполняли с нашим волонтером, который с нами был на тренировке. Просто все элементарно, берешься за руки. И главное, соблюдать синхрон. Просто одновременно отрываешься от поверхности и одновременно приземляешься. Сначала были прыжки на месте. А потом, когда мы более или менее их освоили, нам показали прыжки по кругу. По кругу это значит вокруг самого батута, то есть по этому кругу, по этой середине пружины. Это получается такая своеобразная фигура, но, говорят, очень красиво смотрится, когда делается такой синхрон, то есть люди, пара высоко поднимается, в это время они поворачивают там вправо, вправо, вправо, потом резко влево могут повернуть и в обратную сторону прыгать. Затем у нас было задание сделать все то же самое, только уже в одиночку, то есть те же круговые и только в одиночку. Также было задание сделать прыжок с поворотом, то есть, допустим, стоишь на месте, выпрыгиваешь несколько раз, подпрыгиваешь так, чтобы высоту определенную набрать, ну и скорость. Набираешь там раза с третьего прыжка, начинаешь поворачиваться там вокруг себя практически, можешь полоборота, можешь полностью оборот сделать, ну уже на что сил хватит и реакции. И в этот момент главное не упасть, а также ровно приземлиться на поверхность батута и продолжать прыжки. Либо продолжаешь поворачиваться в ту же сторону, либо в этот момент поворачиваешься в другую сторону. Также мы выполняли задание, можно сказать, бег с высоким подниманием бедра, это не назовешь. То есть, получается, выпрыгиваешь на батуте и колени приподнимаешь, ну, наполовину как почти что груди их. Быстро их опускаешь. И главное тоже в этот момент не потерять равновесие. Тоже задачка такая сложная. Потом у нас было задание, с которым я вообще, в принципе, не смогла справиться, потому что я боюсь падать на спину. Там нужно было просто упасть на спину. И вот из этого положения там уже какие-то элементы выполняются. Но у меня инстинкт самосохранения оказался сильнее. Инструктор ничего со мной сделать не смог. Он так и не научил меня падать на спину нормально. Без страха, без подстраховки. А там нужно падать, понимаете, именно расслабленно. То есть как стоишь, так и падаешь на спину. Ну а как вот нормально-то в реальной жизни же такого делать не будешь, правильно? Подстраховываешься же постоянно, либо группируешься, либо еще как-то.
1: Я знаю, что помимо всего прочего, вы также любите путешествовать, ребят, и объездили многие регионы России. А особенно любите бывать на Байкале, да, и, в общем, родных местах.
2: Ну как же, родные места, конечно, Байкал. Как без Байкала? В Байкале у нас есть три основных места таких любимых, где мы отмечаем все праздники и, в принципе, отдыхаем. И в Бурятии, да, поселок Аршан, это, конечно, место вообще волшебное. Если любит кто-то гастрономический туризм, добро пожаловать, а кто-то любит, допустим, горный туризм, туда же. Кто-то любит просто уединение и отдых в парке, тоже туда.
3: Опять же, есть минеральные воды, тоже, да. Тоже туда же, там вариантов много.
2: Байкал, это просто, конечно, даже слов нет, насколько мы его ценим, любим, пытаемся беречь. Ну, по крайней мере, все, что от нас зависит. Мусор в город вывозим по возможности. Стараюсь там ничего не оставлять, конечно.
3: Ну, бывает, что и прибираем за остальными, да.
1: Я так понимаю, что на Байкале доводилось бывать вам много раз?
2: Стараемся каждый год по одному, минимум по два, там по три раза выезжать, конечно. Уже рядом все, 70 километров до Байкала.
1: А где еще побывали? Ну, может, о наиболее интересных путешествиях, но вкратце расскажете. Вот, самые такие запомнившиеся вам, самые увлекательные.
2: Да, увлекательно, но в какой-то степени все, наверное. Но наши самые такие вот Саши любимые места, это, конечно, вот, как мы говорили сейчас про Байкал, про Аршан. И, конечно же, Кисловодск. Вот Кисловодск – это наш город такой, который...
3: Который оставил очень большой след в нашей душе.
2: Да. Во-первых, там определенно такая энергетика классная у города. Воздух очень вкусный. Вот чем-то на наш похож, вот по запаху, запаху снега, по запаху...
3: Скорее, даже на Аршан он похож.
2: Все равно наш, считай. Запахи очень, конечно, много, большую роль играют. А остальные города, ну, это уже связано, конечно, с рабочими, с разными поездками. Ну, конечно, Ярославль оставил в моем, так скажем, в голове моих воспоминаний достаточно много, потому что город интересный, и несмотря на снежную-снежную зиму в тот год, когда мы попали туда, очень много мы успели все равно посмотреть, и музей, музыка, и время, кстати, уникальное местечко. Там доступно все потрогать можно, если хорошо поговорить с экскурсоводом. И очень много послушать чего можно. И коллекция граммофонов, коллекция патефонов, есть физгармония, есть разные колокола от валдайских до бытовых, которые использовались раньше везде, на коровах и, в общем-то, в других домашних делах.
3: Волга сама по себе прекрасна. Очень многие города, очень много красивых городов именно по Волге.
1: На Волге тоже были?
3: На Волге я как бы не то, что был, я там жил. Жил в городе Самара, в общем-то, прожил до 23 лет. Потом переехал в Иркутск.
1: Тогда, конечно, родные места всегда дорогие и памятные. Ну что ж, ребят, вот такая интересная программа. Много информации, интересной, полезной. Наши слушатели сегодня узнали, побывали и в Новосибирске, и на Байкале. И, наверное, эта программа, на самом деле, даст не только информация полезна, но, наверное, ваша история, ваш проект – это такой показательный такой момент, который замотивирует наших людей, замотивирует на активность, на самостоятельность, на какой-то, может быть, новый интересный путь в жизни.
2: Да, тоже на это надеемся. И благодарим нашего информационного партнера «Радио Рансис» за плодотворную работу. Мы уже полгода работаем с вашим радио. И очень рады, что мы сотрудничаем. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе и будем развивать наши отношения.
1: Да, будем надеяться на сотрудничество. Будут новые проекты, новые путешествия. И, наверное, когда вам будет снова о чем рассказать, тогда, я думаю, снова к нам в гости придете. Да, уже с новыми идеями, с новыми проектами. К нам в гости всегда будем рады. Итак, мы завершаем. Напоминаю, сегодня в гостях у программы «Зрячее сердце» были участники проекта «Твой километр» Анастасия и Александр Бобровы. Я желаю им дальнейших успехов, новых достижений, новых вершин непокоренных. Всего самого доброго!

лишь тогда, когда настанет вечер. Они пытаются расправить плечи, но тяжесть груз

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники, если кто-то не знает, что это такое. Если дословно переводить, True Wireless — это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладыши не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить или его очень настойчиво в этом убеждают, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенные центры головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете, то вам кажется, что дрожит земля под ногами или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушник. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, неторопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят. И для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества и в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином «полноценная музыка»? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинается ограничение. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут. Инфотрон. Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они, эти выступы, входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производители заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем, неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальный, на мой взгляд, это наиболее подходящий среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки. когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне, вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха, они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить. Ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках, и главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS модель, наверное, подойдет. Ну, а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну, тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы. Инфотрон. Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке, но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как QCY, который, по-моему, сейчас уже даже ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественные наушники производил. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки, и думают, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Вот и завершился 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС в городе Ярославле. Компетентное жюри подвело его итоги, определило победителей и призеров. Сегодня в эфире «Радио Рансис» прозвучит церемония награждения участников и гала-концерт лауреатов. Давайте еще раз насладимся лучшими моментами этой музыкальной феерии. Ваши отклики направляйте в рассылку «Радио Рансис» или оставляйте комментарии на страничках радиостанции в социальных сетях. Уважаемые радиослушатели, нам удалось взять еще одно интервью в день гала-концерта. Сегодня большая суета, и вот перед этим волнительным событием к нам заглянула замечательная девушка с чудесным академическим вокалом. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Елена Наливаева, я представляю Костромскую организацию ВОС. Приехала я из Петербурга, так получилось, что в Ярославле из Петербурга представлять Кострому.
1: Да, очень интересно. В какой номинации вы выступали?
2: Я выступала в номинации «Молодые голоса».
1: Скажите, вы профессионально занимаетесь музыкой? У вас такой замечательный вокал.
2: Да, я профессионально занимаюсь музыкой. Дело в том, что я закончила музыкальную школу, потом Костромской музыкальный колледж. Теперь я обучаюсь в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, учусь на третьем курсе.
1: Нравится обучаться в консерватории?
2: Ну, мне кажется, что как везде, потому что университет — это такая сложная штука, где есть предметы, которые ты любишь, а есть предметы, которые тебе не очень симпатичны, но посещать нужно все. В целом, если сложить все, то мне нравится учиться, я не жалею, что я туда поступила, я к этому очень долго шла, потому что музыкальное образование у нас в стране — это самое длительное образование, это 7 лет музыкальной школы плюс 4 года колледжа плюс 5 лет консерватории, вот, и это было моей мечтой — поступить в Питер, и теперь я очень рада, что я учусь в таком замечательном, удивительно красивом городе, в культурной столице, где совершенно все по-другому. И, конечно, я счастлива.
1: Да, друзья, мечты сбываются. Как вы думаете, сбудутся ли ваши мечты? Ведь каждый хочет победить. Несколько провокационный, конечно, вопрос, но все-таки.
2: Ну, вопрос провокационный, но опять же зависит от области, в которой он задается. Если касается вопрос нынешнего конкурса, то для меня радостно побыть на сцене, потому что я очень люблю выступать на сцене, петь со сцены, говорить со сцены, общаться с публикой со сцены. Вот. То есть для меня это уже победа. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, для меня это маленькая победа, наверное, потому что я очень люблю это делать, и мне нравится, как зал реагирует на то, что я делаю. Мне очень нравится то тепло, которое отдают артист, исполнитель и зрители друг другу в процессе творческого акта. Победить хочет каждый, каждый хочет... Даже, наверное, не столько победить, сколько самоутвердиться. Для меня вот это самое главное, наверное. Не столько победа, сколько самоудовлетворение какое-то своим выступлением, своим творчеством, тем, что я делаю. И, конечно, очень важна реакция публики. А победа как таковая, ну, каждый раз выход на сцену — это победа.
1: Я не могу здесь с вами не согласиться. Скажите, вы встретили здесь новых друзей, новых знакомых?
2: Конечно, я познакомилась с новыми интересными людьми, интересными ребятами. Я услышала много хороших песен. Мне показалось, что все, кто сюда приехал, безумно талантливы, столько хороших голосов. Мне кажется, даже на профессиональных конкурсах не всегда бывает такое количество богато одаренных людей. А здесь со всей России собралось... Просто невероятное количество. Это, конечно, очень позитивная энергетика, это таланты. Когда находишься в такой атмосфере, очень интересно. И пообщаться с такими людьми очень интересно. Я надеюсь, что с теми ребятами, которые со мной общались, с которыми я познакомилась, мы будем продолжать общение и дальше. Из Омска, например, девочки, познакомилась, очень рада.
1: И здесь я не могу тоже с вами не согласиться. Скажите, вы знаете что-нибудь о радиостанции «Рансис»?
2: Слышу вот в первый раз. Я, к сожалению, не знала об этом. Но была бы очень счастлива, если бы у меня была возможность знакомиться с этой радиостанцией.
1: Ну, я начала бы с того, что для нас было бы огромное

0: честью, если бы вы предоставили свои записи для ознакомления наших слушателей, слушателей радио «Рансис». Если у вас имеются записи, добро пожаловать, милости просим. А радио «Рансис» — это первое российское интернет-радио для незрячих, которое делается именно для того, чтобы люди незрячие могли самоутвердиться, где-то творчески реализоваться, реабилитироваться.
1: Это замечательная идея, что есть такое радио, что оно появилось. И, конечно, я буду очень рада предоставить свои записи. У меня есть кое-какие записи, я могу вам их передать с удовольствием. Мне абсолютно, вот, даже очень радостно.
0: Мы будем очень вам благодарны, а радиостанция наша вещает уже с 2007 года.
1: Замечательно. Я не знала, теперь знаю и очень рада, что узнала.
0: Вы можете найти ее по адресу в интернете www.ransis.org. Угу. Это сайт радиостанции. И, конечно же, мы очень благодарны вам за то, что даже в этот суматошный день вы уделили нам время, пришли, рассказали о себе. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Творческих
1: вам.
0: Успехов. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
2: Дорогие друзья, вы, наверное, все читали положение. Кто не читал положение, значит, у нас 5 номинаций. В каждой номинации первая, вторая, третья премия. И еще существует 15 поощрительных премий. На сегодняшний день у нас их 14. И вот мы стоят они достоинством 2000 рублей каждая. И вот я думаю, после того, как вы получите диплом, эти деньги придут к вам в региональную организацию. А попросим мы их вручить наших чудесных дам и Александра Сергеевича. Пожалуйста.
3: Номинация «Вокальный ансамбль». К сожалению, к большому моему, вот лично сожалению, то, что это самая малочисленная была номинация, всего 3 вокальных ансамбля было у нас, да. Хотелось бы, чтобы вообще-то все вы поющие, и ансамблевое пение — это здорово, это многоголосие, это чувство заставляет слушать друг друга. В общем-то, вы этим занимались больше, уделяли этому внимание. Дипломом награждается дуэт «Теслова Лидия» и «Теслов Лев». Лев, чувашская организация «За семейное творчество». Сейчас я встану на бой. Дипломом награждается в номинации это, Бурдукова Надежда, карельская организация, номинация «За артистизм».
2: Так, давайте я буду брать.
3: Да. Вот Александр Сергеевич вам вручает. Дипломом награждается Дуплякова Кристина, иркутская организация. Номинация «За творческий дебют». Дипломом награждается Барышева Наталья, ивановская организация. Номинация «Приз Надежда». Яковлева, принесли новый микрофон, спасибо. Яковлева Виктория, Костромская организация, номинация «За творческий оптимизм». Дипломом награждается Корякина Надежда, Астраханская организация, номинация «За творческий поиск». Мы помним эту солистку, совершенно разных 4 произведения. Вы помните, начиная, заканчивая «Золушкой», и в начале «Я река», вы помните, где она пела «Альт», густой, сочный, красивый, и вдруг «Золушка». В общем, человек в поиске постоянно, это тоже здорово. Дипломом награждается Лапова Татьяна, омская организация, номинация «За искреннюю любовь к песне». Дипломом награждается Заидов Мурат, организация «Кабардино-Балкария». Номинация «За национальный колорит». Вы помните, как Рина...

0: Дипломом награждается Горохов Леонид, Астраханская организация, за творческое вдохновение. Дипломом награждается Кулаков Владимир, Курская организация, номинация за оригинальность творчества. Всем большое спасибо и творческих успехов и поисков.
1: Ну, а мы теперь переходим на сцену. Я думаю, где-то минут 5 перерыв и начинаем.
2: Дорогие друзья, ну, я, наверное, уже в конце сейчас скажу. Ну, я бы хотела вас... Нам, дорогие друзья, очень трудно с вами расставаться. Я уже вчера сказала, что за эти 2 дня вы нам стали друзьями, родными. Вот, подошел к концу наш праздник. Я думаю, что это праздник-конкурс, фестиваль, но это праздник песни, праздник дружбы, праздник души. Я бы от имени вас всех хотела поблагодарить наше замечательное, профессиональное, компетентное жюри. Я считаю, что они действительно подошли очень и строго, и умно, и грамотно, осудив ваш конкурс. Спасибо вам большое. Я бы хотела сказать спасибо, огромное спасибо нашему замечательному ведущему Сергею Левинсону, который учил немецкий язык, но справился с английским. Сергей, спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо, Анатолий Николаевич, что вы нам доверили провести это мероприятие. Конечно, мероприятие сложное, пусть не очень много народу, но 23 региона. Мы старались, может быть, не все у нас получилось, кто-то с чем-то недоволен, но мы старались. Еще раз вам огромное спасибо, что вы приехали. Творческих успехов вам в будущем, здоровья, счастья, любви. И я думаю, что я не говорю вам прощай, а говорю вам до скорых творческих встреч. Всего доброго.
1: А говорил вам эти слова директор этого чудесного Ярославского областного центра творческой реабилитации инвалидов. Потому что здесь не только слепые занимаются в кружках и приходят на концерты, но и глухие, и ваишники. То есть этот центр творчества объединяет всех инвалидов.
3: Я хотел от себя добавить то, что вся основная работа легла сегодня на плечи работников центра во главе с Натальей Владимировной и ее специалистов. Давайте поблагодарим именно всех, они почти все в зале находятся. Они и встречали, и кормили вас, и угощали.
4: Итак, дорогие друзья, мы начинаем уже нашу сценическую часть, потому что так сложилось, что вот неудобно вас всех было поднимать, наверное, на сцену, и не нужно, наверное, было, потому что это сложно. Но, тем не менее, есть вот та часть концерта, та часть заключительного мероприятия, которая называется «Сценическая площадка». Поэтому вот сейчас на эту сценическую площадку мы приглашаем человека, который с самого начала вел и продолжал, и будет, наверное, заканчивать это мероприятие. Итак, на сцене Сергей Левинсон, ведущий концерта. Музыка и слова Леонтьева. «Ты меня не забывай».

0: Я прошу, не забывай. Прошу тебя. Прошу, не забывай. Прошу тебя.
1: Спасибо! А я на сцену приглашаю Байдышева Рифата. Курганская региональная организация с песней «Вальс Бастон». Встречайте! Встречайте!

ветром Кревдашида. Танцевала в подворотне осень вальс-бастон. Отлетал новый день,

сумраке ночном. Все имеет свой конец, свое начало —

0: Дорогие друзья, я хочу открыть вам маленький секрет. Я сам его открыл только вчера, когда я посмотрел вот в личное дело этого человека, вот в ту заявку, я вдруг увидел отчество, которое меня просто поразило. Знаете, какое у него отчество? У него отец был Кыям. А Кыям, это знаете, что такое? Это изобилие, это лить через край, лить всегда и лить везде. Вот такой человек родился у этого папы. Поэтому я, Рифат, кланяюсь перед вами искренне. Я вам желаю огромного счастья, здоровья и самое главное, вы крепкий семьянин. Пускай у вас будет счастье в семье и в доме. И пускай у вас всегда будет изобилие. Пусть все будет литься. Пускай будет Кыям жив, здоров в вашей памяти. Дай Бог вам всего хорошего.
1: Да. И мы вручаем диплом Рифату за любовь к малой родине. Пожалуйста.
2: Минуточку. А следующую я приглашаю на сцену ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Давайте вместе дружно аплодировать. Музыка Бабаджаняна, слова Рождественского. Ноктюрн.

0: Ансамбль «Вдохновение» Краснодарская региональная организация. Третья премия ансамбли, вокальные ансамбли нашего конкурса. Пожалуйста, третья премия.
1: На сцену приглашается Сумцов Евгений, Московская городская организация, в номинации «Автор-исполнитель». Песня «Цыган».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы слышали, что он сейчас спел? Вдруг сверкнул кинжал в его руке. А я съежился там за сценой, потому что я представляю, что сейчас со мной будет. Потому что я, во-первых, объявляю, что это диплом третьей степени в номинации солисты. Авторское исполнительство и солисты. Понимаете, в чем дело? Мы вчера долго спорили об этом, потому что автор, исполнитель, еще и он же, понимаете, все придумал и поставил. А вот мне, к сожалению, сейчас приходится сказать, что обижаем мы прежде всего самих себя, то есть москвичей. Вот мы с ним оба москвичи. Я москвич, и он москвич. Женя, ты диплома не получишь, потому что ты его получишь в Москве, не хватило тебе диплома. Но у тебя третья премия, и, соответственно, все ты будешь иметь. Спасибо. Я прошу прощения, что так получилось. Но мы не можем обижать других людей. Москва простит. Спасибо.
2: Анатолий Николаевич, еще один такой момент такой. Еще такой момент. Я вам вчера не подсолил, я подперчил маленько.
1: Хорошо. Спасибо, Женя. Я тебя не зря звал в КСРК работать. Спасибо.
3: А мы продолжаем. На сцену приглашается Чернова Екатерина, Самарская региональная организация. В номинации «Молодые голоса». Музыка Шаинского, слова Брянского. «Как бы мне влюбиться».
4: Как бы мне влюбиться? Но чтоб не ошибиться.

0: Дорогие друзья, вы знаете, наверное, из вас мало кто был в Самаре, а если были, но вы точно не были на этом мероприятии, когда вот эта маленькая, симпатичная, очень обаятельная женщина сделала революцию в Самаре. Она просто взяла и выиграла конкурс бардов. Вот она была лауреатом там, понимаете? А сегодня, Катенька, я хочу к тебе обратиться со словами: а можно тебе влюбиться, чтобы не ошибиться, и в старика влюбиться? Можно? Я уже такой пожилой, но если ты в меня влюбишься, я тебе буду искренне благодарен. Спасибо! Третья премия!
1: Павлов Евгений, Ярославская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» песня из репертуара группы «Браво».

0: Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Нет, Женя, нет у тебя ни дня, ни ночи. Все пропало. Понимаешь, вот надо было позавчера это ловить. Но я понимаю, что ты то, что надо, потому что это третья премия.
1: Кефалиди Елена, Краснодарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство». Песня «Здравствуй, счастье».

0: Дорогие друзья, а как вы считаете, вот пиар с этой сцены, он возможен, нет? Или он потребен, или не нужен? Как? Я с удовольствием хочу сказать, что это выпускница наших курсов компьютерной аранжировки и победительница конкурса в Казани Елена Кефалиди. И я с удовольствием хочу сказать, да, не всегда счастье нам улыбается, но тем не менее она сегодня лауреат третьей премии. Спасибо, Лена.
1: Давайте, дружнее, аплодисменты. На сцене Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Песня из репертуара группы «Добровольцы молодцы». «Добрые молодцы». Песня «Клёд».
0: Ну а почему не добровольцы? То же самое. Разве молодцы могут быть не добровольцами?

0: Дорогие друзья, вы обратили внимание, кто перед вами стоял? Это правнук или прапраправнук Мартына, а зовут его Николай. Я сегодня думал, а вот что бы было позавчера, когда были такие большие проблемы у него, и чтобы я вышел на сцену и с чем-то его поздравлял. Я прошу прощения, Коля, что так получилось, но, к сожалению, вот она такая жизнь. Но сегодня ты наверху. Ребята, это лауреат третьей премии. Мужчина, аплодисменты. Спасибо тебе, Николай. Спасибо.
1: На сцену приглашается Колесова Наталья, Кировская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Музыка Морозова, слова Рубцова. Разговоры.

0: Дорогие друзья, вы как считаете, вот ведущий на сцене это тот самый попка-дурак, который просто выходит и объявляет третья, вторая, первая и так далее? Не хочу дальше говорить, я просто хочу вам сказать, что вчера сидели мы с Александром Николаевичем на сцене, вернее, в жюри, и я ему сказал, говорю, вот это то самое первое произведение, в котором я профессионально вышел на сцену как аккомпаниатор. Это во-первых. А во-вторых, Наташа, разговор — это разговоры, а через 6 дней мы с тобой встречаемся в Казани. И что тут поделаешь? Ну ничего я не могу сказать, это любимица. Это, понимаете, классическое исполнение актера на сцене. Это театр одного актера. Третья премия!
1: На сцену приглашается Чученкова Оксана, Московская городская организация в номинации «Солисты женщины». Музыка Некрасова, слова Батьковского. Ноченька.

0: Вот и откуда вы взялись? Мне сказали, что это первый интернат, школа Москвы, да? Поэтому, да, ну дайте микрофон, пожалуйста. Это первый интернат, а я тоже выпускник этого интерната, поэтому я горжусь всегда, когда выходят на сцену такие исполнители. Вы знаете, родилась она, ну я думаю, что в Москве, а может быть и рядом, но это не важно, но все равно я как всегда. Вот я перед Женей извинился, сейчас перед ней буду извиняться, потому что мы как всегда обижаем Москву. Ну а кого обижать, если не своих? Наверное, да? Итак, диплом третьей степени, Оксана, но диплома сегодня не будет, он будет в Москве. Спасибо большое.
1: Я хочу буквально 15 секунд занять. Хотела бы поблагодарить всех. Хотела бы поблагодарить организаторов, поблагодарить жюри, поблагодарить зрителей. Спасибо вам, какой был one-way ticket замечательный. Поблагодарить всех, кто помогал мне, потому что за мной стоит много людей, скажем так. Это мой музыкальный руководитель, это человек, который помогал готовить мне фонограммы, это Александр Липатов, это мои стилисты, мои подруги. Спасибо всем огромное.
0: Оксаночка, я тоже в очередь встану обязательно. Спасибо.
2: Давайте еще раз поаплодируем. На сцену приглашается вокальное трио. Чернышова Екатерина, Бухортова Наталья, Семенова Наталья. Самарская вокальная
0: ансамбль. Раз.
3: Музыка и слова Бона. Песня «Плывут туманы белые».

Ах, почему несмелые мальчишки меньше нравятся? Представляете себе Чернышова, Семенова, Мухортова? Да в раз бы влюбился во всех! Но не хватает уже, простите. Вот что делать? Вот понимаете, вот такая вещь. Год назад, Казань, вот эти девчонки вышли на сцену. И там такое сделали, что люди просто плакали и смеялись, потом долго-долго аплодировали. И я вас еще раз

0: Прошу поаплодировать эту. Спасибо. Я хочу объявить, что это трио не только народные таланты, а таланты из народа это, во-первых, а во-вторых, это еще Самара городок. Поэтому диплом второй степени.
1: Ура! Можно я тоже немножечко скажу? Ну, вот передо мной все сказали, но я все-таки повторюсь. Потому что очень понравилась организация здешняя. Я просто знаю хорошо, насколько это тяжело организовать все без сучка, без задоринки. Большое спасибо зрителям. Вы нас просто поддержали. Просто вот, ну, огромное спасибо. И вот наш успех, он как раз... Ну, не только мы. Мы вот тут вышли и спели как-то. А с нами, в нас вложил очень большой свой труд, свое умение, свой талант Борис Александрович Клименко. Он является художественным руководителем нашего ансамбля «Самаряне», и вот он иногда такие эксперименты проводит. Ну вот, на этот раз удался. Поэтому я очень вас прошу поаплодировать.
0: Иван Клименко!
1: Спасибо большое жюри, что оценило нас. Ну, наверное, правда, неплохо. Спасибо.
2: На сцену приглашается Наливаева Елена, Костромская региональная организация. Музыка Фельдсмана, слова Фадеевой «Верному другу».

0: Дорогие друзья, я, наверное, не ошибусь, если напомню вам два имени. Марина Ладынина, Любовь Орлова. Это две величайшие актрисы наши. А когда вчера и позавчера она вышла на сцену, я четко сказал, говорю, это вот Любовь Орлова. Наверное, там где-то зарождалось ее творчество. А если я вам сейчас скажу, что Кострома – это место рождения, а место учебы – это великий Санкт-Петербург, это, наверное, тоже кое-что скажет. Итак, я с удовольствием поздравляю этого человека с большим успехом. Она первый раз вышла на нашу сцену и сразу диплом второй степени.
1: Я хочу сказать огромное спасибо всем. Спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо участникам. Спасибо за то, что столько прекрасных голосов сюда приехало, столько замечательных артистов. И мне очень хочется поблагодарить моего руководителя, который готовил меня. Это Тамара Михайловна Воеводина. Мне очень хочется сказать ей огромное спасибо, что она со мной занимается, что она меня поднимает. И это так здорово, что я здесь, и что я могу постоять на сцене и спеть для вас. Большое вам спасибо.
2: На сцену приглашается Дмитриенко Виталий, Ростовская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» «Незаконченный блюз».

0: Спасибо!
1: Дорогие друзья, а вы знаете, что он сейчас сделал? Он спел исповедь своей жизни. Вот он такой и есть, понимаете? А где-то есть в России та, которая не может прожить без него. Он еще ищет. Поэтому, милые дамы, прошу обратить внимание. Это вот такой вот и на кухне бардак, и выпускник наших курсов, и ругаемся, но мы на него бронимся. Он знает об этом. И тем не менее, сегодня он победитель! Диплом второй степени!

На сцену приглашается Улитина Наталья, Свердловская региональная организация в номинации «Молодые голоса». Музыка Зацепина, слова Дербенева «Звенит январская вьюга».

0: Спасибо.
1: Спасибо, дорогие друзья, за ваши теплые и горячие аплодисменты. А я хочу начать вот с этим человеком разбираться по-своему. Можно? Наташа, ты из какого города приехала?
2: Из Екатеринбурга.
1: Вот представьте себе, да, Екатеринбург. А Екатеринбург для нас, для ВОСовцев, это кто? Это прежде всего, наверное, маэстро. Это дальше можно называть Смертина, это дальше можно называть Юдина и так далее. И можно много-много-много что вспомнить, потому что это город богатых традиций, вокальных традиций, потому что там растет вот тех, кто сегодня выходит и побеждает. Это вот так бывает по жизни, понимаете? Потому что они там думают о том, что есть молодежь, о том, что молодежи надо давать дорогу. Вот поэтому никто из них Екатеринбурга сегодня не приехал, и только она, Наташа. Наташа, я тебя благодарю за то, что ты приехала. Я благодарю тебя за то, что ты есть. Расти еще выше и дальше Уральских гор. Успехов тебе и удачи. Вторая премия.
3: На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. В номинации «Солисты-мужчины» Валерий Курас. До сцены.

Уходят года без следа навсегда, навсегда. А что осталось тогда, когда упала звезда? Огни реклам города и трава, и вода.

Пусть мало прожил он лет, но как звезда яркий свет оставил в жизни свой след. Музыка.

ждет понапрасну до сцены, ждет, что вот-вот он вернется, и как прежде унывает.

0: небо звезда.
1: Спасибо.
2: Владимир, я вас прошу не уходить со сцены. Хотя бы потому, что я сейчас хочу поддержать интригу. Знаете, вот сейчас зал напрягся, а я хочу спросить. Ну, Пермь – город известный. В Перми замечательная организация, в Перми замечательный дом культуры. Все в Перми есть. А вот откуда берется такое мясо? Вы же такой худой. Где у вас баритон-то хранится, скажите?
3: Может, под плюс работает?
4: Раз, раз.
5: Ну, я не знаю, я просто высокий, может быть, поэтому.
2: Вы знаете, вот я это неспроста спросил, потому что люди, которые приезжают сюда на фестиваль, ну, многие, по крайней мере, если не все, должны понимать, что они идут претендента. А раз претендента, это значит высокое место. Не хочу говорить пока, какое это место. Но я хочу сказать, когда этот человек вышел на сцену, для меня немножко стало удивительно. Думаю, ну что ж там, Тарасовы, там еще всякие еще другие люди, Дружинины, да, вот.
5: Горшинов еще
2: понимаете?
5: Есть.
2: Эстафета поколений. Вот так оно продолжается. Потому что город это высокой культуры, город, в котором есть замечательный оперный театр, город, который вообще великолепно сам себя ставит на не только мировой, но, наверное, там еще запланетарной вот такой высоте. Поэтому, дорогой Владимир, я вам хочу сказать, вы достойно несете вот ту эстафету, которую вам вручили. Спасибо, и хочу сказать, вторая премия!

На сцену приглашается Соснова Елена, Омская региональная организация в номинации «Солисты женщины. Музыка в ночи».

0: Спасибо всем.
1: Елена, чтобы не назвать вас великой, я просто назову вас прекрасной, да? Наверное, так надо называть, потому что такие исполнители. Мне не довел Господь чести, не дал присутствовать на Романсиаде номер 2 в городе Омске. Но я знаю, что это победитель, одна из победительниц лауреата этого фестиваля. Да, Лена? Я не ошибаюсь? Вот так оно было. Я по радио слушал несколько раз это выступление там, на Романсиаде. А сегодня я просто убедился, что да, там дипломы давали не зря. Там знали, что делали, наверное. Поэтому и сегодня так получается, понимаете? Человек, вот чистая академия, что я называю, да? Вот, но эстрада, она позволяет все, и в том числе академикам, быть эстрадными исполнителями. Это правильно, это не может по-другому быть. Потому что все мы, кто понимает хоть что-нибудь в эстрадном творчестве, понимает, что все идет оттуда, от понимания извлечения голоса, от понимания того, что мы делаем на сцене, того, как мы себя представляем на сцене. Леночка, Лена великая, Елена прекрасная. Спасибо вам, вы прекрасны на сцене. Спасибо. Вторая премия.

Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Песня из репертуара Ирины Понаровской «Блюз души».

0: Дорогие друзья, я опять не могу себя ограничить, чтобы не поговорить с этим человеком, потому что для меня это загадка. Вот полная загадка, поверьте, потому что я знаю Бутусову, это солист хора русской песни города Красноярск, который я очень люблю. Ведь так, Галина?
1: Да.
0: Это человек, который прекрасно выступил в Казани на душе народной, но это был другой человек, это был другой исполнитель. Абсолютно, понимаете, там все было народное, там все было вот насквозь. Душа народная, она и дышала. А сегодня, я вчера сидел в жюри и думал, боже мой, как же, неужели я ошибся? Или есть две Бутусовых, что ли, там? Так нет, говорят, одна. Галина, это вы?
1: Вроде я.
0: Ну так я вас поздравляю, вы замечательная разносторонняя актриса. Вы класс, что надо. Вот так и держать. Вот такой и надо быть. Виват городу Красноярск, виват Бутусовой. Я не сказал, это, конечно, вторая премия. Спасибо.
2: На сцену приглашается Козырева Лилия, татарская региональная организация. В номинации «Авторское исполнительство» баллада о рябине и о ветре.

0: Спасибо.
1: Спасибо за такие аплодисменты добрые. Наверное, я для вас не скажу ничего нового, если скажу, что у этой женщины замечательное, красивое имя. Лилия тебя зовут, да? Лилия, понимаете? Вот эта девочка, которая, я знаю, как в Казани жила, как родилась, ну, рассказывали мне, да? Которая знает много всего в жизни теплого, а самое главное, я хочу еще раз сказать, что это выпускница курсов компьютерной аранжировки, и преподаватель сидит здесь в зале. Александр Николаевич, это ваша гордость. Я ничего больше не хочу сказать, я просто хочу сказать: первая премия!
2: Я хочу сказать спасибо большое Анатолию Николаевичу. Это фестиваль, это его детище. Он вообще очень много делает для России. Без него бы, конечно, жизнь была намного скучнее. И еще хотела бы попросить, чтобы следующий фестиваль тоже проходил в этом замечательном городе, где все так организовано, чудесно. У них отличный руководитель, поэтому отличные сотрудники и слаженная такая хорошая, крепкая организация. Спасибо.
3: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. В номинации «Солисты женщины». Музыка Якушенко. Слова Гальперина. Папа, мама, я и джаз.
4: И еще раз добрый вечер всем.

0: Спасибо. Я люблю вас.
1: Слушай, слушай, дорогая, это тебе. И саксофон, пожалуйста, повыше. Вот так. Вот только что Козырева Лилия, спасибо ей за добрые слова, говорила о том, что я руководитель, который по России работает. Плохой я руководитель. Вот честное слово вам говорю, потому что упустил я эту жар-птицу из Москвы. Она уехала из Москвы, да в Курск. А теперь я жалею. Понимаете, она ходила рядом с нами, и мы не видели, что с нами рядом жар-птица. Спасибо тебе, родная. Спасибо. Первая премия.

Я приглашаю на сцену Панченко Александра, Смоленская региональная организация. В номинации «Солисты мужчины». Музыка Павлиашвили, слова Губина. Помолимся за родителей.

Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.

Спасибо. А вот теперь давайте помолчим. Давайте помолчим, потому что оно того стоит. Спасибо. Я думаю, каждый понял, почему я это сделал. Потому что мы нарочитую поставили точку. Она должна была быть сегодня в концерте. Ну, простите, что не весело. Но, к сожалению, все мы приходящие и все мы уходящие. И когда-нибудь дети помолятся за нас. Наверное, это правильно. А сейчас я просто хочу сказать, что этот человек, он просто пришел, и зовут его Александр, а если вы помните, Александр – это победитель, пришел и победил просто-напросто диплом первой степени.

Итак, дорогие друзья, ну, мне, наверное, такая честь выпала не потому, что я являюсь художественным руководителем КСРКОЗ, а, наверное, потому что, ну, многих я вас, наверное, старше, не хочу говорить о своем возрасте. Просто я хочу сказать, что такие праздники бывают раз в два года. Фестиваль российских эстрадных вот, исполнителей вокал бывает раз в два года. В следующий раз мы соберемся в 2015 году. Я не знаю, где это будет сегодня. Но я хочу сказать, что сегодня, вот в этом прекрасном городе, городе, где родился театр, городе, где богатые традиции, городе, где много живет добрых, хороших, прекрасных людей, я хочу сказать спасибо огромное вот этим людям. Людям, которые сделали для нас с вами этот праздник. Мы с вами приехали, мы с вами побыли, а сколько они для этого трудились. Мы же об этом просто не знаем, и они нам об этом не говорят. Это, знаете, это огромный труд. Александр Сергеевич, Наталья Владимировна, сотрудники КСРК, сотрудники правления, я хочу сказать, что вы сделали сегодня то, что вы не могли не сделать, но вы сделали это прекрасно. Спасибо вам большое. Всем сотрудникам, всем работникам Ярославского управления, всем, всем, кто к этому приложил руку. От самой уборщицы, ну, вы знаете, она самый главный человек, потому что вы знаете, что здесь чистота и порядок. И я хочу сказать, еще многое-многое красивого можно было бы говорить, но сейчас меня уже подгоняют, потому что у всех бурчит желудки. Всех обед напрашивается. Поэтому всем вам большое спасибо. Земной поклон. Я объявляю этот фестиваль, 6-й фестиваль эстрадной песни «Вокал» в городе Ярославле закрытым. И я еще хочу сказать огромное спасибо нашему ведущему. Серега, спасибо тебе большое.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.
2: Загадывайте желание, поем все вместе, и добрые молодцы тоже.
3: Зажигайте ваши звезды, включайте мобильные телефоны, зажигалки. Сделаем новогоднее звездное небо. Добрые молодцы, песенка о снежинке из кинофильма «Чародеи».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 1977 года на экраны страны вышел советско-американский художественный фильм «Синяя птица». Режиссер Джордж Кьюкор. Предлагаю вашему вниманию песню «Зов Сибири».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Всегда, всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю, он уплывает от меня.

Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так?

0: мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Фрагмент живого выступления.

0: настоящий верный друг.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08.

0: классное, Ранцев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Артур Конан Дойль. Знаменитый клиент.

0: Теперь это никому не повредит.
1: Именно так заметил мистер Шерлок Холмс, когда вот уже в который раз за много лет я попросил у него разрешения опубликовать ниже следующий рассказ. Итак, наконец, мне было позволено изложить на бумаге историю, которая в известном смысле была вершиной карьеры моего друга.

0: нервную руку из окутавших его простыней и достал из внутреннего кармана, висевшего рядом пальто, какой-то конверт. Письмо было отправлено из Карлтон-клуба и датировано вечером вчерашнего дня. Вот что я прочитал. «Сэр Джеймс Демери свидетельствует свое почтение мистеру Шерлоку Холмсу и настоятельно просит принять его завтра в 16:30. Сэр Джеймс также просит передать, что дело, по которому он хочет посоветоваться с мистером Холмсом, весьма деликатное и очень важное, поэтому он выражает уверенность, что мистер Холмс найдет возможность встретиться с ним и сообщить о своем решении по телефону в Карлтон-клуб».
1: Нужно ли говорить, что я дал свое согласие, Ватсон? Знаете ли вы что-нибудь об этом Демере?
0: Только то, что его имя хорошо известно в свете. К этому я мало что могу добавить. В какой-то степени он имеет репутацию человека, способного уладить щекотливое дело, когда требуется избежать огласки.
1: В таком случае я жду вас в 16:30. А пока мы можем выбросить эту историю из головы.
0: В то время моя квартира находилась на улице Королевы Анны, но я успел обернуться и к назначенному часу был на Бейкер-стрит. Ровно в 16:30 нам доложили о приходе полковника сэра Джеймса Демери.
2: Вы когда-нибудь слышали о бароне Грюнере?
1: Вы имеете в виду австрийского убийцу?
2: От вас ничего не ускользает, мистер Холмс. Прекрасно. Значит, вы уже составили о нем мнение, как об убийце.
1: Следить за преступностью на континенте – моя профессия. Тот, кому доводилось читать о том, что случилось в Праге, едва ли может усомниться в виновности этого человека. Его спасла чисто юридическая формальность, да подозрительная смерть свидетеля. Я настолько уверен, что это он убил свою жену во время так называемого несчастного случая на перевале Шплюген, будто видел все собственными глазами. Мне также известно, что он перебрался в Англию, и я предчувствовал, что рано или поздно он задаст мне работу. Так что же затеял барон Грюнер на этот раз? Полагаю, это не продолжение той старой трагедии?
2: Нет, мистер Холмс. Дело намного серьезнее. Ведь гораздо важнее предотвратить преступление, чем вершить правосудие. Вы не откажетесь помочь моему клиенту, интересы которого я представляю?
1: А я и не понял, что вы только посредник. Кто же главное действующее лицо?
2: Умоляю вас, мистер Холмс, не спрашивайте. Я пообещал, что доброе имя этого человека никоим образом не будет замешано.
1: Мне очень жаль, но я привык, чтобы тайна покрывала только одну сторону дела. Иметь ее с обеих сторон слишком сложная задача. Боюсь, сэр Джеймс, я ничем не смогу вам помочь.
2: Вы едва ли представляете последствия вашего отказа, мистер Холмс. Я стою перед серьезнейшей дилеммой. У меня нет никаких сомнений, что вы почли бы за честь взяться за это дело, если бы я выложил вам все факты. Но я дал слово. Могу ли я, по крайней мере, рассказать вам все, что мне дозволено?
1: Разумеется. Но при условии, что меня это не связывает никакими обязательствами.
2: Прежде всего, вы, несомненно, слышали о генерале Демервилле.
1: Вы говорите о герое Хайбера? Да, я слышал о нем.
2: У него есть дочь Виолетта. Молодая, красивая, образованная леди, прекрасная во всех отношениях. И именно ее, эту славную невинную девушку, мы должны спасти от когтей дьявола.
1: Барон Грюнер имеет на нее какое-то влияние?
2: Самое сильное из всех влияний на свете – любовь. Он, как вы, наверное, слышали, необычайно красив. У него изысканные манеры,

0: приятный голос и какой-то романтический таинственный вид, который так много значит для женщины. Говорят, будто бы весь слабый пол в его власти, и он сполна этим пользуется.
1: Но как ему удалось познакомиться с леди, занимающей такое положение, как мисс Виолетта де Мервиль?
0: Это случилось во время путешествия по Средиземному морю. На яхте собралось великосветское общество. Несомненно, те, кто организовал плавание, ничего не знали об истинной репутации барона Грюнера, пока не стало слишком поздно. Негодяй расположил к себе леди и полностью завоевал ее сердце. Едва ли можно выразить те чувства, сказав, что она любит его. Она его обожает. Она им попросту одержима.
1: Знает ли она о том, что случилось в Австрии?
0: Хитрый дьявол рассказал ей обо всех публичных скандалах своей прошлой жизни, но при этом всякий раз выставлял себя невинной жертвой. Она верит ему без оглядки и не хочет слушать других.
1: Ах, вот как. По всей видимости, вы неумышленно выдали имя вашего клиента. Несомненно, это генерал де Мервиль.
0: Я бы мог солгать вам, мистер Холмс, но это не так. Мой клиент один из тех, кто хорошо знал генерала и много лет был его другом, а также проявлял отцовскую заботу о его дочери еще с той поры, когда она была ребенком. Он не может смотреть, как эта трагедия близится к своему завершению. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что с вашими выдающимися способностями вы сможете легко выследить моего клиента через меня, но должен просить вас, ибо это вопрос чести, не делать попыток разоблачить его инкогнито.
1: Пожалуй, в этом я могу вас твердо заверить. А кроме того, сэр Джеймс, должен признаться, что ваше дело заинтересовало меня. Я попытаюсь в нем разобраться. Как можно связаться с вами?
0: Через Карлтон-клуб. Но в случае крайней необходимости у меня есть и частный телефон. 20-31.
2: Холмс записал номер и, все еще улыбаясь, уселся, положив на колени раскрытую записную книжку.

0: Итак, Ватсон, что вы об этом думаете?
1: Вероятно, вам было бы лучше повидаться с самой леди.
0: В вашем предложении что-то есть. Мы воспользуемся им, если все другие попытки потерпят неудачу. Думается, за дело нужно браться иначе. И я надеюсь, что здесь нам поможет Шинвилл Джонсон.
1: До сих пор мне не приходилось упоминать в своих записках о Шинвилле Джонсоне, поскольку я редко рассказываю о делах, связанных с последним периодом карьеры моего друга. В начале века он стал незаменимым помощником Холмса. Должен признаться, что в свое время имя его числилось в списке опасных преступников, и он даже провел 2 срока в заключении в Паркхорсте. Но в конце концов раскаялся и, встретившись с моим другом, стал его агентом в лондонском преступном мире.
0: Джонсон уже где-то рыскает. Возможно, ему удастся раздобыть кое-какие сведения в дебрях преступного мира.
2: Да.
0: Если у барона Грюнера есть свои тайны, то их нужно искать именно там, в этом рассаднике зла и насилия.
1: Но если леди отказывается верить тому, что нам уже известно, почему вы думаете, что какие-то новые сведения заставят ее изменить свое решение?
0: Кто знает, Ватсон. Сердце и разум женщины – неразрешимая загадка для мужчин. Они могут простить и оправдать убийство, и в то же время будут терзаться из-за других, более мелких поступков. Барон Грюнер сказал мне...
1: Сказал вам?
0: А, да. Да, я не посвятил вас в свои планы. Так вот, Ватсон, я люблю вступать в единоборство со своими врагами. Мы встретились с глазу на глаз. Я увидел, из какого теста сделан этот человек. После того, как я дал инструкции Джонсону, я взял кэп и направился в Кингстон, где нашел барона в самом приветливом расположении духа.
1: Он узнал вас?
0: Это было нетрудно, ведь я послал ему свою визитную карточку. Превосходный соперник, Ватсон. Холодный, как лед, ядовитый, как кобра. Но в то же время удивительно мягкий и вкрадчивый. У него отличные манеры. Настоящий аристократ преступного мира. Но от его светской обходительности веет могильным холодом. Я рад, что столкнулся с таким человеком, как барон Адальберт Грюнер. Представьте себе урчащего кота, который думает, что видит перед собой мышь. Иногда любезность – более верный признак опасности, чем непристойная грубость. Это черта его характера.
3: Я предполагал, что рано или поздно повстречаюсь с вами, мистер Холмс. Вас, конечно же, нанял генерал де Мервиль, чтобы расстроить мой брак с его дочерью, не так ли? Милостивый государь, вы только испортите свою заслуженную репутацию. Это дело вам не по зубам. Зачем браться за бесполезный труд, к тому же далеко не безопасный? Настоятельно прошу вас, мистер Холмс, немедленно убирайтесь с дороги.
0: Вы так считаете?
3: Я это знаю. Позвольте объяснить вам, что вообще происходит, мистер Холмс. Мои карты настолько сильны, что я могу запросто раскрыть их перед вами. Мне выпала удача завоевать расположение мисс де Мервиль, и это несмотря на то, что я весьма доходчиво рассказал ей обо всех печальных инцидентах моей прошлой жизни. Я также предупредил ее, что найдутся злые, коварные люди, надеюсь, вы узнаете себя, мистер Холмс, которые будут приходить к ней и попытаются представить все в ином свете. И объяснил, как в таком случае следует с ними обращаться. Вы когда-нибудь слышали о гипнозе? Что ж, вы увидите, как он действует. Человек незаурядный может овладеть искусством внушения без грубых манипуляций или позерства. Она готова к встрече с вами, и она, несомненно, примет вас, так как во всем согласна со своим отцом, кроме одного дела. Между прочим, мистер Холмс, вы, должно быть, знали Лебрюна, вашего коллегу из Франции. Его избили апаши на Монмартре, он остался калекой на всю жизнь. А ведь всего за неделю до этого он начал расследовать мое дело. Странное совпадение. Не повторяйте его ошибки, мистер Холмс. Удачи вам не видать.

0: Вот так, Ватсон. Теперь вы в курсе дела.
1: Да. Кажется, весьма опасный тип.
0: Слишком опасный. Я равнодушен к его хвастовству, но все же он из тех людей, которые делают гораздо больше, чем о себе говорят.
1: Нужно ли вам вмешиваться в это дело? Какое имеет значение, женится он на этой девушке или нет?
0: Я уверен, что он убил свою последнюю жену. А раз так, то это очень важно. А кроме того, наш клиент... Нет, не будем обсуждать этот вопрос. Когда вы допьете кофе, пойдемте ко мне домой. Весельчак Шинвилл, наверное, уже ждет нас со своим докладом.
1: И в самом деле мы застали его там. Это был дюжий, малый, неотесанный. В его наружности только пара живых черных глаз свидетельствовала об изворотливом уме. Рядом с ним на диване красовалась его добыча. Хрупкая, нервная девушка с бледным застывшим лицом, на котором житейские невзгоды оставили свой неизгладимый след. Молодая, но уже погрязшая в пороках и хлебнувшая горя.
2: Вот, это мисс Китти Винтер. Что она знает? Вот, ну, в общем, она сама скажет. Это я ее вот первым делом отыскал, мистер Холмс. Сразу, как только получил ваши инструкции.
3: Да уж, найти ее я нетрудно. Я не вылезаю из лондонских притонов, черт меня побери. Так же, как и Порки Шинвилл. Ведь так, Порки? Мы же с тобой старые приятели, но черт меня возьми, мистер Холмс, кое-кого не мешало бы упрятать в местечко похлеще нашего, если бы была справедливость на свете. Того, за кем вы охотитесь.
0: Я вижу, наши намерения совпадают, мисс Винтер. Вы знаете, как обстоит дело?
3: Порки Шинвилл мне все рассказал. Он нашел еще одну глупую дурочку и хочет теперь на ней жениться. Ну, а вы хотите ему помешать. Вам, наверное, много чего известно об этом негодяе. Ни одна порядочная девушка не пойдет с ним под венец, если она, конечно, в своем уме.
0: К сожалению, она не в своем уме. Она его страстно любит. Что бы ей о нем ни говорили, она и знать ничего не хочет.
3: И об убийстве говорили?
0: Да.
3: Да у нее, видать, крепкие нервы.
0: Она считает, что его оклеветали.
3: Да разве нельзя предъявить доказательства?
0: А вы сможете помочь нам в этом?
3: Помочь вам? Ага, вот если бы я пришла к ней и рассказала, что он со мной сделал.
0: И вы пойдете на это?
3: Пойду ли я? Да, конечно же, да. Я докажу, что он рассказал ей далеко не все. Я сама мельком видела одно или два убийства. И это если не считать того, что наделало столько шума. Он бывало говорил, что кто-то стоит у него на пути, а спустя месяц спокойно смотрел мне в глаза и заявлял, что тот человек умер. Это была не пустая болтовня, нет. Но я почти ничего не замечала. Да-да, потому что я любила его. Что бы он ни делал, я во всем с ним соглашалась, так же, как эта бедная дурочка. Вот только одна вещь поразила меня. Это книга. Коричневая книга в кожаном переплете с замочком и с его золоченым вензелем на обложке. Думаю, он много выпил в ту ночь, а то он не показал бы мне ее.
0: Что это была за книга?
3: Говорю вам, мистер Холмс, что этот человек собирает женщин, как собирает бабочек и мотыльков, да еще гордится этим. Все они, все эти загубленные души в этой книге. Фотографии, имена, каждая подробность. Отвратительная вещь. Я знаю, где он ее держал. Он же педант и чистюля. Так что, может быть, она все еще там? У него в кабинете? В старом бюро?

0: Я встретился с Холмсом на следующий день, когда он обедал в том же ресторане на Стрэнде. Он только пожал плечами, когда я спросил его, как прошла встреча, а затем описал события минувшего дня. Я привожу его рассказ, слегка смягчив бесстрастное сухое изложение.
1: Добиться свидания было нетрудно. Леди упивается тем, что показывает дочернюю покорность в разного рода мелочах, пытаясь искупить свою вину за тот разрыв отношений со своим отцом, который был вызван ее помолвкой. Не знаю, как вам описать ее, Ватсон. Она наделена какой-то неземной красотой, свойственной людям, безумно преданным своим идеалам, чей разум оторван от мирских забот. Такие лица я видел на картинах средневековых мастеров. Не могу себе представить, как этот негодяй мог касаться ее своими гнусными лапами. Он и она – две крайности – животное и добродетель, пещерный человек и ангел. На вашей памяти еще не было более грязного дела.
2: Ваше имя мне хорошо знакомо, мистер Холмс. Насколько я понимаю, вы пришли, чтобы оклеветать моего жениха, барона Грюнера. Я согласилась встретиться с вами лишь потому, что меня попросил об этом отец. И хочу предупредить вас заранее. Все, что вы мне скажете, не будет иметь ни малейшего значения.
1: Мне было жаль ее, Ватсон. На мгновение я представил себе, что она моя собственная дочь. Вы знаете, я не часто бываю красноречив и привык работать головой, а не сердцем. Но, право, я умолял ее такими теплыми словами, какие только мог отыскать в своей душе. Я обрисовал ей то ужасное положение, когда женщина начинает постигать истинный характер мужчины лишь после того, как становится его женой. Когда она обречена покорно сносить ласки кровавых рук и распутных губ. Я не щадил ее. Я говорил ей про стыд, ужас, душевные страдания, безнадежность такого положения, но все мои пылкие слова не окрасили ни единым оттенком ее щеки цвета слоновой кости. И ни малейшего волнения не отразилось в ее отрешенных глазах. Я вспомнил, что барон говорил мне о гипнозе. В самом деле, можно было подумать, что эта девушка парила над землей, одержимая какой-то восторженной мечтой. В ее ответе все еще не было ничего определенного.
2: Я терпеливо слушала вас, мистер Холмс. Но, как я и говорила, вам не удалось переубедить меня. Я отдаю себе отчет, что мой жених Альберт провел бурную жизнь. И случалось, навлекал на себя и ожесточенную ненависть, и самую несправедливую клевету. Ах, если его благородной душе в какой-то момент и пришлось упасть, то, может быть, я специально не спослана ему, чтобы поднять его до истинной, недосягаемой высоты. Однако мне не совсем ясно, кто эта молодая леди.
1: Я уже готов был ответить, как мисс Винтер ворвалась в наш разговор, словно вихрь. Если вы когда-нибудь видели, как соприкасаются лед и пламень, то вы можете себе представить этих двух женщин.
3: Я скажу вам, кто я такая. Я его последняя любовница. Я одна из сотен, которых он соблазнил, обесчестил и выбросил на мусорную свалку. И с вами он сделает то же самое. Да только ваша-то свалка больше походит на могилу. И может, это и к лучшему. Я говорю вам, вам, глупая женщина, что если вы выйдете за него замуж, то он погубит вас, разобьет сердце или свернет шею, одно из двух. Я говорю, это не из любви к вам, потому что мне совершенно наплевать, что с вами будет, но из ненависти к нему, из желания досадить ему и сделать с ним то же самое, что он сделал со мной. И не смотрите на меня так, моя милочка. Может быть, для вас это закончится еще хуже, чем для меня.
2: Мистер Холмс, прошу вас, закончим наш разговор. Я подчинилась воле моего отца и встретилась с вами, но не заставляйте меня выслушивать бредни этой особы.
1: Мисс Винтер рванулась вперед, готовая разразиться проклятиями. И если бы я не схватил ее за запястье, она вцепилась бы в волосы леди. Я потащил ее к двери и с облегчением вздохнул, когда усадил ее в кэб, радуясь, что мне удалось избежать скандала. Мисс Винтер была вне себя от бешенства. В какой-то степени я был взбешен, Ватсон, поскольку испытал неописуемую досаду от спокойного равнодушия и надменной вежливости женщины, которую мы пытались спасти.
4: Да.
1: Теперь вы знаете, как обстоит дело. И, очевидно, я должен продумать наши дальнейшие действия, раз первый шаг оказался неудачным. Я буду держать с вами связь. Возможно, вам придется принять участие в игре. Хотя не исключено, что в следующем акте спектакля задавать тон будем уже не мы.

0: не случилось. Они нанесли свой удар. Вернее, он. Ибо я никогда не смогу поверить, что леди имела к этому какое-то отношение. Думаю, и теперь я мог бы показать ту самую мостовую, где стоял в тот момент, когда взгляд мой упал на рекламную афишу, и внезапная острая боль пронзила мое сердце. Это произошло 2 дня спустя после нашей последней встречи между Гранд-отелем и Чаринг-Кроссским вокзалом, где одноногий газетчик выставлял свой товар, на желтых страницах которого чернел зловещий заголовок «Разбойное нападение на Шерлока Холмса». Заметка гласила: «Мы с прискорбием узнали, что мистер Шерлок Холмс, известный частный детектив, сегодня утром стал жертвой разбойного нападения, которое имело для него опасные последствия». Нужно ли говорить, что, не успев дочитать заметку, я вскочил в двуколку и помчался на Бейкер-стрит? Я неслышно прошел в затемненную комнату. Раненый бодрствовал, и в его хриплом шепоте я расслышал свое имя.
1: Все в порядке, Ватсон. Что вы так смотрите? Я не так плох, как кажется.
0: Благодарите Бога.
1: Как вы знаете, я немного фехтую. Обороняясь, я применил несколько приемов, но одолеть 2 мне было не по силам.
0: Что я могу сделать, Холмс? Ведь этих разбойников натравил на вас проклятый барон. Скажите только слово, и я выведу его на чистую воду.
1: Дорогой Ватсон, мы ничего не сможем поделать, пока полиция не выйдет на него. Но они хорошо замели следы, будьте уверены. Подождите немного. У меня есть кое-какие соображения.
0: Да.
1: Первое, что нам нужно предпринять, преувеличить тяжесть моего состояния. Да-да-да. Они придут к вам за новостями. Придумайте что-нибудь вроде контузии, бреда, ну, на ваш вкус. Не бойтесь переусердствовать.
0: Но сэр Лесли Оксшот...
1: О нем не беспокойтесь. Он увидит меня в худшем состоянии, об этом я позабочусь.
0: Что-нибудь еще?
1: Да. Скажите Шинвиллу Джонсону, чтобы он спрятал мисс Виндер. Им, конечно, известно про нее. Если они осмелились напасть на меня, то вполне вероятно, с ней могут обойтись не лучшим образом. Все это необходимо сделать сегодня же вечером.
0: Я встретился с Джонсоном в тот же вечер и попросил его отвезти мисс Винтер в какой-нибудь тихий пригород, где она могла бы затаиться, пока не минует опасность. В течение 6 дней все были в полной уверенности, что Холмс находится на грани жизни и смерти. Бюллетени были самые угрожающие, а в газетах то и дело появлялись зловещие заметки. Мои постоянные визиты убеждали меня, что на самом деле все не так уж серьезно. Выносливый организм и воля Холмса творили чудеса. Временами у меня были подозрения, что он поправляется гораздо быстрее, чем мне кажется. Удивительная скрытность была отличительной чертой его характера. И хотя она не раз приводила к печальным последствиям, даже мне, его ближайшему другу, приходилось только догадываться, какие мысли возникали у него в голове. Он довел до крайности аксиому, что самый опасный интриган – тот, кто плетет интриги в одиночку. Я был ближе к нему, чем кто бы то ни было, но, тем не менее, всегда осознавал, что между нами лежит огромная пропасть. На 7-й день швы были сняты. Но, несмотря на это, вечерние газеты опубликовали сообщение о рожестом воспалении. Там же появилась заметка, которую я был обязан, хотелось мне того или нет, показать моему другу. В ней говорилось, что среди пассажиров парохода «Руритания» компании «Кьюнарт» к который в пятницу отправляется из Ливерпуля, будет находиться барон Адальберт Грюнер, чьи финансовые дела вынуждают его обосноваться в Соединенных Штатах еще до свадьбы с мисс Виолеттой де Мервиль, единственной дочерью и прочее, прочее. Холмс выслушал эти новости с холодным вниманием и сосредоточенным выражением лица, и я понял, что для него это был сильный удар.
1: Пятница. У нас есть только 3 дня. Кажется, негодяй собрался свернуть с опасной дороги. Но черт меня побери, Ватсон, ему это не удастся. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня.
0: Я здесь для того, чтобы вы располагали мной, Холмс.
1: В таком случае посвятите следующие 24 часа интенсивному изучению китайской керамики.
0: Мой друг не дал мне никаких объяснений, и я ни о чем не спросил. Долгий опыт научил меня беспрекословно повиноваться его воле. Я вышел из квартиры и направился вдоль по Бейкер-стрит, теряясь в догадках, во имя чего я должен выполнять такую странную просьбу. Наконец, я свернул на Сент-Джеймс-сквер в лондонскую библиотеку к своему другу Ломаксу, который работал там и оттуда отправился к себе домой с увесистым томом под мышкой. Впитав нужную информацию, я пришел к Холмсу на следующий вечер. Он уже встал с постели, о чем нельзя было догадаться, читая официальные сообщения, и расположился в своем любимом кресле, подперев рукой перевязанную голову.
2: «Если верить газетам, вы при смерти».
1: «Это тот самый эффект, на который я рассчитывал. Итак, Ватсон, вы выучили свой урок?»
2: «По крайней мере, я приложил все усилия».
1: «И вы можете поддержать осмысленный разговор на эту тему?»
2: «Думаю, что смогу».
1: «Тогда передайте мне маленькую коробочку, что стоит на камине». «С этим нужно обращаться очень осторожно. Перед вами подлинный экземпляр фарфора периода династии Мин».
2: «Ого».
1: «Да-да, на аукционе Кристи никогда не видели ничего подобного. Полный набор такой посуды стоил бы целое состояние. И в сущности весьма сомнительно, что подобный сервиз можно найти за пределами императорского дворца в Пекине. Один вид этого блюдца может свести с ума любого коллекционера».
2: «Что я должен с ним делать?» Холмс протянул мне визитную карточку, на которой было написано «Доктор Хилл Бартон, Халфмун-стрит, 369».
1: «Это ваше имя на сегодняшний вечер. Вы отправитесь к барону Грюнеру. Я немного знаю его привычки и думаю, что в 8:30 он будет свободен. В письме вы заранее предупредите его, что хотите встретиться и что принесете с собой предмет из совершенно уникального сервиза эпохи династии Мин. Вы представитесь врачом, так что эта роль вам удастся без труда, и скажете, что вы коллекционер». «И что к вам в руки попал этот сервиз. Вы слышали, что барон интересуется подобными вещами и поэтому не против продать ему свой экспонат?»
2: «Но если он не захочет меня видеть?»
1: «Не беспокойтесь, захочет. Он самый настоящий маньяк по части собирательства, особенно если речь идет о предмете, в котором он считается признанным авторитетом. Садитесь, Ватсон. Я продиктую вам письмо. Ответа ждать не нужно. Вы просто скажете, что пришли, и объясните, зачем».

0: Письмо было составлено замечательно. Краткое и учтивое, оно способно было разжечь любопытство любого знатока. Окружной посыльный быстро доставил его по назначению, и в тот же вечер, взяв драгоценное блюдце и положив в карман визитную карточку доктора Хилла Бартона, я пустился в свое рискованное предприятие. Превосходный дом и великолепные газоны указывали на то, что барон Грюнер, как и говорил сэр Джеймс, был человеком немалого достатка. Дворецкий, который мог бы украсить и епископскую скамью, провел меня внутрь дома и передал роскошно одетому лакею. С ним я прошел в комнату барона. Хозяин дома стоял перед огромным шкафом, расположенным между окнами, в котором размещалась часть китайской коллекции. Он держал в руке маленькую коричневую вазу и повернулся ко мне, едва я вошел.
1: Умоляю вас, доктор, садитесь.
0: Благодарю.
1: Я только что осматривал свои сокровища и думал, смогу ли я в самом деле чем-нибудь пополнить такую коллекцию. Вот вещица периода Тан, датируется 7 веком. Она, вероятно, заинтересует вас. Уверен, что вам не доводилось видеть более мастерской работы и более великолепной глазури. Вы принесли с собой блюдце, о котором писали.
0: Я осторожно развернул его и передал барону. Он сел за стол, подвинул к себе лампу, поскольку уже смеркалось, и принялся внимательно разглядывать мой товар. Барон был удивительно красив. Его внешность вполне заслужила европейскую известность. Он был среднего роста, элегантен и ловок. Смуглый, почти восточное лицо и большие томные глаза зачаровывали. Черные с блестящим отливом волосы были недавно острижены, тщательно уложены. Можно было бы залюбоваться его правильными чертами, если бы не его рот. То был рот убийцы, жестокий, безжалостный, с прямыми тонкими губами. Он походил на страшную глубокую рану на прекрасном лице. Светлая полоска кожи отделяла рот от маленьких усиков, так что выглядел он как сигнал опасности, предупреждающий о смертельной угрозе. Голос барона был на редкость приятным, а манеры в высшей степени изысканными. На вид я бы дал ему немногим больше 30, хотя на самом деле, как потом выяснилось, ему было 42 года.
1: Превосходно! В самом деле просто превосходно. И вы говорите, что у вас есть сервиз из 6 аналогичных приборов. Однако меня приводит в недоумение, что я никогда не слышал о таком замечательном экземпляре. В Англии мне известен единственный образец, равный этому, но он, конечно же, не может быть пущен в продажу. Не будет ли нескромным спросить вас, доктор Бартон, каким образом он попал к вам в руки?
0: Разве это имеет значение? Вы видите, что перед вами подлинник. А что касается его цены, то я удовольствуюсь мнением эксперта.
1: Весьма загадочно. Разумеется, экземпляр подлинный. В этом у меня нет никаких сомнений, но, полагаю, ибо я вынужден принимать в расчет любую возможность. Впоследствии может оказаться, что у вас не было права на продажу.
0: Но я бы мог представить вам соответствующие гарантии.
1: Конечно, но тогда возникает вопрос, чего стоят ваши гарантии?
0: Но на это вам ответят мои банкиры.
1: Пусть так. И все же сделка кажется мне довольно необычной.
0: Вы можете принять мои условия или нет. Вы первый, к кому я обратился, поскольку считал вас знатоком китайской керамики. Но мне нетрудно будет найти других покупателей.
1: Кто вам сказал, что я знаток?
0: Я знаю, что вы написали книгу по этому вопросу.
1: Вы читали ее?
0: Нет.
1: Помилуйте, мне становится все труднее вас понять. Имея в своей коллекции столь ценный экспонат, вы до сих пор не потрудились обратиться к книге, которая растолковала бы вам ее подлинную ценность и значение. Как это объясните?
0: Я очень занятой человек. Моя основная профессия – врач.
1: Это не ответ. Если у человека есть хобби, он отдается ему целиком, чем бы он помимо этого ни занимался. Из вашего письма я понял, что вы не дилетант в своем увлечении.
0: Да, это так.
1: Могу ли я задать вам несколько вопросов, чтобы проверить ваши знания? Должен сказать вам, доктор Бартон, если вы действительно доктор, что ваш визит становится все больше и больше подозрительным. Хотел бы вас спросить, что вы знаете об императоре Сему и какое он имеет отношение к сокровищнице Сесуин около Нары? Помилуйте, неужели это вызывает у вас затруднение? Расскажите мне немного о династии Северная Вэй и о ее месте в истории керамики.
0: Я вскочил, притворившись рассерженным.
2: Это возмутительно, сэр.
0: Я пришел сюда, чтобы сделать вам одолжение, а не для того, чтобы вы экзаменовали меня как мальчишку. Возможно, мои знания уступают вашим. Но я, разумеется, не собираюсь отвечать на вопросы, которые мне задают в такой оскорбительной форме.
3: Некоторое время барон спокойно смотрел на меня, как вдруг глаза его вспыхнули, сверкнула полоска белых зубов.
1: Так вот в чем дело. Вы пришли шпионить за мной. Вы агент Холмса. Все это ловкий трюк. Вы просто разыгрываете меня. Приятель, я слышал, при смерти, поэтому он послал вас следить за мной. Вы пробрались сюда обманом, и Бог свидетель, увидите, что выйти отсюда гораздо труднее, чем войти.
0: Он вскочил на ноги, а я отступил назад, приготовившись защищаться. Барон был вне себя от ярости. Возможно, он заподозрил меня с самого начала, а допрос только подтвердил его догадки. Было ясно, что моя уловка провалилась. Он запустил руку в боковой ящик стола, нащупывая что-то, но в этот момент какой-то звук привлек его внимание, и он замер, внимательно прислушиваясь. Два шага отделяли меня от открытой двери, и мое сознание навсегда запечатлело картину, которую я увидел. Окно, выходящее в сад, было широко раскрыто. Рядом с ним, похожее на ужасное привидение с перевязанной головой, осунувшийся и бледный, стоял Шерлок Холмс. В следующее мгновение он перешагнул через подоконник, и я услышал, как затрещали лавровые кусты. С яростным криком хозяин дома бросился за ним. А затем все произошло в какое-то мгновение. Но, тем не менее, я ясно ее разглядел. Это была рука. Женская рука, промелькнувшая среди листьев. В тот же миг барон издал ужасный вопль, который запомнился мне навсегда. Он схватился за лицо, забегал по комнате, стал биться головой о стены, а потом упал на ковер и начал кататься по полу, корчась от боли, в то время как его ужасные крики разносились по дому.
1: «Воды! Ради Бога! Воды!»
0: Я схватил со стола графин и бросился на помощь. В комнату вбежали дворецкий и несколько лакеев. Мне запомнилось, что один из них упал в обморок, как только я, опустившись на колени перед пострадавшим, повернул к лампе его ужасное лицо. Серная кислота въелась в кожу и капала с ушей и подбородка. Коль скоро дело приняло такой оборот, я в нескольких словах объяснил, что произошло. Кто-то из прислуги полез в окно, другие побежали по газону, но уже стемнело, и вот-вот должен был полить дождь. Среди воплей барона раздавались ужасные проклятия.
1: Это была Китти Винтер! Ведьма! Проклятая ведьма! Она заплатит за это! Она заплатит! Боже, я...
4: не вынесу этих страданий.
2: Я вымыл его лицо маслом, наложил ватную повязку на изъеденную кожу и сделал инъекцию морфия.
0: Все подозрения барона на мой счет рассеялись, и он вцепился в мои руки, как будто я был в силах вернуть зрение его глазам.
2: К этому времени подошел инспектор полиции, которому я показал свою настоящую визитную карточку, так как было бы глупо и бесполезно поступать иначе. Меня или Холмса, несомненно, узнали бы в полицейском участке с первого взгляда. Только после этого я покинул мрачный дом и через час был на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем любимом кресле. Он был очень бледен и выглядел опустошенным. Не говоря уже о его ранах, даже железные нервы моего друга потрясли события сегодняшнего вечера. И он с ужасом слушал мой рассказ о том, что произошло с бароном.
5: Расплата за грехи, Ватсон. Рано или поздно это должно было случиться.
0: Да.
5: Одному Богу известно, сколько грехов было у этого человека. Вот та самая книга, о которой говорила Кити Винтер. Если она не сможет помешать свадьбе, то не сможет ничто. Но она сделает свое дело, Ватсон, будьте уверены. Ни одна уважающая себя женщина не сможет устоять против этого.
0: Это дневник его любовных похождений?
5: Или дневник его вожделений. Называйте, как хотите. Когда мисс Винтер рассказала нам об этой книге, я понял, какое грозное оружие попало бы к нам в руки. Сумеем мы ее достать. Тогда я не сказал ничего, что могло бы выдать мои мысли, так как женщины не умеют хранить секреты. Я вынашивал свой план. Нападение на меня дало шанс ввести в заблуждение барона. Он считал, что всякие предосторожности против меня излишни. Все шло к лучшему. Я мог бы подождать и дольше, но его намерение уехать в Америку вынудило меня действовать. Он ни за что не оставил бы такой компрометирующий документ. Поэтому нужно было что-то предпринять и немедленно попытаться выкрасть книгу ночью. Бесполезно, но можно было попытать счастье вечером, если бы удалось отвлечь его внимание. Удобный момент настал, когда вы явились к нему со своим голубым блюдцем. Мне необходимо было в точности знать, где находится книга. Я понимал, что в распоряжении у меня всего несколько минут. Время было ограничено вашими знаниями китайской керамики. Поэтому я взял с собой мисс Винтер. Разве я мог себе представить, что за маленький сверток она так осторожно несла под плащом? Я думал, она всего лишь хотела помочь мне, но, казалось, у нее были собственные намерения.
0: Барон догадался, что я пришел от вас.
5: Я опасался этого с самого начала. Однако вы некоторое время держали его в неведении, и я успел взять альбом, хотя мне не удалось скрыться незамеченным. Сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли.
0: Наш великосветский друг явился в ответ на приглашение Холмса. С глубочайшим вниманием он выслушал его рассказ о том, что произошло.
6: Вы сделали чудо, просто чудо. Но если увечья барона настолько серьезны, как описывает их доктор Ватсон, тогда можно считать, что наша цель помешать свадьбе достигнута и без этой ужасной книги.
5: Такие женщины, как мисс Денервиль, не остановятся перед подобным препятствием. Изуродованного мученика она будет любить еще больше. Нет, нет, нет. Мы должны разрушить нравственный идеал, а не телесный. Только этот альбом сможет вернуть ее на землю. Другого средства нет. Это почерк барона. Она не останется равнодушной к тому, что здесь написано.
3: Сэр Джеймс ушел, прихватив с собой альбом и драгоценное блюдце. Мне тоже пора было уходить, и я спустился вместе с ним на улицу. Полковника Демери ожидала небольшая карета. В ту же минуту я вернулся обратно и поднялся по лестнице в комнату Холмса. Я узнал имя нашего клиента. Помилуйте, Холмс, да ведь это...
5: Это преданный друг и благородный джентльмен. Отныне и навсегда пусть это будет нашей маленькой тайной.
3: Я не знаю, каким образом альбом барона попал в руки мисс де Мервиль. Возможно, сэр Джеймс передал его сам, или, что более вероятно, столь деликатная задача была возложена на отца молодой леди. Во всяком случае, результат оказался самым благоприятным. Через 3 дня в Морнинг-Пост появилась заметка, где говорилось, что свадьба барона Грюнера и мисс Виолетты де Мервиль не состоится. Та же газета поместила первый отчет о слушании дела мисс Китти Винтер по обвинению ее в нанесении увечий серной кислотой. Однако на свет всплыли такие смягчающие обстоятельства, что наказание, насколько я помню, было самым незначительным из тех, которые возможны за подобные преступления. Шерлоку Холмсу угрожали судебным разбирательством за кражу. Но если цель благородна, а клиент поистине знаменит, то даже суровый английский закон становится гибким и гуманным. Мой друг избежал скамьи подсудимых.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль «Brothers Four» записал песню «Greenfields».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну и раз вы слушатели, то сегодня я с вами поделюсь своим собственным опытом, своими наблюдениями и соображениями относительно различных конфигураций так называемых True Wireless наушников. То есть это полностью беспроводные наушники, если кто-то не знает, что это такое. Если дословно переводить, True Wireless – это воистину беспроводные. То есть те самые трехкомпонентные наушники, зарядный кейс, и в него вставлено два наушника, между которыми нет вообще никаких проводов. Они по Bluetooth связываются между собой и с зарядным кейсом, а зарядный кейс с источником звука. Ну и я перебрал все конфигурации вот этих True Wireless наушников, какие на данный момент существуют, и большинство очень известных и неизвестных брендов. И сегодня поделюсь своими соображениями. Ну и я также буду делать отсылки на акустику, то есть раздел физики, который занимается передачей звуковых колебаний, и физиологии. Начну с того, что мы с вами живем в такое время, когда маркетинг очень агрессивен и цветет пышным цветом везде, а уж тем более в сфере потребительской электроники. Поэтому вот эти самые True Wireless наушники очень сильно подвержены маркетингу. Ну, например, есть немало людей, которые на полном серьезе верят и даже других, может быть, убеждают, что вот эти самые пресловутые вкладыши Apple AirPods выдают качественный звук. В силу физиологии и акустики вообще любые наушники типа вкладышей не могут дать качественный звук, я об этом чуть позже буду говорить, но ничего не попишешь. Если человек хочет во что-то верить, или его очень настойчиво в этом убеждает, то он будет верить именно в то, что он хочет считать правильным, а не в какую-то реальную ситуацию. Поэтому, кто бы что бы ни говорил, в том числе и я, будут постоянно находиться те, кто будут убеждать, что вкладыши дают хороший звук, что такой-то бренд – это самый хороший звук и так далее. Поэтому здесь я оговорку сделал. Я разные бренды перебирал, но сказать, что вот прям какой-то один бренд – самый хороший звук выдает, я не возьмусь.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь как раз немного о физиологии и акустике. Итак, как человек слышит звук? Средние и высокие частоты человек воспринимает барабанными перепонками в ушах. Это такие тонкие мембраны, которые колеблются. Эти колебания передаются в определенные центры головного мозга, и человек, уже это обработав, воспринимает как звук. Но изначально это колебания воздушной среды. Так вот, средние и высокие частоты человек слышит только барабанными перепонками. А низкие частоты человек воспринимает всем своим организмом. Ну, например, если какое-то очень низкое колебание вы воспринимаете, то вам кажется, что дрожит земля под ногами, или дрожит весь ваш организм, это как раз вот те самые низкочастотные колебания. Так вот, низкие частоты человек способен воспринимать не только барабанными перепонками. Так устроена физиология. Как устроена непосредственно сама акустика и физика наушников? Итак, True Wireless наушники очень маленькие по размеру, потому что они рассчитаны на диаметр либо ушного канала человека, либо так называемой ушной улитки. Поэтому, если вам нужен прям совсем-совсем полноценный звук, то вообще никакие True Wireless наушники вам такой хороший звук, как охватывающие, крутые наушники, не дадут. В силу того, что у них очень маленький диаметр, в принципе, наушника. Дело в том, что для передачи низких частот нужны довольно большие, тяжелые, массивные мембраны. Если мембрана легенькая, маленькая, то она очень легко поддается возбуждению. То есть, если мы чуть-чуть ее возбудим, она начнет колебаться довольно быстро и долго. Таким образом, высокие, ну, может быть, средние частоты она будет передавать легко, а вот чтобы низкие частоты передавать, мембрана должна колебаться редко, не торопливо, и поэтому низкочастотные динамики и сабвуферы, как вы все прекрасно знаете, они довольно большие по объему, потому что нужен массивный такой инертный динамик. А вот в маленькие наушники большой неторопливный динамик не встроить. Поэтому производители пытаются ухищряться другими способами. И вот эти ограничения физиологии и физики, они уже здесь проявляются. Итак, если мы говорим о наушниках-вкладышах, то они устроены следующим образом. Есть вот эти самые излучатели. В наушниках есть отверстие или сеточка, через которую мембраны генерируют звуковые колебания. Это, как правило, среднечастотные и высокочастотные колебания. А вот с низкими частотами уже начинаются проблемы. Дело в том, что вкладыши, они в ушной канал не входят. И для того, чтобы воспринимать низкие частоты, я проверял, кстати, и вот эти самые пресловутые яблочные AirPods и JBL, которые принято считать очень крутым брендом. Ну, кстати, все наушники, которые у меня были или сейчас есть у JBL, довольно низкого качества и в плане передачи звука, но самое главное, они почему-то быстро выходят из строя. Один наушник начинает звучать тише другого. В общем, JBL сейчас откровенную халтуру делают. По-видимому, ставка на бренд у них очень сильно развита. Но, в общем, JBL, несмотря на громкий бренд, мне абсолютно не понравились. Если мы говорим о True Wireless, так вот, любые вкладыши, которые я проверял, они для прослушивания полноценной музыки не подходят. Что я имею в виду под термином «полноценная музыка»? Дело в том, что все зависит от того, какой контент вы хотите в этих наушниках слушать. Если вы слушаете голос, фильмы, аудиокниги, какую-то простенькую электронную музыку, где все сделано на синтезаторах, на сэмплерах, на компьютерах, ну или, скажем, бардовские песни под гитару, то вам тут особо заморачиваться не стоит. Практически любые современные наушники вполне вам подойдут. А вот если мы говорим о полноценной музыке, прежде всего это джаз и рок, где нужно слушать весь спектр частот, вот здесь уже, конечно, начинается ограничение. Потому что если мы говорим, например, о живой барабанной установке, то когда барабанщик бьет по басовому барабану, а в роке барабаны часто бывают сдвоенные, то это низкие частоты, которые нужно хорошо слышать. А когда барабанщик бьет по медным тарелкам, то они, наоборот, звучат на очень высоких частотах. И если вы хотите полноценно слышать, как играет барабанщик, как играет живой бас-гитарист или контрабасист, то здесь вам нужно слышать очень хорошо и низкие частоты, и высокие частоты. А в роке и джазе вот такая ситуация очень часто встречается. Поэтому для рока и джаза наушники действительно нужны качественные, и вкладыши для подобной музыки не подходят. Я проводил следующий эксперимент. Брал вкладыши, которые были расписаны как очень хорошие, которые генерируют прям очень хороший звук. Когда я их вставляю в уши, низкие частоты прослушиваются очень плохо. Но если на наушники я надавливаю, очень сильно вдавливаю их в уши, то за счет того, что контакт с тканью организма становится лучше, то здесь действительно низкие частоты прослушиваются лучше. Но не будем же мы сидеть и постоянно держать руками наушники. А ухо человеческое так устроено, что вот эта ушная улитка, она довольно упругая, она наушник со временем отжимает. Поэтому вкладыши для прослушивания полноценной музыки, на мой взгляд, не подходят. Какого бы бренда они ни были, как бы их не продвигали и не расписывали, но просто в силу вышеупомянутых нехитрых причин, если вам хочется слушать рок, джаз на максимальном качестве, то вкладыши, скорее всего, для вас не подойдут.
0: Инфотрон.
1: Теперь переходим к внутриканальным наушникам. Внутриканальные – это наушники, у которых имеется выступ, на который насаживается силиконовая насадка, и они, эти выступы, входят непосредственно в ушной канал, довольно близко подходят к барабанным перепонкам, но самое главное, они очень плотно сидят в этом ушном канале, и за счет вот этого плотного контакта низкие частоты уже передаются вполне неплохо. Ну, правда, если производители заморочились этим. И здесь действительно мне удалось послушать наушники, которые вполне себе качественно передают и высокие, и низкие частоты. Прежде всего, это внутриканальные наушники от Samsung, такого бренда, как Anker Soundcore. Ну, по крайней мере, на данный момент. Причем, неважно, дорогие они, среднебюджетные, там с передачей высоких и низких на внутриканальных наушниках все вполне неплохо. Поэтому внутриканальные наушники действительно гораздо более качественно передают высокие и низкие частоты. Ну, опять-таки, если производитель этим заморочился. Если взять какие-нибудь дешевые, нехитрые китайские, даже внутриканальные наушники, то здесь, может быть, вы тоже особого качества не заметите. Но вот у вышеупомянутых брендов мне удается слышать и высокие, и низкие частоты. Особенно хочу обратить внимание на то, что некоторые производители, они для своих наушников True Wireless еще предлагают на Android установить специальное приложение, где можно этими наушниками управлять, обновлять прошивку, выбирать предустановки эквалайзера, и вот именно с предустановками эквалайзера можно поэкспериментировать. Потому что у многих предпочтения звуки разные, кому-то хочется больше низких, кому-то высоких, и вот здесь вы можете переключать предустановки эквалайзера в фирменном приложении, добиться какого-то приятного именно для вас звука. Это делается, ну, на тех же Anker Soundcore, например, без проблем. Так вот, внутриканальные, на мой взгляд, это наиболее подходящие среди True Wireless наушников для прослушивания вот такой полноформатной музыки. когда вам не нужно прижимать наушники, они и так плотно сидят, и низкие вполне, вы можете воспринимать через ткани организма и высокие. И, наконец, последняя конфигурация, о которой хочется упомянуть, это так называемый Open True Wireless, сокращенно OWS. Это обыкновенные наушники-клипсы, которые цепляются на мочку уха, они состоят из двух блоков. Внутренний блок для управления, он с внутренней стороны ушной раковины находится, а второй блок акустический. Он со стороны мочки направлен в сторону ушного канала, но ушной канал остается открытым. Эти наушники удобны тем, что их очень долго можно носить. Ушной канал открыт, никакого дискомфорта вы не испытываете, но тут начинаются проблемы, которые связаны с тем, что сам акустический излучатель, он, в отличие от вкладышей внутриканальных, довольно далеко находится от вашей барабанной перепонки, потому что вот эти излучатели, они немножечко не доходят до ушного канала, и тут все зависит от того, насколько они мощные, дальнобойные, потому что вот эти акустические колебания, они генерируются в OWS-наушниках. И главное, чтобы они не затухли до того момента, как они попадут в вашу барабанную перепонку. Но я думаю, все прекрасно знают, что какая бы качественная ни была колонка, если вы возле нее находитесь, то вы слышите, какой хороший звук она воспроизводит. Но чем дальше вы от нее начнете отходить, тем хуже будет вам казаться звук. То же самое вот с этими открытыми True Wireless наушниками OWS. Если производитель добился такой мощности, что акустические излучатели генерируют все колебания на должном уровне, и они не затухают до того момента, как они попадают на вашу барабанную перепонку, то вот, например, у тех же Anker Soundcore есть несколько OWS моделей. Есть у меня от Bezias хорошая модель, и там вполне себе хороший звук. Но, опять-таки, если вам не нужно слушать полноценную музыку, то тут вам вообще, в принципе, любая OWS модель, наверное, подойдет. Ну а если вы хотите добиться такого же качества звука, как с помощью внутриканальных, ну тут вам придется, наверное, разоряться на брендовые недешевые наушники. Но зато здесь, скорее всего, у вас звук будет тоже вполне неплохой, плюс к этому открытые ушные каналы.
0: Инфотрон.
1: Да, кстати, хочется сказать, что несмотря на то, что я здесь упоминаю такие бренды, как Anker Soundcore, JBL и так далее, конечно, я далеко не все бренды перебирал. Может быть, есть какие-то малоизвестные бренды, которые тоже очень хорошие наушники делают, заботятся о звуке, но хочу предупредить всех, не надо ловиться на бренд. Если вы считаете, что какой-то бренд, вот они гарантированно вам делают хороший звук, это, как правило, не так. Даже у очень хорошего бренда наушники могут звучать очень плохо. Те же Sony и JBL, все наушники, которые у меня были, они очень низкого качества и по звуку, и вообще в принципе. А, ну, например, такой бренд, как QCY, который, по-моему, сейчас уже даже ничего не производит, за небольшие деньги весьма качественные наушники производит. Так что бренд на самом деле не показатель. Ну и также хочется сказать о вот этих самых аудиокодеках. На самом деле аудиокодеки тоже вещь весьма специфическая, потому что, ну, конечно, кто-то покупает наушники, которые поддерживают самые продвинутые аудиокодеки и думают, что у него теперь очень хороший звук. Но на самом деле кодеки AAC, APTX и так далее, они предназначены для передачи каких-то очень-очень тонких нюансов, которых просто в аудиофайле может и не быть. Ну, например, живая запись, сделанное, ну, например, на концерте или, ну, скажем так, в реальной обстановке. И если вы хотите слышать какие-то шорохи, скрипы, не относящиеся к непосредственным музыкальным составляющим звуки, то вот как раз на вот таких продвинутых кодеках это иногда можно уловить. Но если вы слушаете вычищенную, очень хорошо обработанную, смикшированную музыку, то, несмотря на то, что вы используете очень продвинутый кодек, особой разницы с обыкновенными кодеками вы здесь не обнаружите. Так что здесь тоже все весьма-весьма неочевидно. Ну что же, время закончилось. Что успел, то рассказал. Хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я рассказываю, это исключительно мои собственные наблюдения, мои ощущения и соображения. Поэтому, естественно, все это я рассказал исключительно с точки зрения субъективной подачи. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 10. Феникс поднял глаза от документов и посмотрел в окно. Темнота была непроглядная, а после больших городов с их круглосуточно горящими рекламами и яркими фонарями было очень непривычно. Хотелось кофе, но Феникс не знал, есть ли у Харри кофемашина. Да и время суток предполагало чай или даже бутылку пива. Стоило подумать о пиве, как немедленно вспомнились и темное уютное помещение паба, прекраснейший крафтовый эль и старенькая доска для дартса. Удивительно, но Харри оказался чертовски метким, и за их с Фениксом противостоянием следили все посетители. Болели, разумеется, за шерифа. Половина присутствующих явно его знала. Но никаких неуважительных выпадов в сторону Феникса никто себе не позволил. Даром, что значком он не светил. Выигрыш же дался чертовски нелегко, но восхищенный хозяин паба лично налил Фениксу целую пинту своего драгоценного напитка бесплатно.

а может даже поможет разгрузить мозги, Феникс спустился и обнаружил, что одной в холодильнике уже не хватает. Уже догадываясь, что увидит, Феникс подошел к окну в сад и удостоверился. Шериф сидел на своей явно любимой лавочке, а бутылка, словно собеседница, стояла рядом. В другой части страны осень еще даже не вступила в свои права, но здесь и днем куртка была не лишней, а вечером без нее и вовсе было не обойтись. Взяв бутылку, Феникс вышел в коридор, оделся, обулся и покинул дом. Прошел по дорожке из мелкого гравия, вдохнул холодный ночной воздух, наполненный запахами мокрого мха, опавшей листвы и горького дыма от сожженных веток. Даже после того, как урожай собран, у фермеров много работы, и тут и там над Мадди Кригом появлялись столбы сизого дыма. Увидев его, шериф помедлил, а потом молча подвинулся, освобождая часть лавочки. «Бересклет», — буркнул, когда Феникс сел. «Уже красный сегодня», — и указал на ярко-алый куст прямо напротив них. «Да», — ответил Феникс, задумался. «А когда в последний раз замечал что-то просто так, а не в привязке к расследованиям?» «Этому учили в академии. Тому, как среднесуточная температура соотносится с состоянием тела, а сезонность отражается на миграции населения внутри страны». Но и сам Феникс со школы тренировался сопоставлять расход топлива и погодные условия. Количество посетителей спортзалов и сезон отпусков. Даже рост цен на бриллианты и День Святого Валентина. Через пару недель можно ожидать первых заморозков, верно? Их теперь в любую минуту можно ожидать. Харри дернул плечами и покосился на него. «А вы вообще знали, что это бересклет?» Поинтересовался он вдруг. «Нет, но я знал, что он произрастает в вашей местности», — ответил Феникс. «Это стандартная подготовка к расследованию. Нужно найти краткие сведения о ландшафте, климате, флоре и фауне местности. Более подробно — экономика, история, демографическая, политическая и криминогенная ситуация, этнический состав населения. В последнюю очередь мы смотрим сводки наиболее громких преступлений в штате за последний год и судебную практику». Все время, пока он говорил, шериф смотрел ему в глаза, и выражение его лица с каждой секундой становилось все мрачнее. «Мы все для вас лишь строчки в досье», — протянул он затем. «Бересклет крылатый, куст до 2 метров высотой. Харрис Олборн, шериф. Бывший морпех разведен. Лаям Коннорс, аптекарь, отец жертвы, самый вероятный подозреваемый». Он горько поморщился, отхлебнул пиво и развернулся к Фениксу. «А мне вот интересно, у себя в городе вы тоже так же относитесь к людям? Или их там слишком много, одним больше, одним меньше?» «Я не был в родном городе с 16, когда уехал в подготовительную школу», — ответил Феникс. «Редко, когда задерживаюсь где-то дольше, чем на пару недель. Постоянного напарника у меня нет. Считается, такая тактика создает конкурентную среду и повышает эффективность работы. И да, 5 лет назад мать в телефонном разговоре сообщила, наш сосед, всегда угощавший детвору конфетами на Хэллоуин, и плативший целых $5 за то, что кто-то выкосит его лужайку, убил свою жену. Пришел домой и забил до смерти. Просто руками и ногами. А потом отправился в бар». Он посмотрел на Харри. «Люди очень редко бывают теми, кем кажутся с первого взгляда». «Я ничего не идеализирую», — чуть помолчав, ответил шериф. «Но все-таки не зря ведь придумали презумпцию невиновности. Я допускаю, что такие, как Лаям, могут убить свою дочь, но...» Тут он осекся и покачал головой. «А, впрочем, это ведь ваша работа. И как вы любезно напомнили мне сегодня, вы не обязаны передо мной отчитываться». «Так вот в чем дело. Шериф привык всегда быть во главе событий. Не зря же сегодня в офисе вел себя как многодетный отец. Сначала наехал на Джареда, предупреждая, чтобы тот не вздумал обидеть Пепси. Потом приструнил Теодора». «Не обязан», — согласился Феникс, «но думал, что вы способны отстраниться от личных симпатий и антипатий и опираться на правила. Мне правда чертовски жаль Лаяма и Молли тоже, и остальных 8 и их родственников.
Но если бы я только хотел проявлять сочувствие, стал бы

0: пастором, как отец Эстебан. Но я агент ФБР, и я здесь, чтобы найти преступника. Кем бы он ни оказался в итоге. Все верно, вы агент ФБР, и ваша задача — ловить преступников. Голубые глаза Харри стали по-настоящему льдистыми. А я шериф, и моя задача — заботиться об этих людях. И если уж говорить о правилах, никто не имеет права обвинять человека без доказательств его вины. Но сами-то вы грозили неприятностями Бэнксу, хотя он не сделал ничего, что обидело бы Пепси. С холодным смешком заметил Феникс. Права человека — вещь отличная, но не стоит забывать об ответственности за преступления, которые вы могли бы предупредить, но не сделали этого. Коннорс невиновен, и хватило всего пары часов, чтобы это выяснить и отпустить его. Но что, если бы это был он? И пока мы с вами изучали содержимое его компьютера, мистер Коннорс уехал бы. Пусть он не убил бы новой девушки, но как насчет погибших бы при его задержании полицейских? А случайные жертвы стрельбы или дорожной аварии? Он сам не заметил, что говорил все громче и громче, а последние слова почти прокричал. Я не говорю, что его не нужно было арестовывать. В отличие от него самого, шериф остался спокоен. Я просто... Он махнул в воздухе бутылкой. Ай, да неважно. Феникс пожал плечами, отпил пиво. Неважно, значит, неважно. Большинство шерифов в маленьких городках горой стояли за их жителей. Феникса это раздражало, потому что мешало расследованию. Но на Харри это чувство не распространялось. Он не отрицал факта, что люди могут быть не теми, за кого себя выдают, но все равно любил каждого жителя Мадди Крига. Кроме Смита, но тот и не был местным. В отеле освободились номера. «Завтра я перестану злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал Феникс. Харри коротко кивнул и глотнул пиво. «У вас уже были такие дела?» — поинтересовался он. «Долго приходится торчать вместе вроде нашего?» «Мое первое расследование длилось без малого 5 месяцев. И это был поселок Лесорубов». Феникс глотнул пиво и поморщился. Преступника мы тогда вычислили быстро, но собрать достаточно доказательств оказалось невероятно трудно. «Тоже серийник?» — Харри покосился на него. «Или про нашего еще рано говорит, что это серия?» «Пока у нас есть доказательства насильственной смерти только одной женщины. Предположительно, Эллен Кул», — ответил Феникс. «Остальные формально могли туда упасть, как конь помощника Тикса». Правда, в этом случае Ребекка уже обнаружила бы сломанные ноги и шеи. А если бы несчастные умерли от внутренних кровотечений или голода, тела лежали бы по всей шахте, а не в одной куче. Так что это однозначно массовый убийца, к тому же жертв больше 3. Или, возможно, тут 2 убийцы. Высказал предположение, появившееся после предварительного опознания Эллен Кул. Кто-то задушил Эллен и бросил ее туда, а много лет спустя другой убийца обнаружил кости и добавил к ним новые тела. Если Ребекка сумеет доказать, что жертвы умерли в разное время, то делу будет официально присвоен статус «серийное убийство». А если начал было Харри, но тут у Феникса зазвонил телефон. «Это Ребекка», еще даже не глянув на экран, пояснил Феникс, узнав мелодию звонка. И, достав из кармана телефон, принял вызов, сразу же включив громкую связь. «Да, Ребекка, что у тебя?»
1: «Только что закончила предварительный осмотр».
0: Голос Ребекки, как всегда, был очень сух.
1: «Поздравляю, у нас маньяк. Все жертвы, кроме одной, были убиты с разницей примерно в 1 год. И у всех, опять же, кроме одной, следы накостных омозолений на запястьях. У последних 2 жертв частично сохранилась хрящевая ткань и видна деформация плечевых суставов. Их держали в наручниках долгое время, месяцы, может, годы, и только потом убивали».
0: «Что ты можешь сказать о способе убийства?» — спросил Феникс.
1: «Все кости целы».
0: Ребекка длинно выдохнула, она явно устала. Но, как и все трудоголики, не торопилась брать выходной в счет оплаты сверхурочно отработанного времени.
1: «Так что это почти наверняка или ножевое, или яд. Мягких тканей почти нет, но что осталось, все исследую».
0: По опознанию личности нет подвижек? Феникс не ожидал, что у них будут данные так быстро, но, как знать, может, что-то уже известно.
1: «Пока нет»,
0: — Ребекка снова выдохнула.
1: «В круг поиска взяты города в радиусе 200 миль от Мади Крига. Мы запросили данные по уехавшим девушкам. Будем связываться с родными, выяснять, нет ли еще таких поддельных писем, как в случае с Молли Коннорс».
0: «Кроме связывания, нет следов физического насилия?»
1: «Пока не нашла. Работаю над этим самым свежим трупом. Самый старый труп, предположительно, Эллен Кул. И именно на ней нет никаких следов насильственного удержания. А первой из тех, что вписываются в общую картину, была Молли Коннорс».
0: «То есть между Эллен и Молли было несколько лет промежутка, а потом убийства шли регулярно?» — уточнил Феникс.
1: «Точные даты назову после экспертизы, но навскидку лет 10»,
0: — сообщила Ребекка.
1: «Последнему трупу не больше года».
0: «Если их держали в плену, то должны были быть соответствующие покупки», — тихо сказал Харри. «Нетипичные для жителей нашего города. Например, мне никогда бы не понадобились женские прокладки. В таком духе». «Совершенно точно», — согласился с ним Феникс. «Ребекка, пусть твои посмотрят истории покупок жителей».
1: «Если они покупали это по кредитке, найдем без проблем».
0: В голосе Ребекки не было надежды на удачу.
1: «Лично я предпочла бы смотаться в соседний штат и закупиться за наличные».
0: «Не все способны думать на несколько шагов вперед», — заметил Феникс. «А серийным убийцам с большим стажем свойственна некоторая самоуверенность».
1: «Возможно»,
0: — согласилась Ребекка.
1: «На сегодня это все. Как только найду что-то еще, позвоню».
0: Попрощавшись, она сбросила звонок, не дождавшись даже быстрого «спасибо, пока». Впрочем, Феникс редко успевал их произнести и уже почти перестал стараться. «Спасибо». Харри кивнул на телефон, который все еще лежал на ладони, чтобы обоим было слышно. «Я оценил. Мы ведем расследование вместе, и было бы неправильно обсуждать результаты без вас». Феникс отложил телефон на маленький столик. Снова взялся за бутылку с пивом, с удивлением обнаружил, что она практически пуста. Надо же, как быстро кончилось. Харри опустил взгляд и на свою бутылку, и вдруг спросил. «Пробовали когда-нибудь вяленый хвост бобра?» «Это название какого-то блюда?» — предположил Феникс. «Рыба со множеством специй, высушенная под прессом?» «Нет», — Харри неожиданно улыбнулся. «Если будете еще пиво, то я принесу. Как закуска идет прекрасно». До этого я думал, что самый экзотичный хвост, что побывал у меня во рту, принадлежал крокодилу. Феникс допил пиво, поднялся, чтобы унести пустую бутылку в бак для сбора стекла. «Я определенно должен это попробовать». «Определенно должен», — согласился Харри и ушел в дом. Не было его довольно долго, а вернулся он не только с целой тарелкой разных мясных деликатесов, но и с двумя бутылками пива. «Просто пробуй, не спрашивай», — сказал, водрузив тарелку на скамью. «Тут кого только нет». «Если на этой тарелке есть морские свинки, не говори мне», — предупредил Феникс. «Они слишком забавные, чтобы их есть», — и потянулся к тарелке. Первым попался кусочек очень мягкого, пропитанного жиром мяса. Чуть сладковатого. Феникс не понял, вкус ли это самого продукта или такой рецепт приготовления. Впрочем, это было и неважно, потому что было вкусно. Следующий кусок был очень сухим, соленым и волокнистым. Его оказалось приятно жевать и запивать горьковатым пивом, ощущая, как соленость уступает место пряности. Мясо было съедено, а пиво кончилось едва ли не быстрее, чем выпита первая бутылка, но Харри не стал предлагать еще по одной. В конце концов, завтра рабочий день. Не спросил он и о том, понравилось ли Фениксу угощение. «Раздобуду в выходные копченого гуся», — сказал вместо этого. «Уорд давно мне обещал». «Присоединяйтесь, если хотите, к его уничтожению. Иначе процесс поедания я назвать не могу». «С удовольствием». Феникс не стал говорить, что у расследования не бывает выходных дней. У шерифа их тоже нет, но в пятницу или субботу вечером они смогут позволить себе по лишней бутылке пива, любуясь кустом бересклета, если, конечно, не ударят заморозки. Феникс удивился, поняв, что привязался к дому Харри за эти несколько дней и привык к его обществу. Обычно он старался все свободное время проводить в номере. Отдыхал от общения, приводил в порядок мысли, перечитывал отчеты и показания, делал выводы. Даже от напарников по расследованиям Феникс как мог дистанцировался. Но с Харри было по-другому. С ним хотелось разговаривать, и, отвечая на его вопросы, Феникс попутно находил ответы и на свои. Харри, конечно, не мог читать мысли. Но на секунду у Феникса мелькнуло такое подозрение, потому что, кивнув и поднявшись, он взял тарелку, пустые бутылки и вдруг сказал: «Оставайтесь, если хотите. Дом большой, всяко уютнее, чем гостиница. А там, глядишь, и Мадди Крик в итоге не станет просто строчкой в послужном списке. Хотя бы благодаря кулинарным талантам моей сестры». «А хвост тоже она вялила?» — поинтересовался Феникс. «Спасибо, у вас совершенно точно уютнее. Но я должен спросить о том, не стесняю ли вас. Ну там, свидания, друзья, заглянувшие на пиво под трансляцию бейсбольного матча». Харри посмотрел на него как-то странно и поспешно усмехнулся, будто пряча эмоции. «В ближайшие дни будет точно не до бейсбола», — протянул он и, поколебавшись, добавил: «Оставайтесь, будет хоть не так пусто». И с этими словами быстро ушел в дом. Глава 11. Тикс выглядел отдохнувшим и, как всегда, разве что не подпрыгивал на месте от распиравшей его энергии. Балок, по своему обыкновению, задумчиво смотрел в окно. Бэнкс цедил кофе, а Пепси уткнулась в телефон. Смахивала страницы, быстро печатала. Короче, вела бурную общественную жизнь, как и обычно.
2: «Еще раз доброе утро», — чопорно поздоровался Ричмонд. Взял со столика стакан с кофе, сделал несколько жадных глотков.
0: Харри хмыкнул. Перед тем, как приехать в офис, они навестили кафе Бэнксов и, помимо завтрака, состоящего из сосисок, вафель и яичницы, выпили по две чашки кофе. Похоже, по пристрастию к кофеину, Ричмонд может дать фору даже старику Грейнсу.
2: «Начнем?» Ричмонд посмотрел на Харри. «Почти наверняка мы имеем дело с серийным убийцей по 8 случаям», — начал Харри, выйдя на середину.
0: «8?» — не сдержавшись, перебил Тикс. «Но трупов 9!»
2: «Еще раз перебьешь, будешь слушать из кухни», — пригрозил Харри, нахмурившись. Тед виновато кивнул. «Так вот, 8 жертв из 9 были убиты в последние годы. 9-я жертва, предположительно Эллен Кул, значительно раньше, больше 10 лет перерыва. Перед убийством 8 последних жертв месяцами, а возможно и годами, держали в наручниках. Молли Коннорс была первой из них. На данный момент нет оснований считать, что Лаям Коннорс причастен к убийствам. Но его еще проверяют». «Таким образом, мы имеем следующую картину», — подхватил Ричмонд. Встал у доски, взял в руки алый маркер. «Эллен Кул», — написал имя, поставил рядом знак вопроса. «Молли Коннорс», — еще имя, но уже без вопросительного знака. 7 неопознанных жертв. На доске появились 7 пустых овалов. Харри подумал, а учит ли в Куантику рисовать подобные схемы? Или это личные предпочтения Феникса? Второй была мысль о том, что было правильным решением не экономить и купить самую большую доску. Потому что от помещенных в центре имен жертв Феникс начал чертить стрелки, вооружившись синим маркером. «Надо постараться найти что-то общее», — пояснил Ричмонд. «Если у вас есть мысли на этот счет, прошу их озвучить. Важен любой, даже самый незначительный факт».
3: «Эллен была набожной», — мне мама рассказывала.
4: Первым отозвался Тони.
5: «Каждую неделю к Месси ходила».
6: «Молли тоже», — подхватил Тикс. «У нее с отцом даже договоренность была, что по воскресеньям она не работает».
7: «А как долго Эстебан Фернандес служит священником в местной церкви?» — немедленно уцепился Ричмонд.
8: «Лет 20», — неуверенно протянул Харри.
9: «Но Молли с ним якшалась», — снова перебил Тед. «Постоянно, отец Эстебан то, отец Эстебан это. Расскажу про тебя отцу Эстебану, маленький негодник. Я даже боялся поначалу.
7: Он фыркнул. А почему перестал? Поинтересовался Бэнкс.
9: А кто сказал, что он перестал?
7: Фыркнула Пепси. Она все еще дулась на Теда за отказ. Спасибо, возьмем святого отца на заметку. Ричмонд будто и не заметил их перепалки. Но про остальных мы понятия не имеем, кто они и откуда, резюмировал Тони. И никак не можем привязать к ним кого-то из наших. А больше никто не пропал? Подал голос Тед.
10: Над этим вопросом работаем, ответил Ричмонд. С пятью жительницами Мадди Крига, покинувшими город, удалось связаться и получить достоверную информацию о том, что они живы. Еще три запроса ожидают подтверждения.
9: «Что ж, на сегодня тогда дела такие», — резюмировал Харри.
7: «Тони, съезди к Кулу, пусть постарается дозвониться до Кевина, нам нужна его ДНК».
9: «Пепси, ты...»
7: Его снова прервали, но на этот раз громким стуком в запертую дверь. Харри нахмурился и отрицательно покачал головой, когда Пепси вызвалась проверить.
10: «Я схожу», — сказал Бэнкс и буквально за пару секунд привел к ним взволнованного Коннорса.
11: «Извините, что помешал», — протянул он, ломая в руках шляпу. «Я принес фотографии. Все письма просмотрел и все распечатал».
7: Лаям полез в сумку Ягдтаж и достал толстенную стопку фотографий.
11: «Так ведь удобнее, правда?»
7: Он протянул фото Харри с надеждой, заглядывая ему в глаза.
11: «Так удобнее».
10: «Спасибо, Лаям», — кивнул Харри, принимая стопку.
7: «Раз уж ты их все просмотрел, на фото есть какие-нибудь люди?»
9: «Только если со спины и издалека», — Коннорс покачал головой.
11: «А еще ноги, ноги есть. Она на траве сидела и фотографировала кампус».
9: «То есть...»
7: Он осекся, и губы его задрожали.
9: «Не она».
7: Пепси подорвалась с места, чтобы принести Лаяму воды из кулера.
10: «Спасибо. Ричмонд забрал у Харри фотографии. Я передам их экспертам».
7: Он пролистал несколько снимков явно из простого желания подбодрить Лаяма. Неожиданно остановился на одном из них.
10: «Надо же, часовня», — показал фото Лаяму. «Молли ведь регулярно ходила в церковь, да?»
9: «Да».
7: Лаям растерянно на него посмотрел, попытался отпить из уже пустого стакана и вдруг сказал.
11: «А при чем здесь это?»
10: «Она помогала отцу Эстебану с какими-нибудь церковными делами?»
7: Харри попробовал зайти издалека, но Коннорс мгновенно понял, к чему он клонит.
11: «Думаете, это он?»
7: Лаям быстро оглядел всех в зале.
11: «А ведь правда ваша. Он вечно вокруг детишек трется. Молли моя все свободное время в церкви проводила, а еще мальчишка этот, Кевин. Вот уж странный малец. Разбойник, каких поискать, а в церковь бегал, пока не вырос. Постоянно. Чем их этот Фернандес приманивал, интересно мне знать».
10: «Мы это выясним», — пообещал Ричмонд. «Молли занималась чем-нибудь еще? Книжный клуб, какие-то спортивные секции, кружки рукоделия?»
9: «Да нет, на это у нее времени не было», — отмахнулся Лаям. «Когда ни в школе, ни в церкви, так с Тедом сидела. Сеймур подспорье, за мальчишкой пригляд. Молли лишние $10 в карман. На наряды да украшения. У меня с 15 лет ни цента не брала».
7: Он снова всхлипнул, и Пепси поспешила сунуть ему новый стакан с водой.
9: «Она еще у Андервуд за барной стойкой подрабатывала», — сказал Тед. «Летом, когда я в лагерь скаутов ездил».
11: «Точно!»
9: — обрадовался Лаям. «Молли очень нравилась Франческа. Однажды она даже сделала стрижку, как у нее. Как раз перед отъездом в колледж».
7: Понимая, что Коннорс сейчас снова расклеится, Харри тронул его за плечо.
11: «Спасибо, Лаям», — сказал он мягко.
10: «Если вспомнишь что-то еще, позвони мне, хорошо? Мы проработаем все, что услышали».
11: «Спасибо, Харри».
7: Лаям благодарно ему улыбнулся.
11: «Я понял, да. Не буду мешать. Ты тоже ведь позвонишь, да, если что-то узнаешь?»
10: «Конечно».
7: Заверил его Харри. «Тебе первому».
11: «Хорошо».
7: Лаям кивнул и растерянно оглянулся в поисках стола. Не найдя его, неловко вручил стакан Харри.
11: «Всего доброго. Пойдемте, я вас провожу».
7: Проходя мимо, Пепси выхватила злополучный стакан у него из рук и поспешила закрыть за Коннорсом дверь.
10: «Что ж», — Харри вздохнул.
4: «Джаред, ты тогда съезди к миссис Андервуд, пусть расскажет, что помнит».
7: «Тикс, ты знаешь, где стоят капканы Кевина Кула?»
10: «Не все, конечно, но знаю», — кивнул Тед.
4: Съезди к ним, оставь рядом карточки с просьбой немедленно со мной связаться.
9: Сию минуту седлаю Роя и мчу».
4: Тед уже был само нетерпение.
9: «А мы с вами навестим святого отца, Харри», — подхватил Ричмонд.
4: «Мисс Стерджес, думаю, у вас самый аккуратный почерк. Будьте так любезны, выпишите вот сюда имена людей по роду занятий, довольно часто покидающих город».
9: Он показал на незанятую часть доски.
4: «Хорошо», — кивнула Пепси. «И, может быть, мне просмотреть фотографии, раз уж они есть?»
9: «Думаю, лишним не будет». Харри вручил ей стопку снимков.
4: «У вас все, агент Ричмонд?» Тот кивнул.
9: «Хорошо, тогда за работу».
4: Пастор нашелся не в церкви, а на заднем дворе. Признаться честно, принадлежность к сану в нем выдавала только колорадка, белеющая в воротнике байковой рубашки в крупную клетку. Колорадка или римский воротник – элемент облачения клириков и иных священнослужителей в западных церквях и церковных общинах, представляющий собой жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой или же белую вставку в воротничок-стойку обычной рубашки. Фернандо срубил дрова. Перед ним высилась огромная куча пахнущих смолой поленьев, а почти весь двор занимали распиленные кругляши. Собака, с виду самой что ни на есть воспитанный ретривер, лежала поодаль. На пришедших она не обратила внимания, или была слишком ленива, или просто привыкла к гостям.
9: «Доброго дня!»
4: Пастор небрежным жестом ткнул топор в колоду и протянул руку для приветствия. «Здравствуй, Стебан», — поприветствовал его Харри, как обычно проигнорировав церковные регалии, и пожал большую ладонь.
9: «Это агент Ричмонд ФБР».
12: «Да, я слышал, что нашли кости».
4: Эстебан протянул руку и Ричмонду.
9: «Уже известно, чьи они?»
13: «К сожалению, да».
4: Харри глянул на Феникса, и тот кивнул.
9: «С большой вероятностью, это Молли Коннорс».
4: Открытое лицо пастора потемнело. Он прикрыл глаза, осенил себя крестом.
12: «Бедная девочка, упокой Господь ее душу», — сказал тихо.
4: «Алаям, он уже знает?»
12: «Надо будет зайти к нему».
9: «Да, он в курсе», — подтвердил Феникс.
13: «Воспринял тяжело, но старается помочь нам».
12: «Я тоже помогу, чем смогу».
4: Фернандес указал на дом, приглашая.
12: «Пойдемте внутрь. Я много разговаривал с Молли, и если вам нужно узнать о ней больше, то буду рад рассказать».
4: Феникс кивнул и вгляделся в приятное и даже красивое лицо священника. Правильные черты лица тот прятал под густой, аккуратной бородкой, но все равно выглядел совсем не как человек, отринувший все мирское. И он совершенно точно заботился о своем теле, придерживаясь мнения, что оно является храмом души. Под просторной рубашкой и потертыми джинсами угадывались крепкие мускулы. В доме, маленьком, но на удивление уютном, Эстебан сразу проводил их на кухню. Пес увязался за ними, приветливо виляя хвостом. Святой отец усадил гостей за стол, неожиданно большой для одного, и принялся заваривать чай. Феникс отметил, что к чаю у пастора была пятифунтовая коробка печенья, а на посудной полке теснилось не меньше дюжины чашек. «Начинаются холодные ветра. Самое время пить чай», — сказал Эстебан, водружая на стол чайник, который явно был больше галлона вместимостью. Пес подтвердил справедливость его слов негромким гавканьем.
12: «Есть пирог с ягодами принести?»
13: «Нет, спасибо». Решительно отказался Феникс, не желая еще больше смягчать атмосферу.
4: «У вас часто бывают гости, мистер Фернандес?»
12: «Я не знаю, правильно ли называть их гостями», —
4: Фернандес улыбнулся.
12: «Вернее, неправильно называть их моими гостями.
4: Люди приходят поговорить с Богом, но часто им не обойтись без посредника, то есть без меня». «И под чай с печеньем проще исповедаться?» — подытожил Феникс. «Странно, я всегда представлял священников прокурорами, а вы, оказывается, адвокат».
12: «О, нет, я совершенно точно не то и не другое», — еще ярче улыбнулся Фернандес и спокойно сел за стол. «Знаете, религия, она ведь не про суд. На мой взгляд, говоря о религии, мы говорим о выборе пути, о фонаре, что освещает путь, о посохе, что дает опору, о теплом плаще, который укрывает в непогоду. Если человек знает, куда он идет, ему не нужна моя помощь.
14: но так много заблудившихся, кому надо просто показать направление, а может помочь выстругать трость. И всех надо отогреть и накормить, прежде чем отправлять в путешествие, да? Резюмировал Феникс. Странно, что Молли заблудилась, если судить по рассказам Лояма и Теодора Тикса, девушка была целеустремленной.
11: Еще какой,
14: согласился Фернандес, заметно погрустнев.
11: Нет, Молли не была заблудшей. Напротив, она шла по очень твердой почве и как могла старалась помочь другим ее нащупать. И у нее хорошо получалось. Потому что помимо наставника детям очень нужны друзья, и Молли была для многих таким другом. Он оглянулся на приметную банку с печеньем и улыбнулся. «Это для детей, агент Ричмонд, и да, они часто бывают у меня в доме. Я знаю, как это выглядит со стороны, но совершенно уверен в том, что необходимость помочь людям, которые об этом просят, превышает риск быть неправильно понятым».
14: «И какую помощь просят дети?» — спросил Феникс. Насколько я понял, в Мадди Криге за последние три десятка лет не было ни одного эпизода жестокого обращения с детьми, не говоря уже о более тяжких преступлениях против них. Ваш город в какой-то степени образцовый. Большой процент полных семей. Считанные единицы живут на пособие. Может, здесь не так интересно, как в Солт-Лейк-Сити, например, и не больно много развлечений. Но дети, они на то и дети, что способны из ничего сотворить приключения.
11: Вы никогда не слышали выражение «у каждого свой ад», агент Ричмонд.
14: Фернандо склонил голову на бок.
11: Физическое насилие, безусловно, ужасно. Но сколько видов морального, ничуть не лучше. А ведь бывают и внутренние муки, и часто они больнее всего.
14: Тут он перевел взгляд на Харри и продолжил.
11: Муки выбора, например. Самосознание. Вам ли не знать, как это бывает, верно?
14: Харри нахмурился и резко дернул плечами. Поэтому Кевин Кул часто был вашим гостем вместе с Молли Коннорс? Спросил едва заметно охрипшим голосом. Не мог найти путь? Мучился из-за той истории с матерью?
11: Вам лучше спросить у него самого.
14: Осторожно ответил Фернандес.
11: Но если коротко, то ваша догадка близка к истине. Думаю, я имею право это озвучить, учитывая, что Кевину уже давно не нужна моя помощь. Но вы же понимаете, Харри, что эта информация только для вас. Посторонние могут воспринять ее превратно.
14: Уж поверьте, шериф неожиданно зло усмехнулся.
11: Я понимаю.
14: Феникс перевел взгляд с пастора на шерифа. Казалось, эти двое говорили о чем-то очень личном. Но Харри вроде не был особо верующим. Или когда-то и он сидел здесь и пил чай с печеньем. Но тогда бы он предупредил Феникса о том, чем занимается пастор, помимо чтения проповедей, выслушивания исповедей и отпущения грехов. Решив, что обдумает эти странности позже, Феникс по очереди задал обычные для такого дела вопросы о жертве и, скрупулезно записав ответы, поднялся. «Спасибо, что уделили нам время, святой отец».
11: «Боюсь, ничего полезного вы не узнали», — вздохнул Фернандес.
14: Погладил вертящегося рядом пса по голове, достал из банки печенья и скормил ему.
11: «Но я действительно не имею ни малейшей догадки, кто и почему мог убить Молли. Она невероятно светлый человек, и я внутренне молюсь, чтобы вы все-таки ошиблись».
14: «Мы тоже, Эстебан».
11: Харри снова подал ему руку, и пастор крепко ее пожал. До машины они шли молча, и только сев за руль и пристегнув ремень, шериф, наконец, нарушил тишину.
14: «Я знаю, что у вас есть вопросы», — сказал он глухо. «Заедем домой? Пообедаем, я расскажу». «Предлагаете прикончить переданный Дженнифер суп?» — спросил Феникс. «С удовольствием разделю его с вами».
11: Вопреки ожиданиям, Харри не улыбнулся, лишь отрешенно кивнул и завел мотор.
14: Глава 12. Молчал Харри всю дорогу до дома, хоть езды и было минут 5. Не проронив ни слова, шериф грел суп, резал хлеб и доставал из шкафа тарелки.
11: Феникс не торопил. Помог со столовыми приборами, кивнул, когда Харри показал на остатки тыквенного пирога. «Ну, ладно.
7: Едва сев за стол, он сжал в руках вилку и нож, хотя перед ним стоял суп. «Размазывать не буду. Моя жена нашла в моем компьютере папку с порно. Выгнала меня из дома и подала на развод. Об этом узнал Смит и раструбил на весь город. В итоге мне пришлось уехать». Харри на мгновение сжал зубы, отчего на щеках проступили желваки, а потом продолжил. «То, о чем говорил Фернандес...» «Нет, вслед мне, конечно, не плевали, но нравы тут пуританские, совсем не как в больших городах. А Смит еще и постарался на славу. Так хотел подкатить к моей жене, что не гнушался самой идиотской лжи».
15: «Порно было с извращениями или с чем поинтереснее?» — спросил Феникс, не торопясь приступать к еде.
7: С одной стороны, Харри был бы искренне рад, чтобы эта история никогда не доставалась со стеллажа времени. Феникс был достаточно хорошим психологом, чтобы понимать это.
15: С другой, тот отчаянно нуждался в возможности все объяснить.
7: Пусть не жителям Мадди Крига, так хотя бы Фениксу.
11: «Нет, черт возьми!»
7: Харри в сердцах бросил вилку на стол.
11: «Самое обычное! Я никогда ей не изменял и не собирался!»
7: Но она посчитала, что это не важно.
11: «А Смит...»
7: На секунду по его лицу пробежала гримаса отвращения и ненависти.
15: «В общем, Смит раздул все, что только смог придумать.
7: Это в какой-то мере меня и спасло в итоге. Он так заврался, что стало даже смешно. Стал писать, что я чуть ли не оленей насилую. В такую ерунду перестали верить даже мальчишки, что расписывали дверцы моей машины матерными словами».
15: «И что, в причине развода она указала «смотрел порно»?»
7: Феникс не мог понять, как обычное видео могло привести к такому. «Какая разница, что смотрит человек ради быстрого сброса напряжения, если это не взято в Даркнете? Многие женщины, примерные жены и многодетные матери, между прочим, не прочь посмотреть пикантное видео или даже групповое порно. А уж дамские любовные романы с весьма подробным описанием половых актов давно и прочно заняли места на полке бестселлеров рядом с ужасами и детективами».
15: Харри усмехнулся и покачал головой.
7: «Ешьте ваш суп, агент Ричмонд», — сказал он с горечью. «Вам не понять специфики такого места, как Мадди Крик, и то, почему девочка из добропорядочной местной семьи полночи блевала в туалете, только увидев, как двое несостоящих в браке людей целуются на экране. Она даже от одного упоминания о сексе рот себе зажимала».
15: «Специфику-то я как раз знаю, не одну лекцию прослушал», — возразил Феникс. «Почему в городах, примыкающих к резервациям, одни нравы? Южане придерживаются других, а северяне — третьих. Не забывайте про Аляску, это отдельное государство». Он посмотрел на Харри.
7: «А вы сами, Харри, как быстро закрыли бы эти видео и отправили файл в корзину?»
15: «А вам какая разница?» Харри угрюмо посмотрел на него из-под лобья и опустил взгляд в тарелку. «Если бы Мередит меня не выгнала», — ответил он все-таки неохотно, — «я был бы примерным мужем всю свою жизнь с единственной гребанной папкой в компьютере. Да и ту не факт, что не удалил бы. Меня вполне устраивала моя супружеская половая жизнь, хотя от того же минета я бы не отказался. Но настаивать никогда бы не стал».
7: Харри помолчал. «Даже предлагать бы не стал, зная Мередит».
15: «А сейчас?»
7: Фениксу было горько осознавать, что вся жизнь Харри была разрушена парой статей. «Понятно, что с Мередит время не повернуть вспять. Если бы нашлась женщина, вы бы стали примерным семьянином? Многодетным отцом, призывающим малышню помолиться перед ужином? Мне показалось, вы хорошо ладите с племянниками».
15: Феникс представил Харри на 10 лет старше. Он чуть набрал вес, потому что его жена отлично готовит, а он не может отказать себе в добавке пирога. На заднем дворе дома установлен надувной бассейн, на полу разбросаны игрушки. И у Харри разгладилась эта глубокая складка между бровями. Феникс поймал себя на том, что сложившаяся в мыслях картинка нравится ему.
7: «Мой ответ каким-то образом приблизит нас к поимке убийцы Молли».
15: Харри снова поднял голову и посмотрел ему в глаза.
7: «Или поможет лучше понять, на что намекал Эстебан, когда говорил про Кевина и его проблемы?»
15: «Намек святого отца я примерно понял», — Феникс пожал плечами. «Это было элементарно и даже ожидаемо.
16: Очень часто мальчики, рано потерявшие матерей, не могут построить нормальных отношений. Иногда они подспудно ищут замену матери, и их либидо оказывается направленным на женщин постарше. А иногда всплывают и более серьезные девиации. Ваш ответ абсолютно бесполезен для следствия, но интересен мне лично. Вы отслужили 2 контракта, вышли в отставку в звании 2-го лейтенанта. Могли бы продолжить службу, у вас были все возможности. Но вы вернулись в Мадди Крик, несмотря на несправедливые обвинения. Вы интересны мне, Харри? Дернув губой, будто пытаясь одновременно поморщиться и усмехнуться, шериф покачал головой. «Ничего интересного», — ответил он, берясь наконец за ложку. «Устал от жары, захотел увидеть родных. Думал, сделаю перерыв на годик, а потом вернусь в армию. Но оказалось, что 7 лет — огромный срок для этих мест. А еще, что многие до сих пор уверены, что армия выбивает из мозгов всю дурь и превращает не пойми что в настоящих людей». Вот теперь он усмехнулся явственно и горько. «Так что теперь я уважаемый и почетный член общества». «А что по молодости было?» «Так кто его знает, может и неправда все. Выдумки Смита, как про оленей». Но никаких мимолетных романов и отношений без обязательств Харри все равно позволить себе не может. В этом случае даже служба в морской пехоте не спасет. Только помолвка длиной в 2 года, пышная свадьба и брачная ночь. Именно в таком порядке. Иначе до самой его смерти жители Мадди Крига будут ждать. А вдруг Смит все-таки прав? «А почему ты решил баллотироваться на пост шерифа?» — спросил Феникс. «Можно было бы устроиться на вахтовую работу поближе к Солт-Лейк-Сити, например». «Вряд ли у Харри получилось бы выстроить постоянные отношения в режиме месяц через месяц. Но у него хотя бы была возможность сбросить накопившееся напряжение. Анонимные клубы, сайты знакомств. Да мало ли способов найти партнера для секса без обязательств». «Я не решал». Харри взял себя в руки после душевного стриптиза. Уж кто-кто, а Феникс прекрасно понимал, что разделся тот сейчас буквально до костей. «Меня попросили. Как-то так получилось, что я как приехал, то драки разнимал, то пацанье оборзевшее на место ставил. Ни разу никого не ударил, но почему-то все свято уверовали, что я в армии только и делал, что учился кости ломать. А самыми отпетыми знаешь, кто были?» Тут он неожиданно улыбнулся. «Тикс и Балок?» Феникс даже не думал над вопросом, решение пришло мгновенно. «Ты же понимаешь, что я собрал досье на каждого из вас. Мисс Пепси, правда, почти нигде не засветилась, но и в ее активе есть победа в составе команды болельщиц. Если не ошибаюсь, это были соревнования по всему штату, и Пенелопа Стерджес была той, кого подбрасывают в воздух и ловят после головокружительного кульбита. Но Баллок... Странно, Баллок производит впечатление тихони. Он, кажется, писатель?»
17: «Да уж, писатель!» — фыркнул Харри. «Он-то мне машину матами да членами и расписал в свое время. А стихи как виртуозно сочинял. Что ни день, так новая баллада о Харри-извращенце».
16: «И после этого ты взял его на работу?» — Феникс покачал головой. «Харри или досконально просчитал Уинстона, а последний здорово вырос в умственном плане, или был отчаянным смельчаком. И второго с его пони переростком. Кстати, это вообще законно владеть конем такого размера? У него копыта больше моей головы».
17: «Нормальные у них с отцом кони», — возразил Харри. «Это просто тикс небольшого роста. Вот и кажется так».
11: «А что до остального? Они мальчишками были совсем. А повзрослев, за ум взялись. Я дал им шанс, но, конечно, пришлось сразу показать, кто теперь главный».
17: «Поверь, главного в тебе признает даже Пепси. А эта девица никому не подчиняется». Феникс усмехнулся.
11: «Я слышал ваш разговор тогда в участке. И, кажется, искренне надеюсь, что Бэнкс обломается. Потому что иначе я ему не завидую». «Я больше переживаю за Тикса и Балока», — вздохнул Харри и внимательно посмотрел на Феникса. «Ты же понимаешь, почему именно Балок жестче всех дразнил меня в юности? Потому что ты не поделился с ним паролем к сайту?» Шутка вышла неуклюжая, но Феникс и не собирался шутить.
4: ни на тему сексуальной закрепощенности молодых людей в крайне закостенелом пуританском обществе маленького городка одноэтажной Америки.
18: «Думаешь, эти двое устроят Бэнксу темную, если он позволит себе что-то большее, чем прогулки под луной?»
12: «Нет», — усмехнулся Харри и невесело покачал головой. «Не настолько они дремучие. Но проблем доставить могут. Сомневаюсь, конечно, что тебе вообще есть до этого дело, но все-таки. Главное, что ты не побежишь со всем этим в газеты».
18: «Уподобиться Смиту?» Феникс скривился.
12: «Да никогда.
18: Правда, я не совсем понимаю, если они опекают Пепси как два ревнивых брата, то почему мне кажется, что она влюблена в Тикса? Надо же, внешне Теодор никак не тянет на покорителя сердец».
12: «Ну, почему? Он симпатичный», — Харри пожал плечами.
18: «А еще языкастый и ездит на коне. Черным, правда, но всегда можно использовать отбеливатель. С Пепси станется».
12: «Эй, это извращение почище совокуплений с оленями», — рассмеялся Феникс и взялся за ложку. Суп уже почти остыл, но все еще оставался вкусным.
18: Они расправились с основной частью и взялись за пирог, когда зазвонил мобильный. Феникс поспешно вытер руки и принял вызов от Ребекки, снова поставив на громкую.
1: «Феникс, мы нашли то, что тебе понравится»,
18: — сказала она с необыкновенным для себя энтузиазмом.
1: «Но сначала скажи, в этом Мадди Криге есть цирк? Потому что если нет, то какого черта по счету Кевина Кула проводят покупки клеток-перевозок для крупных хищников и сильнейших транквилизаторов для животных?»
18: «Транквилизаторов?» — переспросил Феникс.
1: «Да, и еще кучу всяких препаратов», — ответила Ребекка. «Иммуномодуляторы, витамины, антибиотики, пре- и пробиотики, даже антидепрессанты».
18: Она защелкала клавишами.
1: «Все препараты в ветеринарных дозировках. Но подавляющее большинство действующих веществ применяется и в человеческой медицине».
18: «И он покупает это все по кредитке?» Феникс не мог поверить, что Кевин не знал, какой широкий след за собой оставляют банковские операции.
1: «Да, на свое имя, с доставкой службы UPS», —
18: подтвердила Ребекка.
1: «И собственноручно расписывается в получении».
12: «Он что, идиот?»
18: Феникс посмотрел на замершего Харри.
12: «Скорее, просто не думал, что кто-то будет искать», — протянул тот.
1: «Все, отбой, больше новостей нет»,
18: — оборвала разговор Ребекка.
1: «Все данные по платежам у тебя на почте».
18: И положила трубку. Феникс схватил лежащий на столе планшет, открыл почту. Файл был огромный.
12: «Отзывай Тикса из леса, надо готовить полноценную облаву», — сказал, быстро просмотрев файл. «Похоже, у Кевина Кула есть тайное место, где он держит похищенных женщин».
19: «Черт возьми»,
18: — выдохнул Харри у него над ухом. Он успел обойти стол и склониться, заглядывая в планшет. «Место доставки, видишь? Просто координаты. И это не дом Кулов, это участок дороги в горах. И оттуда он может увозить клетки и лекарства куда угодно».
12: «Нам придется прочесать километры леса», — признал очевидный Феникс. «Сможем привлечь кого-то из горожан?»
4: «Впятером провернуть такое будет нереально».
12: «Конечно, я все организую, дай мне...» Он глянул на крупные наручные часы с встроенным компасом, календарем и секундомером. 2 часа. «И возьми машину, встретимся у офиса».
20: «Договорились, я пока доложу начальству, что мы проводим поисковую операцию».
18: Феникс тоже посмотрел на часы, засекая время. «До встречи». Харри кивнул и, кажется, машинально хлопнул его по плечу, прежде чем быстро выйти из дома.
4: Глава 13. «Итак, ваша основная задача – прочесать выделенные вам квадраты до наступления сумерек и вернуться по домам до темноты», – Харри обвел взглядом собравшихся перед его офисом людей. «Завтра утром, если не будет другой команды, вы собираетесь своей группой снова и продолжаете работу. Помощник шерифа Джаред Бэнкс будет координировать все группы добровольцев. Мы с агентом Ричмондом и мои помощники Теодор Тикс и Уинстон Баллок пройдем дальше вглубь лесов и осмотрим дальние квадраты. Связь с нами только в крайнем случае, через Джареда по спутниковому каналу. Всем все ясно?» Люди... Их собралась небольшая, но все-таки значительная толпа, закивали.
0: «Хорошо, и последнее. Вечером в кафе Бэнкса всех ждет горячий ужин и напитки. Оплата за счет шерифского управления. Не забудьте заглянуть». Одобрительный ропот превратился в радостные выкрики, а Харри улыбнулся. «Спасибо всем, давайте приступать. Подойдите к руководителю вашей группы». Люди быстро разошлись на 5 групп. «Это ваши квадраты». Ричмонд обошел все группы, выдал их руководителям тонкие папки. «Ваша задача — найти Кевина. Если сумеете, произведите гражданский арест». «Но он вооружен и хорошо владеет оружием. В случае сопротивления в бой не вступать, просто сообщите, где его видели, и уходите». «Я отметил капканы и ловушки на картах», — добавил Тикс. «Но под ноги все равно посматривайте». «Не волнуйся, ходить умеем», — отозвался Малькольм Форд, зарабатывающий на жизнь выращиванием овощей. На его руке красовалась алая бандана, знак, что он руководитель своей группы. Первой ушла группа фермеров, возглавляемая Кристофером Уортом. За ним лавочники и торговцы под предводительством Ральфа Шварца. Харри доверил следить за всеми Бэнксу и подошел к Тиксу. «Где твоя мать?» — спросил, понизив голос.
21: «Уехала на вызов в ТР-50. У фермера коровы никак не отелятся», — ответил Тед.
0: «Когда я звонил, она еще ехала туда. Сказала, что надеется к вечеру вернуться». Харри прикинул, ТР-50 был не городом, просто большой фермой, даже не имел статуса населенного пункта. Его считали пригородом Бивера, хотя их разделяли без малого 40 миль. От Мадди Крига расстояние и вовсе набегало под 70 миль. Так что да, Сеймур Тикс можно ожидать к вечеру, а скорее к ночи. Хорошо, что доктор Хоринс, хоть и был всего лишь третьим членом городского управления, взял на себя ответственность за привлечение к поискам жителей. Теоретически и Харри, и тем более Ричмонд могли рекрутировать любого гражданского в случае необходимости, но на практике для этого нужно было получить разрешение от главы города. Франческа Андервуд, второй член управления, сейчас вела в лес группу, состоящую из пастора Фернандеса и хозяина бензоколонки Дональда Грейнса. Харри не хотел привлекать его, как-никак Дон отметил 81-й день рождения. Но такого опытного проводника, как он, еще стоило поискать. А в выносливости ему проигрывал даже неубиваемый Тикс. «Ладно, берите лошадей и выдвигайтесь», — решил Харри.
21: «Оставь только матери записку.
0: Вечером встретимся в условленном месте. Контрольный вызов?» «В 2 и в 4», — по своему обыкновению перебил Тикс. «Все ясно, босс, все сделаем».
21: «Хорошо». Харри кивнул им, и парни умчались к машине Балака.
0: «Ты готов?» — Харри повернулся к Фениксу. «Едем?»
21: «Едем», — ответил тот, перекатившись с пятки на мысок и обратно.
0: Жир норки определенно пошел на пользу его ботинкам. Едва отпала необходимость торчать в лесу, наблюдая за работой экспертов, Феникс снова стал человеком в черном. Классический костюм, надраенные ботинки. Хорошо, хоть галстуки Ричмонд не жаловал. В таком виде он был и во время обеда, но когда приехал в офис, уже выглядел как самый настоящий скаут. Одет в выданные Харри берцы и костюм. Волосы спрятал под трикотажную шапку, в кармане тонкие шерстяные перчатки. Сейчас на стоянке у офиса такое утепление казалось чрезмерным, но стоит им попасть в лес, как будет в самый раз. К счастью, дожди наконец прекратились, и мох больше не чавкал под ногами противной жижей. «По-хорошему, нам нужно было взять в группу еще хотя бы по одному человеку», — заметил Харри. «Но сам видел, мы привлекли всех, кого могли». Ближайшие несколько километров лес почти не имел подлеска и хорошо просматривался, так что можно было идти быстро и не особо приглядываясь. Спрятать здесь кого-то было бы крайне проблематично.
22: «Я понял, насколько велик кадровый голод, когда ты дал добро мистеру Грейнсу», — заметил Феникс. «Ты в курсе, что он четверть века провел в тюрьме строгого режима, угодив туда в 15? Пожизненный приговор вызывает вопросы». Собственно, именно поэтому он и выиграл апелляцию и добился его отмены. Но вина ведь была доказана.
0: «Честно говоря, мне плевать, что там было на самом деле», — честно признался Харри. Такая честность в общении с агентом ФБР могла выйти боком, но почему-то в отношении Феникса он был почти уверен, этот агент способен понять его правильно.
22: В Мади Криге этот человек зарекомендовал себя как надежный товарищ и опытный охотник. Никаких инцидентов с его участием у нас не случалось ни разу. Как и с Франческой Андервуд. Феникс легко перепрыгнул через поваленное дерево, и Харри подумал, что слухи о том, с каким остервенением муштруют будущих агентов ФБР, не такие уж и слухи. Убийство, ни разу не бывшее самозащитой. Но она не села за решетку. Не удивлюсь, если посетители ее бара дерутся исключительно на парковке, не решаясь наводить бардак в помещении. Я начинаю думать, что утром был искусный спектакль, а всю информацию про меня ты давно уже получил и сам. Харри усмехнулся, снова почувствовав мерзкий привкус неловкости от рассказа за столом. Нет, на тебя нашли запись о разводе без суда и раздела имущества, и несколько листов записи о безупречной службе. Феникс коротко усмехнулся. «А, ну, еще тот факт, что в старшей школе ты был на 2 недели отстранен от занятий за то, что под видом кул-эйда принес на вечеринку крепленное пиво. Начало традиции купания в фонтане у муниципалитета было положено именно тогда, я прав?» Кул-эйд — сухой концентрат фруктового напитка. Обычно его разводят водой и добавляют сахар. «Нет, все началось задолго до меня», — Харри коротко улыбнулся и покосился на Ричмонда. «А как насчет тебя? Скелеты перетряхивать не прошу, конечно, но жажду равноценного обмена». «Боюсь, со скелетами у меня не густо», — Феникс улыбнулся в ответ. «Самая обычная семья, средний класс, ближе к его верхней границе. Мама домохозяйка, отец ведущий программист в Apple. У нас свой дом в Атланте». Машины не старше 3 лет и обязательные 2 путешествия ежегодно. Я мог бы стать спортсменом или попробовать свои силы в музыке. Родители поддержали бы любое начинание. Но моей мечтой было агентство. Лет до 12 все считали это просто детской прихотью, потом стало ясно, что дело серьезно. Мать с отцом составили план моей подготовки, ведь они считали себя обязанными помочь мне реализовать мечту. И в следующие годы моя жизнь была чередой тренировок, занятий с педагогами и различных конкурсов. «И как давно мечта сбылась?» — поинтересовался Харри. На вид Ричмонду было лет 30, и вряд ли в этом вопросе внешность сильно обманывала. «Что считать точкой пика?» — уточнил Феникс. «Если поступление, то сначала мне пришлось получить степень бакалавра по уголовному праву и отработать 2 года помощником адвоката. Можно было бы обойтись одним годом стажа, но для этого пришлось бы потратить лишние 2 года на получение магистерской степени. В 24 я, наконец, смог подать документы и через год был зачислен на курс. Само по себе обучение длится всего 21 неделю, но стажером ты числишься еще 18 месяцев, пока не пройдешь испытательный срок. Итого, полноправным агентом я стал 4 года назад, в 27. Итого 31. На 5 лет младше Харри. Пусть эта информация и была на самом деле совершенно лишней. «Ну, теперь хотя бы понятно, откуда столько гонора», — пошутил Балахари больше для того, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. И только потом понял, что и шутки такого рода более чем неуместны. «Мы говорим обо мне, или это определение всех агентов ФБР?» Феникс рассмеялся, открыто и задорно. Перепрыгнул еще через одно поваленное дерево, глухо выматерился. «Прости», — перепрыгнув вслед за ним, Харри обнаружил Феникса, сидящего на толстой ветке. «Я чуть не убил кролика. Или кого-то с него размером. Приземлился прямо на него, зверь наутек, я ноги убирать, а в задницу ветки упираются». «Городская задница к веткам непривычна?» И снова слова сами соскользнули с языка совершенно в обход мозга. Харри поспешно подал Фениксу руку. «Эта задница видела столько грязи на полигоне в Куантику, что вашей деревенской и не снилось», — усмехнулся Феникс. Посмотрел себе под ноги, наклонился, снял с подошвы клок рыжеватого пуха. «Кажется, кто-то подвергся непрошенной эпиляции», — заметил, выбрасывая пух. «Хорошо хоть, что это была не змея».
2: «Но охотник из вас так себе, агент Ричмонд».
22: Харри сделал вид, что раздосадован, и покачал головой. «Вы только что упустили наш ужин». «Как ужин?» — нахмурился Феникс. Но Харри видел, что уголки его губ подрагивают, как у человека, изо всех сил сдерживающего улыбку. А разве нам не положены шведский стол и персональный сомелье?»
3: «Боюсь, они не поместились в наши рюкзаки». Харри все-таки не выдержал и улыбнулся. «Но можете поискать на привале. Вдруг найдете хотя бы официанта?»
22: «Надеюсь, хотя бы не его труп», —

0: их напрячь».
1: «Я бы не сказал, что он совсем расслабляет», — возразил Феникс.
0: «Небось, нет-нет, да пробует тебя на прочность. А? Тот же Бэнкс, как мне кажется, только с виду смирный».
1: «Серьезно?»
0: Харри насмешливо на него покосился.
1: «С виду смирный? Мне кажется, наоборот. С виду не подходи, убью.
0: Но договориться с ним намного проще, чем с тем же Тиксом.
1: Он сплошь 60 килограммов противоречия».
2: «Я бы сказал, 60 килограммов тротила», — хмыкнул Феникс.
0: «Ну и полная задница иголок, будто он на дикобраза сел.
2: Как он при такой нервной организации умудряется ладить с конем? Они же должны твердую руку чувствовать».
1: «Ты не прав», — Харри покачал головой и, сверившись с компасом, скорректировал их направление. «Тикс как раз непрошибаемо спокоен и также непрошибаемо уперт в своем мнении. Но так как его общая скорость жизни выше среднестатистической, а болтать попусту он очень не любит, это выглядит как шило в жопе. А на деле это скорее «все и так понятно, займемся делом»,
0: а не эмоциональность. Лошади же у них с матерью им подстать, такие же быстрые, несмотря на размер».
2: «У них с матерью?» — переспросил Феникс.
0: «Хотя, если учитывать, что Сеймур Тикс ветеринар, это вполне логично. Да и мальчишка рос без отца. Уход за любым животным дисциплинирует, а такие серьезные, как лошади, требуют полной отдачи».
1: «Именно!»
0: Харри обошел большой пень по кругу, внимательно его осмотрев, но и кора, и мох были не тронуты. Как ни странно, но самый эмоциональный в этой компании — Балок. Но он же и лучше всего эти эмоции контролирует, по крайней мере, в последние годы. «И с ним не было никаких проблем с тех пор, как я вернулся в Мадди Крик. Думаю, он проникся к тебе уважением, потому что ты смог переступить через прошлое и завоевать авторитет, несмотря на подмоченную репутацию». С точностью хирурга Феникс препарировал собственные мысли Харри по этому поводу. «Скорее всего, это же можно сказать не только о Балоке».
1: «Возможно»,
0: — Харри пожал плечами. «Меньше всего на свете ему хотелось снова говорить о подмоченной репутации». «Пойдем вон к тем камням, их стоит осмотреть получше».
3: Они не нашли ничего. Шли, пока не сгустились сумерки и не стало толком не видно, куда наступаешь.
1: «Вряд ли он прячется здесь, я бы на его месте ближе к старым шахтам держался», — высказался Тед.
0: К оговоренному месту ночевки Феникс и Харри прибыли на несколько минут раньше них с Балоком. Успели немного расчистить площадку для палаток, когда Тикс, по своему обыкновению, вынырнул из кустов. Балок верхом на красивой, тоже очень рослой лошади, серой масти, прибыл вслед за ним. Как выяснилось, использование лошадей было оправдано по многим причинам, помимо скорости. У Харри и Феникса, конечно, были рюкзаки, но в итоге в них оказались только термосы да легкие спальники. Палатки, запас еды, изоляционные коврики и прочий скарб были приторочены к седлам и сложены в седельные сумки. И судя по тому, как быстро все было организовано, такой поход был шерифу его помощникам не в новинку. «Частенько приходится искать животных», — пояснил Харри.
1: «То коровы проломят ограду, то овца от стада отобьется. От страха они порой убегают очень далеко, а бывают, что и туристов ищем, и даже местных. Лес — коварная штука, мало ли что может случиться».
0: «А в позапрошлом году беглец был, помните?» — сказал Балок. «Похитил ребенка у бывшей жены, мотался с ним по стране, пока деньги были, а потом решил в Робинзон поиграть. 3 дня искали».
3: На пару с Тедом они ставили палатки, пока Харри готовил место для костра.
0: Фениксу не предлагали поучаствовать, но он сам нашел себе несложную работу — собирать дрова. Как и где искать сухую растопку во влажных условиях, учили еще в лагере скаутов, но на практике применить знания оказалось сложнее, чем он думал. При всей своей физической подготовке в настоящем лесу он был впервые. Непривычным было все, и огромное количество живности, окружавшее их, и давящая на уши тишина и запахи. Оказывается, лес наполнен ими. Прелые листвы, опавшие хвои, каких-то цветов.
2: «Курить охота», —
0: пожаловался Тикс и полез в карман.
4: «Не смей», — буркнул Балок. «Да я так», — немедленно уступил Тикс.
0: «Просто подумалось». Он достал упаковку жевательной резинки и закинул.

0: кинул в рот пару подушечек. Фениксу было очень интересно, как они собираются разжечь насквозь отсыревшие ветки, но оказалось, что настоящий костер никто палить и не думал. В поистине бездонных сумках для поклажи нашлись газовая горелка, сковорода с высокими бортами и консервированный суп, больше похожий на рагу. «Бобов не брал», — хмыкнул Тикс, — «чтобы не устроить всем нам веселую ночь». «Скажи лучше, что просто их не любишь», — поддел его Балок. «И признай уже, что кленовый сироп — твоя слабость», — добавил, выудив из сумки огромную, наверное, спинту размером бутыль с сиропом. «С чем мы будем его есть?» «В другой сумке пирог», — невозмутимо ответил Тикс. Но Феникс готов был поспорить. Кончики его ушей стали алыми. Огонек от газовой горелки немного освещал пространство вокруг, но лица всех четверых были скрыты в темноте. «А лошади привязаны?» — спросил Феникс, услышав очередное фырканье. «Нет». «Зачем?» — удивленно посмотрел на него Тикс. «Они не убегут от меня, даже если тут начнут рваться бомбы». «Убегут», — поправил Тони, «но будут бегать кругами и орать, чтобы ты нашел их по голосу». Представив картину «Орущие кони», Феникс рассмеялся. Нет, он знал, что любое животное может кричать от страха, боли или тоски, но воображение упорно заменяло протяжное «Иго-го!» на человеческое «Помогите!». «Рискую вызвать приступ смеха, но должен спросить о наших шансах встретиться с медведем», сказал Феникс, приняв из рук Харри большую пластиковую миску с густым рагу. «Да вот, сами и волнуемся». Тик сосредоточенно посмотрел на запястье. «Опаздывает что-то». Феникс целую секунду всерьез собирался спросить, в котором же часу должна была состояться встреча, пока, наконец, не понял, что никаких часов у Теда на руке не было. А Харри и Балок втихаря посмеиваются над своими мисками. «Медведи здесь, конечно, есть», — снизошел, наконец, Тони до объяснений. «Но сейчас осень, они сытые, ленивые. Даже из любопытства к человеку не подойдут. Ну а если все же попытаются, лошади нас предупредят. В таком случае могу сделать вывод, что нам всем очень повезло, что вода не размыла шахту весной, когда медведи голодные и злые», — резюмировал Феникс. Зачерпнул ложкой рагу, отправил в рот. «Начинаю привыкать к оленине», — заметил, прожевав. «Осторожно, скоро обратно отвыкать», — хмыкнул Тони. «Вам, поди, награда какая-то будет положена, если, конечно, мы Кевина найдем. С него станется такую нору вырыть, что только когда провалишься, отыщешь». Есть мнение, что только в США одновременно действует порядка 250 серийных убийц, не говоря о мире в целом. «Так что если за каждого давать награду, медали не напасешься», — возразил Феникс. Хотя на представление к очередному званию он мог надеяться и, чего таить, хотел стать специальным агентом раньше, чем отметят 32-й день рождения. «Это мерзко», — вдруг буркнул Тикс. «Медаль за маньяка — это одно. А медаль за Кевина, нашего Кевина, это совсем другое». Он посмотрел на Балока так, что улыбка немедленно сползла с его бледных, тонких, но удивительно выразительных губ. «А что, любой другой на его месте был бы лучше?» — возразил Тони, чуть подумав. «Кого бы ты предпочел?» «Да не знаю я!» — огрызнулся Тикс. «Просто не будем об этом, может?» «Поверь, никто не будет лучше», — сказал Феникс. «Даже если убийцей окажется кто-то не из города, это не отменит ни факта гибели девушек, ни того, что их прятали в этих лесах. Серийное убийство — это не порно-скандал с простым жителем. Даже через 100 лет при упоминании Мади Крига будут вспоминаться происходящие сейчас события». Это понимали все, и повисла гнетущая невеселая тишина, пока ее, наконец, не разрушил все тот же Тикс. «Спальники надо сдваивать?» — спросил он у Балока. — Что там с погодой? — «Ночью до +10, ветер утихнет», — сообщил Балок, сверившись с данными в сети. — «Наши спальники до -5, думаю, можно и по отдельности. Хотя, зная тебя, мерзляка, лучше сразу объединить, чем под утро ты разбудишь меня стуком зубов». — «Ладно, давай», — согласился Тик совершенно спокойно и, поднявшись, аккуратно сложил грязную посуду в мусорный мешок. Харри же быстро глянул на Феникса, улыбнулся краешком губ и взял себе добавки. Феникс решил, что рагу с него достаточно, но от пирога с кленовым сиропом он отказываться не собирался. Тем более, что сковороду на горелке сменил чайник, куда Харин накидал собранных в лесу растений, и теперь в воздухе плыл будоражащий аромат чая. Балок ушел обустраивать спальное место. Тикс сказал, что проверит лошадей, и скрылся в темноте. «Спал хоть раз в спальнике?» — поинтересовался Харин негромко. Расправившись с рагу, он налил себе чая и теперь сидел, грея руки о бока металлической кружки. «Не приходилось», — признался Феникс, — «но был опыт ночевки в сельском доме на старом матрасе. Наверное, впечатления будут сходными». «Ну вот и проверим», — Харри усмехнулся и, оставив чашку на ковре из мха, пошел проверять их палатку. Темно-зеленая, почти невидимая в темноте, она стояла в паре метров от оранжевой палатки Тикса и Балака и была заметно больше. Наверное, в ней с комфортом разместилось бы и три человека. А один из спальников, который Харри заботливо развернул и хорошенько встряхнул, был гораздо толще второго. «Он зимний», — пояснил Харри. «Я точно не замерзну в своем, а для тебя лучше подстраховаться». «Спасибо». Феникс не причислял себя к мерзлякам, но всегда лучше иметь возможность сбросить одеяло, чем искать, чем накрыться. «Расстегнуть, лечь, застегнуть?» — спросил, показав на спальник. «Или есть какие-то нюансы?» «Нет, нюансов нет!» Харри включил подвешенную на специальный крючок под куполом палатки диодную лампочку. «Но, может быть, очень непривычно поначалу. И нижнее белье рекомендую не снимать».
1: «А что, некоторые это делают?»
0: Феникс замялся, решая, как лучше. Раздеться перед палаткой, рискуя замерзнуть и быть укушенным каким-нибудь не успевшим уснуть комаром. Или сделать это в палатке. Если бы она была такой же маленькой, как у Балака и Тикса, вариантов бы не было. В конце концов, Феникс принял компромиссное решение, снял куртку и обувь и забрался в палатку. Внутри оказалось вполне просторно, и с остальной одеждой не возникло проблем. Упаковаться в спальник тоже было несложно, тот был мягким и довольно широким, а специальная молния удобно застегивалась изнутри. «Ну что?» — Харри заглянул внутрь. «Ну вот, неплохо же, да?»
2: «Очень даже неплохо», — согласился Феникс. Поправил надувную подушку, заметил, что рядом со спальником Харри нет второй.
1: «А ты как же?» — спросил, указывая на подушку.
0: «Я и без нее прекрасно посплю», — усмехнулся Харри. Он встал на колени и стал раздеваться. В таком положении купол палатки ему совершенно не мешал ни снять куртку, ни стянуть свитер, ни даже расстегнуть штаны. А потом просто сел задницей на свой мешок, вытащил ноги из штанин и тут же сунул их в спальник. Складывал одежду в аккуратную стопку он, уже наполовину застегнувшись, наверняка не потеряв ни капельки тепла.
2: «Ловко», — оценил сноровку Феникс.
0: «И я правильно понимаю, что этому тебя не в армии научили? Там предпочитают, чтобы солдаты спали в полной экипировке и в обнимку с оружием». «Я, конечно, не самый лучший охотник, но с развлечениями тут не густо», — ответил Харри и, приподнявшись, выключил свет.
2: «Есть какой-то условный сигнал, что пора покидать палатку?» — спросил Феникс.
0: Они с Харри положили оружие в изголовье, но, едва погас свет, отсутствие капитальных стен ощутилось очень остро. Фениксу казалось, что его единственная защита от леса и его обитателей — это спальник.
3: «Разве ж кто-нибудь из нас начнет очень громко кричать? Бегите, агент Ричмонд!»
0: Смешок Харри раздался как-то очень близко.
4: «Принято, шериф Олборн», — улыбнулся Феникс. Повернулся на бок спиной к борту палатки, подтянул выше собачку молнии так, чтобы снаружи осталась только голова. У спальника был большой капюшон, и при необходимости можно было бы укутаться так, что незащищенным остался бы только нос. Но Феникс надеялся, что настолько холодно этой ночью все-таки не будет. А завтра, возможно, они будут ночевать уже в своих кроватях в Мадди Криге.
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
0: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Сегодня для всех Валентин звучит Валентина Твист, посвященный космонавту Валентине Терешковой. Твист этот родился в Польше в 1963 году. Музыка Ян Яниковский, слова Владимир Патушинский. Слушаем ансамбль

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Звучит ансамбль «Дружба», солистка Эдита Пьеха, эх, переведу. Пан Твардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина! Валентина! Звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины твист. Валентина, Валентина – это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». Пан Двардовский с высоты облаков воскликнул: «Браво, Валя! Бис!» И запел он Вале из далекой лунной дали: «Валентина Твист!» «Валентина! Валентина! Звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист». А теперь надо кое-что объяснить. Пан Твардовский – это главный герой польской старинной версии легенды о Фаусте, осужденный за договор с дьяволом пребывать до страшного суда на Луне.

Валентина, Валентина, звездная страна хорошо ее знает. Были цветы для Гагарина, а у Валентины этот твист. Валентина, Валентина, это первая в мире поднебесная мисс. Ее именем начинается новейший Валентина твист. Валентина твист на эстонском языке поет Клара Коттер.

0: В эфире «Радио Рамсес», с вами Анка-переводчица. У каждого имени есть своя музыка. Заглядывайте на огонек, будем слушать именные песни. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Добрые годжины, дродзи и пршиячели.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите первую часть рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресение».

Нашу программу открыла композиция «Воскресение». Композиция взята мною с магнитоальбома «Воскресение 2», записанного группой «Воскресение» в 1981 году. Весной 1979 года музыканты «Машины времени» Евгений Маргулис и Сергей Кавагоя покинули группу и решили создать свою собственную команду. В поисках нового музыкального направления ребята обратились к уже известному в рок-тусовке гитаристу, автору песен и певцу Алексею Романову. Цитата. «Расход машинистов 79 года до сих пор непонятен. Я не присутствовал рядом с ними в тот момент, поскольку заканчивал институт, где проучился 10 лет, и затем сразу отправился в военные лагеря. Когда вернулся в мае, ко мне неожиданно явились Кава с Женей и сказали: «Нет ли у тебя песен каких-нибудь? Давай группу сделаем». Мы ушли из машины. «Ну, давайте. Раз так, почему нет? Только у нас же, говорю, ни базы, ни инструментов. Правда, у меня дома есть пианино и 12-струнная гитара. Приходите, придумаем какие-нибудь аранжировки». А у Кавы уже, видимо, созрела стратегия сделать то же самое, что когда-то сделала машина. Записать более-менее качественно десяток вещей и на бобинах разбросать по всей стране, по студиям звукозаписи. Японцам, как мне кажется, всегда двигало честолюбие. Конец цитаты. Звучит композиция Алексея Романова «Мои песни», взятая мною с первого магнитоальбома группы «Воскресенье», записанного в 1979 году.

«Воскресенье» был записан осенью 1979 года в учебной студии ГИТИСа, где звукооператором работал бывший участник «Машины времени» Александр Кутиков. С этого альбома послушаем композицию Алексея Романова «Кто виноват?».

0: Стратегия, предложенная Сергеем Кавагое, дала результаты. Композиции «Воскресенье» разошлись по студиям звукозаписи и быстро стали очень популярными. Например, композиция «Кто виноват?», которая только что прозвучала, заняла 5-е место в списке популярности московского комсомольца, обойдя «Машинный поворот». Песни «Воскресенье» зазвучали в эфире Всемирной службы Московского радио на английском языке. В записи 1-го магнитоальбома группы «Воскресенье» принял участие вокалист и гитарист группы Стаса Намина «Цветы» Андрей Сапунов. В репертуаре «Воскресенье» появились песни знакомого Андрея Сапунова Константина Никольского. Вот одна из них.
1: Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант.

скрипка хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач

Стиль композиций первого магнитоальбома «Воскресенье» — это сочетание авторской песни с мягким арт-роком. Участники первого состава «Воскресенье» — это музыканты с разными музыкальными взглядами и амбициями. Осенью 1979 года Евгений Маргулис покинул группу. На бас-гитаре его заменил Андрей Сапунов. Но уже в январе следующего, 1980 года, Маргулис вернулся в коллектив и привел с собой двух музыкантов – трубача Сергея Кузьминка и саксофониста Павла Смеяна. Саунд «Воскресенье» стал более насыщенным и многослойным. Несмотря на это, внутренние разногласия в группе обострялись. Евгений Маргулис, цитата. «Тогда, в далеком 80-м, я обратил внимание на то, что на концертах менялись только залы и наше настроение. В остальном, все было похоже на дурацкий сон. Публика та же. Поклонники вместе с нами перетекали с одного сейшена на другой. И это не могло не достать меня. Тем более, что непрофессионализм Лёшки Макаревича давал себя знать». Да и Кава своими глупыми придирками довершал унылость репетиций. Конец цитаты. В сентябре 1980 года группа «Воскресенье» распалась. С первого магнитоальбома группы «Воскресенье» послушаем композицию «Так бывает».

Евгению Маргулису поступило заманчивое предложение от группы «Аракс». Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич решили отойти от музыки. Алексей Романов остался в одиночестве. Казалось, на этом история проекта «Воскресенье» окончена. Но звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды –

Только что в исполнении группы «Воскресенье» прозвучала композиция Константина Никольского «Сон». Солист Андрей Сапунов. Константин Никольский уже имел творческий багаж и опыт работы в ансамбле «Фестиваль» Максима Дунаевского. Еще в армии он написал песню «Музыкант», которая уже прозвучала в исполнении группы «Воскресенье». Мелодии Никольского легко запоминались. Его тексты отличались высокой поэтичностью и ясностью образов. Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа записала второй магнитоальбом под названием «Воскресенье 2». С этого альбома послушаем композицию «Один взгляд назад». Запись 1981 года.

Продолжение рассказа о популярной советской и российской рок-группе «Воскресенье» вы услышите в нашей следующей программе.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. В исполнении популярнейшего эстрадного дуэта Марии Мироновой и Александра Минакера послушайте, пожалуйста, интермедию «Дурные приметы».
1: Муж надел пальто и взял шляп.
2: Идешь?
1: Иду. Слушай, неужели директор нас не отпустит, а?
2: Не думаю. У него нет никаких оснований. Во-первых, мы не заняты в репертуаре.
1: Правильно.
2: А потом, слушай, он же обещал, он же дал слово.
1: Правильно. Ну, милый, я пошел. Будь здоров. Привет.
2: Постой.
1: Что такое?
2: Сегодня какой день?
1: Понедельник, а что такое?
2: Понедельник?
1: Конечно.
2: Так... Нет, в понедельник тяжелый день. В понедельник никаких дел начинать нельзя. Обязательно будет неудача. Интересно, что тут смешного? Ну, что смешного я сказала?
1: Да нет, я себе представил такую картину. Ты пришла в театр получать зарплату, и вдруг кассир объявляет. Не буду сегодня деньги выдавать, понедельник тяжелый день, обязательно просчет будет. Ты же первая в стенгазету заметку напишешь. Кассир под гнетом суеверий.
2: Остроумно. Неудачный пример.
1: Ну, в общем, я пошел.
2: Будь не прав. Ходи, не ходи.
1: Что такое?
2: Не ходи, я сегодня и сон нехороший видела, не ходи.
1: Ну, какой еще сон? Что такое?
2: Ты понимаешь, я видела во сне лошадь. А лошадь — это нехорошо, это ложь, обман, не ходи.
1: Позволь, но я-то тоже сегодня сон видел, и с твоей точки зрения прекрасно. Я мусор во сне видел.
2: Мусор?
1: Да, мусор.
2: Мусор – это хорошо, мусор – это к деньгам.
1: А, в том-то все и дело. Причем вот такую кучу мусора видел, так, рублей на 500.
2: По-новому?
1: По-новому. И потом объясни, почему это я должен, так сказать, ориентироваться на твою лошадь, а ты не должна ориентироваться на мой высококачественный мусор?
2: Потому что твои сны никогда не сбываются. Скажи, пожалуйста, сколько раз тебе мусор снился, а денег у нас нет и нет?
1: Ну, миленькая, при твоих тратах никаких мусорных ящиков не хватит. А. Ну, в общем, я пошел. Привет.
2: Алло? Верочка, Верочка, здравствуй, милая, я хотела тебе... Да, Верочка, слушай, вот лошадь во сне видеть, лошадь, лошадь, я говорю, во сне видеть, это обман, ложь, да? Ага. А если она? А если серо-зеленая? Нет, такая зеленовато-синяя. Ага. Нет, а если она в клеточку? Да нет, лошадь, лошадь. Ага. Ну, понимаешь, она вроде она как настоящая, понимаешь, с одной стороны. А с другой стороны, она вроде не совсем настоящая. Ну, в общем, ну, ты подумай, деточка, да? Подумай и позвони мне, а то я очень волнуюсь. Что такое? Что ты вернулся?
1: Да ну, забыл заявление взять. Где
2: ну
1: оно?
2: Ну вот, вернулся, пути не будет. Что ж ты сразу не вернулся?
1: Ну, я вышел из дома и встретил в переулке, и наткнулся на какую-то черную кошку там.
2: Дорогу перебежал.
1: О, да, да. Минут 15 с этой тварью я бился. Она туда, и я туда, она сюда, и я сюда. Вот чуть под машину из нее не угодил. И все из-за тебя.
2: Да при чем же я-то?
1: А потом еще подошел милиционер и оштрафовал.
2: Кого?
1: Кого? Меня, конечно, а не кошку.
2: О. Да? Как уехал? Директор уехал.
1: Ну...
2: Да? Ага. Ага. Ждал нас, не дождался и уехал.
1: О-о-о.
2: Скажите, пожалуйста, а он надолго уехал? На 2 недели? Так. Ну что ж, наша поездка сорвалась.
1: Да. А ведь вот если бы мы не спорили из-за этих дурацких суеверий и примет, я бы успел вовремя к директору, и все было бы в полном порядке. Значит, кто был прав?
2: Я.
1: Ты.
2: Я,
1: ты.
2: Потому что я говорила, что понедельник тяжелый день.
0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
3: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
4: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 14. «Принял», — сказал Харри и переключил рацию на прием. Тед, закончивший доклад, принялся отчитываться о планах.
5: «Дальше только скалы, там делать нечего даже Кевину»,
4: — слышался его чуть искаженный динамиком рации голос.
5: «Мы с Тони осмотрим северо-западные квадраты и, наверное, будем сворачивать по направлению к третьей группе».
4: «И мы пойдем в ту сторону», — решил Харри. Он показал карту, очертив нужное направление, и Феникс кивнул.
5: «Возможно, мы заночуем еще раз», —
4: предупредил Тикс.
5: «Тут черт ногу сломит, лошадей кое-где приходится вести в поводу».
4: «Хорошо, только осторожней, предупреждайте о перемещениях и скидывайте координаты».
5: «Не волнуйся за нас»,
4: — быстро ответил Тикс.
5: «Все, отбой».
4: «У нас 8 часов, чтобы выйти к дороге». Харри убрал рацию. «Нужно идти довольно быстро». «Нужно, значит, пойдем», — согласился Феникс. Утром они снова погрузили все тяжелое снаряжение на лошадей. В их рюкзаках были вода, по банке консервированной ветчины, упакованный в вакуумный пакет и хлеб и шоколад. Идти с такой поклажей было нетрудно, но хороший сытный обед был обеспечен. Феникс провел не самую лучшую ночь в своей жизни, но все оказалось не так плохо, как могло бы. Изолирующие маты обеспечили ровную поверхность без неожиданностей вроде впившихся в задницу шишек, а спальник защитил от холода. В какой-то момент Фениксу даже стало жарко, и он до половины расстегнул молнию. Самыми громкими звуками были лошадиные фырканья, да чей храп. Точно не Харри, он спал на удивление тихо, едва слышно посапывая. Логика предполагала, что храпун балок. У него явно был сломан нос, но, исходя из опыта, Феникс ставил на Тикса. От малышей стоит ожидать самых больших сюрпризов. Впрочем, проснулся он не от храпа, а от ощущения спеленутости. За ночь он умудрился запутаться в перекрутившемся спальнике и подкатиться к Харри почти вплотную, так что тот прижался щекой к его макушке, все-таки найдя таким образом себе подушку. Осторожно отодвинувшись, Феникс кое-как расправил спальник и еще с полчаса лежал без сна, дожидаясь звонка будильника, вспоминая разговор с отцом Эстебаном и размышляя о том, как избирательно общественное мнение в маленьких городках. Харри был прав, Феникс ознакомился с досье жителей Мадди Крига. По крайней мере, тех, кто попадал в жернова правоохранительной системы. На Франческу Андервуд досье было очень подробным. Ей было 20, когда она убила своего отчима, хладнокровно разрядив в него обойму Глока. Потом сама вызвала полицию, принесла из кухни стул, села напротив убитого и просидела, глядя на него, пока к дому не подъехала патрульная машина. Заслышав сирену, встала, открыла первую дверь и показала, что безоружна. Несколько раз повторила это, пока полицейские взламывали дверь. Она стояла напротив, подняв руки. Юл Закари женился на матери Франчески через 3 года после смерти ее первого мужа. Он забрал жену и приемную дочку в Бивер, где у него был большой дом. Юл слыл богобоязненным человеком, свято чтущим законы, но у него был один секрет – страсть к деньгам и картам. Но, как и все лудоманы, он гораздо больше проигрывал, чем выигрывал. А проиграв, вымещал злость на жене и падчерице. Если бы Франческа пырнула его ножом в 12, когда он чуть не задушил мать в порыве ярости, продав ранее все ее украшения, чтобы закрыть долг, или забила молотком для мяса в 15, тогда он вспылил и чуть не зарезал жену и приемную дочь ножом, так как спустил на игру все деньги для покупки фургона. А может, всадила портновские ножницы в живот в 18? Он гнался за ними по ночным улицам, угрожая расправой после того, как они потеряли дом из-за его махинации с кредитками. Чтобы спастись, им пришлось выбежать едва ли не в одном белье. В таком случае это была бы самооборона. Но она ничего этого не сделала. После потери дома отчим на пару лет затих, даже на терапию ходил и похвалялся значками за чистые от лудомании дни. Про насилие же никто и вовсе не знал. Взяться за оружие Франческу заставил подслушанный разговор. Отчим говорил кому-то о том, что грех это, когда у жены такая большая страховка, а она упрямится и не дает в нее залезть. Что тело человеческое хрупкое, а машина у нее старая. Чего доброго откажут тормоза, дороги здесь опасные. Часто вдоль обрывов проложены. И обочины ненадежные. Несмотря на обвинение покойного Юла в подготовке покушения, Франческу все равно осудили бы за убийство первой степени. Ведь в тот момент ее матери ничего не угрожало, и достаточно было просто обратиться в полицию и заявить на отчима. Но Юл, панически боявшийся, что кредиторы подошлют к нему вышибал, педантично записывал свои телефонные разговоры. Конечно, запись именно этого разговора, где он рассказал, что уже предпринял кое-какие меры, была бы им удалена сразу по его окончании, но сделать это Юл не успел. К записи разговора адвокат Франческо приложил видео, сделанное полицейским экспертом, осматривавшим семейный автомобиль. По его заключению, тормозная система была испорчена намеренно и вышла бы из строя через считанные километры пробега. Присяжные Франческу оправдали. Она вернулась в Мадди Крик, взяла ссуду в банке и выкупила убыточный бар. Собственноручно сделала ремонт, сама стояла за прилавком и сумела не только удержаться на плаву, но и выйти на прибыль. История Дональда Грейнса была прозаичнее. Вооруженный грабеж в составе банды. 3 трупа. В теле одной из жертв нашли пулю, следы на которой совпали со стволом, бывшим в кармане Грейнса. Его судили за убийство первой степени и дали пожизненное. Апелляции он начал подавать практически сразу, но удача улыбнулась ему лишь когда изменились законы, касающиеся привлечения к ответственности несовершеннолетних. Бензоколонку Грейнс купил на наследство. Пока он сидел, его родители умерли, оставив ему больше 200 тысяч долларов. Люди Мадди Крига, конечно, все знали, но это не мешало им заправлять машины у Грейнса, покупать пиво в заведении Франчески и даже голосовать за ее кандидатуру в члены городского совета. Убийство для Мадди Крига было куда меньшим злом, чем отличающиеся от общепринятых взгляды на жизнь. Феникс буквально ждал, когда же его мысли наконец прервет звон будильника, но, как оказалось, никто из его спутников о нем и не подумал. Первым проснулся Тикс и сразу пошел миловаться со своим ненаглядным конем. Потом из палатки выполз Баллок. Феникс слышал их негромкий разговор. Последним проснулся Харри. Он был хмур и чересчур сосредоточен с самого утра. О причинах такого настроения можно было только гадать. И Феникс решил, что тот не рад затянувшимся поискам. А ведь еще не факт, что они найдут Кевина сегодня. Сообщение от Ребекки пришло в середине дня, когда телефон внезапно поймал сеть. Она сообщала, что возраст трупов подтвердили официально, все, как она и предполагала. Также сообщался возраст жертв. Все, кроме первой, Эллен Кул, были не старше 20. А еще Эллен была матерью Кевина. Она уехала из города, когда мальчику было уже почти 8. Маловероятно, если не фантастично, предполагать, что Кевин причастен к ее смерти. Шагая за Харри, Феникс пытался погрузиться в образ мыслей убийцы, понять его мотивы. Ребекка написала, что эксперты-психологи начали работать над психологическим портретом преступника. Но при наличии всего 2 опознанных жертв, и при том, что одна из них вообще не вписывается в серию, дело предполагалось трудным и долгим. «Мне кажется, или лес меняется?» — спросил Феникс, когда под ногами все чаще стали попадаться невысокие кусты. Мох сменился травой, а высокие голые стволы разбавились молодыми деревцами. «Да!» — Харри рассеянно кивнул, что-то высматривая. «Смотри, вон там!» — он махнул рукой. «Там какая-то странная чаща». «Да», — согласился с ним Феникс. «У меня ощущение, что это дело рук человека, а не природная прихоть». Природа, конечно, была щедра на выдумку и иногда выкидывала такие номера, что человеку и не снились. Но тут неправильным было все. И раскидистые колючие кусты, Феникс до этого таких в лесу не видел, и подозрительно равномерное их расположение. Не сговариваясь, они с шерифом потянулись к оружию, но тут ожила рация.
6: «Харри, мы с другой стороны»,
4: — шепотом сказал Тикс.
6: «Видим вас и забор».
4: «Ты уверен, что это забор?» — уточнил Харри, тоже понизив голос.
6: «Да, с лошади видно»,
4: — уверенно ответил Тикс.
6: «Что делать?»
4: «Ждать», — распорядился Феникс. «Давайте понаблюдаем».
6: «Шериф!»
4: прорвался голос Андервуд.
5: «Третья группа в одном квадрате от вас. Какие будут распоряжения?»
4: «Подтягивайтесь», — ответил Феникс. «Только осторожно».
5: «Я встречу их»,
4: — вызвался Тед.
5: «Тони, подержи Роя».
4: Последняя фраза прозвучала глухо. Тикс говорил уже не в рацию, но забыл отпустить кнопку. «Держите оружие наготове», — распорядился Харри. «Но первыми огонь не открывайте». «Поищем вход?» — спросил он, повернувшись к Фениксу. «Нет, нам лучше дождаться группу». Феникс показал на лес, окружающий странную рощу. «Если у Кевина есть камеры наблюдения, он нас непременно заметит. Тут только атаковать сразу со всех сторон. Кому повезет, тот первым проникнет внутрь».
7: «Вокруг лес», — возразил Харри. «Если не шуметь, можно обойти по широкой дуге. И он заметит нас только, если неотрывно сидит перед монитором».
4: «Но я вообще сомневаюсь, что у него они есть. Здесь нет стационарного электричества».
7: «Хорошо», — согласился Феникс. «Я за тобой».
4: Здесь, в лесах, Харри был куда компетентнее, чем он. И Феникс не испытывал проблем с подчинением, так что с легкостью согласился быть ведомым. Харри был прав. К запрятанному в лесу домику, а они, едва пройдя несколько десятков метров, разглядели засыпанную листьями крышу, не тянулись никакие провода. А вот тропинка нашлась, едва различимая, тоненькая, но она безошибочно указала, где стоит искать дверь.
7: «Что теперь?» — Харри утянул Феникса за заросший кустарником ствол дерева. «Тебя нужно прикрыть, это я знаю, но если Кевин нападет, мне стрелять в него?»
4: «Желательно ранить его, не смертельно. Но действуй в рамках общих рекомендаций», — сказал Феникс.
7: «В любом случае, нам надо дождаться остальных и понаблюдать. Может, он решит уехать или наоборот, сейчас он где-то в лесу».
4: Феникс огляделся. «Займем позицию вот здесь, и нас не видно, и мы все видим».
7: «Хорошо».
4: Харри тихо стянул с плеч рюкзак и бросил его на землю, удобно вставая коленями на ту часть, где был спальник. Он проверил пистолет и вдруг отложил его, чтобы вытереть руки о штаны.
7: «Я никого не убивал», — признался сдавленно.
4: «Нас учили, и стреляю я хорошо, но в человека никогда не стрелял, особенно в знакомого».
7: «Я тоже», — признался Феникс, хотя меня тоже учили.
4: «Наверное, это был стереотип. Раз морпех, значит, руки твои в крови, и каждый день во время службы ты кого-то убивал. Раз агент ФБР, то в каждом расследовании у тебя бывает перестрелка». Но мир изменился. Войсковые операции часто проходили без единого выстрела и капли крови. Подавляющее большинство арестов, проводимых агентами, даже не требовали наручников. Харри нервничал, хоть и старался не подавать вида. Феникс видел это потому, как тот то и дело проверял пистолет, по хмурой складке между бровей и напряженным взглядом на закрытую калитку, скрытого кустами забора.
7: «Там ведь могут быть девушки, да?» — спросил Харри через несколько минут. «Неужели прямо в клетках на земле?»
4: «Или под землей», — предположил Феникс. «Снаружи опасно. Вдруг кто-то увидит с воздуха». Ребекка предположила, что девушек держали в плену от 2 до 3 лет. Убивал маньяк примерно раз в год, так что сейчас в его клетках могла быть одна, а может и 2 девушки.
7: «Под землей исключено», — покачал Харри головой. «Тут слой почвы 0.5 метра, а дальше камень.
4: Тогда должны быть какие-то строения, потому что зимой в клетке не выжить». Феникс вспомнил строчки отчетов о климате Мадди Крига. За прошедшие 5 лет Кевин купил 11 клеток. Держать в плену так много девушек одновременно он бы не смог. Просто не уследил бы за ними. Возможно, что клетки он не использовал повторно, если они являлись частью ритуала. А также, с большой долей вероятности, можно было предположить, что здесь он держал девушек временно. Привозил незадолго до убийства, сажал каждую в отведенную ей клетку, а пустые были его личной аллеей славы. Вариантов было бесчисленное количество, но все это были лишь теории, пока Кевин Кул не взят под стражу и не допрошен.
6: «Шериф!»
4: У рации был максимально уменьшен звук, и шепот Франчески больше походил на шорох листьев.
6: «Мы на месте. Видите нас?»
4: Харри выглянул из кустов, огляделся и махнул рукой.
7: «Да, Франческо», — ответил он. «Передаю рацию агенту Ричмонду». «Франческо, слышите меня?» Феникс забрал рацию и, дождавшись утвердительного ответа, приказал: «Все гражданские исключительно на подстраховке. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Внутрь входим сначала мы с шерифом, сразу за нами Тикс и Балок. Ваша задача — контролировать выход снаружи, если Кевин попытается сбежать. Слишком близко стоять не стоит, займите места так, чтобы можно было открыть огонь, но не попасть при этом друг в друга. Справитесь?»
6: «Да, агент»,
7: — уверенно ответила Франческа.
6: «Если что, стрелять по ногам?»
7: «Да, если попадете». Феникс запоздало вспомнил, что в отличие от городских, местные в большинстве своем умеют стрелять лучше, чем иные его коллеги. «Тикс, Балок, вы не геройствуете. Ваша задача — прикрыть нас. Если объект попытается сбежать, садитесь на лошадей и догоняйте».
6: «Принято».
5: «Принято»,
7: — ответили Тед и Тони по очереди. «Хорошо, тогда на позиции». Феникс убрал рацию в карман и кивнул Харри. «За мной». К калитке они подошли почти бесшумно. Она оказалась невысокой, но очень прочной на вид.
8: «И что теперь?»
7: — едва слышно спросил Харри.
8: «Ее хрен выломаешь».
7: На принятие решения ушло совсем немного времени. «Подсади меня». Не дожидаясь ответа, Феникс ухватился за доски и поднял ногу. Харри подставил ладони для опоры, и Феникс сумел заглянуть внутрь огороженного участка. Внутри никого не было, лишь дом, пустая вытоптанная площадка по центру и клетки вдоль забора, на вид тоже пустые.
8: «Все чисто», — шепнул Феникс.
7: «Я открою дверь, и сразу заходите». С этими словами он оттолкнулся, подтягиваясь, и перемахнул через калитку. Приземлился на мягкую землю, огляделся. По-прежнему никого. Держа пистолет перед собой, Феникс сделал шаг назад к непонятной бесформенной куче. И, не глядя, откинул засов. Харри его услышал. Дверь тут же подалась назад, и шериф встал рядом.
8: «Обходим дом с двух сторон», — приказал Феникс. «Следи за окнами».
7: Прежде чем пойти вперед, он повернулся к клеткам, чтобы убедиться, что они пусты. И в этот момент то, что выглядело как куча мусора, накрытая мешком, вдруг задвигалось. Сначала появились две когтистые лапы, затем круглые уши и подвижный мокрый нос. Феникс оцепенел, если в первое мгновение у него еще была надежда, что это всего лишь собака, ее не осталось, когда животное поднялось на ноги. В академии его учили обезвреживать вооруженных противников, стрелять на поражение из-за укрытия в упор, драться с несколькими нападающими сразу и уходить из всевозможных захватов. Но никто и никогда не говорил ему, что делать, если вместо человека перед тобой неожиданно оказывается свирепый дикий зверь. А через пару мгновений большой мохнатый медведь встал перед Фениксом на задние лапы, шумно принюхиваясь.
8: «В сторону!»
7: Кто именно рявкнул у него над ухом, Феникс не понял. Тело среагировало само, как и учили на бесконечных тренировках, он упал на землю и ушел с линии огня длинным кувырком. Тут же раздались два оглушительных выстрела и отчаянный рев раненого зверя. Поднявшись на ноги, Феникс увидел, что медведь бьется на земле, размахивая лапами, и скалится, пытаясь дотянуться до шерифа, Баллока и Тикса. Последний держал зверя на прицеле и пытался поймать момент для финального выстрела в голову.
8: «Нет!»
7: Еще один страшный крик прокатился по лесу, на этот раз со стороны дома. Феникс резко развернулся и наставил пистолет на всклокоченного черноволосого мальчишку, выскочившего на крыльцо в одних трусах.
8: «Биара!»
7: Не обращая внимания на наставленное на него оружие, он бросился к медведю.
8: «Отойдите, не трогайте, оставьте ее!»
7: Он попытался приблизиться к животному, но обезумевший медведь, или, судя по всему, медведица, огрызнулась, едва не схватив его огромными в палец толщиной зубами.
8: «Девочка моя, Биара, это я!»
7: По красивым высоким скулам парня покатились слезы, и он все-таки упал на колени рядом с медведицей, рискуя поплатиться за это жизнью.
8: «Биара!»
7: Медведица оглушительно заревела и отпихнула его лапами, оставляя глубокие царапины на худой груди.
8: «Не смейте ее трогать, слышите?»
7: Заорал тогда Кевин. Очевидно, это был именно он, и, спотыкаясь, убежал обратно в дом.
8: «Черт побери!» Выдохнул Балок и обхватил впавшего в ступор Тикса, отводя его подальше от зверя. Харри растерянно посмотрел на Феникса и убрал пистолет. Кевин вернулся через минуту, таща в руках целую батарею шприцов.
9: «Помогите мне!»
8: — крикнул он, непонятно к кому обращаясь, и Тикс отмер.
9: «Куда колоть?»
8: — спросил он, выхватывая у него сразу два шприца.
9: «Лапы, бедро!»
8: Кевин бросил шприцы на землю и сорвал с первого попавшегося защитный колпачок.
9: «Подержите!»
8: — рявкнул он, обернувшись к шерифу, и Харри подбежал к ним, хватая медведицу за заднюю лапу. Балок поспешно стянул с себя куртку и, накинув ту медведю на морду, ухватил ее в прочный захват, не давая никого покалечить.
9: «Матерь Пресвятая Дева Мария!»
8: раздалось над ухом, и только теперь Феникс вспомнил о еще троих пришедших с ними. «Франческо, Дональд, отец Эстебан, возвращайтесь в Мадди Крик!» сказал он самым ровным и спокойным тоном, на какой был способен. «Свяжитесь с остальными группами, дайте отбой, поиски закончены».
9: «Хорошо», —
8: кивнула Франческо. За спиной снова зарычала Биара, протяжно, отчаянно. Феникс обернулся и увидел, что Тикс и Кевин буквально шпигуют ее содержимым шприцов. «У мальчишки тут питомник, что ли?» — поинтересовался Дональд.
9: «Неважно»,
8: — вместо Феникса ответил Эстебан.
9: «Идемте. Наша работа выполнена».
8: Он бросил только один взгляд на Кевина и первым двинулся к калитке. Франческо и Дональд пошли за ним. Глава 15. Феникс закрыл калитку, задвинул засов и поспешил к медведице.
9: «Хватит пока!»
8: — рявкнул Кевин, когда осталось два шприца.
9: «Пусть подействует».
8: «Это транки?» — спросил Тикс. Кевин не ответил, лишь посмотрел на него отчаянным взглядом.
9: «Телефон!» — крикнул он неожиданно громко. «Дайте телефон!»
8: «Вот, держи». Тони быстро вытащил из куртки мобильник. Удивительно, но связь он поймал, видимо, убежище строилось с учетом и этой особенности.
9: «Нужно позвонить матери»,
8: — глухо сказал Тед, но Кевин уже набирал номер, пачкая экран смартфона кровью.
9: «Сеймур!»
8: — всхлипнул он, едва сигнал приняли.
9: «Сеймур, это я! Приезжай скорее, пожалуйста, приезжай!»
8: — проговорил он скороговоркой.
9: «Биару подстрелили, тут шериф и остальные, я вколол транквилизатор и сейчас прижму рану. Приезжай скорее, пожалуйста!»
8: «Дай мне», — тихо сказал Харри и протянул руку за телефоном. «Я объясню, где мы».
9: «Она знает!»
8: — буквально прорычал Тикс, вставая на ноги.
9: «Моя мать знает, куда надо ехать. Так ведь, Кул?»
10: «Проваливай отсюда!»
8: — проорал Кевин вместо ответа.
9: «Это ты стрелял! Ублюдок! Заткнулись оба!»
8: Чеканя каждое слово, приказал Феникс. «Кевин Кул, информирую вас об ответственности за содержание потенциально опасных животных. Теодор Тикс действовал на основании моей санкции. Я агент Федерального бюро расследований Феникс Ричмонд». Он достал из кармана значок, продемонстрировал его смертельно бледному Кевину. «И я пришел, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве 9 женщин, включая Молли Коннорс и Эллен Кул».
9: «Что?»
8: Кевин непонимающе хлопнул глазами, а потом медленно осел задницей на землю.
9: «Предъявляйте»,
8: — прошептал затем.
9: «Делайте, что хотите, только дайте вылечить Биару. Она никого не убивала»,
8: — вскинулся затем.
9: «Она не выходила за забор одна, клянусь, посмотрите сами, она едва ходит, калечные все!»
8: Он схватил уснувшую медведицу за лапы, пытаясь что-то показать под густым мехом.
9: «Видите? В детстве попала в капкан. Из-за этого ручная совсем. Калечная, понимаете?»
8: «Кевин». Харри умоляюще глянул на Феникса, словно прося проявить понимание, и накинул свою куртку на голые плечи Кула. «Мы не думаем, что девушек убила медведица. Но скажи, что мы найдем, когда обыщем клетки и дом?»
9: «Енотов».
8: Кевин посмотрел на него, явно не понимая, зачем они вообще об этом говорят. «Их уже купили, но заберут на следующей неделе. И волчицу».
9: «А зачем вам?»
8: Он недоуменно оглянулся на Феникса. «Это дикие животные, они не убивают людей, а бумаги...» Он замялся, а потом покосился на Теда и признался. «Бумаги оформлены на Сеймур Тикс, с ними полный порядок, все легально».
7: Тед вполне предсказуемо вскинулся, сжал выпачканные в медвежьей крови кулаки, но в присутствии Феникса и Харри не решился открыть рот. Что ж, уже дело. «Тикс, Кул, окажите медведице первую помощь», — распорядился Феникс, потому что вся земля под спиной животного пропиталась кровью. «Шериф, мы с вами осмотрим здесь все. Балок, на тебе охрана задержанного». «В доме есть теплая одежда?» — спросил Харри у Кевина и остановил его, когда тот дернулся было встать. «Будь здесь, я принесу». Тут зазвонил телефон Балока, и тот, глянув на экран, передал трубку Кевину. «Да, Сеймор», — выдохнул тот, прижав телефон к уху. «Хорошо, я понимаю. Скажи, что делать». И он склонился над уснувшей медведицей. Феникс кивнул Харри, и они пошли по кругу, внимательно осматривая клетки. «Медведица, инвалид», — сказал Харри, когда они приблизились к дому. «Поэтому не напала бы. Диких хищников опасно держать как питомцев, если они здоровы. Но больные не нападают на хозяев, понимают свою ущербность. Скорее всего, она просто хотела поздороваться с новым человеком». Феникс сморгнул, пытаясь прогнать из памяти то, как Кевин рвался к раненой медведице. Странно, почему-то страдания животных трогают куда больше, чем людское горе. «Я об этом не знал, но даже если бы мне об этом сказали, все равно бы испугался», — ответил он. И Тед действовал правильно, хотя теперь, похоже, сожрет себя живьем. В прутьях клеток застряли перья, клочки шерсти. В маленькой с погнутыми прутьями лежала большая кость. Приглядевшись повнимательнее, Феникс понял, что это череп оленя, причем с рогами. В одной действительно обнаружился волк, а в другой семейство невозможно любопытных енотов. Поглядев несколько секунд, как они отталкивают друг друга от прутьев клетки, уверенные, что люди вот-вот дадут им лакомство, Феникс вытащил из кармана телефон. «Ребекка, проверь, какие организации оформлены на Сеймур Тикс, главу городского управления Мадди Крига. Как можно быстрее, пожалуйста».
5: «Жди»,
7: — бросила Ребекка и отключилась. «Могу поспорить, в доме мы никого не найдем». Харри распахнул дверь и кивнул, приглашая Феникса зайти первым. «Кроме, возможно, покалеченного ворона». Феникс все-таки вытащил пистолет. Все доводы были за то, что Кевин невиновен, но никогда ни в чем нельзя было полагаться на ощущение мнения. Дом состоял из прихожей, крохотной кухни и спальни. Большую часть помещения занимала сколоченная из грубо обработанных досок кровать, явно рассчитанная на двоих. Вдоль одной стены стоял обычно запертый на замок, но сейчас распахнутый настежь шкаф с лекарственными препаратами. У другой теснился большой сейф, тоже запертый. Феникс прошелся по комнате и хотел было заглянуть в шкаф, когда зазвонил телефон шерифа. «Это Сеймур Тикс». Харри показал ему экран и, приняв вызов, поставил громкую связь. «Да, Сеймур, я тебя слушаю».
5: «Харри, ты с Кевином?»
7: У главы городского управления был глубокий, низкий голос. Но сейчас тот дрожал от волнения.
5: «Я прошу тебя, Харри, дождитесь меня. Какова ни была причина, почему вы пришли туда? Уверена, что Кевин ни в чем не виноват».
7: «Мы дождемся тебя, Сеймур», — пообещал Харри. «Ты скоро?»
5: «Я подъезжаю к дому, сяду на лошадь и через полчаса буду у вас. Харри...»
7: Миссис Тикс гулко сглотнула.
5: «Тед с вами?»
7: «Да». Харри вздохнул и переглянулся с Фениксом. «И боюсь, именно он подстрелил медведицу». Сеймур молчала долго, потом заговорила, и ее голос звучал очень глухо.
5: «Насколько все плохо?»
7: Феникс выглянул в окно. Напряженный, это было видно даже отсюда, Баллок стоял столбом. Тед и Кевин суетились над медведицей. Кажется, пуля вошла куда-то в плечо, потому что именно там они сжимали пропитавшуюся кровью шкуру. Биара спала, но никто не снял с ее морды куртку. Наверное, это было правильно, но от этого медведицу было еще больше жалко. «Я не знаю», — тоже после паузы ответил Харри. Тикс побоялся стрелять сразу в голову, выстрелил, кажется, в плечо. Но выстрелов было два, я не видел, куда пришелся второй. И Сеймур, он слышал ваш разговор.
5: «Ясно».
7: Тикс снова замолчала почти на минуту.
5: «Я подъехала к дому, скоро буду у вас»,
7: — добавила сдавленно.
9: «Сеймур!» — позвал Харри быстро, прежде чем Тикс положила трубку.
11: «Я тебя не осуждаю, и Тед поймет. Не сразу, но поймет».
9: IQ Феникса был 129 баллов, но ему все равно потребовалось не меньше минуты, чтобы расположить все имеющиеся данные так, чтобы выстроилась картина. Проблемы с самоопределением Кевина, нежелание Сеймур вступать в повторный брак и отсутствие у нее отношений, совместный бизнес, номер телефона, который Кевин помнил наизусть. И, наконец, эта широкая кровать.
11: «Как думаешь, это у них давно?» — спросил Феникс.
9: «Надеюсь, что не больше 7 лет», — отозвался Харри.
11: Он стал убирать телефон в карман, но промахнулся и чуть не уронил его.
9: «Кевину 25», — пояснил он свою мысль и снова посмотрел на кровать. Та была разобрана, и выстрелы наверняка разбудили Кевина. А на прикроватной тумбочке лежала длинная лента презервативов.
11: «Даже если больше, Кевин вряд ли придет к тебе с заявлением о домогательстве».
9: Феникс рассмотрел контрацептивы, открыл ящик тумбочки. Внутри лежали аккуратная стопка полотенец, очки и какой-то журнал по ветеринарии.
11: «Что мы имеем в сухом остатке?» — спросил у Харри и сам же ответил.
9: «Кевин даже не понял, что мы пришли, чтобы предъявить ему обвинение в убийствах. У него на уме только его животные. Больше того, он не среагировал на имя матери. Каким бы прожженным циником и психопатом ни был человек, это имя всегда вызывало...

0: высказывалась на тему твоего развода, но и не приструнила сына и его друга». «Пыталась, но разве ж их остановишь?» — Харри вздохнул. «Но когда я вернулся в Мадди Крик, думаю, именно Сеймур сделала так, чтобы меня оставили в покое. И на должность шерифа первой меня выдвинула именно она». «Еще бы! На твоем счету гипотетическая порча оленей и порно на компьютере. А у нее реальная связь с ровесником ее сына». «Ну, на 3 года старше, не суть». Феникс снова глянул в окно. Балок все еще изображал столб. Тед и Кевин планомерно ощупывали тело медведицы. Кажется, искали вторую рану. «Пойдем, надо заставить Кевина одеться, да и посмотреть, насколько сильно Биара распахала ему грудь. А потом убедить сдать материал для генетической экспертизы». Зазвонил телефон.
1: «У Сеймур Тикс ветеринарная практика и частный питомник», —
0: отчиталась Ребекка.
1: «Лицензия на отлов, разведение и продажу волков, лис, енотов, пернатых. По налоговой части все чисто, по обороту сильнодействующих лекарств тоже».
0: Ясно. Зацепка оказалась ложной, хотя Феникс сочувствовал разоблаченным любовникам, этот факт его не радовал. «Кевин Кул чист. Они с Тикс вместе занимаются животными. Для этого клетки и лекарства. Продолжаем искать».
1: «Поняла тебя».
0: Ребекка явно тоже не обрадовалась, но никак не показала этого.
1: «Да, Феникс, еще кое-что. Эллен Кул умерла от удушения, а на ребрах остальных девушек следы от ножа».
0: «Два убийцы?» — спросил Феникс.
1: «Или, как вариант, он сменил почерк после первого», — предположила Ребекка. «Я передам результаты психологам, пусть они думают, вписывается ли эта версия в портрет или нет».
0: «Хорошо», — согласился Феникс. «Будут новости, звони». И Ребекка сбросила вызов. «На самом деле, самая большая наша проблема сейчас — это Тед», — вздохнул Харри и указал кивком на окно. Все трое парней стояли над медведицей и о чем-то ожесточенно спорили. «Точнее, моя проблема», — поправился Харри и быстро вышел, не забыв прихватить одежду. Сеймур, видимо, гнала коня галопом от самого дома. Кевин только успел натянуть штаны, когда в калитку постучали. Раз, два, раз, раз, два, три. «Это Сеймур», — сказал Кевин. Ричмонд уже объявил вслух, что у ФБР к нему нет претензий, но парень все равно опасался делать резкие движения. «Я открою», — сорвался с места Балок. «Миссис Тикс, добрый день». Он вежливо поздоровался с матерью друга. «Вот это да, он в мыле весь», — присвистнул, глянув Сеймур за спину. «Поводи его», — сухо попросила она. «Всем добрый день». Харри шагнул вперед и пожал Тикс руку, а вот Тед не шелохнулся, даже не кивнул. Кевин, вскочивший на ноги, едва дверь распахнулась, замялся, топчась на месте и неотрывно глядя на Сеймур. Его желание броситься к ней, обнять, спрятаться ото всех в ответных объятиях, чувствовалось буквально физически, но парень держал себя в руках. «Я не знаю, правильно рассчитал дозу», — наконец выдавил он. «И запаса осталось немного, на еще одну не хватит». «У меня дома есть еще», — успокоила его Сеймур и сунула ему портфель. «Принеси мой фартук и начинай стерилизовать инструменты». «Да». Кевин мгновенно оживился и бросился к дому. «На ней не было таблички «Не жру людей», — выдавил Тед. «А что, ты бы стал читать?» — спокойно спросила Сеймур. Быстро собрав в косу растрепавшиеся волосы, такие же черные, как у сына, она обошла спящую Биару по кругу, присела на корточки у ее морды, оттянула губу, проверила слизистые. «Куда попал?» «Плечо». Харри видел, что Теду отчаянно хочется поджать губы и промолчать, считая себя оскорбленным. Но Сеймур была первой в коротком списке людей, кому Тед не решался перечить. «Одна на вылет, вторая где-то внутри, но кости вроде целы». «Хорошо». Сеймур стянула с себя куртку и принялась закатывать рукава. Руки у нее были не по-женски крепкими. «Запиши список лекарств, что я назову, и привези мне их как можно быстрее. Где лежат, ты знаешь». «Понял». Тед полез за телефоном. открыл приложение для заметок

0: «Слушаю». Сеймур говорила быстро. Название, дозировка, количество. Иногда добавляла какие-то пояснения вроде «Этот препарат лежит в холодильнике, положи его в термосумку». Тед послушно записал, засунул телефон обратно в карман. «Я быстро». Бросил короткий взгляд на медведицу, оглушительно свистнул и побежал к калитке. Из-за забора послышалось лошадиное ржание, затем тихий шорох сминаемых копытами листьев. «Нужна помощь?» — неожиданно подал голос Феникс. «Да», — Сеймур благодарно кивнула ему. «И твоя Хари тоже. Ее нужно положить на спину ровно. И подстелить ткань. Я сейчас принесу».
1: «Командуй», — согласился Хари. «Мы все сделаем».
0: Сеймур Тикс снова кивнула и стянула с морды медведицы куртку. Теду пришлось гонять коня дважды. Едва он вернулся, выяснилось, что нужен специальный интубационный набор для крупных животных. С дозой транквилизаторов Кевин и правда намудрил, и медведице пришлось помогать дышать. Черный, как смоль, конь с готовностью подставил спину седоку и тут же сорвался с места. Будто не отмахал только что километров 15, если не больше. Балок развел бурную деятельность, ухаживая за конем Сеймур. Сначала пропал на полчаса. Как пояснил Харри, лошади останавливаются медленно, и их надо поводить шагом после долгой скачки. И все это потребовалось, хотя лошадь проскакала вдвое меньшее расстояние, чем конь Теда. И сейчас ему предстояло еще два конца на полной скорости. Или конь у мальчишки двужильный, или следом за медведицей придется лечить и его. Балок пришел спросить у Кевина какое-нибудь одеяло, чтобы укрыть успокоившегося коня. «За домом сарай, там есть попоны», — вместо Кевина ответила Сеймур. «Привяжи у забора, ему там привычно».
2: «А разве не надо его напоить?» — поинтересовался Феникс. «Ну, в кино у коновизи всегда колода с водой стоит».
1: «Пока что нельзя», — покачал Тони головой. «Это даже я знаю. А пой, может быть, ноги потом заболят».
0: Он увел коня, а Феникс не стал расспрашивать подробности. «А пой так а пой. Напоит, когда будет можно». Когда Тед вернулся во второй раз, черный жеребец был взмылен, но выглядел вполне бодро. И, чтобы тот успокоился и отдышался, ходя шагом в поводу, хватило четверти часа.
1: «Еще надо что?» — буркнул Тед, вернувшись.
0: Сеймур уже зашивала рану, а медведица мерно дышала через установленную трубку. «Нужно будет попытаться перенести ее в клетку», — ответила Сеймур, не отрываясь от своего занятия. «Ну или оставить здесь, но чтобы во дворе никого не было. Агент Ричмонд, вы собираетесь забрать нас с Кевином в участок?»
1: «Нет, но я был бы признателен, если бы вы разрешили вымыть руки».
0: Феникс показал окровавленные ладони. Ему, конечно же, не пришлось держать инструменты или что-то в этом роде, но ворочить окровавленную медведицу, не испачкавшись, не получилось.
2: «Кевин, я хотел бы получить ваш генетический материал». Вспомнил он, зачем они с Харри изначально хотели найти Кула. «Следствие полагает, что одна из найденных жертв — ваша мать. Мы будем проводить генетическую экспертизу».
3: «Моя мать?»
0: — переспросил Кевин, подтверждая догадку Харри. В первый раз он то ли не расслышал, то ли не понял Ричмонда.
2: «Как такое возможно?»
0: От потрясения у Сеймур сел голос. Она смахнула со лба волосы, даже не заметив, что оставила на коже кровавый след.
2: «Почему вы думаете, что это Эллен?»
0: «Это закрытая информация, следствие еще не закончено. Но мистер Кул — предполагаемый сын жертвы. Вы — глава города, где все случилось, так что, думаю, я могу показать». Феникс открыл галерею фото на телефоне.
4: «Одежда на одной из жертв совпадает по описанию с той, что была на миссис Кул в день предполагаемого отъезда».
0: «И волосы», — он показал следующее фото. По воспоминаниям очевидцев, только у нее была такая коса. Кевин явно унаследовал волосы от матери. Истинно черные, густые, они падали ему на лоб и шею тяжелыми гладкими прядями. А еще от Эллен он перенял ее высокие скулы и яркие полные губы. Откровенно говоря, в Кевине мало что было от Берти, бесцветного и некрасивого. Кевин глянул на экран и отшатнулся.
2: «Мама».
0: Выдохнул он и попятился к Сеймур. В этот момент так долго удерживаемый барьер рухнул.
2: Она шагнула вперед, обхватила его руками, и Кевин немедленно развернулся, пряча лицо на ее груди и стискивая Сеймур изо всех сил.
3: «Не смей!» — прорычал Тед.
2: Он побледнел, только на щеках алел болезненный румянец и мелко дрожал.
3: «Ты не имеешь права!»
2: «Не имею права на что?» Сеймур удержала дернувшегося было Кевина и успокаивающе погладила его по спине. «В этом мире, Теодор, каждый имеет право на счастье, и не понимаю, почему мы его не заслуживаем».
1: «Тед», — позвал было Тони, но в этот раз его тихий голос не возымел действия.
2: Тед дернул плечами и бросил на Баллока яростный взгляд.
3: «Что, Тед?» — спросил он, и Феникс с изумлением понял, что парень из последних сил борется со слезами. «Это не тебя на помойку выкинули в погоне за молодым любовником!»
2: Это было так резко, так отчаянно, зло и неожиданно больно, что Харри дернулся, как от удара, и вместе с ним точно так же вздрогнули все. И Кевин, и Сеймур, и потерявшие всякие краски на лице Баллок.
1: «Тед».
2: Харри в свою очередь шагнул вперед, но Тед вдруг развернулся и бросился в потемневший в ожидании сумерек лес. Немедленно послышался топот копыт. Конь без команды рванул за хозяином. «Его надо догнать», — как ни странно, первым обрел дар речи Кевин. «Сэйми, он дел натворит».
3: «И пусть», — ответила Сеймур.
2: В свете заходящего за горизонт солнца ее волосы казались седыми. Под глазами и вокруг рта залегли тени, будто морщины испещрили кожу. Сеймур выглядела дряхлой старухой, хотя на самом деле ей было немногим за 40. Ему пора взрослеть.
1: «Все равно», — не унимался Кевин. «Он же не в себе сейчас». «Я догоню», — бесцветным голосом сказал Баллок и деревянной походкой двинулся к калитке.
2: В нее уже заглядывала лошадь, на которой он приехал, как бы спрашивая, куда умчался ее черный приятель. Позади них в клетке завыл волк, отчаянно и жалобно. Наверное, зверь был голодным, а может, его растревожили голоса, выстрелы и запахи крови и лекарств.
1: «Нам стоит поспешить вернуться в город», — сказал Харри после нескольких секунд гнетущей тишины.
2: «Или вам еще нужна наша помощь?» — спросил он у Тикс.
3: «Нет, все в порядке», — покачала та головой. «Хотите, возьмите лошадь. Потом просто отпустите ее, она вернется сюда или домой».
2: Феникса не слишком впечатляла перспектива трехчасовой прогулки по лесу глубоким вечером. Но от одной мысли, что надо будет ехать верхом, по всем этим крутым спускам и подъемам через поваленные деревья, «пожалуй, мы пройдемся пешком». Он подошел к своему рюкзаку, достал оттуда запечатанный набор для взятия образцов. «Кевин, поводите ватной палочкой по внутренней стороне щеки и опустите ее в пробирку». Из другого отделения достал бланк, а это согласие на процедуру. Кевин кивнул и пригласил их в дом. Пока он их заполнял, Феникс выглянул за калитку. Темнота стремительно сгущалась. Оставалось уповать на то, что в офисе шерифа регулярно меняют батарейки у штатных фонариков. Наконец они выбрались из полосы густого подлеска. Идти по ровной почве было легко даже в темноте. Фонари исправно освещали путь, и Харри рассчитывал, что если в кустах не зашуршит кто-то крупнее ежа, и Ричмонд не удерет в панике, куда глаза глядят, то через час они должны были вернуться в Мадди Крик. Джаред отзвонился, пока Кевин возился с документами и пробой. Сообщил, что в участке порядок. Упомянул, что приходил Коннорс. Принес еще успокоительных чаев. Но Джаред предполагал, что старику было невыносимо торчать в аптеке.
3: «Святой отец хотел к нему зайти, но мы рекрутировали его на поиски», — прокомментировал Феникс. «Надеюсь, завтра он найдет время. Или я предложу вызвать штатного психолога».
2: Харри кивнул, ничего не ответив. Наверное, в ФБР и этому учили, как общаться с семьями жертв, как реагировать на нештатные ситуации с подчиненными. Харри такими талантами не обладал. В офисе горел свет, и это не добавило оптимизма. Пепси не любила задерживаться, а Джаред мог нести свою вахту и из отеля, благо от офиса до него было полквартала. «Что-то засиделись твои сотрудники». Феникс тоже озадачился происходящим и невольно прибавил шаг. Похоже, в выносливости агент Ричмонд мог поспорить даже с морпехом. В ответ Харри нахмурился и тоже ускорился. Но только до тех пор, пока не разглядел сквозь большое окно силуэт ожидающего в приемной человека.
3: «Смит!» — процедил он. «Этого еще не хватало!»
2: И рывком распахнул дверь. Чертов Смит подскочил, как ужаленный.
3: «Шериф!» — Пепси выглядела непонятно испуганной. «Я говорила, что сегодня приема не будет, но он...»
5: «Я хочу заявить об исчезновении человека!»
2: — рявкнул Смит. Он уставился на Харри мерзким злобным взглядом, а потом посмотрел на Феникса.
5: 9 трупов, верно? Вы нашли 9 тел. Я уверен, она среди них».
2: «Кто?» — спросил Феникс, холодно прищурившись.
5: «Мередит Олборн», — произнес Смит
2: едва ли не по слогам и снова повернулся к Харри.
5: «Давай, отвечай. Куда делась твоя жена?»
2: Глава 16. Убийца среди нас. Жители Мади Крига. День назад в лесах возле нашего города была сделана страшная находка. Из достоверных источников стало известно, что в заброшенной шахте недалеко от фермы Уотсов было найдено 9 женских тел. И имена 2 жертв неизвестного убийцы уже раскрыты. Это несчастная Эллен Кул и бедняжка Молли Коннорс. Сам факт этой страшной находки будет леденить наши сердца еще многие годы, но самое страшное, что убийца до сих пор среди нас. Он ходит с нами по одним улицам, ест за соседним столиком, улыбается нашим детям. Возможно, вы только что здоровались с ним за руку, в то время как очередная жертва томится в его плену. И в свете этой ужасной мысли я хочу задать вам вопросы, и я обещаю, что продам газету и уеду из города, если вы сможете дать ответ хоть на один из них. Задумайтесь, кто-нибудь видел, как Мередит Олборн покидала город? Кто-то из вас видел ее на автостанции или голосующей автостопом? А может, мы знаем это только со слов шерифа Олборна? Вспомните. Кто-то видел подписанные ею документы о разводе? Все мы знаем, что она подала заявление в муниципалитет, но что дальше? Никто из супругов не присутствовал на процессе. Олборн подписал документы и сказал, что отправил их Мередит. Кто-то видел почтовые квитанции или расписку в получении? Или все это снова известно нам со слов шерифа Олборна? Поинтересуйтесь у знакомых, как давно Мередит сообщала кому-нибудь о том, как у нее дела. Она прожила в Мади Криге много лет, была участницей множества общественных организаций. В конце концов, она ходила в церковь. И вот такая женщина все бросает, переезжает в Техас и ни разу никому оттуда не звонит. Но нет, подождите, а кто вообще сказал, что она уехала именно в Техас? Случайно не шериф Олборн? И к слову, существуют ли легитимные доказательства службы Харриса Олборна в армии Соединенных Штатов Америки? Почему после 2 контрактов и неоднократных командировок в зону реальных боевых действий у Олборна нет ни одной награды и об этом нет ни единого упоминания в сети? Но главный вопрос даже не в этом, а в том, где и как проводил солдат Харрис Олборн свои отпуска эти 7 лет. Те самые 7 лет, в течение которых были убиты несчастные девушки. По одной каждый год? В лесах, который знает только местный житель. Тот, кто родился тут и вырос. Тот, кто знал каждую из этих женщин. И тот, кто, возможно, высматривает сейчас новую жертву. Кто этот человек? Может, стоит спросить шерифа Олборна?
4: Джаред сидел на стуле и рассматривал свои руки.
2: Уже 5 минут этим занимался, будто бы сличал отпечатки каждого пальца. Пепси даже не шелохнулась, когда у нее пискнул телефон, смотрела в окно. Сегодня ее белокурые волосы, обычно падавшие на плечи в художественном беспорядке и обрамлявшие хорошенькое личико крупными кольцами, были безжалостно стянуты в тугой хвост. Тикс с огромными мешками под глазами смотрел в стену. Феникса так и подмывало спросить, что там такого интересного. Харри в бесчисленный раз просматривал почту. Баллок отсутствовал. Не опаздывал, до начала брифинга было еще 5 минут. На доске, прямо поверх старательно написанных Пепси имен, магнитами был закреплен сегодняшний выпуск «Вестника Мадди Крига».
6: «Он разбил окно и влез в подсобку», — говорила Пепси. «Специально врезался в кусты возле офиса, бросил машину. Пока я вышла посмотреть, он...»
2: Она всхлипнула. Она повторяла это все утро, с тех самых пор, как ее отец нашел на газоне газету. Сначала по телефону, позвонила Харри и разрыдалась. Потом здесь, в офисе, когда они обнаружили разбитое окно и документы, в которых явно торопливо копались.
1: «Мерзавец», — процедил на этот Джаред.
2: «Пепс, не убивайся, он бы все равно залез. Так хоть попал на пару тысяч, бампер для его корыта, небось, дефицит».
1: «Тел 9», — нарушил тишину Тикс. Слова он буквально выплевывал по одному.
5: «Каждый, кто закончил первый класс и умеет считать, поймет, что если тел 9, а лет 7, это очень хреновая математика. Никто не будет даже задумываться, Тед», —
2: спокойно, удивительно спокойно сказал Харри. «Кто захочет, поверит. Кто не захочет и без лишних усилий поймет, что это бред». Тед окинул его тяжелым, полным ярости взглядом, но ничего не сказал.
6: Фениксу показалось, что Тикс ничего не ел со вчерашнего обеда. И похоже, что не ложился спать. Сеймур позвонила Харри рано утром, сообщила, что с Биарой все в порядке, хотя какое-то время понадобится на восстановление. Предупредила, что до обеда останется в питомнике.
4: Уже когда Харри собрался положить трубку, спросила про Теда.
2: Харри ответил, что ничего не слышал о нем по возвращении и предположил, что это наилучшая новость. По крайней мере, глупостей Тед не наделал.
6: «Может, подать на Смита в суд?» Этот вопрос Пепси уже тоже задавала. «За клевету?»
5: «Для этого у нас должны быть доказательства, что он врет», — мягко ответил ей Джаред.
2: «А нам с тобой их точно не дадут. Разве что на запрос агентства ответят». Он обернулся к Фениксу. «Агент Ричмонд, а вы можете сделать такой запрос?
5: Кулаки чешутся разбить рожу Смиту, а потом заставить сожрать все экземпляры его газетенки, сколько я смогу найти, а напоследок налепить на лоб распечатки из Министерства обороны.
6: Нет никакого смысла собирать доказательства невиновности по крупицам, если достаточно отправить запрос по Мередит Олборн», — покачал головой Феникс.
2: «Это я уже сделал. Понадобится пара дней максимум.
6: Но если нужно, запрошу информацию из армии, но на это могут уйти недели».
4: Он уже получил из архивов сведения о Харри, так же, как и о самом Джареде, Тикси-старшем и остальных двух членах городского управления.
2: Вот только беда в том, что Феникса интересовал сам факт службы, а не алиби.
5: «Да хоть годы!»
4: Джаред стукнул кулаком по колену.
5: «Главное, размазать ублюдка!»
2: «Харри прав», — бросил Тед сухо. «Смиту никто не поверит».
6: «Один раз уже поверили», — заметил Феникс. «Хотя если он, как и в прошлый раз, решит не ограничиваться одной статьей, то непременно заврется».
2: Послышался негромкий писк, потом стук закрывшейся двери. Баллок опоздал на 10 минут, но Феникс не думал, что Харри станет делать за это выговор.
6: Тони, как обычно, шел быстро, но Феникс заметил и его бледность, и круги под глазами. В руках у Баллока были бумажные пакеты из кафе Бэнксов.
5: «Эта чертова газета повсюду!»
2: — вздохнул Баллок, глянув на доску. Сгрузил пакеты на стол, принялся распаковывать. Булочки, сэндвичи, кофе. «Харри, держи», — протянул ему стакан. Потом дал кофе Фениксу, довольно хмыкнувшему Джареду, Пепси. Она грустно улыбнулась и встала, чтобы взять себе булочку. Баллок рассеянно кивнул и подошел к Теду, держа в руках последние 2 стакана.
6: «С сахаром и двойными сливками, как всегда», — сказал тихо, протягивая стакан Теду. Повисшее напряжение можно было, казалось, пощупать руками. Несколько секунд Тикс сидел, глядя в пол перед собой, а потом посмотрел на протягиваемый стаканчик и, наконец, поднял глаза на Тони.
5: «Пошел к черту!»
2: — отчеканил он по слогам.
5: «Со своим гребаным кофе!»
2: Баллока будто ударили, причем сначала под дых. Феникс видел, как под тонким свитером поджался худой живот, а Тони сутулился. А потом тут же, не дав даже перевести дух, добавили по спине. Баллок резко выпрямился и весь словно заледенел.
5: «Ну, к черту так к черту!»
2: Сухо, будто в горло ему натолкали песка и одновременно неожиданно громко в повисшей тишине сказал Баллок. На деревянных ногах дошел до урны, бросил в нее стакан, предназначавшийся Теду. Крышка открылась, и содержимое потекло на пол. Урна представляла собой сетчатую корзину. Баллок, не замечая учиненного им бардака, присосался к своему стакану. Выпил залпом, запрокинув голову. Потом смял стакан, бросил в урну и вышел, чеканя шаг.
5: «Ну и идиот же ты, Тикс», — заключил Джаред.
2: «Харри, я курить». Харри отрывисто кивнул и напряженно потер переносицу.
5: «Подожди».
2: Хрипло окликнула Бэнкса Пепси и, накинув куртку, тоже выскочила за дверь.
7: «Что нужно сделать сегодня?»
2: — осведомился Тикс, сжав кулаки. Феникс переглянулся с Харри и ответил.
7: «Требуется отвезти образцы ДНК Кевина в лабораторию. Будет быстрее, если кто-нибудь съездит в город, чем ждать, пока пришлют человека».
5: «Я съезжу!»
2: Тикс встал, с такой силой оттолкнувшись от стула, что тот едва не упал.
7: «Тед, поговорим?» — тихо спросил Харри.
2: Тикс мотнул головой и требовательно посмотрел на Феникса.
7: «Давайте образцы и адрес».
2: Феникс достал телефон.
7: «Диктуй номер, скину координаты», — сказал, едва удержавшись от вопроса.
2: «А в Солт-Лейк-Сити Тикс тоже на лошади поедет?» Когда с формальностями было покончено, Тикс забрал документы, запакованную в герметичный пакет пробирку, и ушел.
7: «Что у них произошло?» — спросил Феникс у Харри.
2: «А вы не знаете?» — вместо Харри ответила Пепси. «Тони выиграл литературный конкурс, и призом была стипендия в Йельском университете. Его ждут в следующем учебном году».
5: «Тони намылился в Коннектикут?»
7: — присвистнул Джаред.
2: «А как же Тикс? Он ведь без своего некровного близнеца тут совсем с катушек слетит». «Уже слетел, как видите». Пепси обняла себя за плечи. Тони целый месяц пытался найти подходящее время, чтобы сказать.
5: «И выбрал самое неудачное», — понял Феникс.
2: Видимо, Тед решил, что вслед за матерью его бросил и единственный друг.
7: «Прости, это все очень не вовремя, я понимаю», — нарушил затянувшуюся паузу Харри. Он опустился на стул, вздохнул. «Но если нет срочных дел, я не буду возвращать Тони на работу сегодня».
2: «Не вопрос, мы все равно ждем результатов экспертиз, психологического портрета и сообщений от граждан, не дозвонившихся до своих родственниц». Феникс присел на край стола, пальцами зачесал волосы назад, посмотрел на доску, встал, сорвал газету с выводящей из себя статьей и, приподняв урну, бросил ее на грязно-коричневую лужу. Дешевая бумага тут же впитала жидкость, уничтожая напоминание о произошедшей сцене.
7: «Но нужно съездить к Улу-старшему. Просто поговорить, попросить фотографии жены».
2: «Хорошо». Харри кивнул и покатал в руках стаканчик с кофе. «Допью и поедем». Берти Кул не сказал ничего полезного. Когда Харри и Ричмонд приехали к нему на ферму, он возил тачки с сеном, бормоча под нос какую-то песню. О случившемся вчера, как и о тайном бизнесе и романе своего сына, он ничего не знал, и Харри не стал его просвещать. А вот фотография трупа с косой произвела на несчастного неизгладимое впечатление.
5: «Кажется, это действительно Эллен», — сказал Харри Фениксу в машине на обратном пути.
2: Назад фото у Кула забрать не удалось, он вцепился в него мертвой хваткой, прижимая к груди и рыдая навзрыд.
5: «Столько лет прошло, а он, вероятно, все еще любит ее», — заметил Феникс.
2: И, кажется, мысль о том, что она где-то строит счастье с другим мужчиной, позабыв не только о муже, но и о сыне, причиняла ему меньше боли, чем правда. Ни о чем другом Кул говорить уже не мог, так что пришлось оставить его в покое на какое-то время и вернуться в офис. Там Ричмонд ушел в кабинет писать отчеты, а Харри наконец-то смог уделить время обычным делам города. Мелкие, несрочные, все они все равно требовали внимания, и это было как раз то, что нужно, чтобы отвлечься от ощущения безысходности, витавшего в воздухе. Бэнкс уехал на дорожную аварию, Майк, 15-летний приемный сын Франчески Андервуд, въехал в столб на машине матери. Набил шишку на лбу, помял капот. Вернувшись, поспешил на ссору на стоянке дальнобойщиков, там двое водителей выпили лишнего и расквасили друг другу носы. Пепси вызвала стекольщика, и когда тот явился, ушла вместе с ним в кладовую. Тони так и не появился. Харри не стал ему звонить, но отправил сообщение с предложением поговорить, если тот захочет. В ответ Балок прислал сухое «Спасибо, все в порядке». Наконец наступил вечер, и, не дотянув до конца рабочего дня 20 минут, Харри постучался к Ричмонду. «Ты поедешь со мной?» — спросил он. «Домой?» Феникс зачесал упавшие на лоб волосы, потянулся. «Да, у меня ощущение, что я уже по третьему кругу каждую мысль обдумал». «От Ребекки нет новостей?» «Материал Кевина уже приняли в работу, с лечения ДНК Лаям и Молли Коннорс вот-вот закончат, и, возможно, завтра будут результаты», — ответил Феникс. На горячую линию поступило больше полусотни звонков по поводу пропавших девушек, но уже три десятка из них отсеяли. Это мамам и папам они не отвечали, а сотрудникам агентства с готовностью. А насчет писем, которые посылала лже-Молли? Харри уже догадывался, что услышит, и Ричмонд подтвердил его подозрения. «Динамический IP, невозможно найти концы». «Чертов Смит!» Харри едва не сплюнул на чистый кафельный пол. Если бы не он, убийца мог бы снова прислать письмо, и можно было бы попробовать что-то сделать. А теперь весь город знает о могильнике. «Вряд ли», — признался Феникс. «Смит ответственный за панику здесь, в Мадди-Криге». «Но убийца вряд ли изменит свои планы. Психологи еще работают, но Ребекка скинула мне первые черты портрета. Непревзойденное упорство в достижении поставленных целей. Сказал, буду есть землю, значит, сожрет целую тачку».
8: «Ясно», — Харри вздохнул.
2: «Ладно, поехали. Нужно еще в магазин заскочить, но это быстро. Впрочем, если не хочешь ждать, можешь взять вторую машину».
8: «Что-то я не видел в Мадди-Криге ни одного Уолмарта. Так что не думаю, что устану ждать, пока ты делаешь покупки».
2: Феникс выключил принадлежащий шерифскому управлению компьютер, который Харри выделил ему для работы, быстро навел порядок на столе, убрал распечатки в закрывающийся на ключ ящик стола. «Поехали». Walmart — крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Магазинчиков и ловчонок в Мадди-Криге было несколько, но вся фермерская продукция — мясо, молоко и овощи — свозилась в центральный магазин Ральфа Шварца. Поганое настроение отчаянно хотелось заесть хорошим стейком, да и свежих овощей не мешало прикупить, раз уж в доме гостил постоялец. Ричмонд не стал сидеть в машине и вышел вместе с ним. Харри коротко рассказал ему о монополии Шварца и толкнул тяжелую дверь с колокольчиком. Магазину было, конечно, далеко до Уолмарта, но все равно он был большим. Собственно, именно поэтому, а также благодаря отличным дорогим витринным холодильникам, Шварц сумел выиграть конкурентную гонку за мясную продукцию. Войдя внутрь, Харри первым делом направился к стейкам. В магазине было немало народа, и все они разом обернулись на него. «Добрый вечер», — сказал он и даже выдавил некоторое подобие улыбки. Он уже приметил особо аппетитную пару стейков и потянулся, чтобы открыть дверцу холодильника, когда рядом вдруг возникла мощная фигура хозяина магазина.
8: «Товар недоступен к продаже, шериф Олборн», — процедил он и придержал рукой дверцу.
2: «В каком смысле недоступен?» Харри непонимающе на него посмотрел.
8: «В смысле, что вам я ничего не продам?»
2: Шварц оттер Харри от витрины и скрестил руки на груди.
8: «И прошу ничего не трогать руками».
9: «Как ты вообще осмелился сюда прийти?»
2: — подхватила старая миссис Бэнкс, тетка Джареда и мать Рональда.
9: «После этого!»
2: И она указала на газету, прибитую к доске, где обычно красовались объявления о распродаже.
9: «Поди прочь!»
2: Указующий палец метнулся в сторону двери. Она говорила что-то еще, потом кто-то из покупателей начал возражать, Кто-то в спешке покинул магазин, все это Харри слышал и видел лишь краем сознания. Основная же его часть перенеслась в прошлое, когда в этом же магазине люди шептались и тыкали в него пальцем. Ничего не изменилось. Его служба, его работа, забота об этих людях и решение их проблем — все это весело меньше клочка бумаги. Той самой, что была пришпилена к доске. Наверное, нужно было ответить. Лежа ночами в душной казарме, Харри сочинял целые тирады, которые должен был обрушить на головы недалеких жителей Мадди Крига, позволивших себе тыкать в него пальцем. Но сейчас в голове не было ни единого слова. Поэтому Харри развернулся и вышел из магазина молча.
10: «Да, Ребекка, спасибо». Феникс включил планшет, открыл почту. «Работа колоссальная, твоя команда просто супер». Польщенная Ребекка усмехнулась и сбросила вызов. Феникс открыл письмо, помедлил секунду, а потом загрузил приложенные к нему файлы. Это были результаты компьютерной реконструкции внешности на основании костей черепа. Не самый точный способ. Судебные художники хорошие, по крайней мере, руками чувствовали особенности внешности и ухватывали мельчайшие детали, являющиеся той самой изюминкой, но на создание каждой такой реконструкции уходили недели, а когда трупов сразу 9, это заняло бы месяцы. Программа работала по усредненным алгоритмам, но справлялась за несколько часов. Эллен Кул выглядела чуть более грустной, чем на фотографиях, а Молли Коннорс — наивнее. Реальных снимков остальных девушек Феникс не видел, тела по-прежнему не были опознаны, и у них могли быть совершенно иные прически. Но всех жертв объединяли несколько факторов. Они были молоды, невероятно красивы, и у них впереди была целая жизнь. По возвращении из магазина Харри сказал, что в морозилке есть суп и мясная запеканка, и ушел к себе. Феникс ограничился чаем и печеньем с арахисовым маслом и поднялся в свою комнату, чтобы переговорить с Ребеккой. Он успел закончить разговор, изучить снимки и даже прочитать найденный в сети опубликованный рассказ Уинстона Баллока. А из комнаты Харри не раздалось ни звука. Феникс отложил планшет. Рассказ был неплох, более того, он был очень даже хорош. Но тишина в доме давила на уши. Накинув свитер, к вечеру в комнате стало прохладнее, видимо, Харри забыл включить котел отопления, Феникс спустился в кухню. Там было темно и пахло кофе. Феникс потянулся было включить свет, когда разглядел темную фигуру у окна. Харри стоял, обхватив себя за плечи, и смотрел на любимую лавочку и бересклет, но почему-то не спешил выйти во двор. Феникс замер. Во всем, в позе Харри, в так и не выпитом кофе, уже давно остывшем, в темноте, во всем чувствовалась боль. Не глухая, как от давно сломанной ноги, беспокоящей на перемену погоды, а острая, раздирающая, душащая, как от осколка ребра, проткнувшего легкое. Психология маленького города. С таким авторским курсом приезжал в Куантика какой-то очень именитый профессор. Феникс не запомнил его имя, он и на лекцию пошел, потому что не хотел идти на занятия по административному праву. Но в память Феникса врезалось каждое слово, прозвучавшее в аудитории. Профессор, худенькая невзрачная женщина лет 50 с лишним, рассказывала, почему одно и то же событие может иметь противоположные результаты. Почему люди склонны помнить плохое и что такое память города, применительно к населенным пунктам, где все друг друга знают. События в магазине не совсем укладывались в ее теорию. Харри не грозил самосуд, мнение горожан разделилось примерно поровну, по крайней мере Феникс был склонен засчитать тех, кто ушел из магазина, тоже проголосовавшими за невиновность шерифа. Но все равно так много людей поверили статейке очень плохого журналиста, до сих пор видящего в Харри соперника. Передумав включать свет, Феникс пересек кухню. Он не таился, но Харри не обернулся и как будто даже не слышал его. Кажется, он ушел в себя, глядя на лавочку и куст. Харри купил этот дом, купил доски для лавки и саженец бересклета, но ему так и не позволили считать это своим. Феникс подошел со спины, коснулся рукой локтя, обозначая свое присутствие. Нарушать тишину и окликать Харри не хотелось. Кажется, тот все-таки его слышал. От прикосновения он не вздрогнул, не обернулся,
2: лишь поплотнее обхватил себя руками за плечи.
11: «Презумпция невиновности», — прошептал он срывающимся шепотом. «Где она? Гребаная презумпция невиновности?»
2: И развернулся к Фениксу, заглядывая ему в глаза так, будто искал там ответ.
11: «Здесь».
2: Феникс коснулся своего виска, всмотрелся в лицо Хари. Глаза у того были больные, воспаленные, искусанные губы ярко выделялись на бледном лице.
11: «И здесь». Феникс показал себе на грудь.
2: «Ты меня не знаешь», — Хари горько усмехнулся. «Но ты мне веришь. Человек из ФБР мне верит. А они...» Его голос преломился, и он резко отвернулся, пряча искаженное болью лицо. Феникс знал только один способ, как дать понять человеку, что он не один. Как разделить боль, поддержать, доказать, что мир не кончается на границе Мади Крига, и мнение какой-то тысячи человек не так уж и важно. И сейчас, в темноте просторной кухни, он просто не мог остаться равнодушно стоять в стороне, а потому шагнул к Харри и положил ему руку на плечо. Харри вздрогнул. Он повернулся и взглянул на Феникса, будто не веря, что к нему действительно прикоснулись. За окном зашумел ветер, кажется, собирался дождь. Часы над плитой негромко щелкнули, извещая о начале нового часа.
11: «Я собирался выпить кофе», —
4: сказал тогда Харри, кивнув на давно остывший напиток.
2: «Присоединитесь, агент Ричмонд».
12: «С удовольствием, Харри», — согласился Феникс.
2: Кофе они пили молча, но боли Феникс уже не чувствовал. В доме Харри было тихо, тепло и уютно, даже несмотря на непогоду за окном.
4: Глава 17.
2: Утро только занималось над лесом, когда Харри вышел на кухню. В раковине стояли две грязные чашки, вчера ни он, ни Феникс не стали их мыть. Сполоснув посуду, пока грелась кофемашина, Харри подставил чашку под носик и нажал кнопку. На шум кофемолки явился агент Ричмонд. Все так же молча Харри протянул ему приготовленный кофе, а себе сделал новую чашку. Молчание не было тягостным, скорее оно, как и вчера, оберегало их от всего мира. Харри достал из шкафа упаковку покупных кексов и сел за стол. Тишину разорвал телефонный звонок, слишком громкий и настойчивый для будильника. Феникс вскинулся, полез в карман за телефоном.
11: «Агент Ричмонд», — сказал четко и собранно, будто уже давно проснулся, сделал зарядку и принял душ.
2: Хотя явно пришел на кухню прямиком из постели, даже не заглянув в сортир, чтобы отлить.
11: «Привет, Ребекка».
2: Кажется, со сна он забыл, что Харри рядом, и не стал ставить разговор на громкую связь. Несколько секунд звенящей тишины прервалось коротким.
11: «Понял, спасибо».
2: И тут вдруг зазвонил телефон самого Харри. Феникс уставился на лежавший на краю стола телефон, как на опасное животное. Харри подвинул аппарат к себе, посмотрел, кто звонит, и замер. На экране светились забытые номеры фото, которые он не видел много лет.
9: «Мередит», — выдохнул он и показал телефон Фениксу. «Это моя жена».
2: «Да, Ребекка сказала мне, что они ее нашли». Феникс сбросил собственный вызов, не договорив. Она много лет провела в Европе и совсем недавно вернулась в Штаты. Телефон звонил и раздраженно вибрировал, будто собирался выпрыгнуть из руки. И Харри, наконец, отмер, приняв вызов. И сразу ткнул в кнопку громкой связи.
9: «Мэри!»
2: Голос почему-то прозвучал хрипло.
13: «Харри! Харри, это ты?»
2: Голос бывшей жены тоже изменился, стал ниже, спокойнее.
9: «Здравствуй, Мэри».
2: Не зная, что еще сказать, Харри покосился на Феникса.
13: «Слава богу».
2: Он буквально увидел, как Мередит быстро перекрестилась, как всегда делала в моменты облегчения.
13: «Мне звонили из ФБР, сказали, что в Мади Криге какое-то расследование, спросили, как давно ты связывался со мной. У тебя все в порядке? Я так забеспокоилась, что сразу тебя набрала».
2: «У меня все хорошо». Харри нисколько не покривил душой. Прямо сейчас у него действительно все было хорошо и даже отлично. И следующая фраза тоже была чистой правдой. «Рад тебя слышать».
13: «Я тоже».
2: Мэри замешкалась.
13: «Как ты?»
2: Феникс поднял чашку с кофе, сделал большой глоток и уставился на экран, будто бы хотел увидеть Мередит. Но звонок был обычным, по сотовой связи, так что в активе был только голос.
11: «Все хорошо, правда».
2: Харри чуть кривовато усмехнулся.
11: «Ты где? Мне сказали, ты уезжала из страны».
13: «В Нью-Йорке. Пытаюсь преодолеть джетлаг, и как могу воздаю создателю благодарности, что он позволил мне благополучно пересечь океан».
11: Мередит зевнула.
13: «Надо попробовать уснуть на пару часов, иначе ничего не соображаю».
11: Вздохнула, снова зевнула.
13: «Все кажется, что на урок опаздываю. Я проработала 5 лет учителем в школе в Палермо, во время каникул путешествовала по Европе, но соскучилась по родным местам, решила вернуться».
11: «Ты возвращаешься в Мадди Крик?» Новость буквально оглушила, хотя Харри не мог понять почему.
13: «Да, хватит с меня отелей и съемных квартир».
11: В голосе Мередит послышалась усталость.
13: «И мне так надоело чужое небо, вот до слез. На самолете больше не полечу, не хочу свыше необходимого испытывать судьбу. Но вечером у меня поезд, и через 2,5 суток я буду в Солт-Лейк-Сити. Там возьму машину на прокат и приеду. Я получила права, представляешь?»
11: От Мэри отказались все автошколы в округе. И Харри много раз пытался сам ее научить, но Мередит страшно пугалась любой нестандартной ситуации и бросала руль, принимаясь неистово креститься. «Неужели?» — Харри против воли улыбнулся. «Рад за тебя, а я...» Он хотел было сказать, что отслужил, стал шерифом, расследует преступления с агентом ФБР, но вдруг понял, что все это не важно. Возможно, интересно, но уже не важно. «Я буду рад повидаться», — наконец сказал он. «Извини, мне пора, напиши, как приедешь».
13: «Хорошо»,
11: — протянула Мэри слегка растерянно.
13: «Харри, у тебя точно ничего не случилось? Может быть, мне нужно самой позвонить в ФБР?»
11: «Нет, не нужно». Харри хмыкнул и покосился на Феникса. «До встречи. Хорошо добраться».
13: «Храни тебя, Создатель»,
11: — мягко произнесла Мередит и разорвала связь. Экран давно погас, а Харри все смотрел на телефон. Как давно Мередит не прощалась с ним этими словами. Пожалуй, с того дня, как увидела ту папку. В кафе Бэнксов их с Харри обслужили без проблем. Алисия сказала, что с удовольствием сделает 5 стаканов кофе на вынос. «Пепси пьет какао», — заметила с веселой укоризной. «Мол, вот ты, Харри, начальник, а вкус в сотрудников до сих пор не знаешь». Рональд добавил к заказу пакет со свежайшей выпечкой. Под колесами Рэма шелестел гравий. В окно задувал прохладный утренний ветер. Солнце уже встало над горизонтом, и день обещал быть теплым. Харри молчал, но в отличие от вчерашнего безысходного молчания у окна, сейчас от него исходило ощущение умиротворения и гармонии с собой, почти такое же, как в день, когда они познакомились, но без примеси напряжения перед незнакомым человеком из ФБР. Феникс надеялся, что это настроение шериф Олборн сможет сохранить до вечера, и намеревался сделать для этого все, что зависело от него. Угловатую фигуру пешехода Феникс заметил, как только Рэм вынырнул из-за очередного поворота. Мужчина с темными волосами шел по направлению к ним, опустив голову, словно в задумчивости. «Кажется, кто-то слишком хорошо погулял вчера и сегодня с нетерпением ждет, когда откроется магазин». Феникс показал на раннюю пташку. «Явно идет за дешевым вином подлечить голову». Харри нахмурился было и прибавил скорости, но тут Смит... а шериф явно узнал его раньше Феникса, повернулся на звук и продемонстрировал истинно черный синяк на пол лица. Присвистнув, Харри быстро проехал мимо, но потом взглянул в зеркало заднего вида. «Да уж, голову ему явно не мешает подлечить», — протянул он злорадно. «И кажется, этим утром в Мадди Криге есть кто-то, кто мается с рукой», — заметил Феникс, рассмеялся. «Приложили его знатно, тут без перелома запястья бы обошлось». «Я даже думаю, что искать долго не придется», — протянул Харри загадочно и свернул к офису. Уже было почти 9, но на рабочем месте нашлась только половина команды. Удивительно хорошенькая сегодня Пепси, по случаю солнечной погоды сменившая джинсы на коротенькую юбочку-клёш, и чем-то довольный Джаред. «Утро!» — громогласно поздоровался он. «Доброе», — протянул Харри и многозначительно опустил взгляд на его руки. «Что?» Джаред вздернул вверх густые брови и потер вздутые синеватые костяшки правой руки. «Не нужно было», — — покачал Харри головой, но тут же испортил воспитательный момент. «Но спасибо».
14: «А что Джаред? Джаред ничего».
11: С жаром вступилась за Бэнкса Пепси. «Бедняга Смит так упал неудачно». «Или удачно», — заметил Феникс. «Я так понимаю, Ченнинг Смит не придет заявлять о побоях?»
14: «Пусть рискнет», — прошипела Пепси и сжала крохотные кулачки.
11: Джаред окинул Пепси довольным взглядом, а потом потянул носом. «Босс, я чую запах булочек и кофе», — спросил, алчно поглядывая на пакеты с логотипом кафе.
14: «Закатай губу, кофе и булочки после брифинга, а до него надо отыскать Балок и Тикса», — остудила его пыл Пепси.
11: «Они не появлялись еще?» Харри немедленно нахмурился и тут же, как по заказу, хлопнула дверь. Балок был хмур и казался словно еще больше похудевшим за эти сутки. Не глядя ни на кого, он коротко кивнул в знак приветствия и подошел к Харри. «Можно тебя?» — спросил хрипло и, не дожидаясь ответа, пошел в кабинет шерифа.
14: «Чего это он?»
11: — в полголоса поинтересовалась Пепси, когда за Харри и Балоком закрылась дверь.
14: «Наверное, пришел отпуск просить», — пожал плечами Бэнкс.
11: «Или за ночь какую идею надумал?»
14: «Страшно гениальную!»
11: — он закатил глаза. Феникс подумал о том, что, скорее всего, Балок пришел, чтобы сдать значок. Тони вылетел из кабинета, не задержавшись там и минуты. Едва не сшиб Феникса с ног и выскочил на улицу, кажется, утирая глаза. Пепси с Джаредом переглянулись, а Феникс, помедлив, зашел в кабинет. Харри сидел за столом, на котором белел листок бумаги, придавленный небольшой серебряной звездой, значком помощника шерифа. Строго говоря, помощникам не полагались значки. Официально была утверждена только золоченая звезда шерифа. Но на откуп каждому городскому управлению отдавалось право утверждения знаков отличия для заместителей или помощников шерифа. Фениксу довелось повидать разные проявления фантазии градоначальников. И похожие на полицейские значки бляхи, и что-то наподобие бейджей с фотографиями. В Мадикриге в ходу были копии шерифского значка, отличающиеся цветом и размером. Ушел. Феникс не спрашивал, а уточнял. Не сказал, куда собирается. Харри покачал головой. «Охолонет немного, поговорю с ним», — вздохнул он. «Но думаю, это будет бесполезно». «Думаю, он решил не ждать следующего года, а уехать прямо сейчас», — предположил Феникс. «Возможно, в Солт-Лейк-Сити, может, и дальше. Что будет делать? Писать свои рассказы? За них ему стипендию платить не будут».
14: «Я не знаю».
11: Харри устало потер лоб. От утреннего хорошего настроения не осталось и следа. И он сам, уверен, не знает. Тут в приемной раздались голоса, и, выглянув, Феникс увидел Тикса. Пепси что-то сердито выговаривала ему. «Это Тед? Можешь, пожалуйста, позвать его?» — попросил Харри. «Да, сейчас», — кивнул Феникс. Но вместо того, чтобы выйти в коридор, закрыл дверь, вернулся к столу Харри. «Уверен, ты найдешь правильные слова». И поспешил в приемную. Тикс шагнул в кабинет с таким видом, будто собрался драться с Харри, если придется. За что и почему было уже делом десятым. Разговаривать с ним сейчас было совершенно бесполезно. Проверено годами жизни в одном городе и несколькими годами совместной работы. Поэтому Харри просто молча подвинул ему заявление Тони, жестом предлагая прочитать. Впрочем, Тед все понял, едва увидел звезду. Побелел, отшатнулся и сжал кулаки так, что казалось, на костяшках вот-вот лопнет кожа. Харри встал из-за стола и подошел к двери.
14: «Он уже собрал вещи», — сказал тихо, поравнявшись с Тиксом.
11: «На твоем месте я бы хоть попрощался». Тикс снова дернулся, будто Харри ударил его наотмашь. Не сказал ни слова, только уставился на стол, где лежали поблескивающие на солнце звезда и лист бумаги. Харри решил, что сегодня брифинг можно провести в кабинете. Народу слишком мало, чтобы тащиться в зал и слушать там эхо. Надо только попросить Джареда принести стулья для Пепси и Феникса. Сам Бэнкс с удовольствием устроится на подоконнике, а Тиксу хватит стула для посетителей. Решив так, Харри убрал значок и заявление в ящик стола и пошел звать остальных. «Основная новость на сегодня. Мередит Олборн жива, здорова и через два дня будет в Мадикриге. оповестил всех Ричмонд. Он рассказал также о программе, с помощью которой в лаборатории воссоздали предполагаемые портреты жертв, показал эти фото, объяснил, что их прогоняют сейчас по имеющимся базам данных.
15: «Никого вроде больше не узнаю», — выдохнула Пепси, не скрывая облегчения.
11: Протянула стопку фотографий Джареду.
15: «Но у нас, кажется, и не пропадал больше никто».
11: «Все верно. Мы работаем с населенными пунктами в радиусе 200 миль от Мадди Крига», — сказал Ричмонд. «Но дело идет медленно, ведь приходится охватывать период в почти четверть века».
15: «Да уж, разброс немалый», — согласился Бэнкс.
11: Он протянул фотографии Тиксу, но тот сидел, уставившись в стену. Джареду пришлось пихнуть его в бок, чтобы привлечь внимание. «А сколько времени пролежал...» Он глянул на Пепси, осекся и быстро поправился. «Когда было самое недавнее убийство?»
15: «Эксперты говорят о прошлом лете, возможно, прошлой весне», — ответил Ричмонд.
11: «Скоро будут новые данные, но пока можете продолжать заниматься обычными делами».
15: «Ладно, тогда я съезжу к Уотсам».
11: Джаред поднялся.
15: «У них ночью сбежал бык, и непонятно, то ли поймали уже, то ли так и гоняют его по всем пастбищам. Тикс, ты со мной?»
11: Тед продолжал перекладывать фотографии и не слышал вопроса, погруженный в свое занятие.
15: «Тикс, прием!» Джаред забрал у него снимки.
11: Тед сделал еще пару движений пальцами, прежде чем понял, что в руках ничего нет.
15: «Поехали, говорю, на быка Уотсов глянем. Если эта тонна живого мяса с рогами и яйцами в город выберется, всем хана!»
11: На мгновение показалось, что Тикс наконец-то включился в реальность. Он встал, посмотрел на Харри, глянул на молчавшую весь брифинг Пепси, а потом вдруг отпихнул Ричмонда от стола и бухнулся на столешницу животом, забираясь в тот самый ящик, куда Харри убрал заявление и значок.
15: «Тикс!»
11: Харри шагнул было вперед, но было уже поздно. Клочки заявления полетели на пол, а значок Тикс сунул в задний карман джинс. А потом, спрыгнув со стола, умчался, оглушительно хлопнув входной дверью.
15: «А я смотрю, отпуск-то не балоку нужен», — протянула Пепси.
11: Джаред поднял один из клочков бумаги, задумчиво посмотрел на него.
15: «Пепс, пойдем к кофе с булочками выпьем, да я к Уотсам смотаюсь», — сказал, аккуратно положив обрывки на стол.
14: «Сфоткаешь мне его?» — вдруг спросила Пепси. «Эту тонну с яйцами».
15: «Снимок сведет на нет весь эффект. На такие экземпляры нужно собственными глазами смотреть».
11: Джаред перевел взгляд на Харри.
15: «Босс, отпустишь Пепс на часок?» «Обещаю, к быку ее близко не подпущу. К обеду верну. В качестве компенсации с меня фирменные бургеры и салат из кафе Бэнксов».
14: «Обойдемся как-нибудь без твоей компенсации», — улыбнулся Харри.
15: «Езжайте, у меня все равно нет срочных дел в городе». «И вообще дел в этом чертовом городе», — добавил он мысленно и взялся собирать обрывки заявления Баллока.
16: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Мосфильм. Первое творческое объединение «Интеральянс и фильм». Неоконченная пьеса для механического пианино. По мотивам произведения Антона Павловича Чехова. Автора сценария Александр Адабашьян, Никита Михалков. Режиссер-постановщик Никита Михалков. Оператор-постановщик Павел Лебешев. Художники-постановщики Александр Адабашьян, Александр Самулекин. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Режиссер Максаков. Оператор Елян. Художник по костюмам Абар Барановская. Художник-гример Желманова. Монтажер Елян. Звукооператор перезаписи Базанов, мастер по свету Шебейка. Художник-фотограф Пашвыкин. Музыкальный редактор Бланк, редактор Козлова. В фильме использована музыка Деницетти, Листа, Рахманинова. В ролях Михаил Васильевич Платонов, Александр.

0: Комиссаров, Иванов, Юсин, Башлыкова, Максаков. Лето. Усадьба. Анна Петровна, Николай Иванович, слуга Яков. Во дворе. Пьют чай, играют в шахматы.
1: Да. А вы Калитиных помните? Калитин. Ну, Ксюша Калитина полненькая такая, дочка. Ну, так у меня же, у меня с ней истории еще обид не было. Да. Я ведь тоже ведь к ней, знаете, ездил, вводил ее мамашу в расход потихоньку по кофейной части. Да, гуляли мы тенистыми аллейками, а был я тогда, надо сказать, робок и молод.
2: Молчите, вот. Думать смешаете.
1: Ой, это шах. Да, так вот однажды оставили они меня ночевать. Ну, оставили они меня ночевать, я лег спать вдруг, среди ночи.
0: Николай Иванович подходит к самовару и смотрит в отражение на свои зубы.
1: Открывается дверь, да, и входит ко мне в комнату старуха, лет 80, глухая, и с клестирной кружкой в руках. И, пардон, поставила она мне клестир. А я не сопротивлялся, я ведь решил, что у них так в доме принято, понимаете? А утром выясняется, что она просто комнатами ошиблась. Ну, я уж, конечно, к ним больше не ездил свататься. А что смешнее всего...
2: Не смешно и неприлично, молчите.
1: Ой, Насима, она же, вы знаете, плоть ужасно курить хочет. Я ведь сегодня с утра не курил. Как утром проснулся...
3: Прошлую зиму в опере.
1: Ой, смотрите.
0: Порфирий Семенович косит траву.
3: Я видел, как один молодой человек плакал под влиянием хорошей музыки. Это хорошо, Сергей Павлович?
4: Пожалуй, что и очень даже хорошо.
3: Нет, а вы скажите мне, пожалуйста... Почему близ сидящие дамы и кавалеры улыбались? Чему они улыбались?
4: Порфирий Семенович. Порфирий Семенович.
3: Я слушаю вас.
4: Порфирий Семенович.
0: Берет за руку крестьянина.
4: Вот где. Вот в таких простых людях хранится нравственный заряд. Вот где спасение нашей идеи.
3: Вы ему на ногу наступили, Сергей Павлович.
4: А? Прости, голубь.
3: В наше время жили по-другому. И любили по-другому. Мы любили женщин. Как настоящие рыцари. На, где же голубчик?
0: Отдает косу крестьянину.
3: Ой. Мы к ним относились по-другому. Потому что видели в них лучшего человека.
4: Ну, ступай, ступай.
3: А женщина, Сергей Павлович, это лучший человек.
2: Ну, зачем же мошенничать?
1: Кто мошенничает?
2: Как сюда попала эта пешка?
1: Вот это?
2: Да. Вот это кто ее поставил?
1: А эту пешку вы сюда поставили.
2: Я, да.
1: Да.
2: А? Да, пардон.
1: Точно, пардон.
3: В наше время за друзей, между прочим, было принято в огонь лазить. А ныне...
0: Подходит к столику с чаем.
5: А ныне пожарный на то есть, чтобы в огонь лазить. Впрочем, шутки в сторону. Так вот, я давеча не договорил. Идея народная представляется мне некоторым облаком, полным живительной влаги, готовой пролиться на поля культуры, засеянной семенами прогресса. И если... Маман не любит. Бедная Россия, добрая страна.
3: Ну иди сюда, песик мой хорошенький. Ну иди сюда, собачечка моя хорошая. Ну, дай
1: свистит-то,
3: лапу,
1: свистит, господи.
3: А почему ты...
1: Точно мужик, а? Удивительная женщина. Ну... Выходить-то будете, а?
2: Довольно, надоело. После доиграем.
1: Но ведь когда выигрывает, сидит точно приклеенный. Стоит начать проигрывать, сразу надоело. После доиграем. Анна Петровна, нехорошо. Извольте продолжать, иначе я буду считать вас проигравшей.
2: Не считайте.
0: Сергей Павлович кормит собаку.
1: Ну, в таком случае с вас 3 рубля. А с прежними, с давешними, так 10, а? Когда я буду иметь честь получить с вас эти деньги, добрая женщина?
2: Когда же, наконец, цыгане приедут?
5: Это витамины. О, ты моя душечка, ух ты, лапонька моя.
0: Николай Иванович взрывает пакет.
4: Ну, Николай Иванович, ну, я не люблю. Мама, скажите.
0: Сергей Павлович уходит.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Ну, так что, прикажете считать за вами или сейчас заплатите ваше превосходительство, а?
1: Сержиль, дай этому юродивому 10 рублей.
0: Но, мама...
2: Берет собаку под мышку и идет к гамаку.
0: Не знаю, когда был жив папенька, не знаю.
2: Садится на гамак и качается.
0: Пойду, однако, выпью винца.
2: С зонтиком в припрыжку бежит к усадьбе, за ним бежит собака.
0: Выпью винца.
2: Слуга Яков вытаскивает из речки стул.
3: Дворяне, хуже пизал. Никакой гигиены, такой стул потопили.
2: Столовая в усадьбе. Слуга накрывает на стол. Николай Иванович у окна пьет вино.

0: Во дворе у столика с чаем Анна Петровна и Порфирий Семенович.
1: Ну, так женщина лучший человек, Порфирий Семенович?
2: Лучший.
1: Вы большой женолюбец, Порфирий Семенович.
2: Да, я люблю женщин, я им поклоняюсь. Достаточно мне знать только одну вас, чтобы поклоняться всем женщинам.
1: Бу-бу-бу-бу-бу.
0: Смотрит в подзорную трубу.
3: А вот и Платоновы пожаловали.
0: У Якова не получается вытащить стул из реки.
4: Ура, ура, ура.
1: Кстати, что за человек, на ваш взгляд, этот Платонов?
4: Мишель умный человек.
2: Батюшки, запонку потерял, пока косил. Это надо же. Где я ее мог потерять? Запонку потерял, пойду поищу.
4: Мишеля грешно не уважать. Беседовать с ним истинное удовольствие.
5: Он славный человек.
0: Герасим Кузьмич, читая газету.
5: Только придирчив, горяч, молод еще.
0: Николай Иванович, смотря в подзорную трубу.
6: Батюшки, ну и разнесли же черти нашего Михаила. Бык, настоящий бык. И супруга пополнила. Маленькая и толстенькая. Колобок. Толстей, сестра, молодая, заловля.
1: Не угодно ли чаю? Прошу всех к столу.
7: Господи, вот мы и не дома наконец. Ой, как долго эта зима тянется. 6 месяцев не видели ни паркета, ни высоких потолков, даже людей. Ой, как вы живете? Пасынка, не обижайте.
1: Ну, что вы, Михаил Васильевич, Стержель меня теперь не мачеха и маман называет. О.
7: Знаете, а мы всю зиму проскучали. Ели, спали, вслух читали. Скверно.
8: А чего же скверно? Скучно немного. А так жилось хорошо.
1: Боже, как они оба варварски располнели. Какие счастливый народ. Ну, повеселимся нынче. Цыгане будут. И один удивительный сюрприз с музыкой.
7: Порфирий Семенович, я вас вижу. Здравствуйте.
0: Порфирий Семенович в кустах. Снимает шляпу.
7: Да. Нет, но Сержель, господи, он ли это? Ой, а где длинные волосы, блузочка, сладенький тенорок? А ну, скажи что-нибудь.
9: Я Дурандас.
7: Бас, совершеннейший бас. Да. Ой, ну и духотища.
1: Когда жду, должно быть.
0: Николай Иванович смотрит подзорную трубу. Видит Якова, который пытается достать стул. Опустевший стол, где пили чай. Михаил Васильевич и Анна Петровна в стороне разговаривают.
10: Миша! Миша!
0: К ним подбегает Александра. Что-то шепчет на ухо своему мужу. Отходит от них.
7: Черт возьми! Сергей Павлович! Милый, дорогой! Что ж ты молчишь? Женился и молчишь?
11: Каков я? И скоро...
7: Я поздравляю.
11: И быстро...
7: Поздравляю.
11: Влюбился и женился.
10: Поздравляю вас, Сергей Павлович. Желаю вам всего-всего. Теперь вы узнаете самую лучшую сторону жизни.
7: Ничем и так не угодишь, как только если женишься. До смерти любит свадьбу.
10: И не свадьбу люблю, а порядок, Миша.
7: Ну да.
10: Очень вы угодили, Сергей Павлович. Благодарю вас.
11: Счастлив, счастлив, счастлив, господа.
7: Ну? Что-что?
8: А, что? Нет.

0: Я тут хотел было
1: Герасим
0: молока.
1: Кузьмич, читая газету.
2: А вот в Сызрани девицей Терещук поймана ворона с голубыми глазами.
0: Где поймана?
3: В Сызрани. Но где же София?
0: Да, а где София? Полноте, господа, полноте! София с Порфирием Семеновичем на пруду. Скоро придут.
4: Ну, познакомь.
0: Я же не восточный владыка какой-нибудь. И не прячу жену.
5: Салют просвещенным славянам! Слава родственникам! Ура, генерал!
1: Михаил Васильевич бежит по лестнице к дому.
6: Очень рад видеть, а? Аргентом Нидриком здоров, сияет, блещет, винищем с утра несет, даже здесь слышно,
0: я
6: молодец.
0: Я, видишь ли, Платоша.
6: Сострить хочешь? Не беспокойся.
1: Иван Иванович в кресле в обнимку с подушкой.
7: Кто это ахнул?
1: Входит в гостиную.
7: Койка, что ли? В кого это?
6: В меня.
7: Смажил.
6: Нет, попал. Наповал. Ой, ты мой хороший!
8: Кого я вижу?
3: Пап, ты уже не...
8: Я чудочка! Светилый созвездие полковника Терешко! Здрасте, голубчики! Фу! Салют вам из крубушкой пушки! Господи, как жарко! Мишенька, голубчик мой! Сашенька! Давно вас не лицезрел!
6: Садись!
8: Садись, мне говорят, приказывают! Здорово, Сашенька!
3: Здорово!
8: Я вот всегда здоров! За всю мою жизнь ни разу не был болен. Правда, сердце кое-когда побаливало, а женского пола. Но сей недуг сладостью фармакопеи не нуждается. Кто-то метлу поставил. Митька, что ли, дурной. Дурной. Внучек, здоров, Сашенька?
3: Здоров, тебе кланяться.
8: Ого, уже научился.
0: Сие нужно понимать духовно.
8: Ну да, конечно, духовно, духовно. Анна Петровна, халушка. Я ведь...
1: Потихоньку все собираются в гостиной.
8: Я двустволочку новую купил. Дивную двустволочку. Поход на бекаже устроим. Диана божественная. Люблю таких особ. Побей меня, Бог, люблю. Вот где она и есть, это эмансипация женская. Ее, значит, плечико целуешь, от него порохом, ганнибалами пахнет. Диана Божественная, ваше превосходительство, Александра Македонская!
0: А ты уже хлюкнул с утра, полковник, а?
8: Это же весь сам тут.
0: Тут-то что так раскудахтался.
8: А я ведь проснулся с 8 часов утра тут. Все еще спали, а приехал сюда и давай ногами стучать, давай ногами стучать. Смотрю, выходит она, смеется. Бутылочку Мадерки распили. Диана, 3 рюмочки, а я все остальное.
0: Ой, мама.
3: Об этом надо рассказывать.
8: И чё-то я устал.
0: А вот и я. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, сестрёночка. Ой, ты мой. Ой, ты. Очень рад. Это что такое? Шлёпка. А это? Кыш. А там кто такой? Что такое? Здрасте, ваше превосходительство.
9: Здрасте.
0: Здрасте.
9: Здрасте.
0: Здрасте.
9: Здрасте.
0: Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Рад.
9: Но.
0: Ну, как дела, Мишель?
9: Кто их знает, каковы они. Долго, брат, рассказывать. Да и неинтересно.
1: Надевает маску и подходит сзади к Сергею Павловичу.
0: Скажите, пожалуйста,
1: Он оборачивается, пугается.
10: Николай Иванович, я не люблю ваших шуток. Мама, скажите ему. Николай Иванович, я не люблю.
11: Николай Иванович.
3: Ступай.
0: Колька-то ваш здоров?
3: Здоров.
0: О, давно я его уж не видел. Большой, наверное, мальчишка стал, а?
9: Большой.
0: Большой?
9: Большой.
0: Большой, большой?
9: Большой, большой.
0: Большой? Ну, какой?
9: Большой, большой.
0: Большой, большой.
1: Иван Иванович засыпает в кресле.
0: Отче! Полковник!
7: А имена теперь дают только греческие.
0: Полковник, не спи!
7: Что?
0: Не спи, говорю!
7: А я бодрствую.
3: Коль, перестань, прошу тебя. Пап, неловко здесь, не надо спать.
1: Михаил Васильевич смотрит в подзорную трубу. На реке замечает лодку с двумя пассажирами. Дама и ее спутник.

0: В даме узнает Софью Егоровну.
1: Годик, клоун домашний. Все, все, все. То в кителе карманы зашил, потом в табакерку соли насыпал. Шнурки упадили, связал. Все, клоун домашний.
0: Михаил Васильевич уходит в другую комнату, подходит к шкафу, наливает себе выпить, выпивает. Идет к выходу, останавливается.
2: Украли мою жену, Порфирий
3: Семенович. Порфирий Семенович мне все показал. А воздух как...
0: Возвращается к шкафу, выпивает еще.
4: Петербург, сплошной озон.
2: Мы с Софьей Смолван всего два дня как приехали.
3: Серж, я в восторге от нашего сада. Порфирий...
0: Михаил Васильевич возвращается ко всем.
5: Софья Егоровна, мой милейший друг, дала слово, что в четверг вы все будете у меня.
3: Да?
2: О, мы сдержим слово при Кате всей компании.
5: Надеюсь, вам мне понравится. В садом я получу вашего.
3: Получи.
5: Река глубокая, лошадки есть хорошие.
6: Скажите, Порфирий Семенович, как вам лучше ехать? Через Ясновку?
7: Через Платоновку.
5: Почему через Платоновку? Да. Через Платоновку круг дадите?
3: Платоновка? Постойте, постойте. Я же с помещиком ее была знакома, я знаю Платоновку. Да, теперь, наверное, уже не Миша, а Михаил...
7: Васильевич.
3: Михаил Васильевич, верно, да. Михаил Васильевич.
7: Каково? Ну, Мишель, нигде не бывает, но всех знает.
0: Сергей Софи. Павлович подходит к Михаилу
7: да
0: Васильевичу.
7: Да вот же он, узнай же его скорее.
0: Михаил Васильевич кланяется.
8: Не может быть.
7: Прошло 7 лет, Софья Егоровна. Для собаки это уже старость, да и для лошади тоже.
9: Заблуждение. Лошади до 18 лет живут в среднем, конечно.
3: А мы давние знакомые с Михаилом Васильевичем. Он в ту пору был студентом, а я... Да, и все мы видели в нем министра каких-то... Мерси. Особенных дел второго Байрона. А я готовила себя в Ермоловы. Помните, Михаил Васильевич? Да, 7 лет прошло. 7 лет. Ну, как вы теперь? Что поделываете?
7: Я школьный учитель, Софья Егоровна. Только всего.
8: Как? Вы?
7: Да, я.
8: Невероятно. Но почему? Почему же не больше?
7: Ну, мало одной фразы, Софья Егоровна, чтобы ответить на ваш вопрос.
8: Но университет, по крайней мере, вы кончили?
7: Нет. Я его бросил.
0: Иван Иванович опять засыпает в кресле.
7: Взял и бросил.
8: Да, но это не мешает вам быть человеком. Верно?
7: Виноват. Я не понимаю вашего вопроса. Как?
8: Да, я не совсем ясно выразилась. Это не мешает вам быть человеком-тружеником, хочу сказать. На поприще, ну, скажем, эмансипации женщин, всеобщего обучения, прогресса, наконец. Понимаете, это не мешает вам быть служителем идей.
7: О, нет, Софья Егоровна, напротив. Напротив, вы, наверное, решили, что мы здесь опустили. Что вы, Софья Егоровна, мы трудимся. Мы, например, с Иваном Ивановичем сейчас трудимся на поприще эмансипации и идей, и, надо сказать, успешно. А вот господин Трелецкий, врач, дарвинист, Пирогов или Порфирий Семенович, он скосить умеет. Гигиенист, мужикам бороды бреет. Вы знаете, как бреет бороды мужикам? Вы знаете, у него вся деревня сейчас, как Мариинский театр. Все почему-то с босыми лицами ходят. Газеты из столицы выписываем, Софья Егоровна. Да, вот, а господин...
0: Надевает на голову женскую панаму.
7: Петрин нам их читает, так что мы на поприщах трудимся. И очень даже,
10: пап,
7: и очень даже,
10: Софья Егоровна. Пап, не спи, пожалуйста.
7: А это жена моя, Софья, совсем забыл. Александра.
11: Сашенька.
7: Сиди на месте. Вот. Познакомься, Сашенька. Да, жена моя, Софья Егоровна. Гражданский долг, продолжение рода. Размножаемся, размножаемся. Имею сына, наследника идей. Средств нету, господа. Так что идеи наследуем. Ой.

0: снимает панаму.
1: Ой, что ж такое, господа? Или не праздник нынче, не понимаю, или не лето. Сидят все как на панихиде. Мы тут, Софья Егоровна, целую комедию для вас разыграли. Господи, хоть бы улыбнулся кто. Вот полюбуйся, говорю, скучный, скучный, как хор моравских учителей.
2: Какой ты, Миша. Не любит он, когда люди покойные сидят.
3: Вот и нет, Александра Ивановна. Прав, Мишель? 1000 раз прав. Так нас и нужно. И мало еще. Он из нас единственный, кто живет и дышит полной грудью. Он из нас самый Денис Давыдов. Если бы не он, мы бы и вовсе завяли.
4: Да, умнейший вы человек, Сергей Павлович, умнейший. Ну, а какого вы, господа, мнения насчет того астрономического фокуса, чтобы Анна Петровна дала бы нам нынче немножко поесть?
1: Да, кстати, а? Анна Петровна.
4: Анна Петровна.
5: А? Маман.
2: Как он надоел, как он надоел. Нахален до безобразия. Все ждут, и вы ждите. Когда вы только сыты бываете. Ест и ест, без конца ест. Вот я специально наблюдала и удивлялась. 2 стакана чая, вот такой кусище говядины, потом 5 яиц. Потом забрался, не спросясь, в мою комнату и съел 1/2 пирога. Все качаются, кричат, скандалят, топают, с самого утра покоя нет. Что там за шум? Прекратить сейчас же! Что там за шум?
0: Подходит к проему двери. По лестнице поднимается Павел Петрович с 2 дамами и маленьким мальчиком.
2: Да, ура! Мой кавалер идет.
6: Да, да, да! И на людях, повторю, жабы! Увязались за отцом, непослушание свое выказывать приехали. Еще в зеленые платья нарядились.
2: Павел Петрович!
6: Поглядите, православные! Ящерицы зеленые, дуры!
7: Вы вашей грубости можете говорить.
8: Правда, что?
6: Племянника с собой еще прихватили!
8: Вы же знаете, что его не с кем оставить.
6: Ну, как еще мать с собой привезли, дуры!
2: Да. Вот, вот кто настоящий Денис Давыдов! Не то, что вы все. Здравствуйте,
8: здравствуйте. Очень приятно. Законом брака ваше превосходительство.
2: Это не меня, это Софья Егоровна.
8: Да? А это наш кузен Петечка. Его просто дома не с кем оставить.
2: Бонжур, бонжур.
8: А доктор здесь?
2: Здесь.
8: Велите, чтобы он не насмехался, ваше превосходительство.
2: Уверяю, он вас не тронет.
5: Здравствуйте. Ну где? Где, друзья мои, та особа, видеть которой душа моя стремится? Подозрение имею, думаю, что это особа, а нет.
0: Подходит к Софье Егоровне.
2: Павел Петрович Щербук, наш приятель, сосед, кавалер, гость и кредитор.
5: Первейший дружок его превосходительства покойничка генерала. Позвольте ручку.
8: Очень приятно, но не нужно.
0: Он пытается поцеловать ей руку, а она убирает.
9: Павел Петрович, не обижайтесь. Обидно. Мы считаем, что целование рук – это унижение. Обидно. Для женщины. Мужчине же вы, извините, рук целовать не станете. Но... А мы против любых форм неравенства, ибо любое неравенство таит в себе росток унижения, да. А унижение несет за собой.
10: Вы, молодой человек, юрист, и никаких других наук не вкусили, кроме гуманитарных.
5: Вы еще можете обольщать себя иллюзиями, знаете, там, свобода, равенство, братство, прочее. Я же неисправимый дарвинист. Для меня благородная кровь, понимаете, порода. Не пустые звуки, далеко не пустые. Ведь не чумазый же, не кухаркин сын дал нам, понимаете, науку, литературу, искусство.
0: Бьют по руке ну,
10: смей трогать, тебе говорят.
11: А вот деревня Костоват и выпал град. Некоторые градины достигали величины куриного яйца.
5: Герасим Кузьмич.
11: А, Павел Петрович, здравствуй.
5: Здравствуй-то, здравствуй. Но мы все тут беседуем с людьми, а ты читаешь слух. Неделикатно, побойся Бога, в самом деле. Так вот, если я кухаркиному сыну или чумазому не подаю руки, не сажаю его с собой за стол, то тем самым я охраняю лучшее, что есть на земле. Я, так сказать, участвую в естественно-историческом отборе.
0: Целует Софья Егоровна руку.
5: Забыла, Фродин! Йови, нон лице двое. Что означает, что положено Юпитеру, не положено бычку.
12: Очень интересная мысль, Павел Петрович.
0: Софья Егоровна переводит взгляд на Михаила Васильевича.
12: Вы как-нибудь запросто приезжайте к нам, поспорим.
9: Да, и спори, глядишь, родим, сообщай истину.
13: Спасибо. А у Каликина кучкарная стойка чихает. Тьфу, гадость какая.
12: Пап, ну не спи тут, стыдно.
13: А я не сплю, доченька, не сплю. Я бодрствую, миленькая. Бодрствую. Ой, так, что ты, Господь с тобой.
0: Мальчик лет 10 снимает шляпу, взъерошивает волосы, надевает шляпу обратно. Идет по тропинке. Увидев что-то в траве, начинает рукой бить по ней. Уходит вниз по тропинке в сторону реки. Входит в комнату, где Михаил Васильевич наливал себе спиртное.
12: А я вас искала. Я пришла сказать, что вела себя глупо, и прошу меня извинить. Этот глупый допрос и тон... Извините меня, извините. Вы не сердитесь?
14: Я на вас не сержусь. Сердился было, а сейчас не сержусь.
12: Михаил Васильевич, а куда эта дверь?
14: В рай, в райский кушче. Извините, я глупость сказал. Я не знаю, куда эта дверь.
0: Сверху неожиданно открывается дверь. По лестнице спускаются две дамы.
15: Я уже этих шуток не выношу, а все ты.
16: Я? Да. Я виноват.
15: Хочешь, я скажу им, сколько тебе лет? Хочешь?
16: Знаешь что, замолчи. Я лучше про тебя и Митечку Калисина расскажу.
12: Ты злой, ты злой.
16: Не смей больше пить.
15: Уеду, сейчас же уеду.
0: Софья Егоровна и Михаил Васильевич спрятались под лестницей. Зажег спичку.
12: Фу, как неудобно, мы подслушивали.
14: Я не слышал.
12: Идемте отсюда.
14: Вы пристань, помните?
12: Что? Идемте.
14: Ивченко с гитарой. Пароход по вечерам. Как он назывался?
12: Что мы, собственно, испугались? Мы что...
14: А назывался он Самара. Зачем вы пришли сюда?
12: Я?
14: Зачем мне искали?
12: Михаил Васильевич.
14: Что вам от меня нужно? А озеро тоже не помните. И собаку под скамейкой, и гимназиста с удочкой.
12: Михаил Васильевич, вы меня неверно поняли.
14: А туман, как он убегал над песком, помните?
12: Прошу вас, Михаил Васильевич.
0: По лестнице спускается Анна Петровна. Подходит к шкафу, наливает себе выпить.

0: Поправляет прическу около зеркала, уходит.
1: Боже мой, вы представляете, что было бы, если бы она нас здесь увидела? Боже мой, пощадите меня, я прошу вас, Михаил Васильевич, пощадите меня. Наше прошлое было прекрасно, чудно, я нередко вспоминаю его. И... Но поймите, я... Нет, я ни о чем не жалею и очень часто вспоминаю вас, всегда буду помнить. Но только того, прежнего Мишу. В Панаме, со связками книжек, с карманами полными табака.
0: Закрывает дверь шкафа.
1: А теперь вы, Михаил Васильевич, учитель, вы женаты, а я? Я Софья Егоровна, я замужем. Я обязательно займусь нужным полезным делом, и мы с Сержем уже все решили, он меня в этом очень поддерживает. А...
0: Подходит к лампаде, делает ее ярче, смотрит на себя в зеркало.
1: Прошлое. Пусть так и останется прошлым. Студент любил девочку, девочка любила студента. История слишком старая, обыкновенная, и не нужно ничем путать.
0: Михаил Васильевич в это время на улице садится на велосипед.
2: Мишель, постой! Мишель, где ж ты был? Мишель, там без тебя все перекрыслись. Софи! Софи!
0: Сергей Павлович входит в дом.
2: Софи, я что подумал? Вот Германия или Бельгия. Страны маленькие. Люди живут рядом. Оттого и философские мысли распространяются быстрее. От одного к другому, от одного к другому. Тоже в Голландии или в Англии. А у нас... Осенью и весной до Весновки не доехать. А ведь есть еще Камчатка. А взять Сибирь, а?
1: Серж, давай вина выпьем.
2: Что?
1: Вина выпьем.
0: Подходит к шкафу.
2: Господи, как я счастлив. Вольтер, ты... И мама, больше мне ничего в жизни не нужно. Впрочем, еще Глинка. Ничего больше.
0: Анна Петровна на балконе наблюдает за катающимся на велосипеде.
3: Ваше превосходительство, телеграмму цыганам составили. Митька побежал на станцию.
4: А?
3: Отправлять.
4: Хорошо, ступай. Михаил Васильевич!
0: Михаил Васильевич, сидя в гамаке, играет в шахматы с мальчиком.
4: Михаил Васильевич!
0: Анна Петровна подбегает к ней.
4: Михаил Васильевич! Ой, Васечка!
5: Я Петя.
4: Ну, все равно, маленький, пойди погуляй.
6: Ступай, ступай.
4: Михаил Васильевич, а мне Порфирий Семенович зимой предложение сделал.
6: Господи, ждешь этого лета, как праздника. Ждешь, а придет, скорее бы кончилось.
4: У меня не слушайте, Михаил Васильевич.
6: Что?
4: Замуж меня зовут. Разбогатею, косить научусь, на вашу школу пожертвую, Петрину долг отдам. А? Устроить себе, что ли, этакую низость, как думаешь?
6: Устроить.
4: Ой, Мишель, Мишель, ну как же так, замуж без любви? И ты мне это советуешь? Замуж меня выдать хочешь? Бегаешь от меня?
0: Садится к нему в гамак.
4: Мы же целую зиму не виделись, Миша. Шутник, Миша. Что с тобой?
6: Послушайте, вы же умная, добрая, милосердная. Забудем все. Будем дружить. И к тому же я хоть немножечко доженат.
4: Ну, что теперь про жену-то толковать? Я ведь все вижу, Мишенька. Что у тебя было, Софья? Говори быстро, ну. Вы тоже расстались с друзьями?
7: Чего мне стыдиться, ведь я вашу грешную душу давно знаю.
4: Пропадете вы без меня, Платонов.
0: Мимо проезжает велосипедист, а за ним две девушки.
6: Ой, господи, неужели через десятки лет мы будем в состоянии хохотать и старчески плакать над этими днями?
0: Подходит слуга Яков.
6: А потом провалимся сквозь землю, и имена наши покроются густым туманом.
3: А из тумана вышел я. Ша, ваше превосходительство, все готово.
5: Ты что, дурак, в разговор влезаешь?
3: Мог бы вообще не приходить. Сами же велели. Доложить, когда будет готово-с. А вот апропо, кто дурак, это господин докторс. Они господину Петрину газету подожгли-с.
5: Пошел прочь!
0: А? Уходит.
4: С ума ты сходишь, должно быть. У тебя есть я. Чего тебе еще?
0: Встает из гамака.
7: Господа, прошу всех в дом. Обещанный сюрприз. Прошу всех в дом.
0: Все собираются к дому. Входят в дом, поднимаются на балкон на второй этаж.
8: Ведь если, допустим, Ричард Львиное Сердце смел, великодушен, благороден, так это же все надо сохранить. Женись, допустим, на принцессе, тоже великодушный и благородный, и передай все эти извилины и мозговые шишки своим детям. А как заведутся в роду кухаркины дети, чумазый, тут конец всего благородства. Так, это мы, значит, сюда пришли. Хорошо. А это под шалью? А это сюрприз! Шикозная интрига.
0: Подходит к большому ящику, накрытым покрывалом, размером с пианино.
8: Не смей трогать, чужой тебе говорят.
0: Бьет мальчику по рукам.
9: Да вот вам Миша подтвердит. Миш, ведь наш Колька в год говорить начал, верно?
5: А Щербук в 60 вот никак говорить не перестанет.
9: А вы знаете, я очень люблю детей. Господа, вот что я решила. Завтра рано утром я поеду в деревню и тех детей, чьи матери на покосе, буду сама кормить из соски своими руками. Вот и Александра Ивановна уговариваю.
5: Интересно.
9: Поедемте. Анна Петровна, может быть, вы поедете с нами?
5: Когда мы завтра встанем, покос уже кончится.
9: А мы раньше ляжем.
5: Ничего не получится. Еще цыгане не приезжали. Кстати, Яков, телеграмму цыганам послали? Яков! Яков! Что, цыгане?
3: Я же говорил. Сколько можно спрашивать? Послали в город, телеграмму, ресторан. Куда?
4: Опять от тебя подлеца моими духами пахнет.
3: А про кто подлец, это ваш Митька. Он их пьет и мне предлагает.
4: Ну, замолчи. Захар где?
3: Внизу.
4: Найди его, и оба сейчас же сюда. И несите это вниз.
0: Указывает на большой ящик. Роняет поднос. Поднимает, быстро уходит.
9: Михаил Васильевич, вы к нам как-нибудь привезите своего сына показать. Тут Александра Ивановна про его способности просто чудеса рассказывает.
6: Да, она несколько преувеличила, Софья Ивановна. Все дети одинаковые. Это родители у них разные.
8: Нет, от разных родителей и детки должны быть разные.
9: Замолчите вот все. Итак, давай. Сюрприз. Захар, Яков, открывайте.
0: Большой ящик спустили вниз на лестницу.
10: Пианино.
9: Господа, тихо, тихо, тихо. Захар.
0: Захар, деревенский мужик, садится за пианино. Все стоят на балконе, смотрят на него издалека сверху. Он начинает играть. Демонстративно широко руками бьет по клавишам.

0: Гости изумленно смотрят на него.
1: Не может этого быть.
2: Захар!
0: Захар встает из-за пианино. Пианино продолжает играть. Захар убегает. Гости в шоке.

0: показывают крупным планом Александру. Она в полуобрачном состоянии. Александра падает в обморок. Ее поднимают, усаживают на стул.
1: Зачем в комнате на воздухе?
2: Тихо, тихо, осторожно. Вот так. Ну что с тобой? Ну, что ты?
3: Извини меня, Мишенька.
2: Ну что с тобой, Саша? Ну что ты, ей-богу? Вот Наташа Ростова.
3: Я испугалась, а здесь жарко и голова.
2: Дома надо сидеть. Раз голова болит, надо сидеть дома. Понимаешь, а не нестись по жаре в гости. И сними эту шляпу, я тебя очень прошу. Я ее видеть уже больше не могу. Вот умница, молодец.
4: Александра Ивановна, голубушка, сейчас
2: Софья
4: все
2: Горна,
4: будет
2: вы сами.
4: Хорошо.
2: Не Софья
4: волнуйтесь,
2: Горна.
4: Михаил Васильевич, мы сейчас выпьем
2: капельки. Где наш знаменитый
4: лекарь? Вот.
2: Ну что ты стоишь, правда? Пирогов? Сейчас. Сестра твоя все-таки. Ну, пойди посмотри.
5: Ну, что с тобой, толстушка? А? Что такое?
4: Капельки.
5: Нет, не нужно. Зачем же? В гостях нужно лечить хересом. Вот он, а не каплями. Софья Егоровна. Давай-ка.
0: Анна Петровна из пианино вытаскивает небольшой цилиндр.
6: Ага, мистификасьон! Я ж говорил, что чумазый играть не можешь. Это механика.
4: А мне, Мишка, в кухне нравится. Душечка. Милая.
0: Михаил Васильевич недовольно уходит в комнату.
6: Чумазый этого делать не может. Не может.
0: Наливает себе водки, выпивает.
7: Полюбуйся, Платоша, 2000 за один обморок.
0: Николай Иванович ходит по балкону, играет на гитаре.

0: Господа! Господа, прошу внимания!
1: Сергей Павлович выходит на балкон.
0: Прошу внимания! Господа! Софья, моя жена, пойдет завтра в деревню помогать крестьянским матерям. Это так прекрасно. Это начало, господа. Я решил, мы, мужчины, тоже должны. Вообще, я решил отдать крестьянам-косцам все свои старые костюмы до единого и обувь.
1: Михаил Васильевич выходит на балкон.
2: Я представил себе. Хорошо, они будут на покосе, во фраках.
3: Я действительно как-то не подумал. Это действительно смешно.
1: Мальчик на берегу реки стоит под зонтиком. Идет дождь.

0: В доме все пляшут и танцуют.
1: Плохой избег алкаш. Пожалейте Анну Петровну, право.
2: Ну что, начнем фан? Паркири, Семен.
3: Мишенька, я так нам рад. Ты самый умный, самый веселый. Я так за тобой счастлив, так покойно.
4: Жарко. Потом неловко люди смотрят. Дома нежности, дома.
2: Продолжаем, господа, продолжаем. Софи, ваша очередь.
5: Софи,
6: так, тому, у кого эта карта, судьба... Судьба, судьба.
7: Сесть на свинью и объект вокруг дома.
5: Какая карта?
6: Валет пик.
5: Моя карта, господа. Моя карта, мой валет пик. Прошу свинью вашу превосходительство.
2: Сержень, дружок, пойди распорядись. Пусть Яков свинью привезет, только поспокойнее, чтобы не понесла. Иван Иванович, вы еще здесь?
7: Никак не отъезжать, сейчас ваш
0: пришли. Мальчик сидит у граммофона.
7: И свинь трогать чужое.
5: Мама! Мама!
8: Мама, избавьте меня от этого урода. Я совершенно не понимаю,
0: входит
8: что...
0: Входит слуга Яков.
9: Извольте, извольте, ваше превосходительство. Было от них издано мне отправиться в полярную экспедицию в деревню за свиньей. Извольте сидеть пока туда, да с животным с этим обратно. Мысли мои дела, кто за ужином культурно подаст. Не вижу, что не Захар, или, может, это ваш Митька?
2: Ну, черт с тобой, пусть Митька. А кто у нас еще не водил?
6: Михаил Васильевич.
7: Найн, господа, Найн.
6: Нет, нет. А давайте его уговорим. А сейчас я, можно мне? Тому, у кого это...
2: Александра Ивановна, позвольте мне еще раз. Тому, у кого эта карта, судьба сейчас подойти и поцеловать меня. Туз-пик.
5: Покупаю, господа, покупаю. За любое сокровище покупаю туза-пик.
6: Миш, да вот же у тебя туз-пик, вот, вот. Анна Петровна, вам судьба с Мишей целоваться.
5: Михаил Васильевич, Михаил Васильевич, я прошу вас, уступите мне эту судьбу. Я прошу вас.
2: Не продается? Не продается, Михаил Васильевич, извольте.
6: Не продается, господа, не продается.
7: Подержи.
0: Подходит к Анне Петровне. Анна Петровна обнимает его и долго целует в губы.

Порфирий свистит, берет зонтик и уходит под дождь на улицу. Они продолжают целоваться, Александра обходит вокруг.

0: на счастье.
1: Софья Егоровна разбивает вазу с цветами.
2: Я не хотела.
3: Софья, ради бога, не волнуйтесь. Умоляю вас, не беспокойтесь. Тут осколки, осторожно, порежете.
2: Ну вот так и знала. Я не знаю, как это случилось.
3: Яков! Сейчас Яков все уберет. Ну, дайте подумать.
2: Я действительно не знаю, как это случилось.
3: О, бедный пальчик. Ладно, наверное,
4: Комнаты надоели.
3: Пожалуйста,
4: ладно.
3: Попросим.
4: Ладно. Да я, собственно, не в голосе даже. Так вот, господа. Ну, ладно. Это так, собственно, шалости детства. Это имитацию. Брачный крик морала в лесу мне показал князь Сергей Александрович Коняев, его свидетельство. Так что авторство мне не принадлежит. После некоторой подготовки вам будет представлена поляна и лесной властелин на ней.
5: Лохудры, свистать-то не разучились еще?
6: Вот рожки.
5: Не надо, это пустяки, это мы сами, или я, или дочка, пустяки.
1: Михаил Васильевич поднимается на второй этаж. Софья Егоровна взволнованно смотрит на него. Немного постоял под дождем на балконе, садится на диван. Задумчиво смотрит в окно. В столовую входит мужчина. В другой руке резиновые сапоги.
7: Что вам угодно? Мне доктор очень нужен. Сказали, он здесь где-то. Я Горохов, старший конторщик с фабрики. Простите, я разулся, чтобы не заморать.
8: Да-да, очень приятно, господин Горохов, очень приятно.
7: Да ничего вам неприятно. Знаете, мне и самому неприятно, что я господин Горохов.
8: Доктор там, внизу.
7: Благодарю вас.
8: Пожалуйста.
1: Горохов одевает сапоги, выходит на балкон. Спускается вниз на первый этаж.
7: Мне вот вас! Вот письмо.
8: Покажите, пожалуйста.
7: Спиритизм?
8: Я ничего не понимаю. Больная Горохова, это ваша жена?
7: Точно так.
8: А зачем же письмо? Не проще разве словами сказать?
7: Письмо на всякий случай. Вдруг не пустили бы, я бы отдал.
8: Ну, знаете, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра к вечеру.
7: Понимаю. А то, может, все-таки поедем, господин доктор.
8: Что?
7: Я говорю, может быть, все-таки поедем. Лошади хорошие, хозяйские. И потом к обоюдному согласию вы очень обяжете.
8: Я понимаю, но вы знаете... Господин... Горохов, я сегодня приехать никак не смогу. Завтра, в крайнем случае, послезавтра.
7: Понимаю. Господин доктор, Николай Иванович, ради Христа, я вас очень прошу. Может, поедем? Понял. Прошу простить.
1: Горохов обращается к спустившемуся вниз Михаилу Васильевичу.
7: Вы предупредили, что доктор занят. Я бы и не сунулся. А теперь рассердился. Может, и совсем не приедет.
2: Здесь ближе, господин Горохов.
7: Виноват.
1: Ставит тарелку с клубникой на пианино, которую достал ранее из портфеля.
7: Я здесь поставлю.
1: Уходит.
7: До свидания.

0: Коль, ты почему не поехал?
1: Что?
0: Ты почему не поехал?
1: Только, Мишель, знаешь, не надо мне твоих нравоучений. Будь ты человеколюбив. Привыкни ты к мысли. Я стена, а ты горох. Вон, господин горох.
2: Коль, а вдруг ей очень плохо? А ты здесь? Нехорошо.
1: А ты откуда лезешь? Ты вообще мала еще, еле видишь.
0: Не смей так говорить с моей женой! Бездельник! Мишель. Ты единственный доктор на всю округу. А у тебя как милости не просят того, что ты давать обязан. Ты милосердию служить обязан, почитать каждую возможность помочь ближнему, тому, кто в тебе нуждается.
1: Хорошо, ты хочешь, чтобы я поехал?
0: Да, хочу.
1: Хорошо, я поеду.
0: Пожалуйста.
1: Вот только сейчас поужинаю и поеду. Вот.
3: Мальчик включает граммофон.
1: Ну, знаешь, если о тебе Мишель говорит, то ты,
4: да,
1: тоже не самый старательный учитель,
4: ну-ну,
1: которого я в своей жизни встречал.
4: Ах, да, вот да, как! Да. Это я виноват! Каюсь! Если я негодный учитель, тебе можно к больным не ездить. И пусть все мрут. А ты будешь по гостям гулять, водку трескать. Только я, между прочим, университет не кончил. И чужого места не занимаю. А ты его кончил. Так что будь любезен, господин ученый доктор, соответствуй. Назвался груздем.
3: Павел Петрович и две дамы изображают оленя.
0: Господа, я...

0: Михаил Васильевич входит в столовую. Гости сидят за столом.
1: Господа, прошу всех выпить за мое здоровье. Сержиль, где ты?
2: Иду, иду.
3: А вот мне давеча урядник сказал, что землетрясение происходит от испарения воды. Вроде бы какие-то немцы открыли и сказали, что спасение в металлоидах.
4: Ты отче поспи лучше, поспи.
3: А ты, Коля, не смейся, не смейся. Сон есть дивное таинство природы, освежающее телесные и духовные силы человека. Может, я, пожалуй, от того так долго не помираю, что сплю часто.
5: Вот, господа, нашел, слушайте.
0: Сергей Павлович с книгой подходит к столу.
5: Россия – это громадная равнина, по которой носится лихой человек. Каково сказано? Ну, каково?
6: Ну, кто этот лихой человек? Представитель белой кости, вот именно. Всем, друзья мои, всем лучшим, что человечество имеет, оно обязано представителям белой кости. Вообще что? Ну, не извините, братаемся со всякой дрянью, с кулаками-кабачиками, цивилизацией в опасности. Ни идей, ни идеалов, и скоро чумазы вообще все слопает. Чумазы! Кругом один чумазый! Господи!

0: врага, пускай я явлюсь перед чумазым не как Павел Петрович Щербук, как Ричард Линей Сердце. Довольно деликатничать с ними, понимаете, скажем им прямо в харю, в руки прочь. Знай, сверчок свой шишмак, прям в харю, прям в харю так, чтобы... Интересно, это чего же?
1: Да потому что отец был у меня простым рабочим. Я не вижу в этом ничего дурного. Ну, если это кому-то не нравится, то я могу уйти. Ну, только учтите, что вот это и это, вообще все, что здесь пьете, едите, куплено на мои деньги. И фейерверк на мои деньги, и пушка, и пианино за мои деньги играет. И живете вы, потому что жив я, чумазый. Понимаешь, что это? Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете. Сами-то веруете, не? Вот ты, Павел Петрович, на что ты гонишь? Чем ты кичишься? Белой костью? Так ведь теперь за это не кормят. Дело нужно уметь делать. Дело. А что ты делаешь? Моралом кричишь. Да. А?
2: Ну. Встает из-за стола.
1: Ты, брат, никому не нужен. А я чумазый. Слово-то какое? Чумазый. Я все могу. Я все могу. Мой отец к этому дому подойти боялся. А я вот здесь сижу в креслах, с его превосходительством, а погода беседую. Хорошо.
3: Ну что ж ты делаешь, Герасим? Это нехорошо, брат. В чужом дому, понимаешь, и куском попрекаешь. Нехорошо.
4: Герасим Кузьмич, не в службу, а в дружбу. Лампу прикрутите, пожалуйста, а то коптить начинает. Двух вещей не переношу, сквозняков и копоти.
1: И керосин на мои деньги куплен.

0: Очень вкусно. Очень.
1: Мальчик включает граммофон. Павел Петрович встает из-за стола.
2: Спасибо. Я сытый сюда приехал, так что я, собственно, и не ел ничего.
1: Выходит из столовой.
3: Анна Петровна, голубушка, вы не обращайте внимания. Я прошу вас, не обращайте
4: внимания. Да будет вам, Порфирий Семенович. Пора бы уж оставить кокетство. Сколько лет одно и то же. Да погляди я косо, хоть никого не без своих кредиторов, меня завтра же не будет в этом имении. Или имение, или честь. Выбираю имение. Герасим Кузьмич великий человек, он нас всех может по миру пустить, а он ничего, терпит. Ваше здоровье, Герасим Кузьмич.
3: Боже мой. Боже мой, как больно. Как больно.
5: Вот, Софья, видишь, там бедная Россия. Добрая страна.
6: Доставь ты Россию, наконец.
5: Ну, Мишель, я хотел сказать...
6: Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? 15 лет толдычь эту таинственную фразу. Пора бы уж кончить. Говорим, говорим... Русская душа, благо народа, надежды, эмансипации, призывы. Языки-то еще не отсохли. Ой, ты толдычишь про Россию, господин Щербук, про Чубазов, Порфирий Семенович, о романтике. Мухи дохнут от наших мудрых мыслей. Лампу уже коптить начинает.

0: Ой, говорим, едим, спим, опять говорим, все с чистой совестью. Ну как же, самомнение у нас европейское, развитие, правда, азиатское.
1: Я не понимаю, Михаил Васильевич, как так можно? Если подумать, то, что вы говорите, это просто безнравственно.
0: Безнравственно? Да. Ну да, конечно, осознавать свою бездарность, это безнравственно. Развлекаться в деревне кормлением детей из соски, раздавать крестьянам фраки и делать при этом великое благородное дело, это не безнравственно.
2: Колокол.
0: Колокол, да, и ты колокол. Только я звоню сам по себе, а в тебя кто попало? Сергей, скажи, когда ты кончил свой университет? 3 года назад. Что делаешь? Ничего. Еще 5 лет еще делать не будешь, и 10.
2: Ну, не идти же мне в прогимназию. С голода я пока что не умираю. Жить мне еще долго. Ну, для чего же спешить, скажи?
1: Перестань, Миша, все устали тебя слушать.
0: Да, Сашенька, ты меня не слушай, родная, не слушай. Он, папенька, спит, никого не слушает. А потому всех любит.
3: Михаил Васильевич встает из-за стола.
4: Старик-то тебе чем мешает? Ладно, всем нам ты, господин Чацкий, оплеух надавал.
5: Да господин Чацкий неправды ищет. А забавляется, развлекается. Борниц у них теперь нет. А надо кого-то распекать. Вот он и распекает. И всех, и вся. Всех, и вся.
6: Что там еще?
3: Входит слуга Яков.
7: Там ваше превосходительство животное доставили.
6: Какое еще животное?
7: За которого экспедицию посылали. За свинью, то есть для господина Трилецкого.
6: Ну, господа, хватит философствовать. Николай Иванович Ефанд прибыл. Прошу вас, господин Трилецкий.
0: Вот и прекрасно. Свинтус подан. Давай. Давай, дорогой.
4: Послушай. Ты что, меня шутом считаешь, да? Все у меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете? А мне скучно. Мне бесконечно скучно вот жить в этой глуши и не принадлежать себе.

Вздрагивать по ночам от собачьего лая, бояться, что с тобой приехали и нужно ехать. Трястись по отвратительным дорогам. На ужасных лошадях. И думать только о поносах. И ждать только холеру. И читать только про холеру. На самом деле быть совершенно равнодушным к этой болезни. И к людям, которые ею болеют. Это и страшно, и стыдно, и очень противно.

0: Господи, ужасно стыдно жить и пить вот так вот зря. Самое главное, что знать, что ничего другого-то больше не будет.
1: Коль, умоляю тебя, перестань. И вы все, перестаньте.
2: Ну что, ваше превосходительство, куда животное?
3: Пошел вон! Вон! Ради бога, вон!
4: Я, собственно, не у вас спрашиваю.
3: Вон!
4: Их превосходительство велели доставить животное. Я доставил, а с вами разговаривать я совершенно не видел резонов.
1: Надоело все.
4: С вами разговаривать. Их превосходительство сказали.
5: Парадокс. А ведь в эту самую минуту в какой-нибудь южной стране сидит человек и думает: вот сейчас сяду в пирогу и поеду за бананами. Хорошо.

0: Господи, Господи.
1: Недавно рассказ я прочитал. Не помню где. Маленький такой рассказик, но хороший. Там про девочку. Она любила студента, студент любил девочку. Он читал ей книжки, она их слушала. Вечерами они сидели на реке, смотрели на огни пароходов, которые проплывали мимо. Пели песни, мечтали, целовались, клялись.
2: Это чей рассказ, Мишек?
1: Не помню, Сашка, не помню. Девочка носила волосы, зачесанные на уши, и от нее всегда пахло речной водой. И жизнь рисовалась им большим длинным праздником, в котором для них было очень много места. И они были счастливы. Однажды девочка сказала, что ей нужно уехать на 2 дня в Петербург. Ты отпустишь меня? Спросила она. Отпущу.
3: Софья Егоровна встает из-за стола.
1: Только буду очень скучать. В полночь он проводил ее на вокзал. Она нежно обняла его. Он сжимал ее руки, едва сдерживал слезы. И не говорил ей ни слова. А когда поезд ушел, он смотрел на удалявшиеся огоньки и тихо говорил: милая моя девочка, великолепная моя девочка.
3: Софья Егоровна стоит лицом к стенке.
1: А потом прошел день, и 2, и 5, и еще месяц. Она не возвращалась и не вернулась никогда. А студент ходил на станцию, пил там, встречал поезда, опять пил, а потом успокоился, одумался и стал обыкновенным человеком.
0: Что-то во вкусе Глеба Успенского или Лескова.

0: Софья Егоровна выходит из столовой.
1: Какой ты, Миша, неделикатный. Опять всех расстрой.
2: Все, хватит, надоело. Все на речку, фейерверк!
0: Все выбегают на улицу к речке.
3: Миша, где ты? Посмотри, как красиво, скотина!
0: Михаил Васильевич бежит за Софьей Егоровной.
4: Подождите, выслушайте меня, Софья! Я прошу вас, Софья!
0: Подождите. Стоят под деревом на берегу реки, он держит ее за плечи.
4: Да подождите же!
5: Я прошу. Моя дорогая, моя великолепная, я пропащий человек, давно смирился с этим, но вы, Софья, дорогая, что с вами сделалось? Что, где ваша чистая душа, ваша искренность, Софья? Ваша смелость, куда вы дели, Софья? Подождите!
0: Вырывается из его объятий.
5: Ну хорошо.
1: Вы с ума сошли.
5: Ну ладно, Софья. Дорогая моя, скажите мне откровенно, ради того нашего прошлого. Почему вышли замуж за этого человека?
1: Он прекрасный человек.
5: Ну не говорите того, что вы не верите.
1: Он мой муж.
5: Но почему не вышли замуж за другого, за труженика, страдальца? Почему выбрали себе там... этого пигмея, этого погрязшего в долгах, безделия, Софья? Почему?
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич.
0: Говорит с ним, отвернувшись в сторону реки.
1: Я прошу вас, Михаил Васильевич. Пощадите меня. Не разрушайте моей жизни. Вы можете смеяться надо мной, можете думать, что хотите, но... у меня в жизни больше ничего нет, правда. Ничего.
0: Поворачивается и видит, что его рядом нет. Медленно начинает обходить дерево.
1: Михаил Васильевич!
0: Стоят в объятиях.
5: Я любил тебя. Я любил тебя больше всего на свете. Родная моя, ты знаешь, никогда ничего не бывает потом. Это только кажется, что все еще впереди, что жизнь длинная и счастлива, что сейчас можно прожить так, начерно. Потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Ах, если бы я знал это той ночью, когда глядел на огоньки последнего вагона, если бы знал.
1: Зачем ты не искал меня?
5: Я был молод и счастлив. Я верил в долгую и счастливую жизнь. Я верил в потом. Потом суп с котом.
1: Господи, неужели? Я так испугалась, когда тебя увидела сегодня.
5: Родная, ты пристал.
1: Конечно же. Я так
0: Сергей Павлович стоит в стороне, наблюдает за ними. Софья замечает своего мужа.
6: Софья, ты просила тальму. Я принес. Я не специально стоял.
1: Господи, как пошло. Боже мой, как пошло.
0: Софья Егоровна уходит.
6: Если ты что-нибудь понимаешь? Понимаешь? Я поздравляю тебя, Миша.
0: Сергей Павлович подходит к дому. У столика Анна Петровна и Порфирий.
7: Маман! Маман, мне нужна лошадь. Мне нужно уехать тотчас и навсегда из этой проклятой Войницевки.
8: Господи, что еще случилось в этой проклятой Войницевке? Что за безумная сегодня ночь? Бери, конечно.
7: Благодарю.
8: Серж?
0: Порфирий отходит в сторону под дерево.
7: Мама Анюта, это ужасно.
8: Что такое, Серж?
7: Научите, как жить дальше или не жить вовсе. Я один, опять один. Господи, как это страшно. И за что мне все это? Чем я заслужил?
8: Что с тобой, Сержиль? Тебя побили, обидели?
7: Разрешите представиться. Обманутый муж.
8: Что? Софья! Ты видел с Платоновым?
7: Господи, Софья! Софья, Софья, Софья! Счастье мое! Спасение надежды! Мама, отправьте меня в желтый дом! Я сумасшедший! Я все еще верю в любовь, в честность, в дружбу. Или пусть меня побьют камнями, как бешеную собаку, потому что я все бежаю. Потому что никому решительно не нужен.
8: Сержиль, будет, будет, будет. Ах, Платонов, Платонов. Все будет хорошо, Сержиль, все будет по-старому. Не нужна никому твоя размазня, кокетка. Мама. Он на что на Платона, он же умный, уже понимает. У него кроме кокетства, передовых взглядов, придуманных восторгов, ничего за душой нет и не будет. Все будет хорошо. Все будет по-старому. Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платоновым.
0: Порфирий уходит.
8: Не нужна никому твоя Софья. Успокойся. Успокойся. Успокойся.
7: Мама,
8: не надо.
7: Как вы можете? Успокойся. Как вы можете? Как вы можете?
8: Сержи?
7: Как вы можете?
0: Убегает в дом. Порфирий бежит по лесу. Отламывает палку. Сергей Павлович выбегает на дорогу.
9: Яков! Вещи мои! Вещи! Захар, Витька! Куда вы, черт, делся? Спите! Когда был папенька жив, так все для меня делали, а теперь только для мачехи! Только для мачехи! Коляску!
10: Коляску!
9: Скорее, коляску!
10: Коляску, Марину!
9: Коляску!
0: Слуги выкатывают коляску из сарая.
9: А лошадь? Где лошадь? Лошадь!
0: Слуги разбегаются шляпа! В разные стороны.
9: Куда к лешему подевалась моя шляпа?
0: Пытается снять с руки обручальное кольцо. Садится на край коляски. Михаил Васильевич в поле встречает Порфирия.
11: Что вам угодно? Порфирий Семенович. Я хочу вам сказать, Михаил Васильевич, что я ненавижу вас. Вы негодяй. Вы погубили мою жизнь. Еще не одну погубите. Вы всех осуждаете, а сами... Вы сеете вокруг себя разврат, безверие. И ужасно что-то безнаказанно. Что судьба не бьет вас. А вас бы избить. И изломать бы вас страшно.
12: А почему вы считаете, что не бьет? Порфирий Семенович. Ничто не остается безнаказанным.
11: Михаил Васильевич, вы знаете...
12: Я знаю, что мне безразлично, что вы обо мне думаете. Честный человек. Я знаю, чего честный. Грешить не получается. Вы, как и все в вашем возрасте, порицаете то, на что сами по старости просто не способны. Ясно?
0: Михаил Васильевич отходит от него. Потом резко начинает бежать по полю.
13: Айна!
0: Порфирий плюет ему вдогонку.

0: Господи. Милостивый Господи. Как немного нужен для счастья. Сидеть уютно и тепло в таком вагоне. Пить чай у лампы. Беседовать о хорошем со случайным попутчиком. И уезжать навсегда, насовсем, чтобы не тянулась следом эта бессмысленная череда лет и поступков. Ой, Господи. Теперь я знаю, наверное. Достаточно один раз предать. Один раз солгать тому, во что верил, что любил, уже не выбраться. Из цепи предательства лжи уже не выбраться.
1: Михаил Васильевич подходит к дому. Подходит к столику, берет чайник. Хочет сесть. Присаживаясь, встает. Ставит чайник на стол. Идет к дому. Подходит к двери, дверь закрыта.
2: Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, уедете. Вы воскресили меня. Я проснулась от тяжелого сна и счастлива. Вся моя жизнь будет благодарностью за это. Я все придумала. Мы начнем новую жизнь, чистую, как родник, светлую, как солнце. Мы будем работать, работать, работать до пота, до изнеможения. Мы будем есть свой хлеб. Вдали от этой грязи и пыли. Будем наслаждаться трудом. И вся наша жизнь станет праздником справедливости, света и чистоты. Ты будешь учить детей. Я буду тебе помогать. Будем ходить в простой одежде, есть простую пищу. Только уедем отсюда, Миша. Уедем скорее. Бери меня. Вот тебе моя рука.
1: Протягивает руки, закрывает глаза.
2: Я так замерзла, пока тебя ждала. Михаил Васильевич. А?
3: Не то.
1: Пытается открыть дверь.
3: Зофи, не то.
1: Открывает дверь, вбегает в дом.
0: Не то. Не то. Мне 35 лет. Мне 35 лет.
1: Наливает в чашку воду, пьет.
4: Михаил Васильевич, что с вами?
5: Что?
4: Что с вами?
5: Шпионишь!
1: Идет по дому.
5: Шпионишь!
4: Михаил Васильевич.
5: Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет!
6: Мишенька!
5: Что? Я ноль! Я ничтожество! Ноль! Мне 35 лет! Лермонтов 8 лет как лежал в могиле! Наполеон был генералом!
1: Все выходят из комнат, идут за ним.
5: А я ничего в вашей проклятой жизни не сделал, ничего! Саша!
7: Миша, Миша!
5: Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Бездарный коллега!
1: Облокачивается на пианино.
5: Талант! Пропало! Знакомьтесь! Уймите!
4: Миша!
5: Что?
1: К нему подходит жена.
5: Хранительница очага, в котором давно уже ничего не тлеет. Ложь, обман, как я ненавижу тебя! С твоими канарейками, борщами! Я знаю, тебе деваться некуда, так же, как и мне! Боже мой! Каждый день видеть тебя, слышать твой голос, презирать тебя и себя! И знать, что никуда не деться! Куда мы все денем? Куда?
4: Постыдитесь, что Михаил!
5: Ничтожество! Я такой же! Как и вы все! Все собрались, да? Все! Всем мешаю! Всех перебудил!
2: Миша!
5: Ладно, отдохнете без меня!
6: Миша! Миха, спаси!
2: Миша!
1: Выбегает из дома.
6: Миха,
1: бежит через высокие кусты. Жена бежит за ним.
2: Мишенька! Миша! Мишенька!
1: Подбегает к речке, прыгает в нее с оврага.
2: Миша! Мишенька! Мишенька!
1: Встает, идет по мелководью.
2: Мишенька! Мишенька!
1: Она бежит к нему по воде. Подбегает, обнимает его.
2: Мишенька, родной мой, муж мой, ты жив. Значит, и я живу. Я очень тебя люблю, Мишенька. Я люблю тебя, любовь. Весь мир для меня – это ты. Я ничего не боюсь. Я все могу стерпеть, потому что никто на свете не сможет любить тебя так, как я. Мишенька, ты устал. Ты отдохнешь. Мы снова будем счастливы. Будем жить долго-долго. Нам повезет. Мы увидим жизнь новую, светлую. Чистый, новых прекрасных людей, которые поймут нас и простят. Только надо любить. Любить, Мишенька. Пока будем любить, будем жить долго-долго и счастливо.
7: Сашенька. Девочка моя, спаси.
2: Пойдем.
7: Отчего все так? Отчего?
2: Пойдем, мой хороший, пойдем.
7: Ты прости.
2: Ну, не надо.
7: Прошу.
2: Ну, не надо. Ну, не
7: ты
2: надо.
7: Прости.
2: Пойдем. Пойдем.
7: Я упал. Я ударился. Как
2: знаешь.
7: Я не знал, что здесь. Лег, я думал, глубоко. Посмотри.
1: Она берет его под руку,

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Артур Конан Дойль. Знаменитый клиент.

0: Теперь это никому не повредит.
1: Именно так заметил мистер Шерлок Холмс, когда вот уже в который раз за много лет я попросил у него разрешения опубликовать ниже следующий рассказ. Итак, наконец, мне было позволено изложить на бумаге историю, которая в известном смысле была вершиной карьеры моего друга.

0: 3 сентября 1902 года, день, с которого начинается мой рассказ. Я спросил моего друга, чем он теперь занят. И вместо ответа он вытащил свою длинную нервную руку из окутавших его простыней и достал из внутреннего кармана, висевшего рядом пальто, какой-то конверт. Письмо было отправлено из Карлтон-клуба и датировано вечером вчерашнего дня. Вот что я прочитал. «Сэр Джеймс Демери свидетельствует свое почтение мистеру Шерлоку Холмсу и настоятельно просит принять его завтра в 16:30. Сэр Джеймс также просит передать, что дело, по которому он хочет посоветоваться с мистером Холмсом, весьма деликатное и очень важное, поэтому он выражает уверенность, что мистер Холмс найдет возможность встретиться с ним и сообщить о своем решении по телефону в Карлтон-клуб».
1: Нужно ли говорить, что я дал свое согласие, Ватсон? Знаете ли вы что-нибудь об этом Демере?
0: Только то, что его имя хорошо известно в свете. К этому я мало что могу добавить. В какой-то степени он имеет репутацию человека, способного уладить щекотливое дело, когда требуется избежать огласки.
1: В таком случае я жду вас в 16:30. А пока мы можем выбросить эту историю из головы.
0: В то время моя квартира находилась на улице Королевы Анны, но я успел обернуться и к назначенному часу был на Бейкер-стрит. Ровно в 16:30 нам доложили о приходе полковника сэра Джеймса Демери.
2: Вы когда-нибудь слышали о бароне Грюнере?
1: Вы имеете в виду австрийского убийцу?
2: От вас ничего не ускользает, мистер Холмс. Прекрасно. Значит, вы уже составили о нем мнение, как об убийце.
1: Следить за преступностью на континенте — моя профессия. Тот, кому доводилось читать о том, что случилось в Праге, едва ли может усомниться в виновности этого человека. Его спасла чисто юридическая формальность, да подозрительная смерть свидетеля. Я настолько уверен, что это он убил свою жену во время так называемого несчастного случая на перевале Шплюген, будто видел все собственными глазами. Мне также известно, что он перебрался в Англию, и я предчувствовал, что рано или поздно он задаст мне работу. Так что же затеял барон Грюнер на этот раз? Полагаю, это не продолжение той старой трагедии?
2: Нет, мистер Холмс. Дело намного серьезнее. Ведь гораздо важнее предотвратить преступление, чем вершить правосудие. Вы не откажетесь помочь моему клиенту, интересы которого я представляю?
1: А я и не понял, что вы только посредник. Кто же главное действующее лицо?
2: Умоляю вас, мистер Холмс, не спрашивайте. Я пообещал, что доброе имя этого человека никоим образом не будет замешано.
1: Мне очень жаль, но я привык, чтобы тайна покрывала только одну сторону дела. Иметь ее с обеих сторон — слишком сложная задача. Боюсь, сэр Джеймс, я ничем не смогу вам помочь.
2: Вы едва ли представляете последствия вашего отказа, мистер Холмс. Я стою перед серьезнейшей дилеммой. У меня нет никаких сомнений, что вы почли бы за честь взяться за это дело, если бы я выложил вам все факты. Но я дал слово. Могу ли я, по крайней мере, рассказать вам все, что мне дозволено?
1: Разумеется. Но при условии, что меня это не связывает никакими обязательствами.
2: Прежде всего, вы, несомненно, слышали о генерале Демервилле.
1: Вы говорите о герое Хайбера? Да, я слышал о нем.
2: У него есть

0: пользуется.
1: Но как ему удалось познакомиться с леди, занимающей такое положение, как мисс Виолетта де Мервиль?
0: Это случилось во время путешествия по Средиземному морю. На яхте собралось великосветское общество. Несомненно, те, кто организовал плавание, ничего не знали об истинной репутации барона Грюнера, пока не стало слишком поздно. Негодяй расположил к себе леди и полностью завоевал ее сердце. Едва ли можно выразить те чувства, сказав, что она любит его. Она его обожает. Она им попросту одержима.
1: Знает ли она о том, что случилось в Австрии?
0: Хитрый дьявол рассказал ей обо всех публичных скандалах своей прошлой жизни, но при этом всякий раз выставлял себя невинной жертвой. Она верит ему без оглядки и не хочет слушать других.
1: Ах, вот как. По всей видимости, вы неумышленно выдали имя вашего клиента. Несомненно, это генерал де Мервиль.
0: Я бы мог солгать вам, мистер Холмс, но это не так. Мой клиент один из тех, кто хорошо знал генерала и много лет был его другом, а также проявлял отцовскую заботу о его дочери еще с той поры, когда она была ребенком. Он не может смотреть, как эта трагедия близится к своему завершению. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что с вашими выдающимися способностями вы сможете легко выследить моего клиента через меня, но должен просить вас, ибо это вопрос чести, не делать попыток разоблачить его инкогнито.
1: Пожалуй, в этом я могу вас твердо заверить. А кроме того, сэр Джеймс, должен признаться, что ваше дело заинтересовало меня. Я попытаюсь в нем разобраться. Как можно связаться с вами?
0: Через Карлтон-клуб. Но в случае крайней необходимости у меня есть и частный телефон. 20-31.
2: Холмс записал номер и, все еще улыбаясь, уселся, положив на колени раскрытую записную книжку.

0: Итак, Ватсон, что вы об этом думаете?
1: Вероятно, вам было бы лучше повидаться с самой леди.
0: В вашем предложении что-то есть. Мы воспользуемся им, если все другие попытки потерпят неудачу. Думается, за дело нужно браться иначе. И я надеюсь, что здесь нам поможет Шинвилл Джонсон.
1: До сих пор мне не приходилось упоминать в своих записках о Шинвилле Джонсоне, поскольку я редко рассказываю о делах, связанных с последним периодом карьеры моего друга. В начале века он стал незаменимым помощником Холмса. Должен признаться, что в свое время имя его числилось в списке опасных преступников, и он даже провел 2 срока в заключении в Паркхорсте, но в конце концов раскаялся и, встретившись с моим другом, стал его агентом в лондонском преступном мире.
0: Джонсон уже где-то рыскает. Возможно, ему удастся раздобыть кое-какие сведения в дебрях преступного мира.
2: Да.
0: Если у барона Грюнера есть свои тайны, то их нужно искать именно там, в этом рассаднике зла и насилия.
1: Но если леди отказывается верить тому, что нам уже известно, почему вы думаете, что какие-то новые сведения заставят ее изменить свое решение?
0: Кто знает, Ватсон. Сердце и разум женщины – неразрешимая загадка для мужчин. Они могут простить и оправдать убийство, и в то же время будут терзаться из-за других, более мелких поступков. Барон Грюнер сказал мне...
1: Сказал вам?
0: А, да. Да, я не посвятил вас в свои планы. Так вот, Ватсон, я люблю...

0: вступать в единоборство со своими врагами. Мы встретились с глазу на глаз. Я увидел, из какого теста сделан этот человек. После того, как я дал инструкции Джонсону, я взял кэп и направился в Кингстон, где нашел барона в самом приветливом расположении духа.
1: Он узнал вас?
0: Это было нетрудно, ведь я послал ему свою визитную карточку. Превосходный соперник, Ватсон. Холодный, как лед, ядовитый, как кобра, но в то же время удивительно мягкий и вкрадчивый. У него отличные манеры, настоящий аристократ преступного мира, но от его светской обходительности веет могильным холодом. Я рад, что столкнулся с таким человеком, как барон Адальберт Грюнер. Представьте себе урчащего кота, который думает, что видит перед собой мышь. Иногда любезность — более верный признак опасности, чем непристойная грубость. Это черта его характера.
2: Я предполагал, что рано или поздно повстречаюсь с вами, мистер Холмс. Вас, конечно же, нанял генерал де Мервиль, чтобы расстроить мой брак с его дочерью. Не так ли? Милостивый государь, вы только испортите свою заслуженную репутацию. Это дело вам не по зубам. Зачем браться за бесполезный труд, к тому же далеко не безопасный? Настоятельно прошу вас, мистер Холмс, немедленно убирайтесь с дороги.
0: Вы так считаете?
2: Я это знаю. Позвольте объяснить вам, что вообще происходит, мистер Холмс. Мои карты настолько сильны, что я могу запросто раскрыть их перед вами. Мне выпала удача завоевать расположение мисс де Мервиль, и это несмотря на то, что я весьма доходчиво рассказал ей обо всех печальных инцидентах моей прошлой жизни. Я также предупредил ее, что найдутся злые, коварные люди, надеюсь, вы узнаете себя, мистер Холмс, которые будут приходить к ней и попытаются представить все в ином свете. И объяснил, как в таком случае следует с ними обращаться. Вы когда-нибудь слышали о гипнозе? Что ж, вы увидите, как он действует. Человек незаурядный может овладеть искусством внушения без грубых манипуляций или позерства. Она готова к встрече с вами, и она, несомненно, примет вас, так как во всем согласна со своим отцом, кроме одного дела. Между прочим, мистер Холмс, вы, должно быть, знали Ле Брюна, вашего коллегу из Франции. Его избили апаши на Монмартре, он остался калекой на всю жизнь. А ведь всего за неделю до этого он начал расследовать мое дело. Странное совпадение. Не повторяйте его ошибки, мистер Холмс. Удачи вам не видать.

0: Вот так, Ватсон. Теперь вы в курсе дела.
1: Да. Кажется, весьма опасный тип.
0: Слишком опасный. Я равнодушен к его хвастовству, но все же он из тех людей, которые делают гораздо больше, чем о себе говорят.
1: Нужно ли вам вмешиваться в это дело? Какое имеет значение, женится он на этой девушке или нет?
0: Я уверен, что он убил свою последнюю жену. А раз так, то это очень важно. А кроме того, наш клиент... Нет, не будем обсуждать этот вопрос. Когда вы допьете кофе, пойдемте ко мне домой. Весельчак Шинвилл, наверное, уже ждет нас со своим докладом.
1: И в самом деле мы застали его там. Это был дюжий, малый, неотесанный. В его наружности только пара живых черных глаз свидетельствовала об изворотливом уме. Рядом с ним на диване красовалась его добыча. Хрупкая, нервная девушка с бледным застывшим лицом, на котором житейские невзгоды оставили свой неизгладимый след. Молодая, но уже погрязшая в пороках и хлебнувшая горя.
2: Вот, это мисс Китти Винтер. Что она знает? Вот, ну, в общем, она сама скажет. Это я ее вот первым делом отыскал, мистер Холмс. Сразу, как только получил ваши инструкции.
3: Да уж, найти ее я нетрудно. Я не вылезаю из лондонских притонов, черт меня побери. Так же, как и Порки Шинвилл. Ведь так, Порки? Мы же с тобой старые приятели, но черт меня возьми, мистер Холмс. Кое-кого не мешало бы упрятать в местечко похлеще нашего, если бы была справедливость на свете. Того, за кем вы охотитесь.
0: Я вижу, наши намерения совпадают, мисс Винтер. Вы знаете, как обстоит дело?
3: Порки Шинвилл мне все рассказал. Он нашел еще одну глупую дурочку и хочет теперь на ней жениться. Ну, а вы хотите ему помешать. Вам, наверное, много чего известно об этом негодяе. Ни одна порядочная девушка не пойдет с ним под венец, если она, конечно, в своем уме.
0: К сожалению, она не в своем уме. Она его страстно любит. Что бы ей о нем ни говорили, она и знать ничего не хочет.
3: И об убийстве говорили?
0: Да.
3: Да у нее, видать, крепкие нервы.
0: Она считает, что его оклеветали.
3: Да разве нельзя предъявить доказательства?
0: А вы сможете помочь нам в этом?
3: Помочь вам? Ага, вот если бы я пришла к ней и рассказала, что он со мной сделал...
0: И вы пойдете на это?
3: Пойду ли я? Да, конечно же, да. Я докажу, что он рассказал ей далеко не все. Я сама мельком видела одно или два убийства. И это если не считать того, что наделало столько шума. Он бывало говорил, что кто-то стоит у него на пути, а спустя месяц спокойно смотрел мне в глаза и заявлял, что тот человек умер. Это была не пустая болтовня, нет. Но я почти ничего не замечала. Да-да, потому что я любила его. Что бы он ни делал, я во всем с ним соглашалась, так же, как эта бедная дурочка. Вот только одна вещь поразила меня. Это книга. Коричневая книга в кожаном переплете с замочком и с его золоченым вензелем на обложке. Думаю, он много выпил в ту ночь, а то он не показал бы мне ее.
0: Что это была за книга?
3: Говорю вам, мистер Холмс, что этот человек собирает женщин, как собирает бабочек и мотыльков, да еще гордится этим. Все они, все эти загубленные души в этой книге. Фотографии, имена, каждая подробность. Отвратительная вещь. Я знаю, где он ее держал. Он же педант и чистюля. Так что, может быть, она все еще там? У него в кабинете, в старом бюро.

0: Я встретился с Холмсом на следующий день, когда он обедал в том же ресторане на Стрэнде. Он только пожал плечами, когда я спросил его, как прошла встреча, а затем описал события минувшего дня. Я привожу его рассказ, слегка смягчив бесстрастное сухое изложение.
1: Добиться свидания было нетрудно. Леди упивается тем, что показывает дочернюю покорность в разного рода мелочах, пытаясь искупить свою вину за тот разрыв отношений со своим отцом, который был вызван ее помолвкой. Не знаю, как вам описать ее, Ватсон. Она наделена какой-то неземной красотой, свойственной людям, безумно преданным своим идеалам, чей разум оторван от мирских забот. Такие лица я видел на картинах средневековых мастеров. Не могу себе представить, как этот негодяй мог касаться ее своими гнусными лапами. Он и она – две крайности – животное и добродетель, пещерный человек и ангел. На вашей памяти еще не было более грязного дела.
2: Ваше имя мне хорошо знакомо, мистер Холмс. Насколько я понимаю, вы пришли, чтобы оклеветать моего жениха, барона Грюнера. Я согласилась встретиться с вами лишь потому, что меня попросил об этом отец. И хочу предупредить вас заранее. Все, что вы мне скажете, не будет иметь ни малейшего значения.
1: Мне было жаль ее, Ватсон. На мгновение я представил себе, что она моя собственная дочь. Вы знаете, я не часто бываю красноречив и привык работать головой, а не сердцем. Но, право, я умолял ее такими теплыми словами, какие только мог отыскать в своей душе. Я обрисовал ей то ужасное положение, когда женщина начинает постигать истинный характер мужчины лишь после того, как становится его женой. Когда она обречена покорно сносить ласки кровавых рук и распутных губ. Я не щадил ее. Я говорил ей про стыд, ужас, душевные страдания, безнадежность такого положения, но все мои пылкие слова не окрасили ни единым оттенком ее щеки цвета слоновой кости. И ни малейшего волнения не отразилось в ее отрешенных глазах. Я вспомнил, что барон говорил мне о гипнозе. В самом деле, можно было подумать, что эта девушка парила над землей, одержимая какой-то восторженной мечтой. В ее ответе все еще не было ничего определенного.
2: Я терпеливо слушала вас, мистер Холмс. Но, как я и говорила, вам не удалось переубедить меня. Я отдаю себе отчет, что мой жених Альберт провел бурную жизнь. И случалось, навлекал на себя и ожесточенную ненависть, и самую несправедливую клевету. Ах, если его благородной душе в какой-то момент и пришлось упасть, то, может быть, я специально не спослана ему, чтобы поднять его до истинной, недосягаемой высоты. Однако мне не совсем ясно, кто эта молодая леди.
1: Я уже готов был ответить, как мисс Винтер ворвалась в наш разговор, словно вихрь. Если вы когда-нибудь видели, как соприкасаются лед и пламень, то вы можете себе представить этих двух женщин.
3: Я скажу вам, кто я такая. Я его последняя любовница. Я одна из сотен, которых он соблазнил, обесчестил и выбросил на мусорную свалку. И с вами он сделает то же самое. Да только ваша-то свалка больше походит на могилу. И может, это и к лучшему. Я говорю вам, вам, глупая женщина, что если вы выйдете за него замуж, то он погубит вас, разобьет сердце или свернет шею, одно из двух. Я говорю, это не из любви к вам, потому что мне совершенно наплевать, что с вами будет. Но из ненависти к нему, из желания досадить ему и сделать с ним то же самое, что он сделал со мной. И не смотрите на меня так, моя милочка. Может быть, для вас это закончится еще хуже, чем для меня.
2: Мистер Холмс, прошу вас, закончим наш разговор. Я подчинилась воле моего отца и встретилась с вами, но не заставляйте меня выслушивать бредни этой особы.
1: Мисс Винтер рванулась вперед, готовая разразиться проклятиями. И если бы я не схватил ее за запястье, она вцепилась бы в волосы леди. Я потащил ее к двери и с облегчением вздохнул, когда усадил ее в кэб, радуясь, что мне удалось избежать скандала. Мисс Винтер была вне себя от бешенства. В какой-то степени я был взбешен, Ватсон, поскольку испытал неописуемую досаду от спокойного равнодушия и надменной вежливости женщины, которую мы пытались спасти.
4: Да.
1: Теперь вы знаете, как обстоит дело. И, очевидно, я должен продумать наши дальнейшие действия, раз первый шаг оказался неудачным. Я буду держать с вами связь. Возможно, вам придется принять участие в игре. Хотя не исключено, что в следующем акте спектакля задавать тон будем уже не мы.

0: и случилось. Они нанесли свой удар. Вернее, он. Ибо я никогда не смогу поверить, что леди имела к этому какое-то отношение. Думаю, и теперь я мог бы показать ту самую мостовую, где стоял в тот момент, когда взгляд мой упал на рекламную афишу, и внезапная острая боль пронзила мое сердце. Это произошло 2 дня спустя после нашей последней встречи между Гранд-отелем и Чаринг-Кроссским вокзалом, где одноногий газетчик выставлял свой товар, на желтых страницах которого чернел зловещий заголовок «Разбойное нападение на Шерлока Холмса». Заметка гласила: «Мы с прискорбием узнали, что мистер Шерлок Холмс, известный частный детектив, сегодня утром стал жертвой разбойного нападения, которое имело для него опасные последствия». Нужно ли говорить, что, не успев дочитать заметку, я вскочил в двуколку и помчался на Бейкер-стрит? Я неслышно прошел в затемненную комнату. Раненый бодрствовал, и в его хриплом шепоте я расслышал свое имя.
1: Все в порядке, Ватсон. Что вы так смотрите? Я не так плох, как кажется.
0: Благодарите Бога.
1: Как вы знаете, я немного фехтую. Обороняясь, я применил несколько приемов, но одолеть 2 мне было не по силам.
0: Что я могу сделать, Холмс? Ведь этих разбойников натравил на вас проклятый барон. Скажите только слово, и я выведу его на чистую воду.
1: Дорогой Ватсон, мы ничего не сможем поделать, пока полиция не выйдет на него. Но они хорошо замели следы, будьте уверены. Подождите немного. У меня есть кое-какие соображения.
0: Да.
1: Первое, что нам нужно предпринять, преувеличить тяжесть моего состояния. Да-да-да. Они придут к вам за новостями. Придумайте что-нибудь вроде контузии, бреда. Ну, на ваш вкус. Не бойтесь переусердствовать.
0: Но сэр Лесли Оксшот...
1: О нем не беспокойтесь. Он увидит меня в худшем состоянии. Об этом я позабочусь.
0: Что-нибудь еще?
1: Да. Скажите Шинвиллу Джонсону, чтобы он спрятал мисс Виндер. Им, конечно, известно про нее. Если они осмелились напасть на меня, то вполне вероятно, с ней могут обойтись не лучшим образом. Все это необходимо сделать сегодня же вечером.
0: Я встретился с Джонсоном в тот же вечер и попросил его отвезти мисс Винтер в какой-нибудь тихий пригород, где она могла бы затаиться, пока не минует опасность. В течение 6 дней все были в полной уверенности, что Холмс находится на грани жизни и смерти. Бюллетени были самые угрожающие, а в газетах то и дело появлялись зловещие заметки. Мои постоянные визиты убеждали меня, что на самом деле все не так уж серьезно. Выносливый организм и воля Холмса творили чудеса. Временами у меня были подозрения, что он поправляется гораздо быстрее, чем мне кажется. Удивительная скрытность была отличительной чертой его характера. И хотя она не раз приводила к печальным последствиям, даже мне, его ближайшему другу, приходилось только догадываться, какие мысли возникали у него в голове. Он довел до крайности аксиому, что самый опасный интриган – тот, кто плетет интриги в одиночку. Я был ближе к нему, чем кто бы то ни было, но, тем не менее, всегда осознавал, что между нами лежит огромная пропасть. На 7-й день швы были сняты. Но, несмотря на это, вечерние газеты опубликовали сообщение о рожестом воспалении. Там же появилась заметка, которую я был обязан, хотелось мне того или нет, показать моему другу. В ней говорилось, что среди пассажиров парохода «Руритания» компании «Кьюнард» который в пятницу отправляется из Ливерпуля, будет находиться барон Адальберт Грюнер, чьи финансовые дела вынуждают его обосноваться в Соединенных Штатах еще до свадьбы с мисс Виолеттой де Мервиль, единственной дочерью и прочее, прочее. Холмс выслушал эти новости с холодным вниманием и сосредоточенным выражением лица, и я понял, что для него это был сильный удар.
1: Пятница. У нас есть только 3 дня. Кажется, негодяй собрался свернуть с опасной дороги. Но черт меня побери, Ватсон, ему это не удастся. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня.
0: Я здесь для того, чтобы вы располагали мной, Холмс.
1: В таком случае посвятите следующие 24 часа интенсивному изучению китайской керамики.
0: Мой друг не дал мне никаких объяснений, и я ни о чем не спросил. Долгий опыт научил меня беспрекословно повиноваться его воле. Я вышел из квартиры и направился вдоль по Бейкер-стрит, теряясь в догадках, во имя чего я должен выполнять такую странную просьбу. Наконец, я свернул на Сент-Джеймс-сквер в лондонскую библиотеку к своему другу Ломаксу, который работал там и оттуда отправился к себе домой с увесистым томом под мышкой. Впитав нужную информацию, я пришел к Холмсу на следующий вечер. Он уже встал с постели, о чем нельзя было догадаться, читая официальные сообщения, и расположился в своем любимом кресле, подперев рукой перевязанную голову.
2: Если верить газетам, вы при смерти.
1: Это тот самый эффект, на который я рассчитывал. Итак, Ватсон, вы выучили свой урок?
2: По крайней мере, я приложил все усилия.
1: И вы можете поддержать осмысленный разговор на эту тему?
2: Думаю, что смогу.
1: Тогда передайте мне маленькую коробочку, что стоит на камине. С этим нужно обращаться очень осторожно. Перед вами подлинный экземпляр фарфора периода династии Мин.
2: Ого.
1: Да-да, на аукционе Кристи никогда не видели ничего подобного. Полный набор такой посуды стоил бы целое состояние. И в сущности весьма сомнительно, что подобный сервиз можно найти за пределами императорского дворца в Пекине. Один вид этого блюдца может свести с ума любого коллекционера.
2: Что я должен с ним делать?
0: Холмс протянул мне визитную карточку, на которой было написано «Доктор Хилл Бартон, Халфмун-стрит, 369».
1: Это ваше имя на сегодняшний вечер. Вы отправитесь к барону Грюнеру. Я немного знаю его привычки и думаю, что в 8:30 он будет свободен. В письме вы заранее предупредите его, что хотите встретиться и что принесете с собой предмет из совершенно уникального сервиза эпохи династии Мин. Вы представитесь врачом, так что эта роль вам удастся без труда, и скажете, что вы коллекционер. И что к вам в руки попал этот сервиз. Вы слышали, что барон интересуется подобными вещами, и поэтому не против продать ему свой экспонат?
2: Но если он не захочет меня видеть?
1: Не беспокойтесь, захочет. Он самый настоящий маньяк по части собирательства, особенно если речь идет о предмете, в котором он считается признанным авторитетом. Садитесь, Ватсон. Я продиктую вам письмо. Ответа ждать не нужно. Вы просто скажете, что пришли, и объясните, зачем.

0: Письмо было составлено замечательно. Краткое и учтивое, оно способно было разжечь любопытство любого знатока. Окружной посыльный быстро доставил его по назначению, и в тот же вечер, взяв драгоценное блюдце и положив в карман визитную карточку доктора Хилла Бартона, я пустился в свое рискованное предприятие. Превосходный дом и великолепные газоны указывали на то, что барон Грюнер, как и говорил сэр Джеймс, был человеком немалого достатка. Дворецкий, который мог бы украсить и епископскую скамью, провел меня внутрь дома и передал роскошно одетому лакею. С ним я прошел в комнату барона. Хозяин дома стоял перед огромным шкафом, расположенным между окнами, в котором размещалась часть китайской коллекции. Он держал в руке маленькую коричневую вазу и повернулся ко мне, едва я вошел.
1: Умоляю вас, доктор, садитесь.
0: Благодарю.
1: Я только что осматривал свои сокровища и думал, смогу ли я в самом деле чем-нибудь пополнить такую коллекцию. Вот вещица периода Тан, датируется 7 веком. Она, вероятно, заинтересует вас. Уверен, что вам не доводилось видеть более мастерской работы и более великолепной глазури. Вы принесли с собой блюдце, о котором писали.
0: Я осторожно развернул его и передал барону. Он сел за стол, подвинул к себе лампу, поскольку уже смеркалось, и принялся внимательно разглядывать мой товар. Барон был удивительно красив. Его внешность вполне заслужила европейскую известность. Он был среднего роста, элегантен и ловок. Смуглый, почти восточное лицо и большие томные глаза зачаровывали. Черные с блестящим отливом волосы были недавно острижены, тщательно уложены. Можно было бы залюбоваться его правильными чертами, если бы не его рот. То был рот убийцы, жестокий, безжалостный, с прямыми тонкими губами. Он походил на страшную глубокую рану на прекрасном лице. Светлая полоска кожи отделяла рот от маленьких усиков, так что выглядел он как сигнал опасности, предупреждающий о смертельной угрозе. Голос барона был на редкость приятным, а манеры в высшей степени изысканными. На вид я бы дал ему немногим больше 30, хотя на самом деле, как потом выяснилось, ему было 42 года.
1: Превосходно! В самом деле просто превосходно. И вы говорите, что у вас есть сервиз из 6 аналогичных приборов. Однако меня приводит в недоумение, что я никогда не слышал о таком замечательном экземпляре. В Англии мне известен единственный образец, равный этому, но он, конечно же, не может быть пущен в продажу. Не будет ли нескромным спросить вас, доктор Бартон, каким образом он попал к вам в руки?
0: Разве это имеет значение? Вы видите, что перед вами подлинник. А что касается его цены, то я удовольствуюсь мнением эксперта.
1: Весьма загадочно. Разумеется, экземпляр подлинный. В этом у меня нет никаких сомнений, но полагаю, ибо я вынужден принимать в расчет любую возможность. Впоследствии может оказаться, что у вас не было права на продажу.
0: Но я бы мог представить вам соответствующие гарантии.
1: Конечно, но тогда возникает вопрос, чего стоят ваши гарантии?
0: Но на это вам ответят мои банкиры.
1: Пусть так. И все же сделка кажется мне довольно необычной.
0: Вы можете принять мои условия или нет. Вы первый, к кому я обратился, поскольку считал вас знатоком китайской керамики. Но мне нетрудно будет найти других покупателей.
1: Кто вам сказал, что я знаток?
0: Я знаю, что вы написали книгу по этому вопросу.
1: Вы читали ее?
0: Нет.
1: Помилуйте, мне становится все труднее вас понять. Имея в своей коллекции столь ценный экспонат, вы до сих пор не потрудились обратиться к книге, которая растолковала бы вам ее подлинную ценность и значение. Как это объясните?
0: Я очень занятой человек. Моя основная профессия – врач.
1: Это не ответ. Если у человека есть хобби, он отдается ему целиком, чем бы он помимо этого ни занимался. Из вашего письма я понял, что вы не дилетант в своем увлечении.
0: Да, это так.
1: Могу ли я задать вам несколько вопросов, чтобы проверить ваши знания? Должен сказать вам, доктор Бартон, если вы действительно доктор, что ваш визит становится все больше и больше подозрительным. Хотел бы вас спросить, что вы знаете об императоре Сему и какое он имеет отношение к сокровищнице Сесуин около Нары? Помилуйте, неужели это вызывает у вас затруднение? Расскажите мне немного о династии Северная Вэй и о ее месте в истории керамики.
0: Я вскочил, притворившись рассерженным.
2: Это возмутительно, сэр.
0: Я пришел сюда, чтобы сделать вам одолжение, а не для того, чтобы вы экзаменовали меня как мальчишку. Возможно, мои знания уступают вашим. Но я, разумеется, не собираюсь отвечать на вопросы, которые мне задают в такой оскорбительной форме.
3: Некоторое время барон спокойно смотрел на меня, как вдруг глаза его вспыхнули, сверкнула полоска белых зубов.
1: Так вот в чем дело. Вы пришли шпионить за мной. Вы агент Холмса. Все это ловкий трюк. Вы просто разыгрываете меня. Приятель, я слышал, при смерти, поэтому он послал вас следить за мной. Вы пробрались сюда обманом, и Бог свидетель, увидите, что выйти отсюда гораздо труднее, чем войти.
0: Он вскочил на ноги, а я отступил назад, приготовившись защищаться. Барон был вне себя от ярости. Возможно, он заподозрил меня с самого начала, а допрос только подтвердил его догадки. Было ясно, что моя уловка провалилась. Он запустил руку в боковой ящик стола, нащупывая что-то, но в этот момент какой-то звук привлек его внимание, и он замер, внимательно прислушиваясь. Два шага отделяли меня от открытой двери, и мое сознание навсегда запечатлело картину, которую я увидел. Окно, выходящее в сад, было широко раскрыто. Рядом с ним, похожее на ужасное привидение с перевязанной головой, осунувшийся и бледный, стоял Шерлок Холмс. В следующее мгновение он перешагнул через подоконник, и я услышал, как затрещали лавровые кусты. С яростным криком хозяин дома бросился за ним. А затем все произошло в какое-то мгновение. Но, тем не менее, я ясно ее разглядел. Это была рука. Женская рука, промелькнувшая среди листьев. В тот же миг барон издал ужасный вопль, который запомнился мне навсегда. Он схватился за лицо, забегал по комнате, стал биться головой о стены, а потом упал на ковер и начал кататься по полу, корчась от боли, в то время как его ужасные крики разносились по дому.
1: «Воды! Ради Бога! Воды!»
0: Я схватил со стола графин и бросился на помощь. В комнату вбежали дворецкий и несколько водителей. Мне запомнилось, что один из них упал в обморок. Как только я, опустившись на колени перед пострадавшим, повернул к лампе его ужасное лицо. Серная кислота въелась в кожу и капала с ушей и подбородка. Коль скоро дело приняло такой оборот, я в нескольких словах объяснил, что произошло. Кто-то из прислуги полез в окно, другие побежали по газону, но уже стемнело, и вот-вот должен был полить дождь. Среди воплей барона раздавались ужасные проклятия.
1: Это была Китти Винтер! Ведьма! Проклятая ведьма! Она заплатит за это! Она заплатит! Боже!
4: не вынесу этих страданий.
2: Я вымыл его лицо маслом, наложил ватную повязку на изъеденную кожу и сделал инъекцию морфия. Все подозрения барона на мой счет рассеялись, и он вцепился в мои руки, как будто я был в силах вернуть зрение его глазам. К этому времени подошел инспектор полиции, которому я показал свою настоящую визитную карточку, так как было бы глупо и бесполезно поступать иначе. Меня или Холмса, несомненно, узнали бы в полицейском участке с первого взгляда. Только после этого я покинул мрачный дом и через час был на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем любимом кресле. Он был очень бледен и выглядел опустошенным. Не говоря уже о его ранах, даже железные нервы моего друга потрясли события сегодняшнего вечера, и он с ужасом слушал мой рассказ о том, что произошло с бароном.
5: Расплата за грехи, Ватсон. Рано или поздно это должно было случиться.
2: Да.
5: Одному Богу известно, сколько грехов было у этого человека. Вот та самая книга, о которой говорила Кити Винтер. Если она не сможет помешать свадьбе, то не сможет ничто. Но она сделает свое дело, Ватсон, будьте уверены. Ни одна уважающая себя женщина не сможет устоять против этого.
2: Это дневник его любовных похождений?
5: Или дневник его вожделений. Называйте, как хотите. Когда мисс Винтер рассказала нам об этой книге, я понял, какое грозное оружие попало бы к нам в руки. Сумеем мы ее достать. Тогда я не сказал ничего, что могло бы выдать мои мысли, так как женщины не умеют хранить секреты. Я вынашивал свой план. Нападение на меня дало шанс ввести в заблуждение барона. Он считал, что всякие предосторожности против меня излишни. Все шло к лучшему. Я мог бы подождать и дольше, но его намерение уехать в Америку вынудило меня действовать. Он ни за что не оставил бы такой компрометирующий документ. Поэтому нужно было что-то предпринять и немедленно попытаться выкрасть книгу ночью. Бесполезно, но можно было попытать счастье вечером, если бы удалось отвлечь его внимание. Удобный момент настал, когда вы явились к нему со своим голубым блюдцем. Мне необходимо было в точности знать, где находится книга. Я понимал, что в распоряжении у меня всего несколько минут. Время было ограничено вашими знаниями китайской керамики. Поэтому я взял с собой мисс Винтер. Разве я мог себе представить, что за маленький сверток она так осторожно несла под плащом? Я думал, она всего лишь хотела помочь мне, но, казалось, у нее были собственные намерения.
2: Барон догадался, что я пришел от вас.
5: Я опасался этого с самого начала. Однако вы некоторое время держали его в неведении, и я успел взять альбом, хотя мне не удалось скрыться незамеченным. Сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли.
0: Наш великосветский друг явился в ответ на приглашение Холмса. С глубочайшим вниманием он выслушал его рассказ о том, что произошло.
6: Вы сделали чудо, просто чудо. Но если увечья барона настолько серьезны, как описывает их доктор Ватсон, тогда можно считать, что наша цель помешать свадьбе достигнута и без этой ужасной книги.
5: Такие женщины, как мисс де Нервиль, не остановятся перед подобным препятствием. Изуродованного мученика она будет любить еще больше. Нет, нет, нет. Мы должны разрушить нравственный идеал, а не телесный. Только этот альбом сможет вернуть ее на землю. Другого средства нет. Это почерк барона. Она не останется равнодушной к тому, что здесь написано.
3: Сэр Джеймс ушел, прихватив с собой альбом и драгоценное блюдце. Мне тоже пора было уходить, и я спустился вместе с ним на улицу. Полковника Демери ожидала небольшая карета. В ту же минуту я вернулся обратно и поднялся по лестнице в комнату Холмса. Я узнал имя нашего клиента. Помилуйте, Холмс, да ведь это...
5: Это преданный друг и благородный джентльмен. Отныне и навсегда пусть это будет нашей маленькой тайной.
3: Я не знаю, каким образом альбом барона попал в руки мисс де Мервиль. Возможно, сэр Джеймс передал его сам, или, что более вероятно, столь деликатная задача была возложена на отца молодой леди. Во всяком случае, результат оказался самым благоприятным. Через 3 дня в Морнинг-Пост появилась заметка, где говорилось, что свадьба барона Грюнера и мисс Виолетты де Мервиль не состоится. Та же газета поместила первый отчет о слушании дела мисс Китти Винтер по обвинению ее в нанесении увечий серной кислотой. Однако на свет всплыли такие смягчающие обстоятельства, что наказание, насколько я помню, было самым незначительным из тех, которые возможны за подобные преступления. Шерлоку Холмсу угрожали судебным разбирательством за кражу. Но если цель благородна, а клиент поистине знаменит, то даже суровый английский закон становится гибким и гуманным. Мой друг избежал скамьи подсудимых.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара группы The Fortunes «Freedom Come, Freedom Go» написал Леонид Дербенев. В 1975 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ансамбля «Добрые молодцы», на котором была записана песенка «Золотой расцвет».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Нежно посмотришь вновь в мои глаза. Тебя целую, как и прежде, и каруселью небеса. Когда луна взойдет над садом, и ты счастливо так вздохнешь, мне больше ничего не надо, не улетишь ты, не вспорхнешь.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Вячеслав Ханов, Алексей Заволокин, Константин Дусенко, Дмитрий Ласенко, Александр Липатов.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: При чем тут
2: это? Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Лето в разгаре, друзья, и мы в программе «Зрячее сердце» решили вновь продолжить тему летнего активного отдыха. Тем более, что наш гость отдыхает активно, интересно и об этом увлекательно рассказывает. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Галких из Туапсе. Михаил уже был у нас в гостях, рассказывал о рыбалке, но это было очень давно, в далеком 2014 году, а сегодня у нас новая тема интересная, это горный туризм. Итак, Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, ну или времени суток, да.
2: Да, у кого что. Та программа о рыбалке была очень интересная, увлекательная, насыщенная, но, наверное, не все с ней знакомы. Вот не так давно тоже была программа об активном отдыхе, там, и сплавы, в том числе рыбалка моя коллега вела. Давайте к горам перейдем, да, попозже. Как дела обстоят с рыбалкой вот, в данный момент?
3: После того интервью я лодку поменял, то у меня была лодка резиновая, а теперь у меня катер такой уже стационарный, алюминиевый. Ну и экстремальные такие случаи были, что занимались браконьерством и нас поймала ФСБ. Были суды, все дела, в общем, прошли по полной программе. Это так, вкратце. Теперь мы законопослушные граждане.
2: Как это было? Раз это уже было давно, наверное, можно рассказывать. Как это произошло?
3: Взяли лицензию, все как обычно, но просто нужно было кого-то поймать, кого-то сделать крайним. Ну, как у нас обычно это делается, для галочки. Вот. А потом оказалось, что начали раскручивать все это дело. Мой напарник Вячеслав Васильевич, царство небесное, его уже не стало. Вот. Он в молодости что-то не поделил с начальником погранзаставы. Он на него замахивался веслом. Где-то там на проверке на какой-то или еще что-то. В общем, из-за этого было указание поймать Васильича, но чтобы это не стало. Ну, взяли-то лицензию, взяли. Но просто там был какой вопрос, что в апреле идет одна камбала. А нужно камбалу ловить приловом 49% от всего улова. А больше никакой рыбы нету. То есть, кроме камбалы, в сетку ничего больше не попадается. Ну, и у нас было 150 килограмм камбалы на борту. Это 43 хвоста, если так, под отчет. Ну, и приехали мы на берег, начали выгружать эту камбалу. Я начал выгружать с носа, с лодки. Васильич на двигателе сидит сзади на корме. Ну, я слышу, летят по берегу шаги, прыжки и орут «Стоять!». Тут все, душа в пятки. Думаю, ну, все, уже на месте преступления мы выгружаем эту камбалу. Мужики на берегу принимают. Ну, я лодку отталкиваю, а этот меня за штанину, только хватит, блин. А я прыг в лодку, все, Васильич, мотор завел, и мы свалили. Ну, нас-то потом уже на причале приняли, все как полагается, с протоколами, с допросами. Начинают у меня спрашивать, где вы были? Я говорю, откуда я знаю, где мы были? Я говорю, нифига ж не вижу. Я говорю, я не могу вам сказать, где мы были. А с Васильичем договорились, что, в общем, типа он все берет на себя, чтобы никакого сговора не было, а между собой там уж как бы разберемся. Они, ну а что? Я говорю, я вообще просто типа покататься, вообще ничего не умею делать, и рыба для меня не имеет никакого, я не знаю, как она выглядит, говорю. Ну, дурачка включил. В общем, я пошел по этому делу как свидетель, не как участник. Но они видеосъемку, ты, говорит, притворяешься, что ты не видишь. Как ты мог вот так вот вообще все делать, мешки из лодки выносить, потом еще... А у меня же нож в зубах, там эти веревки, там раз это, мешки.
2: То есть на видеосъемке все это зафиксировано, как нож в зубах, как отрезаешь, на съемке все это было.
3: Да, все абсолютно зафиксировано. Ага. Вот, они мне не верили, что я как бы незрячий. Следователь начал на меня давить, типа, давай заключение от офтальмолога. Я ему показываю справку, он говорит, этого недостаточно. Я говорю, слушай, ты, по-моему, превышаешь свои полномочия. Ну, вот тебе справки в ТЭК, говорю, что недостаточно. Ну, в общем, как бы, ладно, типа, съехали с этой темы. Ну, адвокаты Васильевичу вообще клеили уголовку за это дело. Ну, адвокаты вроде как отмазали, вроде как, на административку. Ну, в общем, понервничали в свое время. Ну, все закончилось плачевно, потому что Васильич перенервничал. Здоровье у него пошатнулось. И вот в апреле случилась вот эта вот оказия. 17 апреля, помню, это все произошло. А 12 декабря Васильича не стало.
2: То есть того же года?
3: Да, того же года. То есть у меня вот такая вот утрата. Был друг такой, наставник в рыбалке. Ну, в общем, горевал я долго по этому делу все. В общем, как-то так. Ну, а сейчас, когда есть у тебя катер, когда ты владелец, то найти себе водителя.

0: отлично. И устойчивая, и то, что она из сплав МГ-5, как бы морская вода ее особая не уничтожает. Она клепанная, она варной корпус у нее, то есть волну хорошо на ней, ну не течет, ничего, прям лодка классная. К ней, как говорится, никаких нареканий нету. Вот, но все равно в 18 году приключение было, вышли, вроде было тихо, начали как бы вроде ловить. Но опять же таки я не настоял, как капитан, как командир, вот, а люди как бы не очень опытные. Ну и начали ловить рыбу, запутался спиннинг, начали спасать грузик. Я встал, ну и в общем развернула лодку, ударила один раз в борт и второй раз, и короче мы кувыркнулись. 9 декабря, второй день рождения, можно сказать. Хорошо, ветер был прижимной. Дул с моря, был юго-западный ветер. Аккумулятор утонул, эхолот утонул. 4 спиннинга утонуло. Ну и мы чуть не утонули. Ну, все вроде как обошлось. Доплыли, там где-то примерно полкилометра от берега мы кувыркнулись. Ну и вынесло нас как раз на ровное, на пляж. В начало пляжа, где мы швартуемся. Ну, даже вот в такой вот ситуации... У нас бедствие, так скажем, случилось. Мы воду вычерпываешь из лодки. Тут волна хлоп, опять камней накидывает, и ты опять ее вычерпываешь. Ну, в общем, люди пришли, помогли, затащили, ну, тележку притащили. Чтобы лодку вытащить из воды, ее нужно посадить на тележку, на колеса. Вот, а потом уже ее за лебедку цепляешь и тросом вытягиваешь. Ну, тут лебедки ж нету, тут уже нас человек 8 тащило. Ну, приходим мы на причал, надо ж мотор раскручивать, он водой нахлебался. Только хорошую профилактику, ТОшку провели. Вот, и начали искать, как заводить мотор. Нету шланга топливного. Кто-то воспользовался такой ситуацией и сперли топливный шланг. Тут вроде как беда такая случилась, а народ спер шланг этот топливный.
1: Из тех, кто помогал, или как это вот могло
0: быть? Ну, а кто же знает, кто спер? Ну, кто там был? Там было человек 9. Ну, кто-то присвоил. Двигатель такой, у меня Honda двигатель, такой брендовский мотор.
1: Но все эти истории, они все-таки, оптимизм не иссякает, да? Все-таки все равно вы продолжаете активно
0: так,
1: заниматься.
0: Ну, все переворачиваются, кто ходит в море, без этого никак. Нету такого человека, который ходит в море, и что-то с ним не произошло. То ли он сапог от мотора на камень там налетел, у него там редуктор потек, там, то ли перевернуло его там, то ли вывалился из лодки там, то есть, ну, историй всяких много, потому что вода, горы, то есть активный отдых, самое главное это техника безопасности. Если что-то там где-то профукал, все, это все не шутки, то есть на первом месте должна быть техника безопасности. Вот, а это все приходит с опытом и с годами. Тем более, даже если ты чем-то опытнее становишься, тем ты начинаешь пренебрегать техникой безопасности. Ну, тут тебе, как говорится, Всевышний преподносит подарок какой-нибудь в виде там...
1: Напоминает, да, то,
0: что... Да, обязательно, обязательно. Если ты что-то там забыл, что-то там начинаешь, да я там, как говорится, ну, в общем, обязательно прилетит оплеуха какая-нибудь или с какой-нибудь стороны.
1: Нет, ну, мне была, конечно, история, ну, вы на это отдыхали, вот, безобидная, конечно, история с гидроциклом. Ну, в 21-м году мы отдыхали, первый опыт был мой на гидроцикле, причем за рулем гидроцикла. Попался опытный инструктор Расул, он из Кавказа. То есть то, что слепая, не смутило абсолютно, все было хорошо. Вот в одной из программ я тоже рассказывала. Прокатилась за время отдыха раз 5, и все отлично было. Но в 22-м году мы отдыхали, того инструктора не было, но фирма та же, а уже другой инструктор, Женя, очень испугался, что слепая, попёрлась и хочет прокатиться, как бы думал избавиться. Приходите завтра, приходите через день, конечно, лучше не приходите вообще. Вот. Но в итоге, когда уже оплатили, и деваться ему некуда стало, да, повез. То есть я за рулем, инструктор мне говорит, изначально, как бы, когда садимся на гидроцикл, да, он с берега это вывозит на более-менее глубокое место. А дальше я ему объяснила, что вот как мы до этого действовали, да, что, то есть давайте команды куда, право-влево, там, газуй, не газуй, и все будет нормально. Вот, ну, как бы он вроде понял, мы поехали, вроде все ничего. Потом я его кликаю, он не отзывается, и у меня паника. Я, видимо, я из-за этой паники, я слишком вправо накренила гидроцикл, сама не заметила, как я оказываюсь в водичке, уже это сам болтаюсь, продаю, ну, естественно, одет жилет на мне, болтаюсь вертикально, ну, даже испугаться не успела. А он, слышу, так отъезжает гидроцикл. Думаю, нормально, он меня оставить решил, что ли, здесь. Везти не хотел. А он говорит, с другой стороны подъеду, тебя заберу. Так ладно, он подъехал, но ну, я такая далеко не худая, и затащить меня в

0: на гидроцикл. Это было гораздо хуже уже, чем на берегу мне сесть. В этом году снова еду в Анапу. Надеюсь, что прокачусь снова на гидроцикле.
1: Ну, чтобы не вылететь с гидроцикла, могу тебе подсказать несколько фишек таких. Ты на нем должна сидеть, как на лошади. Ты его чувствовать должна. Ты в такт волнам должна подпрыгивать. Ты не ловить должна волну задницей на этом гидроцикле. А ты, когда волна, ты подпрыгивать ногами должна себя корпус выталкивать. То есть в такт волнам. Вот. И ты всегда должна быть вот в таком... Ну, не плюхнулась задницей на сиденье и сидишь просто. Ты должна руль держать четко в руках и ногами себя страховать как бы насчет вот этого. Ну и чувствуй ветер. Ты же на ветер идешь, у тебя волна получается тебе в лоб, в нос. Вот эту волну, получается, носом режешь. А если ты чуть-чуть отклонение, дифферент дала, там, ну, градусов там 40-45, у тебя получается волна боковая. Вот при боковой волне ты можешь улететь. Поэтому лови волну всегда носом. Либо ее режь чуть-чуть вдоль, вот так волну поймала, и на волне едешь. Тогда ты никогда не вылетишь с гидроцикла. Ну, это чувствовать просто надо. Ну, я катался на гидроцикле, я Ямаху 180 лошадей, я ее разгонял до 137 километров по воде. Выжимал из нее вообще все, что можно было. Но я инструктора потерял, то есть я заложил вираж, у меня инструктор улетел с гидроцикла. Но там чека предохранительная на двигателе стоит, и когда инструктор вылетает, эта чека цепь зажигания прерывает, и мотор глохнет. Ну, я слышу, он плюх-плюх-плюх, я дугу сделал, к нему подплыл, он обратно залез. Нифига ты, говорит, вообще. Я говорю, ну да. То есть это мы как раз в Геленджике были.
0: Ездили. А реакция инструктора нормальная была, что слепой человек хочет прокатиться? То есть...
1: Ну, абсолютно. Я ему просто говорю, я руки на руле, ты мне на локте, говорю, ну, пальцами. Ну, мне же не говорить, куда, лево, право. Ты, говорю, мне просто ложишь пальцы на локте. Ну, чуть раз-раз подрулил. Своими руками он подруливает меня. То есть он толкнул меня, раз, я оп. Оп, все, я буйки сам выхожу, сам из этой всей линии. Ну все, буйки вышли, что там, голов нет на горизонте? Он нету. Ну все, я уже полный газ гидрику даю, и все, и поперли куролесить.
0: Понятно. Вот такие впечатления, да, в воздухе. Главное, чтобы все закончилось хорошо и чтобы, в общем-то, приключений было как можно меньше. Ну, если бы они и были, но более-менее кончались неплачевно, а все-таки как-то заканчивалось все более-менее хорошо, без травм, скажем так. Для тех, кто ту программу, может быть, о рыбалке не слышал, и для тех, кто, ну, ослеп, может быть, недавно, но до этого активно жил, то есть коротко, как ловить, на что ловить?
1: Нету методов. Как я могу сказать, какие методы? Потому что на каждом водоеме свои методы. То есть морская рыбалка – одни методы, речная рыбалка – другие методы, прудовая рыбалка – другие методы, озерная рыбалка – другие методы.
0: Все-таки ты с морской рыбалкой дело имеешь, поэтому...
1: Ну, в принципе, ловля на спиннинг, опять же таки, можешь ловить в отвес. То есть груз там у тебя большой, ну, грамм 50, допустим. У тебя привязан самодур, это 10 крючков, блестящих там бусинки, то есть ловишь ставриду. Глубина от 15 до 50 метров варьируется. Если ловишь карася, уже другую оснастку вешаешь. То есть берешь ультралайт спиннинг, ну, буллер цепляешь маленький. Туда офсетный крючок подцепляешь, как бы. Вот. Либо тирольская палочка идет, отводной поводок. Там рифы, ну, грузик 5 граммов может быть. Ультралайтом ты его можешь там 10, чтобы ты его мог забросить и наживку протаскивать. Это что такое тирольская палочка? Это такая палочка где-то сантиметров 10. На одном конце груз идет и пошла пластмасска запаянная. На другом конце петля идет, куда цеплять. И внутри тирольской палочки вот этот вот воздух. И груз он всегда стоит. Ну и подрывается он легче за счет того, что у него воздух в трубке. Ну и ты когда делаешь потяжку, твичинг это называется, ты делаешь когда, то грузик выпрыгивает из этих. Мало шансов, что, допустим, если пулю цепляешь, у нее больше шансов застрять в рифах, там, в водорослях. А тирольская палочка, она выпрыгивает. Такие вот способы.
0: Ну, я думаю, если вдруг будет вопрос, если у человека, который недавно слеп, и вопросы будут, я думаю, что контакты можно будет передать и связаться.
1: Если... Ну, я думаю, если слепой человек пойдет рыбачить на море, он пойдет не один рыбачить, правильно?
0: Не, ну да, да, конечно, да.
1: Он пойдет со зрячим рыбаком, и этот зрячий рыбак ему все настроит, все сделает, может, даже и закинет. А ему останется только намотать катушку, ну, если он чайник полный. То есть, а потом он уже начнет, если ему интересно, уже узлы вязать, там, снаряжать спиннинг, там, леску продеть правильно. Так такое вот все. Ну, да, это да. Все надо делать, это не на рыбалке. Этим надо тренироваться, да, когда зима, рыбалки нет. Вязать эти крючки, там, узлы, там, вот. Ну, все равно, допустим, вот я, уже опыта у меня фиг знает сколько, а где-то маленькая петля, где-то там, что, я могу, блин, долбаться полчаса, вот эта леска, продеваешь, там, языком это трогаешь, это все, зрячий взял, чик, и продел. Я могу возиться с этим долго, вот, а он, ну, да мне проще, слушай, ну-ка, в день быстро, там, он раз вдел, все, ага, все, я дальше уже сам. То есть, как бы, понимаешь, ну, без глаз мы проигрываем в любом случае. То есть, дольше ты все делаешь. Тем более, если вот эти вот тоненькие, сейчас вот эти супермодные вот эти спиннинги, там, леска 0,16, 0,18, она такая волосинка, где-то куда-то надо ее продеть, там, ну, блин, это уже геморрой. Проще зрячему дал, он тебе быстренько раз-раз сделал, и все.
0: С рыбалкой понятно. Рыбалкой занимаешься ты уже давно, уже опыт у тебя серьезный, а горы как появились в твоей жизни?
1: Да в горы я тоже давно хожу. Я как в Туапсе приехал, так и палатки там, все. Нет, ну серьезно в горы. Я попал в такой поход на Фиш, Таштен, ну это Лаганаки. Фиш – это обратная сторона сочинского курорта, да? Дикая сторона, со стороны Майкопа заезжаешь, там партизанские поляны, ну откуда мы восхождение совершали. То есть высота 2800 уже, а когда здесь, допустим, возле моря там 30 градусов, ночью там 20, а там в горах до плюс 2, может быть, ночью на такой высоте. Уже луга идут такие, ну, альпика это называется, когда трава такая вот густая, и она там выше 30 сантиметров. Ну, там растения другие, там деревьев уже нет. Там с дровами вообще проблема на такой высоте. То есть берешь с собой газ в баллончиках горелки, ну, чтобы приготовить там, кушать, чай скипятить. Ну, пьешь из любой лужи. Уже ледники, уже таяние, вот это все. Вот и воду пьешь, она такая вкусная. Особенно вот идет жара. А пить-то много нельзя. Если ты много выпьешь, то ты уже просто, ну, не сможешь идти. Вот, выпьешь, и мне вода потом снится, блин, долго, как я ее пью. Потихоньку цедишь ее там, ну, грамм 50 я так раз по рту погнял, проглотил. Потом опять, ну, в общем, потихонечку пьешь, не напиваешься. Вот, ну а как пришел к этому всему? Ну, как? Ну, все ходят, бардовские вот эти фестивали, тусовки. Ну, я еще на гитаре играю, пою. Вот, в бардовских этих фестивалях участие принимаем. Даже уже и сами, бывает, организовываем, принимаем участие. Ну, у меня аппаратура, я, бывает, организовываю фестиваль, снабжаю его аппаратурой, привожу. Вот, и мы генератором ее запитываем, и у нас проходит фестиваль в мою аппаратуру. Собственно, оттуда и появляются знакомые. Но знакомые – это знакомые. Хорошо, когда, как говорится, фестиваль, там, пьянство, там, все дела. О, братан, там, все дела, да-да, все, пойдем, возьмем. А потом про тебя просто забывают. Ну, ты ж обуза, все равно ты не видишь. То есть очень трудно себе найти, кто тебя возьмет. Потому что никто, во-первых, не хочет брать ответственность. Надо быть и спортивным, подготовленным, уметь делать все. Ну, и палатку поставить быстро, там, и рюкзак сложить, снарядить, как бы. И, в общем, мы тормозим, грубо. Незрячие, мы реально тормозим, то есть мы идем, ну, медленнее. Если, допустим, девочка 55 килограмм, 60, и у нее снаряжение там, ну, 15-17 килограмм, она взлетает на эту гору. А, допустим, я, у меня рост 1,70 м, там 1,68 м, вот, и я вешу 88-90, плюс у меня 17-20 килограмм снаряги. И я за этой девочкой хрен успеваю, потому что я... Ну, раньше занимался пауэрлифтингом, а эта сила такая взрывная, то есть мышцы перестроены на взрывную силу. Я приседал, у меня был самый такой рекордный вес, это 180 присед у меня был со штангой. И мышцы просто, ляжки начинают резать до такой степени, что ты просто падаешь на жопу. Ноги кверху поднимаешь и начинаешь вот это вот трясти, вибрацию делать. И думаешь, девочка, блин, ну сучка крашеная, блин, елки-палки. Ну, по самолюбию бьет просто.
0: Что девочка опередила такая?
1: Девочка отскакала тебя, блин, как я не знаю. Да, просто вот, ну, реально. Ну, просто девочка, она, допустим, обычная, даже не спортивная. Во-первых, она зрячая, она камни видит раз-раз-раз. Во-вторых, у нее вес. Какой у нее вес, да? И плюс она не занималась вот этой вот. Вот, и с тех пор вот я начал заниматься, ну как заниматься, опять же таки, нужно бегать, сбросить вес. Беговая дорожка — это все равно не то. Нужно бегать по стадиону, это хорошо, а еще желательно по пересеченной местности. Вот, а для этого нужен лидер. А с лидером у нас, как всегда, проблема.
0: Волонтера для этой цели найти трудно.
1: Может быть, в больших городах это еще как-то возможно, да? А в маленьких... Ну, я бегал, у меня был опыт с ребятами, да? Но либо ребята меня не вывозят, либо ребятам это нафиг не надо. Ну, которые вот бегают реально, которые хорошо бегают. Я с простым человеком, допустим, который не тренированный, да, он меня не вывозит. Я как бы физически сильнее, выносливее его. Вот, а со спортсменами, с бегунами, ну, я уже как бы получаюсь для них, ну, обуза, со мной неинтересно. А именно вот найти такого, чтобы был примерно на уровне, там, лидер должен быть сильнее. То есть лидер, он тебя ведет за веревочку, то есть ты на веревочке 30 сантиметров, плечо к плечу. Потому что поначалу бегали, у меня был лидер хороший, я его пускал на 1.5 метра вперед. Но это как бы недопустимо по правилам. И получилось так, что мы бежали по трассе, и у меня соскакивает левая стопа на бровку. Я наступаю, и у меня стопа супинирует. Хорошо, что я тоже когда-то занимался голболом достаточно серьезно. Вот, и я просто сделал кувырок через левое плечо, через спину и на живот, погасил инерцию. У меня ни одной царапины, но зато растяжение голеностопного сустава. Не вывих, а растяжение. Я его растянул, травмировал, потом восстанавливался долго и нудно. Хорошо, что массажист еще тоже, я с тонкости знаю, как это все делать. Плюс еще пацаны подсказали. У нас есть группа массажистов в WhatsApp. Алексей Матросов заведует этой группой. Много мне там советов подавали, как восстанавливать после травм. Прям я благодарен ребятам. Советы были такие дельные, достойные.
0: А группа — это именно незрячие массажисты?
1: Это группа, кто заканчивал Кисловодский медицинский
0: колледж. Понятно, то есть наши все, ага.
1: Ну, понятно, что разных годов.
0: Да.
1: Но такое вот сообщество есть. То есть мы передаем там пациентов, ну, бывает, люди приезжают на курорты там и ищут, допустим, кто там, что там. Ну, специфика незрячего массажиста, она, я вам хочу сказать, отличается от зрячего. Ну, и Кисловодская школа, она, конечно, сильная школа, довольно-таки сильная. Поэтому хорошие у нас массажисты, классная у нас база.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Гладких из Туапсе.
2: Что нужно для того, чтобы пойти в горы? Да? Начнем с того. Во-первых, одного желания мало.
1: Маловато будет.
2: Да, будет очень мало. Если это приходится делать на периферии, где этого нету, ничего не организовано. Понятно, Питер, Москва, там у них вот есть Ваня Ерхов, да?
1: Ну
2: вот
1: да, блогер незрячий, это да.
2: Да, он там с пацанами, с тренерами, с какими-то там у него друзья или что. Они на машине, ну и он там выбивает деньги, там спонсорство, блогерство, вот это все, да, их и спонсирует, угу. Можно сказать, на руках заносят на эти горы, как бы, да, тут и лидер у него есть, и бегать ему есть с кем, как бы, и машина под задницей, взяли, поехали, куда надо. И плюс еще бабки им дают на это дело. А когда ты один, ну, как говорят, один в поле не воин, ну, оказывается, воин еще и какой. Да когда у тебя есть целеустремленность, плюс ты еще должен хорошо ориентироваться, ходить с тростью, ты должен ориентироваться как? Ты должен приехать в абсолютно незнакомый город, и тебя это должно не пугать, из пункта А в пункт В, Г, Д, Е, там, и Я приехать, да? То есть тебя не должно это пугать. То есть ты не должен бояться пространства. Это первое. Ну, второе, материальная независимость должна быть. То есть ты должен работать, у тебя должны быть деньги на все эти развлекушки, потому что это все стоит недешево. Надо приобрести снаряжение, надо купить хорошую трекинговую обувь, кроссовки, надо купить хороший спальник, надо купить классную палатку, чтобы она была и легкая, и прочная, держала влагу. Надо купить хороший рюкзак, надо купить два комплекта термобелья, один активный комплект, другой пассивный. Каремат тоже должен быть хороший.
1: Что должен быть?
2: Каремат, ну коврик туристический. Ты же должна где-то спать. Ставишь палатку, раскидываешь коврик, ты залазишь в спальный мешок. Еще должен быть плащ, пончо он называется. То есть как бы ты должна накрываться им полностью сверху, с рюкзаком. Вот ты просто как палатку. Ну, допустим, тебе надо идти, а идет дождь. А сидеть вариантов нету, то есть тебе надо идти. Да ты накидываешь это пончо сверху на все, на рюкзак, и идешь. Ну, одежда уже, форма одежды, ну, уже чего хочешь, то и, как говорится. Я, допустим, когда идешь, одеваешь активное термобелье, ну, и шортики какие-нибудь там, и футболочку. Или маск-халат, вот я люблю, ну, камуфляжная одежда. Она не так пачкается, если испачкалась, она не так видно. Если надо постирать, ты ее бы постирал, и он быстро сохнет. И костюм, еще берешь мембранные брюки, там мембранная куртка, ну, если вдруг что-то похолодало, ну, и пуховочка, пуховичок такой должен быть, то есть, чтобы вдруг там. Да, и по технике безопасности в снаряжении обязательно должна присутствовать аптечка, отдельная такая сумочка, она должна находиться где-нибудь сверху, мало ли что случится. Ну, аптечка по стандарту, то есть перевязочные материалы, там перекись, йод, ну и ну что, индивидуальные там таблетки какие-нибудь, спазмолитики там, обезболивающие. Вот, ну, по своим, как говорится, потребностям, там, может, капли глазные, может, мазь какая-нибудь там от опрелости, там, допустим, или глазные капли там. Аптечку можно фаршировать по максимуму, потому что это техника безопасности. Оно может и не пригодиться, но пусть лучше оно будет. Лучше взять меньше еды, но нафаршировать аптечку.
1: По поводу еды, какие-то есть особенности?
2: По поводу еды отдельная тема. То есть тебе нужно сначала найти, с кем идти в горы. Как правило, ты находишь, кто ведет группу за деньги. Это походы коммерческие. То есть вот я ходил в Крым, это коммерческий был поход, но я не знаю, как он меня взял, я не знаю человека вообще, и он меня не знает. Он вообще первый раз сталкивается с незрячим. Вот, и мне нужно его
1: убедить все-таки взять.
2: Сфокусировать на том, как, что, то есть это должен быть, ну, толковый такой инструктор, внимательный. Вот, он меня взял, потому что мы ходили в Крым в мае в том году, ну, и в связи с нашей вот этой СВО люди не поехали, побоялись. Ну и самолеты отменили, как бы. Ну а мы тут как бы поближе. Мы просто взяли на поездах, поприезжали. Вот и нас было 3 человека. Вот и мы сделали хороший поход. Четырдак, восхождение было на верхнюю плато Четырдак. И вышли мы в поселок Рыбачий.
1: А 3 человека, то есть ты один был незрячий?
2: Да, везде, конечно. Я был один незрячий. Это был коммерческий поход. То есть я платил деньги инструктору за то, что он меня водил. А инструктор уже собирает еду. То есть он делает развесовку, сколько ты съедаешь в день. Все эти кашки, все эти шоколадки, там, курага, там, орешки, там, сало, паштеты. То есть он меню составляет на неделю. Еда у тебя получается там пакет, грубо говоря, ну килограмма 4 еды. Ты приезжаешь, он тебе дает пакет. И это значит, ты отдаешь деньги за то, что он собирал, покупал этот пакет, и отдаешь ему деньги за то, что он тебя водит. Ну, сейчас это модно, коммерческие вот эти все походы.
1: Получается, в этом походе был ты, инструктор, и еще один человек, который
2: и просто... Один. Да. Да, то есть было вот так вот. Он говорит, если бы было больше людей, то я бы тебя не взял, потому что на меня нужно много внимания. Ну, если бы я, допустим, у меня был бы сопровождающий, допустим, дружбан мой, да, там, или девчонка какая-нибудь зрячая, без проблем, да. Вот у меня есть девчонка зрячая, с кем я иногда хожу в горы. Она меня водит классно, но она знает, как что. То есть все равно, как бы, без глаз в горах делать нечего, вот честно скажу. Тебе все равно должны там куда-то реально там, да, блин, в туалет сходить, и то уже элементарно, куда ты пойдешь? Тебе, ну, надо все время водить, потому что там можешь улететь, там трость, это не трость, это уже да, это уже горы, там куда-то запнулся, то еще что-то, ну нереально. То есть у тебя все время должно быть сопровождение, как бы ты там не ориентировался. Супер-пупер, а тут уже вот. Как
1: вот бы. По поводу Крыма, вот подробнее расскажи про этот поход.
2: Поход
1: длился... Длился неделю, так?
2: Ну да, поход длился 6 дней. Я приехал в Севастополь, там я потусил, погулял чуть-чуть. У меня там есть знакомые, может, ее все знают, Оксана Серединская, она тоже массажистка. Она сейчас там живет в Севастополе. И мы, значит, с ее мужем, и она, мы там гуляли, тусили по Севастополю. Потом я, значит, поехал в Симферополь, встретился с ребятами, вот, и мы поехали. Я уж не помню, откуда мы сделали восхождение, как называется, от село. Но первая наша плата, это была Четырдак. Верхняя плата Четырдак. Мы там делали первую ночевку, лазили по этим, по пещерам азирские там, или какие-то пещеры, по-моему, азирские. У меня даже фильмы есть, я вот делал фильмы, у меня есть это, видеофильмы, как мы там лазили. Но первая часть, как мы гуляли по Севастополю, она загрузилась у меня на страничку ВКонтакте. А вторую почему-то большие файлы не стала грузить в ВК. И, в общем, я не знаю, если вдруг кому интересно, то можно как-то поделиться всем этим делом, всем этим. И на Яндекс.Диск там тоже, он весит много, платная какая-то там что-то тема. В общем, все стало гораздо сложнее. Раньше было проще вылить большую информацию. Ну и вот шестидневный поход у нас был. Хорошо, мы так весело ходили. Илюха, инструктор, у меня впереди. Я на веревочке у него. Это когда в гору. Кстати, спускаться гораздо сложнее, чем подниматься. Как ни казалось бы, да? Но спускаться, колени вылетают. Я кувыркался там с рюкзаком, летал там. Ну вот буквально там ствол мокрый. Ты такой, ух, одна нога у тебя пошла по стволу. И ты, короче, делаешь такой кульбит с рюкзаком. А тут обрыв. Ну, в общем, я несколько раз нормально так улетал. Хорошо. Но, опять же таки, моя физическая подготовка. Хорошо, что я вот спортивный все время образ жизни у меня такой. Это спасает, конечно, когда ты подготовленный. Ну, не мастер спорта там чего-то, но все равно как бы занимаешься там физкультурой и как бы достаточно в хорошей физической форме. Вот, поэтому как бы это спасает. Так что, если вы идете в горы, вы не зрячий, вы должны быть спортивным, подготовленным, растянутым. Если вы падаете, то вы падать уметь должны, чтобы вы не, ну, группировались в воздухе уже. То есть не на земле группировались, а в воздухе, до того, как упали. Это очень важно для походов, для таких. Ну, это уже походы такие серьезные, потому что в день 20 километров, плюс еще перепады. Ну, в Крыму низкие перепады, там 1500. Ну, набираем 600 и до 1500. Потом опять скидываем там до 500. Ну, ночевку делаем внизу. Опять же таки, проводник знает, где эти места ночевок. Там кострище, там родник. там вода, все у него это в навигаторе прописано, маршрут. Просто так не идешь. Ну, то есть человек знает, куда он идет, где вода, где дрова, где кострище там, где помыться, где лагерь поставить. Ну и, естественно, он знает. Он как экскурсовод, он травит байки, рассказывает всю дорогу про то, про сё, как бы. Но у нас Илюха был так не очень многословен. Ну, девчонок не было. Были бы девчонки, он бы был многословен. Когда девчонок нету, ну что ему перед нами-то павлином там распускаться? Вот, были бы девчонки, была бы ситуация другая. Ну, а так мы поугарали, чисто мужская такая компашка у нас, классно. Ну, и для них опыт. Ну, и для меня опыт, потому что я, ну, как взять, вот решиться совершенно с незнакомыми людьми куда-то вообще пойти.
1: Ну, да, это риск, конечно.
2: Да, это риск. Определенный риск, да. И ты должен как бы быть готов. Ну, мало ли что может произойти вообще. Может, не понравится, как, ну, там, пошутили там над тобой. То есть, как бы, ну, то есть, ты должен быть достаточно...
1: Если человек обидчивый, да, обижается на каждую ерунду, то вот...
2: Да, то лучше... Да, если ты, да, да. Если ты обидчивый, да. Ну, климат в туристической группе, соответственно, должен поддерживать, ну, командир, кто ведет, да, и могут быть случаи всякие, там, кто-то начинает, о, я туда не пойду, там, я там останусь, все, это не обсуждается, потому что тебя ведут, уже все, никаких там, ну, либо посоветовались, там, либо, ну, никаких вот этих вот капризов, там, ой, я нести вот это не буду, помогите, я девочка, там, или, ой, я там еще что-то, мне надо вот это, ну, как-то тоже перекладывать. Потому что там каждый грамм, каждый сантиметр, все учитывается. Потому что идти много, подъемы, восхождение. Ну, рюкзак легчает с каждым днем, потому что мы же поглощаем еду. Уже все как бы легче. Обувь должна быть хорошая, чтобы не натерла ни ноги. Желательно обувь покупать. Ну, купили перед походом, и вы должны ее разносить где-нибудь, там, побегать, попрыгать, походить в ней, а потом идти в горы. Нельзя ходить в обуви с нуля. То есть она должна сесть по ноге. И должна быть она немножко просторная, чтобы пододеть еще термоносок, ну, два носка. То есть она должна влазить, два носка обувь должна быть хорошая, трекинговая. Ну, кроссовки, в принципе, можно в пределах от 7 и до 30 тысяч кроссовки. Вот представь, это на снарягу сколько надо денег потратить. Плюс надо потратить деньги на дорогу, на билеты. Ну, снарягу покупаешь, это как бы ты ее покупаешь надолго. Она достаточно долго служит, если брендовские вещи. То есть это не одноразовая, да. Ну, либо на прокат брать. Ну, лучше, когда свое. Когда свое.
1: Ты покупаешь свое?
2: Ну, конечно, у меня все свое, абсолютно. Я не люблю брать в прокат вещи. У меня хорошая профессия, я зарабатываю, как бы, поэтому я могу себе позволить. У меня все брендовские вещи, все у меня свое, короче, вся снаряга. Она притертая, она уже мной, как говорится, испытанная, я уже за нее уверен. Плюс билеты, дорога, плюс на питание, плюс инструктору. В общем, вылетает в кругленькую сумму. То есть это уже, так скажем, не ВОСовская система, где...
1: Ну, понятно, где все платили, привезли,
2: да,
1: увезли.
2: Да, где привезли, увезли, жопу потерли, там, как говорится, все. Вот, и тут уже приходится быть как все, как обычный человек полноценный. Все должно быть у тебя не хуже, чем у других.
1: А примерно, вот если говорить о стоимости вот такого похода, примерно в какую сумму это может обойтись?
2: Сам поход?
1: Ну, все в целом. Вот.
2: Но все в целом, я же не могу сказать, допустим.
1: Нет, ну, хорошо,
2: допустим, откуда вы будете ехать в Крым, да? То есть я могу сказать, сколько вот сейчас, на данный момент, вот 20 тысяч надо отдать инструктору. Плюс на еду где-то уходит, ну, рубля 4. Ну, грубо 25 нужно слить инструктору за вот этот вот поход. То есть оно вам надо? Вот это лазить по горам, бить ноги, выворачивать...
1: Нет, вот палец. Хорошо, оно вам надо, да.
2: Еще за это платить.
1: Ну вот я к этому хотела передать. Я думаю, что какой-нибудь слушатель, да, слепой сидит на диване, слушает, вот, зачем это надо? Слепому в горы зачем? Да, вот я не попрусь подумать, да? Мне это не надо. Вот зачем? Вот для тебя это что? Что тебе это дает? Вот насколько это...
2: Ну, во-первых, физуха. То есть ты там выкладываешься, ты там работаешь. Ну, как... Если б видел, был бы в армии, честно. В армии где-нибудь точно на СВО или еще что-то. Потому что мне это все нравится. Мне это как бы все прикалывает. Все эти походы, лазание, спорт. Там, либо каким-нибудь егерем там, или не знаю. Ну, в общем, это надо любить все это дело. Просто зрение ограничивает, реально. Вот. А как бы физуха, да, раз. ощущение, ну, ребята, ты настолько перезагружаешься. Я потом пациентам такую энергетику вливаю, они приходят ко мне на процедуру, я вот поход схожу, с меня энергия просто прет. Мне работать как бы интересно. И вот понимаете, вот ты на 3-4 день в горах, вот такое ощущение, как будто ты видеть начинаешь. И когда вот место хорошее, чистое место, ну, где вот не бухают, где не курят, именно природа, да, вот прям чувствовать начинаешь, что вот ты ложишься, и как будто под тобой вот такой воздух вот гуляет, вот как ты вот в газировку в какую-то голубого цвета вода, и газировка такая вот, ты представляешь, она пузырится, и тебя аж поднимать начинает, ну, такое вот ощущение какое-то, вот когда глаза закрываешь, ну, блин, я не знаю, но это ощущение, ну, просто непередаваемое. Это такой кайф, вот, когда ты сливаешься с природой, это реально кайф просто. Особенно, когда ты попадаешь в какое-нибудь место, где мало ходят, ну, где такие девственные места, ну, их же сейчас все меньше и меньше. Вот, и когда ты попадаешь, когда там никого нету, когда ты голый можешь в речке скупаться, там, и тут же из нее попить воды, без всяких там кипячений, там, таблеток, там, ну, блин, это кайф. Это просто кайф.
1: Здорово, конечно, да. Расходы все, готовка долго, все это оправдывает. Ты чувствуешь, что все это было не зря.
2: Ну, для меня лично, поехать в крутой отель и оставить там 100 тысяч, допустим, за путевку, ну, для меня это абсурд. Ну, для кого-то абсурд, допустим, пойти в горы. Да ты что, блин, нафиг, я лучше пойду в отель, буду проходить процедуры там, плавать в бассейне, у меня там биде в номере будет там и все дела, да. Ну, для меня это абсурд. 2 недели в отеле потратить там 100-150 тысяч или поехать в Турцию куда-то, в этот курорт, где эти бассейны. Ну, для меня это абсурд, вот реально. То есть я ни за что, даже если мне предложат бесплатно поехать в отель и пойти по какому-нибудь экстремальному маршруту, и меня будет вести сопровождающий, и я отдам там 50 тысяч, я выберу второй вариант.
1: Понятно. Инструктор описывал, да, то, что проходили, вот, да, тут какое-то представление, да, ну, пещеры эти, тоже, наверное, своеобразное ощущение было, да, когда вы находились в этих пещерах?
2: Пещеры, там был, во-первых, экскурсовод был в этих пещерах, то есть, так скажем, пещерный человек, пещерный экскурсовод, который там работает на пещере.
1: Ага, именно в пещере.
2: Это был человек с спелеологическим образованием, вот, конечно, он все знает про пещеры, про слои, про эти сталактиты, сталагмиты, но их можно было потрогать, пощелкать по ним, побумкать там, ну, то есть, как бы, все там, ну, интересно. Как бы пещеры, да, тоже можно, ну, не зря, чем там то голову наклонить, там, то стены потрогать, там. Все это как бы интересно. Поэтому классно.
1: А в этом году планируете что-то подобное?
2: Я готов и морально, и физически, хоть куда. Вот ищу себе, как говорится, я вот это заряжаю, ну что, кто, кого, куда. Вот тут у меня ребята в отпуск должны пойти. Вроде как хотим на Джилусу пойти, это северная сторона Эльбруса. Хотим туда. Ну, у меня нету планов на Эльбрус подняться. Ну, что там, снег вот этот вот. Ну, мне главное вот это вот слияние с природой, как бы. А покорять Эльбрус и там, ну, вокруг Эльбруса полазить, там, на немецкий аэродром на этот сходить. Там эти каменные грибы, там, источники разные, всякие, нарзаны вот эти вот. Вот в них покупаться, воду попить. То есть, как бы, ну, пожить в горах там недельки-две. Я вот с удовольствием бы просто. Вот, кто хочет. Вот, у меня тут есть как бы знакомые инструктора. Если вдруг собрать группу какую-нибудь, там, ну, кто захочет, можем кого-нибудь из инструкторов напрячь, нанять и пойти. То есть, если кто хочет. Но, опять же таки, я обращался к спортсменам, к московским, ну, там, по голболу. Вот я им предлагал, говорю, что вы хотите? Они, о, да, это же надо платить. То есть, все, они же привыкли ездить на соревнования, они же деньги ни за что ж не платят. О, это ж надо платить, это ж из своего кармана. Не-не-не, мы никуда не пойдем. То есть все, у людей уже барьер. То есть он не хочет платить из своего кармана. Все, это
1: то есть убирается все, что халява, она да, человек да, не да, привыкает.
2: Да. Люди разбалованные вот в плане вот этого. То есть, чтобы я потратил на отдых, ну, его воспитывали с мальства, их везде там возили, спонсировали им там это все. А тут надо ж как это, из своего кармана все это платить, доставать. Вот, как бы так. Ну, у меня сейчас руки развязаны, я уволился с санатория уже год, даже больше, вот уже второй год пошел, как я не работаю в санатории. В Газпромовском я работал в санатории Ямал, это Небук, поселок. И поэтому я смогу теперь ставить график себе. Пациенты у меня приходят домой, потом я могу куда-нибудь поехать.

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях
1: Михаил Галких из Туапсе. А вот по поводу фестивалей, ведь про фестивали мы вот затронули тем фестивалей, да, и вот не ушли. Что за фестивали? Ты их проводишь или кто-то проводит, как это все?
2: Как правило, фестивали у нас вот проводят, ну вот в Радужном, допустим, у нас вот Лермонтова. Вот, у нас организовывают, там аппаратуру привозят, сцену ставят. Мы принимаем только там участие. Я организовываю, у меня вот где катер стоит, лодка. Ну вот, я привожу свои колонки, мы играем на пляже концерты. Ну, я кого-нибудь там зову, приглашаю из музыкантов. Ну, допустим, какого-нибудь гитариста. Вот, я сам на гитаре играю. Группы нету, но как бы сольную свою программу мы прогоняем. Ну, часа на 3-4 у нас концерт получается. Плюс, если где-то нужно, вот мы организовывали фестиваль под Лаганаками, Хамышский поселок, там на речке, на Белой. Вот у нас там есть один деятель, майор в отставке ВВС Игорь Жарко. А он вообще как бы занимается, он поет по кафешкам, по гостиницам. И у него там своя там группа небольшая, там у него жена гитарист, он гитарист, а к ним уже там присоединяются. Ну, я привозил туда свою аппаратуру. Был генератор малой мощности, и мы ее благополучно спалили. Я сказал, все, ребята, аппаратуру я больше возить не буду. Потому восстанавливал я ее потом сам. Вот, ну, сейчас вроде Игорь купил хороший, мощный генератор, но все равно аппаратуру я уже не вожу. Я ее возил несколько раз, мы в «Горячем ключе» организовывали фестиваль под «Горячим ключом», инженерная щель. А у них аппаратура была хуже. Я привез свою турбосаунды Milan 15M колонки. Киловаттные они, активные. Ну и они чистенькие, звук такой прозрачный. У нас и толпа пришла, мы там как начали на бардовском фестивале, и рок там пошел, и разбам. Все, в общем, не а тебе, вы че, вы там не по теме. Вот, так смотри, говорю, зато у нас весело. Смотри, как люди веселятся. Говорю, зачем нам тема? Нам, чтобы душа развернулась. Аккордеон пошел там уже, и все. Ваня там Слесарев, он вообще виртуоз, он консерваторию заканчивал. Он одной рукой на аккордеоне, другой на синтезаторе. Блин, там вообще зашибок просто. Он настолько играет виртуозно, что и саксофон у нас там. Ну, классно. То есть фестивали проводятся у нас. Вот в августе планируется фестиваль. Вот Игорь будет в Хамышках собирать.
1: Ну что ж, еще к концу программы хотелось спросить такую вещь. Да? Отдых без шашлыка, как бы он тоже не отдых. Вот как-то мы давно общались, ты говорил, что умеешь вслепую готовить шашлык. Вот, может, тоже поделишься таким секретом. Как это возможно делать и что для этого нужно? И, в принципе, доступно это для нас, ну, в принципе, для слепого человека? Или...
2: Ну, что для этого нужно? Ну, для этого нужен костер. Можно сделать доступно. Просто нужно правильно построить мангал для начала. Ну, если ты на шампурах делаешь, вымерить стенки мангала под шампура. Желательно делать мангал такой, подковой, как бы, из камней выкладываешь. Высоту репетируешь, примерно высоту выставляешь, какая там, чтобы была от земли. Ну и все, костер разводишь, угли прогорают, ну уже сантиметров там 30, чтобы от углей был, чтобы не летело туда ничего. Ну или 20, там в зависимости как жар, как что, там уже по ходу. Если ты два раза пожарил шашлык, то уже все, уже на третий раз ты уже будешь интуитивно знать, как примерно, что должно. Вот у тебя водичка должна быть. Ну и если кто-то с глазами, то вообще хорошо. Все равно как бы где-то огонь, там жир капнул, надо залить вовремя. Там. Все равно ну, не увидишь как бы. Можешь, конечно, все это пожарить, как бы, но лучше, конечно, когда у тебя кто-то зрячий. Ну, допустим, у меня вот, ну, люди не умеют, не жарили шашлык, да, вот, а я как бы знаю, как, что она, я говорю, так, смотри, там подрумянилась, там тут все, ага, да, все, уже раз перевернули, там уже все сделали. То есть уже под моим руководством все это происходит, короче. Ты уже знаешь эти тонкости. Ну, а без зрячего тоже жарил. Ну, без зрячего получается, честно скажу, хуже. Потому что контроль все равно должен, как говорится, ну, быть. То есть оно и чуть-чуть может и пригореть, чуть-чуть может, ну, прозевать не прозеваешь, ну, все равно, как бы, может получиться, может не получиться. Когда с глазами, то шашлык получится точно.
1: В общем, при желании все это реально, да? Главное, чтобы было такое желание, да, и как-то...
2: Ну, реально, конечно. То есть, как бы ты, когда зрячего нету, ты, допустим, переворачиваешь, ну, тебе, ты же не посмотришь, ну, ты уже трогаешь мясо там, или ты его ножом раз отрезал кусочек. То есть, все время надо пробовать. То есть, зрячий-то видит, как он подпекся, как он запекся, а ты его пробуешь. Либо руками ты уже смотришь, ну, по мясу, по консистенции определяешь, какое оно. Вот. Ну, в принципе, реально, пожалуй.
1: А маринуешь тоже сам мясо? Или покупаешь из РЗ?
2: Я только сам мариную мясо. Я не признаю покупной шашлык. Я мясо покупаю и сам мариную. Вот мариновать я бог в мариновке мяса.
1: Ну вот, может, тоже как-то поделишься. Может, какой-то свой рецепт шашлыка, фирменный шашлык. Твой рецепт шашлыка такой.
2: Ой, на самом деле много же рецептов и в кефире, и в минералке маринуют. Последний раз я мариновал позавчера. Я мариновал приправы, значит, специи. Аджика. Красная сухая аджика, зеленая сухая. Сухой чеснок. По 50 грамм стаканчики вот эти вот. Лук и помидоры. Вот, не солишь. Потому что когда мясо солишь, оно жесткое получается. Соль выступает, корочкой становится, ну, такое, ну, в общем, мясо не надо солить. Вот в этой аджике, в ней соли достаточно, плюс помидоры свою, как, то кислость, то сладость. Такой вот незамысловатый маринад. Ну и все, вымешиваешь, как обычно. Мешаешь, мешаешь, все это выдавливаешь. Получается сочная такая. Баранина вообще вот бомба просто в таком маринаде. А, еще обязательно растительного масла. В конце добавляешь растительного масла, чтобы он был такой поджаристый такой. В масле он, ну, прикольно получается.
1: Понятно. В общем, я думаю, что аппетит, наверное, многих слушателей уже разыгрался. Шашлыка захотелось, наверное, да? И захотелось активного отдыха.
2: Ну, вот, ну а что... потом можно его просто берешь тарелка большая такая какая-нибудь, да? Ты берешь лаваш, простилаешь, и туда высыпаешь этот шашлык горячий на лаваш. Лаваш пропитывается, сок с него стекает с шашлыка. Вот. А сверху можешь зеленушкой покрошить. Вот, можешь чуть-чуть еще присолить. И я делаю еще до этого. Короче, берешь помидоры, кинзу, укроп, петрушку, чеснок. Ну, подсаливаешь. Помидоры, чеснок, это все блендеришь. А кинзу, зелень мелко режешь. И еще добавляешь туда кетчупа. Лечо какой-нибудь добавляешь. Примерно там один к одному вот с этой смесью смешиваешь. И получается офигенная такая приправа к мясу. Очень вкусная замазочка.
1: Ну что ж, тогда будем подводить итоги, Михаил. Ну, в этом году тоже есть планы, да, тоже в горы, планов много.
2: Если я найду, как бы, с кем, то, конечно, я обязательно пойду. Я отменю всех пациентов, скажу, что я еду на учебу или еще куда-нибудь. Я пойду, обязательно куда-нибудь схожу и в горы. Ну вот этот Илья, который, он организовывает 6 походов в этом году. Идет он Ликийская тропа, это в Турции они там идут по этой тропе. Потом на Алтай он идет, потом опять в Крыму у него поход. Потом здесь у нас Сибай, Красная Поляна, по-моему, поход у него идет. Вот. Ну, в общем, не знаю я. Посмотрим. Я хочу туда, на Джилусу пойти. Ну, не знаю, получится у меня с моими ребятами пойти. Нет. Будем посмотреть.
1: Понятно. Что пожелаешь слушателям радио Рамсес?
2: Меньше слушайте радио.
1: Понятно. Выключайте интернет, да, идти куда-то, кстати.
2: Это активно прожить. Бросайте все эти цифровые технологии. Общайтесь вживую больше, да. Если не видите визуально, там, обнимайтесь, там, я не знаю, трогайте друг друга. Ну, в общем, потому что, ну, сейчас настолько вот эта вся цифровая фигня, что просто живого общения, ну, реально не хватает просто людям.
1: Ну, вот это, к сожалению, да.
2: Так что меньше слушайте радио.
1: Оригинальное пожелание такого у нас еще не было ни разу.
2: Да.
1: Ну вот, наверное, пришло время, да, все это заканчивать. Ну, и все-таки.
2: На этой оптимистической нотке, да, мы подведем.
1: Подведем итог, да.
2: Всем удачи на воде и на тропе. И, в общем, больше двигайтесь, больше общайтесь, больше коммуницируйте. Не замыкайтесь в том, что мы не зрячие, там и и не сидите дома. Ну, любую возможность нужно использовать для того, чтобы куда-то выехать, там, выбраться. Там. Потому что у нас это бывает, что ой, да куда я там, да что я там, да как я там. Не надо, короче, этого делать, себя загонять, в себя входить. Надо выходить из себя. Когда ушел в себя, говорит, не скажу, когда вернусь, да?
1: Да, надо как-то активно жизнь жить, да. И вот, на самом деле, нет, я вот в этом плане благодарна моим папе с мамой, потому что в этом году снова в Анапу. Ну, да, у нас комфортный отдых все-таки. У нас не экстремальный, но они у меня уже возрастные все-таки родители. Но все-таки отдых, все-таки море, все-таки пляж, все-таки не интернет, да, и не город, а море и пляж.
2: Да, вот. Да, да. Я-то живу на море, мне вот как бы, да, мне нужно уже другого. Хочет чего-то. Ну, море это уже кайф. Ну, я вот в этом году открыл купальный сезон в апреле. Вода 9 градусов была, я вот купался. Начал с 9 градусов. Сейчас уже вода 24.
1: Понятно. Так. В общем, живем активно, купаемся, плаваем, ходим в горы. В общем, главное, чтобы лето нам запомнилось, да, чтобы лето было ярким, запоминающимся.
2: Лето – это маленькая жизнь.
1: Да. Михаил, спасибо тебе за участие в программе, что ты нашел время, да, между активностями всеми, да, и поучаствовал, и мотивировал нас, зарядил такой энергией, да, на все лето оставшееся. Спасибо тебе большое. А программу подготовили и провели Павел Малышев и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите вторую, заключительную часть рассказа о культовой советской и российской рок-группе «Воскресенье».

Нашу программу открыла композиция Алексея Романова «Я ни разу за морем не был» с магнитоальбома «Воскресенье 2», записанного в 1981 году. Несмотря на успех первого магнитоальбома и активную концертную деятельность, обострение противоречий внутри «Воскресенья» привело к тому, что в сентябре 1980 года группу покинули Евгений Маргулис, Сергей Кавагоя и Алексей Макаревич. Алексей Романов остался в одиночестве. Некоторое время он числился в составе группы «Аракс» в качестве автора текстов. Телефонный звонок Константина Никольского вселил в Алексея Романова новые надежды. Послушаем концертный вариант песни Константина Никольского «Ночная птица». Солирует Андрей Сапунов. Запись 1982 года.

0: Автор песни Константин Никольский. Алексей Романов. Михаил Шевяков.
1: Андрей Сапунов.
2: Во второй состав группы «Воскресенье» вошли Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов и Михаил Шевяков. В этом составе группа активно гастролировала и записала альбом под названием «Воскресенье 2». Основа стиля «Воскресенье» – это философские тексты, проникновенное исполнение и узнаваемое акустическое звучание. Второй состав группы «Воскресенье» считается золотым. Его можно охарактеризовать как самый интересный, но и самый противоречивый. В группе было два явных лидера – Алексей Романов и Константин Никольский. В конечном итоге два капитана не смогли поделить один корабль, и судно под названием «Воскресенье» неминуемо пошло ко дну. Вот еще одна концертная запись «Воскресенье» 1982 года. Композиция Константина Никольского называется «Я сам из тех». Солирует Андрей Сапунов.

0: Андрей Сапунов.
1: Итак, в 1982 году группа «Воскресенье» прекратила свое существование. Но на этом история «Воскресенье» не закончилась. Она лишь прервалась на 12 лет. В 1994 году произошло очередное возрождение группы «Воскресенье». А что же было в течение этих 12 лет? Об этом я немного расскажу. Менеджер Аванес Милик-Пашаев, владелец комплекта концертной аппаратуры, решил набрать в свою группу известных рок-музыкантов. Так появилась группа Аванеса Милик-Пашаева, которая впоследствии стала называться «СВ». С первого альбома группы «СВ» послушаем композицию Алексея Романова «Радуюсь». Запись 1982 года.

В группу Аванеса Меликпашаева вошли Алексей Романов, гитара-вокал, Вадим Галутвин, гитара, Петр Подгородецкий, клавиши, бэк-вокал, Игорь Кленов, бас-гитара, Владимир Воронин, ударные. В записи первого альбома участвовали также Павел Смеян и Александр Чененков. Музыка группы Аванеса Меликпашаева – это смесь интонации «Воскресения» и «Новой волны». Алексей Романов, цитата. «Дальше нужно было выходить на ЦТ и делать карьеру. Можно было усложнять музыку, делать ее более красивой, более изощренной. Но непонятно было, куда мы движемся. Кузьмин в то время играл новую волну, и туда соваться вроде ни к чему. А Круиз играл хард-рок, и это тоже забито». Конец цитаты. Летом 1983 года Алексей Романов и его звукорежиссер Александр Арутюнов были обвинены в нелегальной предпринимательской деятельности и были арестованы. Романов отделался конфискацией гитары и сбережений и условным сроком, а Арутюнов сел на 3 года. После выхода из КПЗ Алексей Романов какое-то время играл в группе СВ на бас-гитаре. Цитата. «СВ – это не просто группа, а содружество музыкантов, задававших тон в рок-музыке конца 70-х – начала 80-х годов». Конец цитаты. Через группу прошли более 30 популярных советских и российских рок-музыкантов. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт. В первом отделении концерта свои песни исполнял Алексей Романов. Вот одна из них. Называется она «Научи меня жить».

Один из создателей группы «Воскресенье» Евгений Маргулис после ухода из группы осенью 1980 года сменил несколько групп: «Аракс», «СВ», «Шанхай», «Машина времени». Он один из самых известных исполнителей блюз-рока в нашей стране. Создатель и ведущий телевизионной программы «Квартирник» у Маргулиса. С альбома 1998 года послушаем композицию «Снег». Ее авторы Евгений Маргулис и Александр Бутузов.

Самым узнаваемым голосом группы «Воскресенье» был Андрей Сапунов. Он работал также в группе Стаса Намина, в группе СВ, в ансамбле «Самоцветы», а в 1986 году вместе с клавишником Александром Слезуновым создал группу «Лотос». Группа «Лотос» – представитель так называемого интеллектуального рока. Музыка «Лотоса» отличалась сложными аранжировками, мелодичностью и глубокими текстами. Группа много гастролировала. Записи «Лотоса» звучали по радио и телевидению. Фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант группы «Лотос». Сейчас прозвучит композиция «Звон». Андрей Сапунов написал ее на слова Александра Слезунова. Слушаем.

0: Автором многих популярных композиций из репертуара «Воскресенья» был Константин Никольский. Его называли «голосом поколения». Он работал также в «Цветах», группе Стаса Намина, в ансамбле «Фестиваль», в группе «Зеркало мира», а потом занялся сольной карьерой. 13 марта 1994 года в камерном зале Детского музыкального театра имени Натальи Сац состоялся акустический концерт, в первом отделении которого выступил Алексей Романов. Второе отделение – это выступление Константина Никольского. Вот песня, с которой начиналось это выступление. Называется она «Мой друг, художник и поэт». Слушаем.
1: Мой друг, художник и поэт, дождливый вечер на стекле, мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной.

а может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.

В марте 1994 года была предпринята попытка восстановить воскресенье в его золотом составе. Алексей Романов, Константин Никольский, Андрей Сапунов, Михаил Шевяков. Никольский попытался взять на себя роль лидера, но против этого выступили остальные участники коллектива. Вот как об этом вспоминал Алексей Романов. Цитата. «Это очень непростой вопрос. В коллективе для работы надо, чтобы главным был кто-то один. Это удобнее. В случае коллегиального руководства это как бы неформальная группа. Должно быть очень сбалансированное взаимодействие по ролям. Никольский как пришел со своими песнями, так с ними и ушел. Никто не спорит с тем, что он профессионал своего дела. Однако для всех нас была важна психологическая составляющая. Группе требовалась гармония. Но ни нам с ним, ни ему с нами было некомфортно работать». Конец цитаты. Группа «Воскресенье» продолжала концертировать и выпускать новые альбомы, участвовать в рок-фестивалях. «Воскресенье» – это не группа-однодневка, о которой сегодня помнят, а завтра нет. Несмотря на то, что состав коллектива неоднократно менялся, «Воскресенье» остается культовой группой российской рок-сцены. В заключении нашей программы послушаем композицию «Не торопясь». Запись с юбилейного концерта, посвященного 30-летию группы «Воскресенье». Концерт состоялся в Государственном центральном концертном зале «Россия». Группа «Воскресенье» выступала в сопровождении симфонического оркестра.